0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Так. Ну, пиши. Откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь.
1: Собаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин. Каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк. Первое радио всегда с тобой.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп.
1: Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
2: Веселее.
0: Молодец, понял.
3: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
4: Шавуатов на Первом радио.
5: Здесь зрители аплодируют.
6: 89.1 FM.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Откровичка.
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.ru.
6: Всегда с тобой.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: 89.1 FM.

0: Черный смокинг.
1: Золотой Ролекс.
0: Серебристый Бентли.
1: Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
0: Никогда
1: не говори
0: никогда.
2: Удивительный Сава Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и все.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Откровичка.
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
6: Первое радио всегда с тобой.

0: чуваки, семью Англии и Земли.
1: В самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
2: Кажется, я проиграл все наши деньги.
1: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку. Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
4: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: 89.1 FM.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личико, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио
6: www.891fm.fm. 89.1 FM.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете. Радио.

0: me. Как связать это?
1: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
4: Крошка сын к отцу пришел и спросила:

0: Что такое хорошо и что такое плохо?
1: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
2: Да, вот.
1: Крис Кипнис.
0: Подожди, я переведу дыхание.
1: И Александр Солнцев.
3: Так, о чем это я? А, да.
4: «Случайные связи».
1: С 7 до 9 утра.
0: А может, не надо?
1: Вот. Оно вам надо.
5: 89.1 FM.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер.
1: Первое радио. Подпишись и читай. 89.1 FM.

0: Здравствуйте! Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду!
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям...
4: 89,1 FM.

0: Вот все-таки верно говорят, для танго всегда нужны двое.
1: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
2: Попробуем разобраться.
3: Все! Все мужики одинаковые!
4: Вот это все благодаря ему!
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь!
6: Но я любил ее.
1: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
2: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
2: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
2: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио.
2: Первое радио.
9: Я хочу быть с тобой.
2: Всегда с тобой.
10: I worry about nothing, I ain't wearing that nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta.

0: Это круто.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
3: Радио 89.1 FM.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Всегда с тобой.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: данным командования, в настоящее время на Ближнем Востоке действуют более 20 военных кораблей США и военных самолетов. Американские силы сохраняют бдительность, готовы наносить смертельные удары и находятся в полной боевой готовности, говорится в сообщении. Тем временем Центральное командование вооруженных сил США сообщило о завершении очередной волны ударов по Ирану, которая длилась 7 часов. Американские истребители, беспилотники и корабли применили высокоточные боеприпасы по десяткам военных объектов в прибрежных районах Ирана и вблизи Армузского пролива. По заявлению Центком, целями стали ракетные позиции, объекты, связанные с производством и применением беспилотников, военно-морские силы и системы береговой обороны. В командовании заявили, что удары должны ограничить способность Ирана угрожать торговому судоходству. В течение ночи иранские СМИ сообщали о взрывах в нескольких районах страны. В Бахрейне ночью вновь прозвучали сирены воздушной тревоги, а Министерство внутренних дел призвало жителей сохранять спокойствие и пройти в ближайшие безопасные помещения. О перехваченных целях, попаданиях или пострадавших официально не сообщалось. Ночью полиция провела операцию в арабской деревне Сулам к востоку от Афулы с целью задержания подозреваемого в вооруженном нападении на пожилую женщину, которая получила тяжелые ранения. Подозреваемый оказал сопротивление, открыв огонь по полицейским. В итоге он был застрелен. В больнице АЭМК в Афуле констатировали его смерть. Также были арестованы 5 подозреваемых в причастности к стрельбе и пособничестве преступнику. Установлено, что причиной стал конфликт между семьями. Сообщается также, что в ходе инцидента один человек получил ранение от легкой до средней степени тяжести. Израильская девочка утонула в бассейне гостиницы в Шарм-эль-Шейхе. Она была доставлена в местную больницу, где врачи констатировали ее смерть. Представители международного подразделения ЗАГСа взаимодействуют с местными властями и оказывают помощь семье погибшей. По данным израильских источников, ожидается, что премьер-министр Бениамин Нетаньяху вылетит в Вашингтон в субботу вечером. Он планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом, но дата встречи двух лидеров пока не назначена. Кроме того, на следующей неделе премьер-министр, как ожидается, посетит похороны сенатора-республиканца Линдси Грэма. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной и малооблачно. В Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и Ашдоде 30, в Хайфе 29, в Бершеве 34, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 36, на побережье Мертвого моря 38, в Эйлате 42. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 60 до 140 сантиметров. Это были новости. Далее на первом прогрев-шоу.
1: Прогрев-шоу на первом.

0: Адам Левайн и Maroon 5 начинает это утро. This Love, песня, которая захватит ваше сердечко. Да что уж говорить, уже захватила. 7 часов 6 минут утра, 15 июля 26 года. Вы слушаете Прогрев Шоу на Первом радио. В эфире Лена Семенова.
1: Доброго утра всем. Кристина Кипнис.
2: Знаете, на какой мысли от себя сейчас, вернее, ощущениях поймала?
1: Ну, на каких?
2: Значит, надеваю я наушники. И такая, не работают. Потому что я прислушиваюсь, очень тихо играет музыка.
1: И?
2: А в ушах орёт Андрей. Я такая думаю, надо ему сказать, чтобы он говорил потише, потому что я лучше его слышу без наушников, чем в наушниках, потому что у меня наушники не работают. Доброе утро, Андрей Ежов.
0: Здорово, здрасте.
1: То есть наушники работают, не работают, кричишь, не кричишь, музыка где?
2: Вы что-то поняли?
1: Ничего не понятно?
2: Я ничего не поняла.
1: Ну, очень интересно.
2: Ой, ай, ой.
0: Хорошая попытка начать эфир.
1: Так, 89.1 FM, ваша любимая волна, это Первое радио, и мы начинаем.
2: У нас а ждут... сегодня среда.
1: Маленькая П-пятница. Но на самом деле нас впереди ждут два очень плотненьких часа, потому что будет много всего интересного, куча полезной информации, куча актуальных советов и всего такого прочего. Рубрики, о которых мы будем постепенно вам рассказывать, обязательно нас ждет игра. Ну и, конечно, любимая музыка.
0: Естественно.
1: Что?
0: Наша задача... Что?
1: Подожди, дай мне сказать.
2: У испанцев что там? МПП?
0: 2-0.
2: МПП, а у нас МП. МПП.
1: Чичи,
0: маленькая пятница. Не, у испанцев не МПП.
2: А кто у него?
0: Ямаль.
2: Ну, а где вот этот вот Помпе?
0: У Франции.
2: Вот у Франции, значит,
1: Мбаппе, да.
0: А то есть она столько терпела, чтобы ошибиться в названии культового игрока ключевого сборника.
1: Слушай, но ей можно простить, потому что она не следит за футболом. Это мы с тобой следим за футболом. А вот Кристина от этого далека. Она же девочка, ей можно.
0: Ну, картишки не подсказали, бывает.
2: И не подскажут, я даже не достаю из широких штанин.
1: Я вот удивляюсь еще, как ты ему по башке не надавала за карты и все такое прочее. Картишки?
0: Она
1: привыкла. Я уже треснула.
0: Он все равно не понимает.
2: Во-первых, не понимает. Во-вторых, я уже
0: как и она про футбол, мы так и живем.
2: Я уже устала смотреть, как он становится фиолетовый в крапинку.
0: Фиолетовый?
2: Фиолетовый.
0: Кто из нас сейчас задерживал дыхание на полторы минуты? Кто из нас еще фиолетовый? Вот именно. Ну что, друзья, наша задача вас прогореть, повысить вам настроение. Поэтому, друзья, чтобы вам повысить настроение и дать бодрость на целый день, Виагра, друзья. Попытка номер 5.
1: О, да!
0: Ты не о том подумала, Лена?
1: Нет, я просто не ожидала, что это будет она.
2: А я недавно в караоке ее пела.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Набирает обороты прогрев шоу. Привет всем, кто вместе с нами. Ну и давайте, друзья, сюда ваши уши, потому что то, о чем сейчас пойдет речь, должны знать все. И это летняя акция для всей семьи от компании Be Cure Laser. Одно лето, два решения. В чем суть акции? Смотрите, вы покупаете современный сертифицированный медицинский прибор для облегчения боли Be Cure Laser Plus и в подарок получаете домашний аппарат для удаления волос, который стоит 1600 шекелей. Вы не ослышались, друзья. Это не шутка. Покупайте BQ Laser Plus и удобнее домашний прибор для удаления волос ваш. Он, кстати, подходит для всей семьи и очень прост в использовании. Не нужно надевать солнцезащитные очки, чтобы им пользоваться. Подходит для всех зон тела, работает быстрее и качественнее большинства аналогов. Более того, этот прибор одобрен FDA и Институтом стандартов Израиля. То есть вы покупаете один прибор, который избавляет от боли, а второй, который убирает нежелательные волосы, вы получаете в подарок. По-моему, это беспрецедентная история. Правда, друзья, есть один нюанс. Количество приборов ограничено, так что поспешите. Звоните прямо сейчас по короткому номеру звездочка 3414. Там ответят на все ваши вопросы и все подробненько расскажут. Звездочка 3414. И еще раз, на всякий случай, кто не успел записать, звездочка 3414.
0: Реклама.

0: Прогрев шоу на первом.
1: У меня сразу просьба, претензия, наезд.
2: Так.
1: Значит, ну, мы
2: подожди
1: сейчас...
2: секунду. Еще попутный вопрос такой, знаешь, направляющий. К кому претензия?
1: А вот. Значит, сегодня, 15 июля, 13 лет как отмечается День благотворительности социальных сетей. Где эти мои благотворители? Сюда мне их подайте.
3: А что значит благотворительность соцсетей?
1: Меценаты, типа, наверное, давайте... дают свои денежки для того, чтобы ты продвигал свой бренд. Сюда его давайте.
3: А может, благотворительность
2: имеет... денежки по банкам и углам. Несите ваши денежки, иначе быть беде. Вот. Да.
3: Так, едем дальше. Международный день варенья. Не путать с рождением. Вот я сегодня утро, кстати, начал с варенья. С творога и варенья.
1: Да какой ж ты...
2: У тебя точно было варенье? Или это был конфетюр?
3: Нет, это было именно варенье с семушками. Малыновое.
1: Малиновое. А я больше урючное люблю.
2: Чего?
1: Урючное.
2: Это урюк. Я понимаю, что такое урюк.
3: Спасибо, что пояснила. Вы
1: просто так удивляетесь.
2: Слушайте, ну, моя троюродная бабка варила варенье из кабачков, так что я ничему не удивляюсь.
1: У меня бабуля как-то сварила варенье из розы.
2: Из одуванчиков. Моя бабуля тоже варила из варенье из одуванчиков.
1: А вот розы очень-очень рекомендую.
2: Ребята, сегодня день русской лени.
1: Почему только русской?
2: Ну, потому что русская лень...
3: Что за выделение лени?
2: Потому что 33... В блинах, вот это вот
1: всё. А сколько там этот богатырь-то наш лежал на печи?
2: 33 года? Который из них?
1: 33 года.
3: Но заметив, в 33 года...
2: Ну?
3: Как это? Встал и пошел. Ну, к нему пришли старцы, он встал и пошел.
1: Потому что ждал.
3: Вообще, что-то с Иисусевой историей как-то перекликается. Нет такого?
2: А мне кажется,
3: что пришли какие-то три старца...
2: «Звездными войнами» перекликается.
3: И это тоже перекликается. Ладно.
1: Это на самом деле были первые психологи, которые решили проработать его, значит, то, что он был не в ресурсе и не в потоке. Они к нему пришли и сказали: «Теперь ты в ресурсе и в потоке. Встань и иди».
3: Меня удивляет вот что. 11 лет назад еще не праздновали Всемирный день навыков молодежи.
2: Что такое навыки молодежи?
1: Вот это же непонятно.
3: Как уметь молодежь?
2: Погоди секунду. О чем вот реально речь?
1: Навыки. Наверное, про навыки.
3: Хорошо, что
2: ты? Да ты что?
3: Думаешь? Знаю. Вопрос. Вопрос, девчонки. Как вы думаете, что сейчас умеет молодежь, что не умеем мы? Давайте.
2: Смотреть ТикТок. Я не умею смотреть. Смотреть меня там даже нет. Я не понимаю, как можно вообще вот так вот
3: это
2: залипать постоянно. Да, это навык.
1: Ну,
2: я не умею.
1: Современный хорошо. Навык. Так. У меня есть история. Значит, пришла как-то мамина подруга с ее 5-летней или 3-летней вообще дочерью. И она у меня, значит, берет планшет и такая: да-да, бери-бери. Думаю, а кода я тебе не скажу, разблокировать я его не буду. Ну и ушла. Прихожу, она что-то с этим планшетом продолжает делать. Я подхожу, думаю, что...
2: Разблокировала?
1: Нет, ну как бы нет, но фотографии... То есть я тогда не знала, как можно смотреть фотографии на заблокированном гаджете, а эта 3-летняя малолетка сидит и смотрит мои фотографии.
2: Обалдеть.
3: Я знаю, какой у молодежи навык.
2: Ну, какой?
3: Не называть современные гаджеты гаджетами. Это
1: все
3: равно, что называть современных детей молодежью.
2: Девайсы.
1: Девайсы, да.
3: Вот молодежь, гаджет, это что-то уже ушедшее в небытие.
1: 100% они не знают следующее, что 15 июля 1869 году в Париже был запатентован маргарин.
3: Да ты что?
2: Кстати, вот в Штатах 9 лет как отмечается день запеченной курицы с апельсинами.
1: Секундочку.
2: Говорят, что это очень вкусно. А еще там же, в США, как ты любишь говорить,
1: да.
2: Кристина, день «отдайте что-то».
1: Ой, отдайте мне что-то.
3: Я тебе сейчас отдам информацию, от которой может треснуть мозг.
1: Давай.
3: Девочки, день военного эколога. МАЗЭ спрашивается. Что значит военный эколог? Либо мы спасем нерпу, либо всех бомбой расфигачим. Что?
1: Не, он подписал контракт, но из-за своего здоровья не может вести боевые действия, поэтому ведет экологические.
3: Слушай, поэтому очищает пингвинов от нефти, да?
2: Да. Откуда она все знает, а?
1: А еще я знаю, что 15 июля 2006 году начал работать в публичном режиме сервис микроблогов Твиттер.
3: Твиттер. Я, кстати, не пользуюсь Твиттером. Вот я как-то зашел, я зарегистрировался, потом удалил вообще аккаунт.
1: И я так же сделала.
3: Я даже не понял, в чем его прикол. Выкладывать свои мысли, но я все то же самое могу сделать в Инстаграме.
1: И вообще неинтересно.
2: Слушайте,
1: но
2: у меня, например, в соцсетях все эти, как их зовут, аккаунты, они закрытые. То есть я никого не принимаю, и все вот это вот...
1: Скрываешь
2: вот
1: что-то?
2: Вот это вот ваша публичность.
1: Ты что-то скрываешь, работая при этом на радио, да? Вот это ваша публичность, и теперь каждая собака и кошка ее знает.
4: Это наш с тобой секрет.
2: Мне хватает того, что у нас в студии стоят камеры, и можно нас посмотреть в лайфе, как говорится, там где-то у нас в аппликации, и все такое прочее. А вообще, давайте уже музыку. Уже как-то хочется.
3: Не будет тебе музыки.
2: Почему?
3: Потому что будет реклама.
1: Ура!
0: Прогрев шоу на первом.
5: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
0: Реклама.
6: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
7: Оболонь. Без него не начнут.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
10: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
11: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
12: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
13: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики – всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
14: Жаркое лето в Center Car.
15: Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
14: Center Car Азур. Дер-и Хашива 9.
0: Реклама. Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Да, продолжается прогрев шоу в студии Кристина Кипнис,
2: Андрей Ежов,
3: Елена Семенова.
1: А у нас
3: соответственно.
1: Я вас ненавижу. И у нас на очереди гороскоп. А звезды, между прочим, говорят, что сегодня день идей и обещают удачливость, активность и ясность мысли. Однако нужно следить за тем, чтобы ваша уверенность не переросла в самоуверенность. В целом же день благоприятен для любых начинаний, так что смело можно браться за то, к чему не знали, как поступиться. В плане самочувствия день тоже неплох. Иммунитет на высоте, а сила воли поможет справиться с любым недугом. Но соблюдайте осторожность. Вот следующая фраза меня просто, я не знаю, вымораживает. Вера в свои силы может быть так велика, что может заставить вас одеться не по погоде или пренебречь правилами дорожного движения.
2: Короче,
1: чего?
2: Пупки надорвете, значит, иммунитет тоже на минусе, все нормально, едем дальше.
3: Слушайте, нет ощущения, что просто гороскопы, звезды начали выпускать гороскоп с инструкцией по применению, и Лена сейчас ее прочитала.
1: Слушай, как есть. Ну, может,
3: побочки,
1: сила воли примет. Может заставить вас одеться не по погоде.
2: Лен, в следующий раз на казахском читаешь.
1: А-а-а,
2: так, сегодня окей. Вам захочется побыстрее... Значит, это овны. Угу. Я забыла сказать, что у овнов сегодня появится желание побыстрее перейти от разговоров к действию.
3: Что ты только что это казала?
2: Не давите на окружающих. Сюда идите. Если они еще не готовы двигаться в вашем темпе. Ребят, вы готовы?
1: Готовы.
2: Тогда идем дальше.
1: Мы всегда готовы.
2: Занимайтесь тем, что поможет... выплеснуть энергию без споров. Без споров?
1: Чего? Как это?
2: Невозможно.
3: Тельцы, день может переключить внимание на дом, близких или личные планы. Не пытайтесь всем угодить. Если сами давно хотели провести время как-то по-другому, совет дня – дышите.
1: Хороший совет.
3: А мы что, аквалангист, что ли?
2: Вдох, теперь мы играем в любимых.
1: Это значит вот это вот дзен.
3: Омск.
1: Да. Близнецы, сегодня ваши слова могут произвести сильное впечатление. Используйте это для важных разговоров и лучше всего вести эти разговоры лично. Нежели продолжать длинную переписку.
3: Mm-hmm.
1: Кстати говоря, вот мне кажется, что всякие важные вот вопросы лучше действительно решать, как бы тет-а-тет, а не вот в переписке.
2: Опять
1: вот.
2: Же, что сюда иди. Mm-hmm. Раки. День поможет понять, что именно дает вам чувство вот этого, что правильно, уверенности. Возможно, речь идет не о деньгах, а о признании и спокойствии или понятных договоренностях. Ну, вам всем. И обязательно, раки, порадуйте себя тем, что давно хотели, но без лишних трат.
3: Это
1: как
3: что?
2: Это значит, идите на пикник без еды.
1: Ну, в смысле?
3: А, то есть будьте крысятины, я понял.
2: Да.
3: Дальше, львы. Луна в вашем знаке
1: добавит
3: энергии и желание быть на виду, как будто до этого у них были с этим проблемы и дефицит. Не прячьте хорошую идею из страха, что ее оценят недостаточно высоко. И если соберетесь встретиться с друзьями, выбирайте место, где вам легко и спокойно.
1: И это правильно, между прочим. Девы, сегодня вам лучше не брать на себя роль человека, который все исправляет за других. Наблюдайте, делайте выводы и не в вмешивайтесь без необходимости. А вечером просто отдохните без длинных списков важных дел.
3: Ну все, девочки, я делаю выводы.
2: Ага. И не вмешивайся. Весы. Вы сегодня можете получить приятное приглашение или знакомство через друзей чьих-то. Не отказывайтесь только потому, что план появился неожиданно. Общение в компании может дать больше вдохновения, чем разговор один на один.
3: Один на один? Хорошо. Скорпион. Сегодня на работе или в важном деле может появиться шанс проявить себя сильнее. Не ждите, что вашу роль заметят. Обозначьте свой вклад сами. И обязательно придумайте, какой результат хотите закрепить до конца недели.
1: А чего его придумывать? Тут все ясно и понятно. Стрельцы. День может вернуть желание учиться, ехать куда-то или расширять привычный кругозор. Не обязательно сразу строить большой план. Начните с одного понятного шага и поймете, как действовать дальше.
2: Так, козероги, едем дальше. Ну, потому что сейчас я начну
3: опять... Я этот звук поставлю себе на уведомление.
2: Так, козероги, сегодня лучше не играть в молчаливую недотрогу, в смысле выдержку, если ситуация требует ясности. Скажите прямо, что вас устраивает, а что нет. И займитесь вопросом, который давно требует взрослого и спокойного решения.
3: Решения. Да. Водолеи, день может сделать отношения ярче, но и чувствительнее к словам. Не спорьте ради принципа, если можно просто признать право другого человека на другой взгляд. Устройте встречу и или разговор, где будет место не только логике, но и теплу.
1: Это прекрасно. Но и рыбы. Сегодня обычная задача может потребовать больше внимания, чем вы ожидали. Не откладывайте мелочи, иначе они станут раздражать. А вечером займитесь собой. Ванна, растяжка или, самое
3: чашечка
1: главное,
3: кофе.
1: Отход к раннему сну. Что это?

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Вот у Люси Чеботиной плачет Голливуд, а мы тут всей радиостанции Первого радио плачем, друзья, плачем, потому что не можем найти Игоря Красковского. Опять он где-то в какой-то командировке. Надо понять, в какой. Давайте поможем Андрюше Ежову найти Игоря Красковского. А, вот, нашли. Все, спасибо, больше не нужно помогать. Игорь, привет.
3: Все, привет, нашелся, конечно, я сегодня в командировке. Привет, Андрюш, привет всем, кто слушает Первое радио. Я сегодня в компании «Тидар». Тидар представляет проект «Тидар» певца Синай Батьям. И если вы, друзья, ищете действительно большую квартиру в Батьяме, то, конечно же, проект «Тидар» певца Синай Батьям. Востребованный район в центре Батьяма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе города. Обязательно звоните, звездочка 8383, звездочка 8383. Это квартиры, в которых есть все, и качество, и разумная цена, и удобное расположение, и приятный вид с балкона, защищенная комната «Мамад» и парковка для каждой квартиры.
2: А самое главное, большие.
3: Самое главное, они большие и просторные. Покупка без лишних переживаний. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Ну, а позвонившим сейчас, естественно, скидка до 215 тысяч, представьте себе. А также удобные условия оплаты. Платите 20% при подписании, а остальное к моменту заселения. «Тидар» певца Синай Батьям, звездочка 8383, звездочка 8383. Звоните, договаривайтесь, смотрите. Предложение действует в соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир. Ну что, хочу вас поздравить всех. Желаю с новосельем, и на вашем новоселье обязательно увидимся, Андрюш, спасибо тебе.
2: Тебе спасибо, звездочка 8383. Ну что, кто еще не обзавелся квартирой, самое время, друзья. Игорь Красковский, непонятно, что не скажет, и непонятно, у кого не будет. Поэтому все к Игорю Красковскому, все вперед покупать квартиры, звездочка 8383. Звоним, друзья, спасибо, Игорь, услышимся в следующем часе.
1: Реклама.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
3: Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Встречайте Fizz. Со вкусом яблока, клубники, груши или черной смородины.
6: This is идеальный сидр.
5: Восхитительный сидр на основе яблочного вина. Fizz. Идеальный сидр. Спрашивайте в магазинах.
4: Содержит алкоголь. Чрезмерное употребление вредит вашему здоровью.
7: Мантис. Вкуснейшее блюдо восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. И не забудьте, шеф лично готовит настоящий плов.
8: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках с выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла Галилея» – летний фестиваль на севере с 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла Галиль» в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
9: ДАКС в Ришон Ле Цион отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. ДАКС Ришон Ле Цион, Лишанский 3 и ДАКС Ашдот Вайцман 2.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Можно еще ниже.
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Еще ниже.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
15: Жаркое лето в Center Car.
16: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
15: Center Car Azur.
16: Терех Ашива 9.
1: Реклама.
17: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Ой, что я сейчас расскажу? Итак, слушайте очень внимательно. Летняя акция, которая точно понравится всей семье, и это гарантированно. Итак, что нужно сделать? Купить BioQ Laser Plus, современный медицинский прибор для облегчения боли. И тут прям праздник. Вы получаете в подарок домашний аппарат для удаления волос стоимостью 1600 шекелей. Да-да-да, вы все правильно услышали. Покупайте BioQ Laser Plus и получайте полезный подарок для всей семьи. Домашний аппарат для удаления волос, который прост и удобен в использовании. Произведен в Израиле, не требует защитных очков, подходит для всех зон тела и работает быстрее многих аналогов. А еще он одобрен FDA и Институтом стандартов Израиля. Но, как всегда, есть то самое «но». Количество подарков ограничено. Ну а если вы хотите узнать подробности, звоните прямо сейчас. Звездочка 3414. Еще раз повторю. Звездочка 3414. Подарите себе жизнь гладкую, а главное, без боли.
1: Реклама.
0: Прогрев шоу. На первом.
3: 7:48, 15 июля 26 года. Вот нам тут написали, что у кого-то день рождения.
2: Поздравляем.
3: Поздравляем, номер 9501. Окей, да пусть у вас будет все в порядке, все хорошо. Пусть у вас этот день и этот год пройдет удачно.
2: А все пожелания, которые вам сегодня скажут вот в этот день, пусть они умножатся.
4: Вот прям умножатся.
2: Ну да, почему бы нет?
3: Ну только хорошие умножатся.
2: Но это же пожелание, вряд ли на день рождения ей будут желать чего-то там, хотя не знаю.
3: Вот именно, поэтому будь
2: аккуратна.
3: Тогда
2: только положительные.
4: Слушайте, вот. Лена написала, доброе утро, вот этот прекрасный звук вы воспроизвезли, как говорил ваш коллега Солнцев, люди, пристегнутые на заднем сиденье, и в моей голове прозвучал голос моего папы. Вы бы что-то хорошее так быстро запоминали, но я промолчала и только посмеялась вместе с ними. Вот это вот. Ой, слушайте, ну, на самом деле, мне кажется, что счастье у нас внутри. Это однозначно.
2: И любит тишину.
4: Нет, ну это другое.
3: Давайте пословицы про счастье сейчас накидывать, да?
2: Ну, а
3: в конце первого часа.
2: Мы можем, кстати, сами придумать.
4: Сами что придумать? Сами. А, вот это вот все. Слушайте, давайте я лучше вам расскажу какую-нибудь интересную историю.
3: А, давай.
4: Можно? Есть? Смотрите. Окей. Из Австралии пришла, значит, на одном из популярных пляжей в австралийском Квинсленде спасателям и пожарным пришлось экстренно оцепить побережье и ввести жесткую зону отчуждения из-за таинственного космического привета.
3: Так.
4: Отдыхающие обнаружили прямо в песке огромные жутковатые металлические сферы неизвестного происхождения. На место тут же вызвали спасателей в массивных костюмах химзащиты, которые прям с приборами обследовали эти загадочные космические яйца на предмет радиации. Короче, нашествие марсиан не случилось. Австралийское космическое агентство успокоило публику, заявив, что это просто обломки топливных баков от старого ракетного запуска, который океан так удачно выплюнул на берег в разгар туристического сезона. Честно говоря, ребята, если бы я такое увидела где-нибудь на пляже, у меня бы тоже где-нибудь там затряслось.
2: Знаете, что мне это напомнило? Помните,

0: причину, почему мы били палкой крапиву. Ну, тоже.
1: Ну, почему мы били палкой крапиву, по-моему,
2: тут
1: понятно.
2: Тут все очевидно, Андрюша. Ты когда-нибудь обжигал заднюю точку полностью крапивой?
0: Естественно! Естественно! Ну, давайте не будем обжигаться, а будем радоваться тому, что первый час прогрев-шоу закончился и начинается второй, друзья.
1: Подожди, до второго часа еще, мне кажется, время есть.
2: Да, еще и первый час не подошел к своему логическому завершению, потому что у меня кое-что есть. Mm-hmm. И сейчас время музыки, которая пережила десятилетия и до сих пор просто звучит великолепно. Лена Семенова подготовила для нас новый выпуск проекта «День артиста». И сегодня ее героиня — легендарная Линда Ростенд, которая исполняется, на секундочку, 80 лет, и она просто нереальная красотка. Возможно, кто-то не сразу вспомнит ее имя, но стоит зазвучать песням, и вы точно скажете: «О, я эту песню знаю!» Ну что, делаем погромче динамики, дальше будет красиво.
3: День артиста на Первом радио.
1: Слышите этот бодрый, катящийся фолк-роковый ритм и удивительный хрустальный звук клавесина? В конце 1967 года эта летящая мелодия буквально штурмом взяла американские радиоэфиры, добравшись до престижной двадцатки чарта Billboard. Музыкальные критики тогда удивленно чесали затылки, не понимая, откуда в Лос-Анджелесе взялась эта дерзкая девчонка с голосом невероятной силы. Сегодня на Первом мы запускаем большой праздничный сериал о женщине, которая стала первой настоящей суперзвездой стадионного рока, собрала 11 премий Грэмми и продала более 100 миллионов пластинок. И эта суперзвезда – неподражаемая Линда Ронстадт, у которой сегодня красивый юбилей, ей исполнилось 80. Спешу вас успокоить, друзья мои, если вам не знакомо это имя, сегодня есть повод его узнать. Если вы никогда не слышали ее песен, сегодня обязательно послушайте и почувствуете на себе эту сумасшедшую энергетику, и вы непременно влюбитесь в этот потрясающий голос всем сердцем. Наша именинница выросла на огромном аризонском ранчо в очень необычной и состоятельной семье. Ее родной дедушка по материнской линии был известным изобретателем, который сколотил миллионы на патентах за электрическую плиту и привычную нам резиновую формочку для льда в холодильнике. В их доме музыка никогда не умолкала. Отец по вечерам собирал всех четверых детей у камина и под гитару учил их петь мексиканские баллады. Свои самые первые шаги на сцене Линда делала в любительском трио вместе со старшим братом и сестрой. И если ее брат Питер позже выбрал строгую госслужбу и стал самым настоящим шефом полиции города Тусон, то бунтарка Линда в 18 лет бросила университет, забрала документы и на старой развалюхе укатила покорять Голливуд. В Лос-Анджелесе она сколотила фолк-группу, которая называлась Stone Ponies. Ребята перебивались случайными заработками, пока боссы крупного лейбла Capitol Records не предложили им записать песню, которая называлась «Different Drum», написанную участником группы «The Monkees» Майклом Несмитом. И вот тут в студии разыгралась настоящая война. Дело в том, что продюсер Ник Веннет видел эту вещь, «Different Drum», исключительно как медленную и тоскливую акустическую кантри-балладу и строго приказал Линде петь медленно и грустно, но уперся во взрывной аризонский характер 21-летней Линды, которая послушала черновик и устроила грандиознейший скандал. Она наотрез отказалась петь песню в таком виде. Линда кричала, что песня должна быть быстрой, бунтарской, гордой, ведь в ней поется о девушке, которая уходит от парня ради собственной свободы. Продюсер пытался заставить ее подчиниться, угрожая разорвать контракт, но Линда проявила свой характер. Она переспорила продюсера и заставила музыкантов полностью переписать аранжировку под свой стремительный ритм. Консервативное руководство лейбла было в ярости, но когда сингл попал на радио, случился прорыв. Песня стала миллионником, а Линда в один момент проснулась знаменитой. Боссы лейбла быстро поняли, кто здесь главный локомотив, и начали открыто выживать из проекта остальных участников группы, требуя, чтобы Линда бросила друзей и ушла в сольное плавание. О том, как этот вынужденный разрыв разбил Линде сердце, почему певица погрязла в жутких долгах и какая случайная ночная радиозапись в Бостоне спасла ее от полной нищеты, я расскажу вам уже в следующем выпуске. Не переключайтесь, друзья, наша рок-история только начинается. Ну а пока на Первом Линда Ронстадт и ее тот самый бунтарский дебютный хит «Different Drum».

0: День артиста на Первом. Прогрев шоу на Первом. Реклама.
1: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383».
2: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
3: Невероятно! Две автомойки «Ситивош Экспресс» в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте Citywash.co.il.

0: только в Трейдмобиль. Огромный выбор автомобилей с низким километражом, прошедшие специальные проверки и апгрейд. Особые условия покупки, трейд-ин, кредитование, гарантии и страховки. Только так вы найдете автомобиль, который искали. Согласно условиям мероприятия.
1: DAX в Ришон-Ле-Ционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах DAX огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Ришон-Ле-Цион, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX.
2: Покупайте Big Cure Laser Plus и получаете прибор для удаления волос в подарок.
3: Что-что? Повтори, пожалуйста.
2: Ты все правильно услышала. Покупайте Big Cure Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните звездочка 3414. Big Cure Laser. Звездочка 3414.
4: Суперцены в Маданэй Мане. Пельмени с индейкой от шефа Бухари 24,90 за 850 граммов. Колбаса «Русский паризер» 5,40 за 100 граммов. Масло «Днепровское» 9,90 за 2 пачки. Кольца кальмаров 44,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Маданэй Мане. С нами вкусно.
5: Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
6: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9.
7: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Очередная атака на ресторан «Джапаника». Подробнее через несколько секунд. Восемь часов одна минута в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает информационный портал Wynet, сегодня рано утром в Рошпине, филиал сети Джапаника, была брошена граната. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, получившие сообщение о взрыве, начали расследование инцидента. По предварительным данным, инцидент носит криминальный характер, а пострадавших не сообщается. На этой неделе уже было атаковано множество филиалов этой сети. Кнессет во втором и третьем чтениях утвердил поправку к закону о предотвращении мошенничества в сфере кашрута, отменяющую основные положения реформы 2021 года. Закон возвращает главному раввинату и местным раввинам исключительные полномочия по выдаче сертификатов кашрута. Реформа, инициированная 5 лет назад министром по делам религии на тот момент Матаном Каханой, предусматривала допуск на рынок лицензированных частных организаций. Главный раввинат должен был стать регулятором, а конкурирующие структуры получили бы возможность выдавать сертификаты предприятиям и им экспортируемой продукции. Предполагалось, что конкуренция снизит стоимость надзора и сертификации. На практике основные положения реформы так и не были реализованы. Новый закон восстанавливает территориальный принцип. Местный раввин сможет выдавать сертификаты только предприятиям в пределах своего муниципального образования, кроме случаев специального разрешения главного раввината. При этом сохраняется требование отделить инспекторов кашрута от проверяемых предприятий. Платить им должны местные органы кашрута, либо нанятые ими компании, а не сами владельцы ресторанов, магазинов и производств. Президент Франции Эммануэль Макрон вручил премьер-министру Великобритании Киру Стармеру орден почетного легиона, высшую государственную награду Франции. Церемония состоялась накануне в Париже после последнего для Стармера заседания коалиции добровольцев, объединяющей страны, поддерживающие Украину. Награда была вручена за вклад британского премьера в укрепление европейской безопасности после полномасштабного вторжения России в Украину. Стармер тесно сотрудничал с Макроном по украинскому вопросу и участвовал в создании коалиции добровольцев, сопредседателями которой и стали Великобритания и Франция. Помимо всего этого, я благодарен вам за ваше личное лидерство и преданность, разумеется, в вашей стране, но также безопасности нашей Европы и Украины, двусторонним отношениям и вашей честности, заявил Макрон. Стармер стал первым действующим премьер-министром Великобритании, получившим орден почетного легиона из рук президента Франции. Награждение прошло во время его последнего зарубежного визита перед запланированной отставкой с поста главы британского правительства. Во время визита Стармер принял участие в мероприятиях по случаю дня взятия Бастилии. В параде в Париже участвовали военнослужащие стран коалиции добровольцев, в том числе украинские военные. В Канаде состоялся турнир по триатлону. Дистанция спринт-триатлона, заплыв 750 метров, велосипедная гонка на 20 километров и забег на 5 километров. У мужчин победил американец Зак Личман. Второе место занял израильтянин Томер Шапира. Третье – Тео Марти из Люксембурга. У женщин победила американка Фейт Дункан. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Ашдоде 30, в Хайфе 29, в Бершеве 34, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 36, на побережье Мертвого моря 38, в Элате 42. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 60 до 140 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
0: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу. На первом.
1: Продолжаем прогревать наши внутренние двигатели. Прогрев шоу на Первом радио. 8 часов 8 минут утра. 15 июля 26 года. Лена Семенова.
2: Кристина Киплис.
3: Андрей Ежов.
1: Дратути.
3: Дратути.
1: Ну что, вообще, что в мире происходит?
3: Ой,
2: в мире происходит много всего.
3: Есть у меня. Короче, называется так. На крыше дома моего. Короче, некий олень каким-то образом оказался на крыше дома.
2: Олень?
3: Олень.
1: Ты про оленя или про человека?
3: Оленя. Прям вот животное, которое. Хотя это про человека, можно сказать.
1: Что-то ты близко не подобралась.
3: Именно вот животное, которое живет в лесу. Значит, смотрите. В Орегане, да, вот в американском вот этом штате вызвали пожарных, потому что нашли на крыше молодого оленя, который застрял и не мог никак, то есть как туда попал, непонятно, а вот спуститься он тоже не мог.
2: Так.
3: Как именно все это происходило до сих пор, пока комментировать специалисты пожарные отказываются.
1: Может, и не
3: но,
1: надо.
3: Но, видимо, он просто хотел посмотреть, как они комментируют это все, на жизнь сверху, и понял, что зря туда залез, потому что слезть он оттуда не смог.
2: Ребята, у меня есть приблизительно вот из той же серии, да, новостишка, она пришла из тоже штатов. В зоопарке штата Индиана администрации пришлось экстренно эвакуировать целый сектор с посетителями из-за дерзкого и чертовски глупого побега крупной антилопы гну.
1: Так-так.
2: Короче, рогатый бунтарь умудрился каким-то образом перемахнуть через ограждение своего вольера, но вместо того, чтобы рвануть на свободу, зверь перепрыгнул забор в соседний загон и преспокойно пошел знакомиться с другими животными. Охрана и ветеринары, которые примчались с ловчими сетями наперевес, обнаружили беглеца, который с абсолютно невозмутимым видом стоял посреди чужого территории, пока перепуганные туристы в соцсетях шутили, что антилопе просто дико приперло сходить в гости к соседям и проверить, действительно ли у них зеленее трава.
3: Вот понимаете, это просто общительный антилоп. Назовем это так. Антилоп общительный.
2: И олень который... тоже общительный.
3: И олень тоже олень любознательный.
2: Ну, антилоп общительный.
1: Я сейчас смотрю.
3: Какая проблема?
1: Вот вы рассказали про оленя, про антилопу. У меня вопрос. Вот Лена вчера рассказывала про... Мы играли в игру. Ты рассказывала про енотов.
2: Да, которые захватили школьный автобус.
3: Какие милые создания.
1: Вы когда-нибудь встречались с женщиной-енотом, которая устраивает дестрой?
2: Что?
1: Вот сейчас я вам прочитаю.
2: Ну, давай.
1: В полицию Флориды, США, соответственно, США, прости, Кристина.
3: Спасибо,
1: поступили
3: Андрюша.
1: Жалобы на 51-летнюю Тэмми Балдино.
2: Так.
1: Якобы эта дама угрожала двум мужчинам, включая бывшего бойфренда. В телефоне вот этой арестованной действительно обнаружились не самые добрые и ласковые сообщения. Одному мужчине она там писала, что у нее имеется пистолет и пулька с написанными на ней именем жертвы. Да, да, да, да.
2: Пулька,
3: пулька.
1: А другого оповестила о том, что к нему придут и, или ее друзья, или она сама, в общем, не уточняется, причем с дробовиком.
2: Отлично.
1: Это уточняется. Бывший бойфренд признался, что воспринял угрозы всерьез и действительно начал опасаться за свою жизнь. Но особенно полицейских позабавило и удивило не дробовик,
2: а что?
1: Не пистолет с пулькой, а то, что как Тэмми объяснила свою агрессию.
2: Ну и как?
1: Она заявила, что просто делала то, что обычно делают все девушки. Остается надеяться вообще, что суд, перед которым предстанет женщина, не посчитает угрозу убийством таким же обычным девичьим делом. Женщина пояснила, что все девушки угрожают мужчинам.
3: Вот у меня есть два заявления, вернее, два комментария на сей счет.
1: Так. Ну,
3: первое, а что не так?
1: И в чем она не права?
3: И в чем она не права? А в-третьих, раньше надо было, вот я обращаюсь к ее бывшему. Раньше надо было думать, прежде чем что-то делать не так, что ей не нравится.
1: Крис,
3: а
1: дробовиком
3: надо...
1: перебор.
3: Почему? Тяжело? В сумочку не положить?
1: Ну,
2: слушайте,
1: конечно.
2: А я
1: такое.
2: Где-то читала совершенно вот такую кринжовую новость о том, что полиция тоже штатов задержала парней, которые ехали по улице и обстреливали из автомобиля всех прохожих, обстреливали из водяного пистолета. И что вы думаете, их забрали в кутузку? Да.
3: Вот пытаешься подарить хорошее настроение, повеселить народ, а тебе вместо того, чтобы сказать спасибо, тебя еще
1: слушай,
3: не забирают.
1: А тебя вместо прогрева охлаждают из пистолета.
3: Да!
2: Не, ну слушайте, водный пистолет против настоящего пистолета с пулькой.
3: Как это несправедливо и обидно.
1: Смотри, Остапа понесло.
2: Да-да-да.
3: Пойду за пульками.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Да, и на нашей полянке первого радио наступил холивар, дорогие друзья. Да, мы с нашим коллегой Миланом Левитиным по разные стороны баррикад. Так, ну, получилось, что я за Аргентину и Испанию, а Милан, соответственно, за Францию. И вот 2-0, Испания в финале Мундиаля. Злорадствовать я, конечно, не буду. Хотя буду.
2: По тебе вообще вот не слышно, что ты вот не злорадствуешь.
1: Да, я радостный, конечно. В честь выхода Испании в финал сейчас я вам накину один интересный факт об одном из самых ярких футболистов испанской сборной.
2: Так.
1: Марк Кукурелья.
2: Так.
1: Звучит уже фамилия смешно, но тем не менее. И это испанский защитник легендарный, который, кстати, недавно стало известно, что в Мадрид переходит. Известный не только своей игрой, но и узнаваемой внешностью. У него длинные, кудрявые такие копны, можно сказать. Значит, Кукурелья недавно превратился в одного из самых обсуждаемых игроков и героев футбольных мемов.
2: Так.
1: В соцсетях завирусился тренд, в котором пользователи меняют Кукурелье, его шикарную, длиннющую прическу
2: с помощью
1: фильтров и нейросетей. Ему делают короткую стрижку, кроп, каре женское, иракез, лысину или даже совершенно абсурдные укладки, сравнивая всякие там результаты с тем, как сильно внешность влияет на восприятие человека.
2: Слушай, вот интересно, а какие-нибудь люди умудрились вот этот, вот, знаешь, такой советский Вавилон к нему приделать? Вот это было бы интересно. Или вот этот вот кокошник из забегаловки, или рюмошной, знаешь. Это было бы реально интересно. Надо попробовать.
1: В общем, контраст между его причудливыми вот этими кудрями и новыми образами выглядит настолько необычно, что ролики уже десятки миллионов набирают. Прикинь?
2: Слушай, ну, на самом деле это да. Но, видишь, он тоже стал героем мемов и все такое прочее. А вот вылетевшая с чемпионата мира сборная Норвегии умудрилась напоследок перетянуть на себя внимание соцсетей благодаря безумной выходке своего лидера Эрлинга Холланда. Уезжая из Штатов, вот после того, как они англичанам проиграли, грозный бомбардир заглянул в сувенирную лавку в Техасе, где за $750 приобрел крайне кринжовый памятный подарок.
1: Так,
2: это
1: так.
2: Чучело дикого енота, у которого в лапах бутылка водки. Фотография Холланда, я видела даже видео, когда он выходит из самолета с этим енотом,
1: я не видел.
2: Выглядит просто потрясно. Но фотография Холланда, который с абсолютно невозмутимым лицом тащит этого зверя под мышкой, моментально порвала интернет. А сам футболист очень трогательно этот кадр подписал. Написал, что этот енот сам пошел за мной домой. И вот этим вот таким вот отношением он заставил миллионы фанатов гадать, вообще станет этот техасский енот новым талисманом норвежского футбола, или Холланд просто перегрелся на солнце.
1: Мне кажется, погрызет мячи, съест все бутылочки.
2: И прополоскает все, что можно прополоскать. Ну а теперь, ребят, к серьезным новостям. Впереди на первом свежий выпуск проекта «Открывая футбольную Америку».
3: Спонсор дневника чемпионата – крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. «Открывая футбольную Америку».
4: Сборная Испании обыграла Францию в полуфинале чемпионата мира 2-0. Красная фурия вышла в финал, а заодно прервала серию французов из двух финалов подряд. В Далласе испанцы забили по голу в каждом тайме и не позволили сопернику создать ни одного по-настоящему опасного момента. На 22-й минуте Ламин Ямаль, которому накануне исполнилось 19 лет, ворвался в штрафную и подставил ногу под неуклюжий удар мимо мяча Люки Диня. Арбитр указал на точку. Микель Айарсабль хладнокровно развел вратаря и мяч по углам. Этот гол стал для нападающего пятым на турнире, и после него Франция впервые на этом чемпионате мира стала уступать в счете. А на 58-й минуте после стенки с Дани Ольмо рандеву с вратарем выиграл Педро Порро. Защитник отличился во втором матче подряд. В четвертьфинале с Бельгией он тоже забил. Интересно, что Испания не выходила в финал чемпионата мира с 2010 года, когда выиграла свой единственный титул.
5: Плавали, знаем.
4: Перед вторым полуфиналом в Лондоне решили поддержать сборную Англии необычным способом. В честь Гарри Кейна и Джуда Беллингема временно переименовали две станции метро. Выбор не случайен. Кейн и Беллингем забили 12 из 13 голов Англии на турнире по 6 каждый. В полуфинале англичане сыграют с Аргентиной.
5: Попутного ветра.
4: Капитан сборной Бельгии Юрий Тилеманс перешел из Астон Виллы в Манчестер Юнайтед. На чемпионате мира он провел 4 матча, забил 2 гола в 1/16 финала против Сенегала, но получил травму подколенного сухожилия на разминке перед четвертьфиналом с Испанией. К слову, до этой стадии он суммарно преодолел на футбольном поле на этом турнире почти 62 километра, больше, чем кто-либо из игроков. В прошлом сезоне Юрий помог команде выиграть Лигу Европы и дважды выйти в Лигу чемпионов. В активе бельгийца также бронза чемпионата мира 2018 года. Теперь он будет укреплять полузащиту МЮ под руководством Майкла Каррика.
5: Против течения.
4: Судьи на этом чемпионате мира подвергались критике с такой регулярностью, что теперь это может выйти боком самим критикам. По информации The Athletic, FIFA планирует открыть дисциплинарные дела против нескольких тренеров и игроков, позволявших себе резкие высказывания в адрес арбитров. Но наказывать их будут не сразу. Федерация отложила все решения до завершения турнира. В списке потенциальных нарушителей главный тренер сборной Англии Томас Тухель, наставник египтян Хасам Хасан и защитник швейцарской команды Мануэль Аканджи. Это были некоторые итоги 34-го дня чемпионата мира в программе
5: «Открывая футбольную Америку».
3: Неважно, кто победит, ведь чемпион уже известен. Крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
5: Прогрев шоу на первом.
3: Реклама.
5: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. Тидар Мифца Синай. Бат-Ям. Звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир. Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни «Райхона». Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан «Райхона». Мы всегда рады нашим гостям.
6: Эй, вот это какой адрес у него?
3: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040-602.
7: Люблю Лидский квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
8: Вкусно.
7: Лидский квас. Любимый квас.
9: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
10: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
11: Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. И не забудьте, шеф лично готовит настоящий плов.
12: Оболонь. Без него не начнут.
13: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
14: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
15: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. Пельмени Шева. Десятка 19,90 за килограмм. Сыр королевский и пошехонский 5,90 за 100 граммов. Мороженое Ласунька 3 за 9,90. Маданей Мания. Мидхам Эликоин 21. Напротив Академического колледжа.
16: Жаркое лето в Центр Кар.
17: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
16: Центр Кар Азур.
17: Дерех Ашива 9.
3: Реклама.
5: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Мне кажется, каждый третий, а то и второй дом в Израиле строится, постоянно строится, ремонтируется. Все меняется, друзья, и новые дома, новый уровень комфорта уже не какой-то прекрасный сон. Это реальность. Игорь Красковский тому подтверждение. Он сейчас находится в командировке именно там, где сбываются мечты. Доброе утро, Игорь.
2: Андрюша, что нам стоит дом построить? Все просто сделаем, построим, будем жить. Итак, я сегодня в компании, которая строит дома, настоящие, красивые, современные, удобные, уютные. Тидар, Мифца, Синай, Батьям – это проекты. Если вы ищете действительно большую квартиру в Батьяме, то ищу. Проект Тидар, Мифца, Синай, Батьям, который находится в востребованном районе в центре Батьяма, огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе города. Сразу даю вам телефон, звездочка 8383, очень просто запомнить, звездочка 8383. Итак, Тидар – это квартиры, в которых есть все, и качество, и разумная цена, и удобное расположение, и приятный вид из балкона, защищенная комната «Мамат», парковка для каждой квартиры, и самое главное – большие просторные квартиры сами по себе. Покупка без лишних переживаний. 10 лет гарантии от компании Тидар. Позвонившим сейчас, конечно же, положена скидка до 215 тысяч шекелей, друзья. Удобные условия оплаты. Платите 20% при подписании. Остальное к моменту заселения. Тидар, Мифца, Синай, Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383. Предложение действует в соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир. Поэтому спешите, звоните, приезжайте посмотреть. Андрей, спасибо.
1: Спасибо большое, Игорь. Друзья, все просто. Буду лаконичен и короток, потому что Игорь Красковский уже все прекрасно вам разъяснил. Хотите жить в современной новой квартире? В большой, просторной, комфортной, в Батьяме, звездочка 8383. Звоните и не пожалеете. Игорь, спасибо большое. Услышимся. Хорошего дня.
0: Реклама. Прогрев шоу на первом. Сундук Баха.

«Это опера, с которой поистине началась моя художественная карьера», напишет однажды Верди в своей автобиографии и будет прав. Ведь ничто так не волнует публику, как захватывающие сцены и яркие характеры, молитвы и пророчества, покаяние и проклятие. Библейский сюжет о раскаявшемся в своих грехах вавилонском царе, коварстве отравившей себя Абигаиль и страданиях несчастных евреев сделал Верди знаменитым в один день, несмотря на то, что композитор вообще сомневался, браться ли за этот сюжет. Потерпев неудачу со своими первыми двумя творениями, Верди решает больше никогда не обращаться к жанру оперы. К тому же в личной жизни композитора случилась настоящая трагедия. Умерли от непонятной болезни его дети, а еще через год от энцефалита жена. Тем не менее, «Набукко» стала поворотным моментом в творчестве маэстро. Факт появления на оперной сцене такого накала страстей шокировал профессиональных музыкантов. Про оперу написали, что она ужасна и унижает Италию, и нет в ней ничего, кроме ярости, брани, кровопролития и убийств. Однако мнение критиков осталось в меньшинстве. Повествование о бедствиях евреев, об их пленении вавилонянами, а затем отпущении на родину царем Вавилона Навуходоносором публика приняла с восторгом. Кроме новации в оперном жанре с точки зрения музыки, Верди, как писали, удалось передать жажду крови, охватившую Европу перед 1848 годом и трепет ужаса перед грядущим. После премьеры Верди стали называть «маэстро революции». Революцией обернулась постановка «Набукко» и в личной жизни создателя. Первая исполнительница роли Абигайли, Джузеппина Стрепони, стала второй женой Верди.

0: Эта опера славится знаменитым хором евреев «Лети мысль на золотых крыльях». Слова «Вапенсьеро» являются парафразом библейского псалма 136 «На реках Вавилонских», где еврейские изгнанники плачут в вавилонском плену о потерянной родине и разрушенном первом храме. Действие в опере развивается от хора к хору. Из 16 номеров в 8 доминирующая роль отводится хору. И именно хор дает свою оценку практически каждому повороту событий, будь то осада Иерусалима или богохульство Навуходоносора. Хор плененных иудеев стал визиткой Набука. «Вапенсьеро» до сих пор продолжает считаться неофициальным гимном севера Италии. Он звучал при открытии заново отстроенного Ла Скала после Второй мировой войны, а на похоронах самого Верди его пели обычные люди. «Поприветствуй берега Иордана, разрушенные башни Сиона. О прекрасная, утраченная Родина, дорогие роковые воспоминания». На сегодня все. Ровно через неделю новую историю «Кто как творил и чем вдохновлялся» расскажу я, Светлана Карабут, в свежем выпуске.
1: Сундук Баха. Прогрев шоу на Первом.
2: Что это за слово?
1: Болтология.
3: Это говорит о том, что у нас игра началась.
4: Игра.
3: И мы ждем двоих. Дозвонившись, сделайте тише музыку, в конце концов. Я не могу говорить.
4: И поднимите мне веки.
3: А что веки?
5: А как у нас гоголевщина вообще сюда влезла?
4: А, вот так.
3: Влезла и все. 0752-891. Дорогие друзья, звоните прямо сейчас. Это номер телефона прямого эфира. Давайте будем играть. Нам нужны два человека. 0752-891. И приз, между прочим, у нас сегодня обалденный. У нас сегодня на кону купон на 100 шекелей на покупки в любом магазине сети Madonna и Mania.
4: Что?
3: Вот.
4: Еще раз, сколько?
5: Нет, ты врешь.
3: Нет, ты врешь.
4: Не верю.
3: Всю правду расскажу. Купон на 100 шекелей на покупки в любом магазине сети Madonna и Mania. Ау, люди! Ау!
4: Вы еще не позвонили?
5: Кто не знает, мы вещаем из Иерусалимского леса, поэтому это ау очень оправдано.
4: Аурики, аурики,
5: аурики. Ау, днем и ночью счастье зову. Мы все на ау, да, будем делать?
4: Да, а у людей...
5: Так, первый человечек у нас есть. Доброе утро.
4: Докричала, получается.
5: Доброе утро.
6: Алло.
5: А вас плохо слышно?
3: Громче, пожалуйста.
7: Да, здрасте.
5: Здрасте. Да, здрасте.
3: Как вас зовут?
7: Инна.
3: Инна?
7: Ира.
4: Ира.
3: Ира.
5: Ирина.
3: Прекрасно. Ирина, как настроение, Ирина?
4: Ага. А нет, это плохо, надо, чтобы было хорошо.
5: Да, а со словарным запасом как?
3: Ничего не слышно.
4: Вот что-то улучшится, наверное, мы должны что-то улучшить. Скорее всего, настроение.
7: Ага.
4: Мы вам должны улучшить... Ваш звонок хорошо. Очень важен для нас. Спасибо, что вы позвонили в скорую помощь улучшения настроения.
5: Ничего себе ты завернула.
4: Ого. Ну, я не знаю, но человек обратился. Кто я такая, чтобы отказать?
5: Ты Кристина Кипнис.
4: Это
5: и
4: да.
5: И непонятно, то ли солоха, то ли черт.
3: А второй человек у нас есть? Ага, так. Мы ждем противника Ирины по игре сегодняшней. Ну, болтология, это понятно.
4: Противника.
5: Вообще, Ирина, скажите, пожалуйста, вот пока мы ждем второго, мы ни в коем случае не тянем эфирное время. Скажите, пожалуйста, Ирина, как у вас со словарным запасом? Вы легко можете отгадать, допустим, слово какое-нибудь каверзное и так далее?
7: Я попробую.
5: Вы попробуйте. Ну, прекрасно.
4: А до этого когда-нибудь пробовали?
7: Нет.
3: А, так вот, говорят новичкам везет.
4: Дебюте!
3: Говорят, новичкам везет. Но у нас тут на очереди, на подходе, точнее говоря, второй претендент. Да, нет,
5: ждем,
3: не знаю,
5: ждем,
3: другое.
5: Ждем, и еще раз ждем. 0752891. Где же ты, второй участник?
4: Ир,
5: и он, его есть у нас.
3: Их есть у нас. Доброе утро.
7: Доброе утро.
5: Доброе утро.
3: У нас сегодня девочки, цветник. Прям, да. Как вас зовут?
4: Андрюша прям везет.
7: Меня тоже зовут Ира.
5: Ир!
3: Еще одна Ира?
5: А как нам? А, подождите, давайте хотя бы фамилии скажите или клички ваши.
4: Подожди. Так, Ира 1 и Ира 2.
5: А как понять, кто из них Ира 1 и Ира 2?
3: Первая у нас будет Ирина, а вторая будет Ира. Как вам такое? Да, Ирочка.
5: А может, она не любит, когда ее Ирочкой называют?
4: Ирочка, вы любите, когда вас называют Ирочка?
5: Ирина, я с вами. Если вы готовы бросить сейчас трубку, я пойму.
4: Девочки, все нормально, отвечать можно.
3: Так, значит, у нас на связи Ирина и Ирочка. Девочки, у вас у каждой будет одна минута. А?
7: А кто я?
3: Вы Ирочка.
5: Нет, вы точно Ира, а какая из них, мы пока не поняли.
4: Скажите первую букву фамилии.
5: Первая буква вашей фамилии, скажите.
3: Подождите, девушка Ирина, с которой мы разговаривали первой. Первая буква вашей фамилии какая?
7: К.
5: Будете Кира.
3: И нет, будет Ира. Ира К.
4: А вторая?
3: Ирак? Вторая Ира.
7: Б.
4: Б.
7: С.
5: С.
3: С.
4: Значит, Ира К и Ира С.
3: Прекрасно. Да. Вот, Ира К и Ира С. У каждой из вас будет одна минутка, чтобы угадать как можно больше слов, которые мы будем объяснять, не используя однокоренные слова. Это понятно?
7: Ну да.
3: Прекрасно. Если, вот мой совет, если не знаете, что это за слово, не теряйте времени, говорите просто дальше.
4: Но есть еще одна задача.
5: Или ой, все.
4: Задача такова. Вам нужно сейчас игрока выбрать, с кем вы будете играть.
5: Вы должны игрока, вы должны будете выбрать игрока. Поехали.
7: Елена.
4: Так, Ирина С.
3: Ирина
4: вы
3: С, а вы с кем будете играть?
7: Да с кем-нибудь, что-то я уже... Соображу, как раз парковалась.
4: Ну тогда с Андреем вы играете.
5: Нет, давайте с Кристиной. Все, вы играете с Кристиной, прекрасно. Окей. Так, Лена и Кристина, девочки с девочкой.
3: Значит, Ира С с Кристиной сейчас молчат, а мы с Ирой К будем угадывать слова. И слова, девчонки, у нас сегодня из области биологии. Так что имейте это в виду, ориентируясь...
4: Ой. Кто-то, ой.
3: Ориентируясь вот на все вот это вот дело. Ирина К, вы готовы? Окей, тогда...
5: 3, 2, 1, go!
3: Это такая крошечная невидимая букашка, из-за которой мама заставляла нас мыть руки с мылом.
7: Бактерия?
3: Да, бактерия, верно. Дальше. Биологическая флешка от родителей, из-за которой у вас, например, папины глаза и мамин характер. Верно. Это когда комнатный цветок съедает лучик солнца и делает нам свежий воздух. Точно. Внутренний такой тук-тук в районе запястья, который доказывает, что ты еще жив после утренней пробежки. Верно. Законный зимний отпуск медведя, о котором мечтает каждый работающий человек. Да. А теперь смотрите. Затянувшийся на миллионы лет процесс превращения обезьяны в человека. Ну, вот как-то так. Как это называется? Процесс на миллионы лет мы... Да! А еще, скажите, вешалка вот из костей внутри нас, которая мешает нам превратиться в мягкую лужу. Скелет!
5: Правильно,
3: точно!
4: Итого
5: так.
4: Семь слов.
3: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ты смотри, как здорово!
4: Слушайте,
3: Ирока,
4: я обманывать не буду.
3: Вы просто шикарная!
4: Так, ну теперь Ирочка С.
5: Ирочка С. Сейчас слова. Кот, собака, дом.
4: Что вы сказали?
7: Говорю, стыдно стало, я все не знала.
4: Ну, зато сейчас будет шанс. Это всегда так. Когда ты слушаешь кого-то, как-то все это сложнее. Когда тебе что-то говорят, становится легче и понятно.
5: Ну, бывает и наоборот, но в данной ситуации это работает.
4: Вот не говорил ему.
7: Ну, давай.
4: Давай, Ирочка, все, мы готовы. Мы погнали.
5: 3, 2, 1.
4: Итак, крошечный кирпичик, из-за которого собран любой человек. Кот или даже огурец. Идем дальше. Невидимая внутренняя армия, личная охрана нашего организма, который, ну, как бы вот он убивает этих вирусов, вот этот, он убивает все.
7: Иммунитет.
4: Правильно. Да. Любой зверь, который не ест салат, а предпочитает на обед других животных.
7: Кто это, зверь?
4: Да, любой зверь. Любой зверь. Как мы его, вот, его класс, как бы, куда мы его под группу относим?
7: Медведь, волк, ну, это есть военная, есть...
4: Идем дальше. Организм, который живет за чужой счет, прямо как комар летом или твой бывший, например.
7: Забыла, давайте
4: дальше. Генетический сбой, из-за которого в кино, значит, Человек-паук или Черепашка-ниндзя, вот они как бы получаются из всего этого.
7: Не знаю. Дальше.
3: Это, а уже все время закончилось. Это была мутация. Но одно слово вы отгадали. Ира
4: И
3: С.
4: Это огромнейшая победа.
3: Да, мы вас поздравляем, Ира С. Спасибо вам огромное за игру. Ну, а Ирука мы поздравляем вообще от всей души с большими аплодисментами, с улюлюканьем и все остальное, и все такое прочее.
5: Вот так, да?
3: Да, абсолютно точно. Ирочка, вы получаете сегодня купон на 100 шекелей на покупки в любом магазине сети Маданеймания. Как ваши, какие ваши
4: ощущения,
3: вот эмоции?
7: Мне понравилось.
5: Ну, в целом.
3: Это самое
4: главное. Мы вас поздравляем.
3: Да, мы вас поздравляем.
4: Вы молодец, да, хорошо сыграли.
5: Вы старались.
4: Да, вы 7 слов отгадали. Это прям, ну, вау.
5: Я понимаю, тяжело сдержать эмоции в данной ситуации.
3: Ира, не обращайте на них внимания, они просто душнят.
4: Мы просто завидуем.
3: Короче, вы разговариваете с продюсером, она расскажет, как забрать ваш подарок. Это купон на 100 шекелей на покупки в любом магазине сети Маданеймания. Ну, а для всех, кто не знает, что это такое, я расскажу, что все для вкусного просмотра футбольных матчей вы найдете именно в сети магазинов Маданеймания. Только до конца недели десятки товаров по суперценам. Например, сосиски венерновые, всего 5,90 за 100 граммов. Стейк осетра из кибуца Дан, 49 шекелей за килограмм. Тигровые креветки не очищенные, как сказала наша продюсер, с головой, 49,90 за килограмм. Не спрашивайте, как могут быть креветки с головой. И еще есть отличная новость. В Ашкелоне, в районе Афридар, открылся 27-й филиал сети с очень выгодными скидками в честь открытия. Заходите на страницы Маданеймания в Facebook, Telegram и TikTok. Подписывайтесь и узнавайте о новых скидках первыми.
2: Что это за слово?
1: Болтология. Прогрев шоу на первом.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383».
3: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
4: В новом филиале «Маданей Мания» Ашкелон. Вермут Мартини Бьянка и Росса. 39,90 за литр. Вода минеральная Боржоми 750. 50 миллилитров, 6 бутылок за 49,90. Виски шотландский Балантайнс 99,90 за литр. Маданей Мания, Мидхам или Коэн 21, напротив академического колледжа.
5: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
7: «Оболонь». Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: ДАКС в Ришон-ле-Цион отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. ДАКС Ришон-ле-Цион, Лишанский 3 и ДАКС Ашдот, Вайцман 2.
9: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
10: Деликатесы по суперценам в Маданей Мания. Красный икра Лемберг. 49,90 за 2 банки по 90 граммов. Стейк осетрайский Буца Дан. Свежемороженный. 49 шекелей за килограмм. Французские вина Гранд Версаль и итальянское Пичино Кьянти. Всего 29,90.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: В соответствии с условиями мероприятия. Маданей Мания. С нами вкусно.
11: Только честно, почему вы не улыбаетесь? Вот вам повод. Скидка 45% на виниры клиники доктора Бангиева. И ваша улыбка просто очаровательна. Позвоните прямо сейчас. Звездочка 9442.
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
13: Можно еще ниже.
14: Кондиционеры по самым низким ценам.
13: Так и скажите. Максанэй Хашмаль.
15: Ниже в мире нет цены, чем Максанэй Хашмаль.
16: Еще ниже.
15: Ниже в мире нет цены, чем Максанэй Хашмаль.
12: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максанэй Хашмаль.
17: Жаркое лето в Центркар. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Центркар Азур. Дыры Хашива 9.
1: Реклама.
17: Прогрев. Шоу на Первом.
18: Слушайте, как быстро пролетели эти 2 часа.
19: Да, здесь я не могу не согласиться. И нам было круто. Да.
18: Нам было круто, но день-то не заканчивается, он только начинается.
19: Да.
18: Поэтому сразу после прогрев-шоу с 9 утра до 10 утра колесо обозрения с Павлом Маргуляном.
19: Обзор
18: актуальной прессы.
19: Да, в 4 часа дня обязательно загляните к Владу Зерницкому в гостиный двор. Шалом в вашу хату доставят знаменитые КВНщики, которые знают, почему израильский КВН длится, пока маме капитана не надоест готовить, и как перевести на иврит шутку про тещу таким образом, чтобы МВД не аннулировало гражданство. Вообще, на самом деле, они знают очень много, так что скучать вам точно не придется. Включайте сегодня «Гостиный двор» на Первом в 16.00.
20: Ну а в 20.00 в эфир выйдет программа «Не по Фрейду» с Владленом Прешель и Александром Солнцевым. И в гостях у ребят Алиса Кандури, блогер-инфлюенсер, бизнес-вумен, автор ведущая YouTube-проекта «Светский мозаль». Человек, который точно знает, что происходит по ту сторону красивых сторис, между прочим. Будет разговор без масок, фильтров, о деньгах, амбициях, хай-хейте, женской стиле, женском бизнесе, закулисье израильского бомонда и вот это вот все. В 20.00 «Не по Фрейду» будет ярко, откровенно и точно не скучно.
18: И, наконец, лаконичность мое второе «Я». На канал подписались, на YouTube-канал подписались, забыли, что есть прямые эфиры на YouTube-канал Первого радио, подписались. И вообще, друзья, там много всего интересного. И музыка, и плейлисты, и подкасты, и прямые эфиры. Там много всего. Подписываемся на Первое радио, YouTube-канал.
19: Ну и все, мы на этом прощаемся.
20: Нет, не прощаемся. Потому что, смотрите, друзья.
19: Семен Семенович,
20: а вы забыли. Ребят, вот послушайте внимательно. Есть артисты, чье имя вы можете даже вот, ну, не вспомнить вот с первой секунды. Зато песни узнаете буквально с первых нот. И сегодня в проекте «День артиста» Лена Семенова весь день рассказывает историю именно такой легенды – Лины Ронстадт. Ей исполняется 80, а ее музыка давно стала частью мировой истории. Так что все, все разговоры в сторону. Время хорошей музыки.
18: Хорошего дня вам, друзья.
19: Пока.
20: Бай.
16: День артиста на Первом радио.
19: Вы только вслушайтесь в эти аккорды и этот надрывный, одинокий голос, от которого буквально сжимается сердце. Но настоящая обнаженная исповедь. В эфире Первого радио продолжается День артиста. Напомню, сегодня свой 80-й день рождения празднует легендарная американская певица Линда Ронстадт. Именно о ней наш сегодняшний сериал. Так вот, в 1970-м, после болезненного распада первой группы, Линда осталась абсолютно одна в огромном Лос-Анджелесе. Ее сольные записи продавались плохо.

Молодая рок-дива окончательно слетела с катушек. На гастролях она вела себя как настоящая оторва. Выходила к микрофону в ультракоротких джинсовых шортах и прямо посреди концерта громко требовала у официантов принести ей и музыкантам бутылку текилы. Но за этим дерзким фасадом, как мы знаем, скрывалась огромная личная драма. Тогда продюсеры подсунули ей черновик баллады, которая называлась «Long, long time» – «Долгое-долгое время». Линда вцепилась в эту песню мертвой хваткой, пришла на знаменитую студию Capital Studios в Голливуде и записала вокальную партию практически с первого дубля. И это случилось, между прочим, глубокой ночью. Музыканты в студии натурально плакали, но циничные директора лейбла песню не оценили. Они посчитали ее слишком унылой, неформатной для радио и убрали мастер-ленту на архивную полку. Пластинка 2 месяца пылилась без движения, и уничтоженная Линда уже всерьез думала завязать шоу-бизнесом. Но тут вмешалась настоящая радиомагия. Известный диджей бостонской радиостанции по имени Дик Плезант случайно откопал промо-диск Линды и поставил эту балладу в своем ночном эфире. Что тут началось? Слушатели буквально оборвали телефонную линию, люди со слезами на глазах требовали крутить трек еще и еще. Волна мгновенно покатилась по всей стране. Песня пулей взлетела в топ-30 чарта Billboard и подарила нашей сегодняшней имениннице ее самую первую, самую знаковую номинацию на премию Грэмми. Эта щемящая баллада спасла Линду от нищеты. Но впереди ее ждал совершенно безумный вираж. Устав от слез, Ронстадт решает создать кочевый поп-рок-боевик, который станет ее единственным в жизни хитом номер один, хотя сама она эту запись искренне возненавидит. Вот о том, почему Линда Ронстадт плакала в студии и называла свой легендарный вокал ужасным кошачьим писком, я расскажу вам чуточку позже. Не уходите далеко, друзья. А пока на первом потрясающий трек «Long, long time» Линды Ронстадт.

0: Прогрев-шоу на первом.
1: Так, я по делам.
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
3: Реклама.
4: В новом филиале Madonna Money Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Madonna Money. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
5: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
6: Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
7: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.

0: только в «Трейдмобиль». Огромный выбор автомобилей с низким километражом, прошедшие специальные проверки и апгрейд. Особые условия покупки, трейд-ин, кредитование, гарантии и страховки. Только так вы найдете автомобиль, который искали. Согласно условиям мероприятия.
1: DAX в Ришон-Ле-Ционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах DAX огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Ришон-Ле-Цион, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX.
2: Покупайте Big Cure Laser Plus и получаете прибор для удаления волос в подарок.
3: Что-что? Повтори, пожалуйста.
2: Ты все правильно услышала. Покупайте Big Cure Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните звездочка 3414. Big Cure Laser. Звездочка 3414.
4: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла-Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках с выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла-Галилея» – летний фестиваль на севере с 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла-Галиль» в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
5: Большие скидки к финалу Мундиаля в Мадан и Мане. Кабанус по-чешски всего 7,90 за 100 граммов. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Филе копченого лосося нарезка 39,90 за 350 граммов. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мадан и Мане. С нами вкусно!
6: Жаркое лето в «Центркар». Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. «Центркар Азур». Дыр Хашива 9.
7: Реклама.
8: Первое радио. Новости.
9: Автомобиль подвергся каменной атаке в районе Рамаллы. Подробнее через несколько секунд. Девять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. По данным КАН, на шоссе номер 60 в районе арабской деревни Синджиль к северу от Рамаллы женщина получила легкие ранения в результате бросания камней в ее автомобиль. Военнослужащие ЦААЛя ведут поиски подозреваемых. Въезды и выезды из Синджиля заблокированы. Из сектора Газа сообщают о 4 погибших и нескольких раненых в результате израильского удара по дому в Дир-аль-Балахе в центральной части анклава. Никакие подробности пока не приводятся. Как сообщает информационный портал «Вести», министр Зеев Элькин даст сегодня показания по делу «Тысяча» в судебном процессе над премьер-министром Бениамином Нетаньяу. Слушание состоится в окружном суде Иерусалима. По данным информационного агентства Reuters со ссылкой на заявление Министерства культуры Эстонии, 9 европейских стран призвали Евросоюз сократить финансирование спортивных организаций, включая Международный олимпийский комитет, снявших ограничения с российских спортсменов. Предложение, адресованное комиссару Европы по вопросам молодежи, культуры и спорта Глену Миккалефу, направлено против таких крупных организаций, как МОК, Всемирная федерация водных видов спорта и Международная федерация фехтования. Это самая мощная попытка оказать давление при помощи финансовых рычагов на спортивные организации в связи с допуском российских и белорусских спортсменов. В статье говорится, что это может привести к напряженности между европейскими странами и олимпийским движением. Эстония, Дания, Финляндия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния и Швеция призвали исключить спортивные организации из программы Евросоюза, Erasmus+, и других программ финансовой поддержки. 7 июля исполнительный совет МОК временно отменил приостановку деятельности Российского олимпийского комитета и отметил, что предыдущие ограничения в отношении российских спортсменов больше не действуют. Минувшей ночью российские военные вновь атаковали Одессу. В результате удара погибли 3 человека, еще 3 получили ранения, о чем сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак. Раненые госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. В результате атаки повреждены жилые дома. В последние дни российские войска неоднократно наносили удары по Одессе и Одесской области. 13 июля сообщалось об атаке на автотранспортное предприятие в городе, в результате которой были ранены 3 человека и повреждены частные дома. Также минувшей ночью в Черниговской области в результате российской атаки беспилотников погиб 1 человек. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной и малооблачно. В Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Доде 30, в Хайфе 29, в Бершеве 34, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 36, на побережье Мертвого моря 38, в Эйлате 42. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 60 до 140 сантиметров. Это были новости. Далее на первом «Колесо обозрения».
10: Итон, мовит Гуваша, имя.
11: «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном.
12: Доброе утро, уважаемые дамы и господа. Мы на Первом радио, 89.1 FM. Сегодня у нас 15 июля, 9 часов и 4,5 минуты. Программа «Колесо обозрения». Сегодня ведь среда, правильно? Йом Рвии среда. Значит, программа четвертый раз, последний на этой неделе выходит в эфир. Вообще у нас воскресенье, понедельник, вторник и среду. И мы с моим коллегой Марком Ключевским знакомим вас с содержанием сегодняшней ивритоязычной прессы. Принт, как называют его журналисты. Газета «Идет Ахронот», «Арац» и «Исраэль Айом», как всегда, я принес в студию. Андрей Ежов и я, Павел Маргулян, в нашей студии. Ну и сейчас мы, как обычно, составим информационную картину вчерашних суток. 14 июля, день взятия Бастилии, но, к сожалению, Бастилию взяли какое-то время тому назад, а вот Испанию взять не смогли. Вчера, это я для тех, для любителей футбола, которые понимают, о чем речь. На эту тему, на тему футбола сегодня, естественно, много материалов в прессе. Чемпионат мира 26-го года приближается к своему завершению. Он закончится 19 числа, будет финал. Сегодня второй полуфинал Англия-Испания в 10 часов вечера. И вчера, к удивлению многих, которые считали сборную Францию фаворитом, увидели какую-то другую сборную, как сказали израильские дикторы во время матча, в тот момент, когда показали тренера сборной Франции где-то в середине матча, они прокомментировали это так. Он смотрит на свою команду и не узнает. Это моя сборная? Это не моя сборная, это что-то другое. В общем, Франция вчера проиграла 2-0, и в финал вышла Испания, и сегодня определится второй финалист в матче между Англией и Аргентиной. Харри Кейн против Лайонела Месси, скажем так, будут сегодня встретиться на футбольном поле. Окей, газеты. Начнем с газет. «The Marker» — экономическое приложение и галерея по вопросам культуры, ежедневное приложение газеты «Арац». Ежедневно я вам об этом говорю. «Звоним плюс» выходит по средам, приложение газеты «Идет Ахронот». Обычно оно посвящено читательницам газеты, и в 90% случаев здесь на первой полосе фотография какой-то героини, о которой рассказывает репортаж на внутренних полосах, женщины, добившейся какого-то успеха в своей карьере. Но сегодня это вот в эти 10% вошло исключение. Здесь фотография шефа Анара Бен Рафаэля, который, написано здесь, закрыл свое бистро на севере Тель-Авива. Он открыл где-то мясоду другую, но ресторан, но вообще он занимается сбором овощей и фруктов. Он говорит: я не селебс, я шеф, повар я, и этим хочу конкретно заниматься. Вот здесь его фотография, он где-то в поле идет, собирает какие-то овощи, фотография его на кухне. «Микто шели за табах, лёс и леп». Моя профессия — это табах, то есть повар, а не быть какой-то, не быть каким-то селебрити. Вот сегодня репортаж о нем здесь, в этом приложении. Ну и, как обычно, здесь полоса, во-первых, страница рецептов, полоса, две полосы досуга, кроссворды, судоку, астрологические прогнозы и последние несколько полос спортивные. Сегодня спортивные полосы, собственно говоря, во всех газетах рассказывают не только о проходящем мундиале, но и об истории чемпионатов мира по футболу. И на последней полосе здесь фотография Гарри Кейна и Лайонела Месси. «Серет Мельхама». Фильм о войне, такой военный фильм. Сегодня Мельхама будет на зеленом поле между Англией и Аргентиной. Но газеты проводят, естественно, историческую параллель, вспоминая настоящую войну за Фолклендские острова между Великобританией и Аргентиной. И эту параллель переносят на зеленое поле. Сегодня футбольное зеленое поле. Здесь газета напоминает, что война за Фолклендские острова, было 900 жертв, 900 солдат погибло тогда в военных действиях между этими двумя странами. Сегодня, будем надеяться, жертв не будет. Так, это приложение. Мы остаемся с главными полосами, с основной частью газет. И давайте посмотрим, о чем они. Газета «Идет Ахронот» и «Исраэль Айом», я много раз говорил, они считаются конкурентами на рынке газет. Более того, я немножко дам историческую справку. Когда газета «Исраэль» начала выходить, ее основал Шелдон Эдельсон, который в свое время, когда дал деньги на основание этой газеты, «Исраэль Айом», сказал, что если бы «Идет Ахронот» ежедневно не атаковали бы Бениамина Нетаньяху, я бы не взялся бы за создание газеты, которая бы защищала Бениамина Нетаньяху. И вот под этим предлогом он создал газету, которая в начале своего пути, скажем так, исключительно была на стороне Нетаньяху, цитировала именно его фразы. Более того, в свое время на запрос расписание премьер-министра, которое подали кто-то из партии оппозиции, по-моему, Ешатит и так далее, они потребовали дать распечатку звонков, телефонных звонков премьер-министра, и через суд это было обнародовано. Выяснилось, что Нетаньяху практически каждый день и очень часто вечером беседовал с главным редактором газеты «Исраэль Айом», что натолкнуло, естественно, на подозрение, что они согласовывают какие-то материалы, какие-то главные заголовки. И газета поддерживалась главным Амос Регев, по-моему, звали главного редактора, исключительно Нетаньяху. Знаете, когда какая-то конфликтная ситуация, и газета пишет об этой ситуации, очень важно определить то, что она выносит в заголовок, рассказывая об этой ситуации. Цитату одной стороны или цитату другой стороны. По вынесению цитат в заголовке можно понять, чью сторону газета занимает, особенно если это происходит не один раз, а систематически. И вот газета постоянно цитировала Нетаньяху, фразы, заявления Нетаньяху, выступления его на каких-то разных, в Кнессете, на встречах международных и так далее, за что и получила название эта газета «Бибитон» в первые годы своего существования. Но потом, потом Амос Регев, его сменил Боас Бисмут, нынешний председатель комиссии по иностранным делам и обороне. Мы его, кстати, видим сегодня на этой фотографии в «Исраэль Айом» на первой полосе. Сейчас я ее коснусь. Боас Бисмут тоже, в общем-то, был, поддерживал Нетаньяху. Он постоянно был в студии центрального выпуска новостей по пятницам 12-го канала. Стал известным лицом, ты становишься известным, тебя приглашают в политику. Это очень часто бывает в нашей стране. И в результате из кресла главреда «Исраэль Айом» и Паршана, аналитика 12-го канала, Боас Бисмут переместился в Кнессет, в партию Ликуд, получил пост, сменив Нетаньяху на посту председателя комиссии по иностранным делам и обороне, которая, эта смена была сделана для того, чтобы провести закон об уклонении от службы в армии. Собственно говоря, в какой-то степени Боасу Бисмуту в конце концов это удалось, потому что примерно такой закон и принят сейчас. Так вот, но в это время скончался Шелдон Эдельсон, я закончу свою историческую справку, осталась только его супруга Мириам Эдельсон. У нее был такой конфликт, она как-то высказывалась о том, что Сара Нетаньяху с ней грубо разговаривает, в том контексте, что, мол, кто она такая, что она так говорит. Мириам Эдельсон, напомню, супруга скончавшегося миллиардера, у нее миллиарды, она приближенная к Трампу, она жертвует десятки миллионов долларов жертвовала на избирательной кампании Трампа, она вхожа в его кабинет, скажем так, на инаугурации Трампа она была недалеко от него, там в первых рядах, и я так полагаю, это мое мнение, что вот из-за этого какого-то конфликта с семьей Нетаньяху и Сарой она сменила главного редактора «Исраэль Айом» на нынешнего, не помню, как его зовут, но газета изменила свою позицию. политику, она перестала быть бибетоном. То есть многие по инерции называют ее до сих пор так, но она уже давно не так, и газета чаще критикует Нетаньяху, чем поддерживает его. И вот в порядке критики, можно сказать, и сегодняшний заголовок в газете «Исраэль Айом» «Эвдилю бен дам ве дам». Они, значит, разделили одну кровь от другой крови. Так можно его перевести. То есть кровь уклонистов от армии теперь будет, скажем так, более голубая, чем кровь всех остальных, которые служат в армии, погибают иногда в армии, идут на резервистскую службу, проводят там сотни дней. И вот у них теперь кровь другого сорта, более низкого. Так получается из заголовка газеты «Исраэль Айом» по следам принятого вчера закона о замораживании, задержании полиции или военной полиции уклонистов от службы в армии. Над этим главным заголовком, значит, разделили одну кровь от другой. Вот такая строчка. «Кадур авар ле миграш багац». То есть теперь дело это переходит в «багац». Туда уже поступило сразу же, они были готовы, собственно говоря. Понятно было, что коалиция проведет эти законы, у нее есть большинство, это ей нужно по политическим причинам. Апелляции были готовы, и сразу несколько апелляций для отмены законов, которые были приняты за последние вот буквально несколько дней, легли на стол богатца. Я хочу напомнить, господа, что вот... разъяснить ситуацию. У нас иногда называют богатца, иногда Верховный суд. Да, это не просто разница в названиях. Я сейчас разъясню, что имеется в виду. Верховный суд — это суд высшей инстанции, который рассматривает апелляции на решение судов низших инстанций. То есть, если у вас есть приговор мирового суда, Бейт-Мишпат а-Шалом, вы можете подать Бейт-Мишпат мехози, то есть в окружной суд. Если вас не устраивает решение окружного суда, то следующий ваш адрес — это Верховный суд. Вот после Верховного суда вам уже идти некуда, и его решение надо принимать. Он высшая инстанция судебная. Багац, Бейт Мишпат Гаво Ле Цедек, это он не рассматривает апелляции на решения других судов, он рассматривает вот такие вопросы. Апелляции на решения, политические решения, на принятие каких-то законов, апелляции о равенстве прав граждан, в частности, вот этот закон о замораживании, задержании уклонистов, говорит нам о том, что учащихся ешив, которые не явились по повестке в армию, нельзя теперь задерживать, по крайней мере, полгода. А получается так, что всех остальных можно. То есть, если вот вы не учитесь в ешиве, вам придет повестка, и вы не придете, попадетесь в руки полиции или военной полиции, вас арестуют, отвезут в участок и там соответствующе накажут. Если же вы скажете, я учусь в ешиве, и Тора — это мое основное занятие, вас арестовывать не будут. Вот это, собственно говоря, это один из явных пунктов вот так принятия закона, который разделяет общество на равных и на более равных. Это как раз-таки ложится на стол именно богатца, не Верховного суда, а богатца Бейт Мишпат Гаво Ле Цедек, то есть высший суд справедливости. Он решает вопросы, которые, по мнению тех, кто подают апелляции, создают какую-то несправедливую ситуацию в обществе в отношении целого слоя населения, в отношении одного человека, нескольких человек и так далее. В этом функция богатца. Этим он различается, хотя это одни и те же судьи, но у них есть функция Верховного суда, есть функция богатца. Вот. Поняв это, идем дальше. Значит, на столе у богатца несколько апелляций по поводу этих законов. Специалисты говорят, очевидно, что богатцы их зарубят, потому что они создают ситуацию неравенства. Но это уже будет неважно. Это уже будет в будущем. Мы сейчас в предвыборной кампании. Ультраортодоксальные партии получили то, что они хотели. В ответ они проголосуют за то, что хотят другие партии в коалиции. Закон о разделении полномочий юридического советника правительства. Закон о реформе в средствах массовой информации, то есть там такой дил, вы нам, мы вам дадим, которые тоже должны будут приниматься буквально на этой неделе, потому что начиная с пятницы или уже с воскресенья ближайшего подобные законы принимать будет нельзя, мы официально вступим в предвыборную кампанию, которая накладывает ограничения на принятие некоторых законов. Итак, в подзаголовке «Исраэль Айом» пишет вот о чем. Кнессет Исраэль, то есть израильский Кнессет дала Хасину, то есть защитила от ареста харидим, дезертиров, уклонистов, которые не явились на резервистские пункты по повестке. Нетаньяху, тут газета еще отмечает одну интересную вещь. Фактически, как вы понимаете, я надеюсь, что вы понимаете, что ни один закон в Кнессете, который принимает коалиция, не может пройти без одобрения премьер-министра. Если премьеру этого не нужно, то его партия Ликуд не поддержит этот закон, и ни один закон не пройдет. То есть этот закон, если он проходит, понятно, что он проходит с одобрения Бениамина Нетаньяху. Кто мог убрать с поста председателя комиссии по иностранным делам и обороны Юлии Эдельштейна? Только с решения лидера Ликуда, только с решения премьер-министра, и заменили его на Боза Бисмута. То есть это законы, которые нужны были Нетаньяху для его политических целей. В предвыборный период, в который мы с вами постепенно входим. Так вот, газета пишет, что нет, предыдущий закон о том, что Тора является фундаментальной основой существования нашего государства, ни вот этот закон о замораживании задержания резервистов, Нетаньяху не участвовал в голосовании. Он в момент голосования выходил из помещения Кнессета, в частности, вчера у него именно в этот момент раздался важный звонок, в области безопасности он вышел, но Нетаньяху, и это пишут об этом газеты, значит, в голосовании за законы, которые нужны ему для его политических целей, он сам участия не принимал. Вот такая ситуация. Дальше. Сегодня будет голосовать коалиция за еще один закон, Хок Кашрут. Значит, и закон для ослабления функции юридического советника правительства, и закон СМИ, закон Шидурим, передач телерадиопередач Шлома Кари. Тем временем, пишет газета в подзаголовке, передают еще 600 миллионов шекелей для ультраортодоксальных различных институтов, учебных заведений и так далее, до того, как Кнессет заявит о распуске, вступлении в предвыборный период, срочно переводится вот еще 600 миллионов ультраортодоксальным партиям. Делается все для того, чтобы они в предвыборный период и после выборов поддержали именно эту коалицию, именно Бениамина Нетаньяху. Еще две темы на первой полосе Исраэля Йом. Министр просвещения Йоав Киш предлагает вот такую блиц-реформу. Это у нас сейчас в хай-теке очень много увольнений. Искусственный интеллект входит, люди выходят, увольняют, оказываются на рынке труда. И Киш предлагает взять вот этих ребят, которые работали в хай-теке, и быстро их перепрофилировать в учителей, начиная с сентября, чтобы они начали работать. Ну, у меня только один вопрос. Я могу предполагать, сколько денег они получали в хай-теке, какие у них были зарплаты, и какие зарплаты им будут предлагаться на посту учителей. Получится это или не получится, не знает. Но это вот есть такая инициатива у министра просвещения, пишет об этом Исраэль Айом, отсылая нас на материал на 15-й полосе. И вот эта ситуация с войной преступных кланов, в которые взрываются гранаты в основном в отделениях ресторанов Джапаника в разных районах страны. Тут есть даже график брошенных гранат, мы до него тоже дойдем. Значит, война между преступными кланами выходит из-под контроля, пишет газета. Это осколочные гранаты в отделениях Японики в Кирьят-Оно, в Афуле, в Нетании. По-моему, сегодня ночью тоже была брошена куда-то граната. Взрывчатка в Рамат-Гане, поджог в Гиватайме и стрельба в Герцлии. Чудом никто не пострадал. Полиция задержала главу одного из преступных кланов, Йоси Мосли. Но вопрос в том, есть ли у него какие-то основания для продолжения его ареста, или это такой символический арест, чтобы показать, что мы тоже что-то делаем. Вот такие материалы на первой полосе Исраэля Йом. У нас реклама, потом возьмемся за газеты «Идет Ахронот» и «Аарц».
11: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы.
13: Тидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383.
14: Звездочка 8383.
13: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
15: Самый лучший хлеб. Это хлеб Максим, завтрак и обед, только вместе с ним.
16: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
17: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках. С выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла Галилея» – летний фестиваль на севере. С 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла Галиль» в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
18: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт. Стесняетесь улыбаться? Скидка 45% на виниры. Только до конца месяца. Клиники доктора Бангиева и ваша улыбка просто очаровательна. Позвоните прямо сейчас. Звездочка 9442.
19: В новом филиале «Мадонэй Мания» Ашкелон. Творог с изюмом, вишней и клюквой 19,90 за килограмм. Филе лосося копченое нарезанное 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко 2 банки за 14,90. «Мадонэй Мания» Мидхам Эликоин 21 напротив Академического колледжа.
20: Жаркое лето в «Центр Кар».
21: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
20: «Центр Кар Азур».
22: Реклама.
23: Когда хорошо знаешь страну, тебе редко нравится то, что они пишут в газетах и журналах. Эрнест Хемингуэй.
24: «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном.

0: Продолжаем, господа, знакомиться с первыми полосами наших газет. Ну, мы вот потратили много времени на первую полосу «Исраэль Айом». Идет охранот, все будет очень просто, потому что здесь одна тема на всю полосу, в которой приводится крупным шрифтом два фрагмента из принятого вчера закона о замораживании процессов задержания, допросов в отношении тех, кто учит Тору в ешивах. Это Гимел-1 фрагмент этого закона и часть 26-Б, то же самое. Значит, внутри признания, скажем так, важности изучения Торы, мы полагаем, мы, значит, постановляем этим специальный порядок, который замораживает любые процессы против задержания, допросов против учащихся ешив. Вот эти два фрагмента этого закона вынесены на первую полосу, идет охранот и занимает всю первую полосу. Больше здесь никаких материалов на эту тему нет. То есть газета тем самым говорит, что насколько важной она считает эту тему, этот закон важным в отрицательном контексте, наверное, принятым вчера в Кнессете. Газета «Аарец». Ну, здесь не бывает одной темы, здесь всегда много тем. Центральная фотография — танкер в Ормузском проливе. Значит, здесь под этой фотографией танкера в море. Это порт в городе Шарджа, по-моему, так он называется, в районе Ормузского пролива. Вчера Иран атаковала вчера два судна Арабских Эмиратов в Ормузском проливе, и погиб один член экипажа одного из этих кораблей, которые были атакованы Ираном. Под этой фотографией вот такой текст и статья Ксении Светловой, кстати. Несмотря на заявление Трампа, Иран демонстрирует свою власть над тем, что происходит в Ормузском проливе. Здесь большая статья. Ксения подводит итоги на вчерашний день того, что происходит в Ормузском проливе. Разные заявления. Значит, в прессе уже пишут о том, что Трамп вчера отменил свои планы о взыскании 20% налога с судов, которые будут проходить по Ормузскому проливу. Он написал, что ему не понравилась эта идея, и он ее отменяет. Взамен этого он сказал, что страны Персидского залива инвестируют в экономику США очень много денег. Мы защищаем их, они должны как-то за это платить. Ну, вы знаете, что это политика Дональда Трампа. Такая же у него была ситуация в отношении Европы, в отношении НАТО. Он давно им заявлял, что, ребята, мы не готовы вас покрывать военным зонтиком. Вам тоже надо увеличивать военные расходы. И Европа не особо реагировала на это во время первой каденции Трампа. Но за это время случилась агрессия России против Украины. Европа поняла, что деваться некуда. Есть угроза агрессии, есть требования Трампа. Он говорил чуть ли не о выходе из НАТО. И сейчас многие европейские страны увеличивают процент военного бюджета, своего общего бюджета. У них был там до 2%. Сейчас они подтягиваются до 5%. И то же самое со странами Персидского залива. Трамп заявил, что они будут инвестировать в нашу экономику. Это позволит мне отменить эту идею взимания 20% налога за суда, проходящие по Ормузскому проливу. Но вопрос в том, как они будут проходить, потому что Иран заявил, что никто проходить без нашего разрешения не будет. И я в очередной раз говорю об этой ситуации вокруг пролива. Дело ясное, что дело темное. Пока точно ничего не известно. Есть заявление, есть дела. Следующий, самый большой заголовок по шрифту в газете «Арец». Кнессет принял закон окончательной версии, который задержит аресты уклонистов от армии. Значит, этот закон прошел 58 голосами против 54, которые возражали. Нетаньяху не участвовал в голосовании. И 4 человека из коалиции проголосовали против этого закона. Ну, надо сказать, что в контексте протеста против принятого закона вчера подала в отставку заместитель министра иностранных дел Шарон Эскелет с партии Гидеона Сара, по-моему, она заявила, что она вот из-за принятия этого позорного закона уходит в отставку со своего поста замминистра иностранных дел. Следующий заголовок в газете «Арец». Министерство просвещения закрывает программу, флагманскую программу «Багрута по истории», которая вызывала Хашива бикуртит, то есть развивала критическое мышление у учеников, потому что и в отношении истории, которая может подаваться по-разному, как вы знаете, в зависимости от интересантов, которые подают по-разному разные страницы истории, тоже у человека должно быть критическое мышление, он должен как бы оценивать. Ну, для этого ему надо читать много документов, сравнивать и так далее, и приходить к какому-то своему собственному мнению. Ну вот, газета пишет, что Минпрос закрывает программу вот такого отношения к истории. Дальше мы видим фотографию молодых людей в спортивной форме. На первом фоне Лайонел Месси, форма Аргентины, Англия и Аргентина, которые воевали друг с другом и на травяном поле, и на военном. В боях участвовали Фолклендские острова. Тут все вспомнили сразу же. Сегодня встретятся в полуфинале. И еще один материал, который адресует читателя в галерею, то есть по вопросам культуры, приложение газете «Арец». Ну, я сейчас открою, я тут открывал эту страницу. Мы видим троих участников группы Rolling Stones. Здесь им посвящен целый материал на четвертой полосе газеты «Галерея». Мик Джаггер, конечно же, во главе. И заголовок. У них вышел новый альбом. Ему ставят 3 звезды из 5. И заголовок на эту тему: как будто бы не прошло 63 года. То есть столько времени существует. Невероятно вообще. 63 года. Кто-то скажет, столько не живут. А тут только группа существует 63 года и продолжает выпускать, делать музыку. Выпустили новый альбом. Это про Rolling Stones. В другой заголовок, который я видел: «Эти камни еще катятся». Ну, обыгрывается название этой группы. Так, все с первыми полосами. Будем сейчас ровно половина десятого, да, 9 часов 31 уже минута. Листаем газеты. Возвращаюсь к Исраэль Айом. Газета печатает, ну, у нас постоянно включается во всех газетах счетчики до выборов. Бхирот, Альпаем, Эсрим Вешеш, заголовок, и газета пишет наверху счетчик. Осталось 104 дня до выборов. Заголовок: на службе у уклонистов. То есть газета очень резко отзывается о принятом законе. Вчера после того, как закон был проголосован, оппозиция устроила такой показатель. Они кричали все: «Буша, буша, буша», то есть «стыд, стыд, стыд». А в адрес Нетаньягу они потом стали кричать: «Лех, лех, лех, уходи, уходи, уходи». Ну, Нетаньягу понял это буквально и в момент голосования вышел из заседания Кнессета, хотя оппозиция имела в виду другое, конечно же. Значит, ну, газета указывает, значит, о те законы, которые были приняты, 63 против 52, это закон об изучении Торы как фундаментальной основы нашего государства, закон о замораживании задержания учащихся ешив, 58 против 54, закон о прессе, о СМИ будет приниматься в ближайшие дни, значит, закон об удлинении обязательной службы в армии. У нас вот есть два процесса. С одной стороны, замораживается задержание тех, кто не хочет идти в армию, а с другой стороны, удлиняется срок службы в армии с 30 до 32 месяцев. Армия просила 36 месяцев. Это тоже будет рассматриваться. Закон о кашруте, значит, который создаст, значит, там, по-моему, в этом законе упраздняются частные компании, которые могли бы следить за кашрутом в разных учреждениях. Это закон, который был принят в предыдущем правительстве, и создаст еще 1000 рабочих мест для тех инспекторов кашрута. Это нужно партии ШАС. И еще один закон о разделении функций юридического советника правительства. Вот эти последние три закона должны быть, по идее, приняты, или голосование за них должно быть на этой неделе, до конца этой недели. Так. Дальше. Принят закон об признании пострадавших в боевых действиях, по-моему, или принят, или он на последних стадиях. Здесь статья о том, что это признание их — это только начало процесса, в котором государство должно помочь людям, которые пострадали как-то физически, защищая нашу страну. Реформа по сокращению пробок может провалиться из-за того, что ортодоксальные партии возражают против того, чтобы она... Значит, эта реформа говорит вот о чем. Что вопросы каких-то, какого-то движения на территории городов, больших городов, муниципальных советов отдавались в руки муниципальных советов. Не Министерство транспорта, которое одно, а ситуации у нас с пробками много, и там наверху сидят люди, которые не всегда знают, что происходит там, там, там, там и там с пробками. Есть реформа, которая предлагает отдать это в руки муниципальных советов. Им лучше знать, что происходит на территории их городов и какие вопросы решать, чтобы разрядить пробки, создающиеся на этой территории. Но ортодоксы возражают, они опасаются, что муниципальные советы, у них с ними давно идет война с некоторыми, что они будут в своих решениях нарушать шаббат. Вот, в частности, вы знаете, есть споры по поводу открытия тех или иных магазинов. Муниципальные советы разрешают открытие. Ортодоксы возражают против открытия. Сейчас есть бой за кафе «Симта» в Иерусалиме. Харидим требует его закрытия. Оно работает в субботу. Был бой за торговый центр «Биг» на перекрестке «Глилот». И вот ортодоксы сейчас боятся, что если передадут эту реформу, ее реализацию в руки муниципальных советов, они тоже придумают что-то с нарушением шаббата, и они говорят, что это нарушение статус-кво. Хотя я бы от себя добавил, последние законы, которые были приняты на этой неделе, это еще какое нарушение статус-кво, но ортодоксов это не волнует, они против того, чтобы эта реформа, чтобы проголосовали за эту реформу, которая поможет, надеются авторы этой реформы, сократить пробки на дорогах нашей страны. Новое стратегическое оружие, вот такая статья на 6-7 полосе газеты «Исраэль Айом», она говорит о том, что Израиль купила 5 десантных кораблей. Это небольшие, это не те десантные, которые мы с вами привыкли видеть, которые высаживают тысячи солдат, танки, артиллерию и так далее. Это меньшего размера, но они позволяют нашим военно-морским силам доставлять в тыл врага, наверное, в места, которые нужно, какую-то логистику, какие-то, может быть, автомобили, какое-то количество солдат, спецназа и так далее. В общем, армия приобрела еще 5 таких десантных кораблей. Пишет об этом газета. Еще одно событие из жизни армии. История называется. Выпускница курса летчиков, первая женщина, получит звание Тат-Алюф, значит, эскадрилья 122, это впервые женщина, значит, она, кстати, будет назначена военным советником армии в Вашингтоне, ну вот, получив такое звание. Так, дальше, страны Персидского залива, Европа и Израиль помогает Соединенным Штатам в борьбе против Ирана. Вот такой материал. Мы знаем, что Европа всегда была против. Вы помните, была история, когда Трамп начал войну против Ирана. Он предложил Европе присоединиться. Они отказались под предлогом: вы начали войну, не посоветовавшись с нами, а теперь вы просите нас присоединиться. Сейчас вроде бы ситуация меняется. И эти страны, все вот этот... это коалиция, скажем так, она не подписана на бумаге, но фактически она по делам получается, что коалиция, Персидский залив, Европа, Израиль объединились в каких-то действиях против Ирана. Они понимают все больше и больше, все эти страны, ну, у нас в Израиле всегда это понимали, в Европе, с кем приходится иметь дело. Здесь говорится о том, кстати, одно из подозрений, здесь статья на 8-й полосе, о том, что мы нигде не видели Муджтаба Хаменаи, ни на одном мероприятии он не показывался, и автор этой статьи, Дана Самеах, по-моему, так ее зовут, говорит о том, что иранцам понятно, что Муджтаба уже не находится в этом мире, он, его нет, и поэтому... Все решения принимает корпус стражи исламской революции, выдавая это за решение духовного лидера страны. Вот такое подозрение есть. То есть вот делают такое представление. Вот такая статья здесь в газете «Исраэль Айом». Дани Ситринович говорит о том, что военные игры в Ормузском проливе могут превратиться в общую большую войну. Ну, это понятно, что... мы как бы все время на грани находимся вот этой ситуации. Шнатаем 2 года для, по ликвидации Мухаммеда Дефа, человека, за которым Израиль охотился многие годы. Он много раз спасался от попыток его ликвидации, но в конце концов его достали. Было это 2 года тому назад. И сейчас говорят, что его ликвидация, Ихья Синвара и других командиров Хамаса мешает им соорганизоваться и назначить новых лидеров. Никто особо не хочет занимать этот пост, потому что понимает, что срок службы на этом посту довольно короткий у Хамаса. Такая ситуация. И подход Саудовская Аравия, которая разбомбила аэропорт в центре хуситов, в аэропорт в городе Сана, ну, тоже неизвестно, чем это закончится. Значит, хуситы ответили, что это не останется без ответа. И во что это разовьется, то есть это как раз-таки вот в рамках того, что это может быть общая война. Тут и в Йемене, тут и Саудовская Аравия, тут и Ормузский пролив. США продолжают бомбить объекты Ирана. Приходят все время сообщения. Сегодня ночью опять была бомбежка. Иран обстреливает корабли в Ормузском проливе. Все это находится на грани разрастания в какую-то большую войну. Неточечные какие-то вот столкновения. В любой момент может перейти туда. Хотя, с другой стороны, Трамп заявляет, что мы открыты для переговоров. Если Иран хочет, то, пожалуйста, мы сейчас можем договориться. Значит, и еще одна ситуация про Саудовскую Аравию. Во-первых, Саудовская Аравия встала на путь инноваций. Она развивает технологии. Помните, она даже пыталась строить где-то в пустыне город технологический. Я не знаю, НИО, да? Неом, Андрей мне подсказывает, Неом. Там это был полностью интернет-город. Я про него читал, что это должен был быть, по-моему, что-то типа одного здания, 500 километров, там сколько-то этажей, в котором должно было жить тысячи людей, если не миллионы. И внутри этого города все было интернет, технологический и так далее. Все было клав. В общем, город будущего. Мне кажется, этот проект сейчас остановился. Там это строится в таком месте, в котором страшная жара, и поэтому все жители должны были внутри вот этого огромнейшего комплекса находиться, который кондиционировался, обслуживался бы роботами и так далее. Это вот одна из инноваций. И вообще у них есть программа, значит, видение 2030, обновление страны, внедрение новых технологий и так далее. Но здесь статья профессора Йоси Мэна, который говорит о том, что жители Саудовской Аравии, особенно южных районов, говорят, это все классно, мы поддерживаем. А что с ценой на товары, на продукты, на другие товары, которые... То есть дороговизна их тоже волнует. Не только у Израиля есть этот вопрос. Они говорят, мы, конечно, поддерживаем, но нам хотелось бы, чтобы это отражалось как-то и на нашей покупательской способности. А она не отражается, все дорожает, говорят жители Саудовской Аравии. Вот такой материал тоже в «Исраэль Айом». Ну, давайте мы здесь остановимся. Пришли к 12-13 полосе. Послушаем рекламу и потом продолжим обзор.
1: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы. На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри». Реклама. Деликатесы по суперценам в Маданей Мане. Красный икра Лемберг. 49,90 за 2 банки по 90 граммов. Стейк осетрайский Буца Дан. Свежемороженый. 49 шекелей за килограмм. Французские вина Гранд Версаль и итальянское Пичино Кьянти. Всего 29,90. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления. В соответствии с условиями мероприятия. Маданей Мане. С нами вкусно.
2: Встречайте «Физ». This. Со вкусом яблока, клубники, груши или черной смородины. This is идеальный сидр. Восхитительный сидр на основе яблочного вина. «Физ». Идеальный сидр. Спрашивайте в магазинах.
3: Задержит алкоголь. Чрезмерное употребление вредит вашему здоровью.
4: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
5: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте ctivosh.co.il. Работаем до 9 вечера.
6: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Маданей Мания. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
7: DAX в Ришон-Ле-Ционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах DAX огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Ришон-Ле-Цион, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX.
8: Покупайте Big Cure Laser Plus и получаете прибор для удаления волос в подарок.
9: Что-что? Повтори, пожалуйста.
8: Ты все правильно услышала. Покупайте Big Cure Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните. Звездочка 3414. Big Cure Laser. Звездочка 3414.
10: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон-Ле-Цион. Бен-Цви 23. И не забудьте, шеф лично готовит настоящий плов.
11: Суперцены в Маданэй Мане. Креветки тампура с соусом 29,90 за 400 граммов. Коньяк Мьюков Делюкс 5 звезд 99,90. Водка Русский Стандарт 89,90 за литр.
12: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: В соответствии с условиями мероприятия. Маданэй Мане. С нами вкусно.
13: Жаркое лето в Центр-Кар.
14: Все документы, включая страховки, оформляются на месте.
13: Центр-Кар Азур. Дыр-Хашива 9.
15: Реклама. Можно в чем угодно убедить целую страну наверняка, если дух и разум повредить с помощью печатного станка. Игорь Губерман.
16: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

Продолжаем, господа, третья часть нашего обзора. Я долистал Исраэлем до разворота, который они рассказывают. Джапаника. Здесь такой заголовок. Обыгрывается слово Джапаника, название мясодон, ресторанов, и слово паника внутри. Тут оно другим цветом выделено. Паника. Фотография Барака Абрамова. Любитель израильского футбола знает его по другим вещам. Он владелец клуба Бейтар Иерусалим. И, кстати, это на одной из спортивных полос сегодня есть репортаж и о том, что происходит. Он там поддерживает молодых футболистов, их вхождение в высшие лиги нашего футбола. Но в данном случае его сеть Джапаника, которой принадлежит, стала центром конфликта. И газета пишет о том, какие были вот буквально за одну ночь. В час ночи осколочная граната в отделении в Кириатоне, в 1:30 в Рамадгане, в 2:30 попытка поджога в Геватайме, в 2:30 граната в отделении в Нетании. То есть наносится удар по сети Джапаника. Ну, якобы тут два преступных клана. Один возражает против того, что Барак Обама дает лицензии на открытие отделения одному клану, а не другому клану. Вроде бы клан Мусли вот подозревается в том, что это они все устраивают. Вот такая у нас преступность вылилась уже и на улицы израильских городов. Слава богу, нет пострадавших. Все это ночью происходит, но это явный посыл, скажем так, владельцу сети Джапаника. Так, впервые за 10 лет Миткан Миштарти, то есть какая-то, даже я не знаю, это может быть не полицейское отделение, но какое-то подразделение полиции, отделение полиции будет создано в Восточном Иерусалиме стоимостью 28 миллионов шекелей. Как говорится, не прошло и 10 лет, здесь об этом написано. Разворот посвящен чемпионату мира по футболу. Так, дальше... интервью с человеком, который занимает генеральный директор управления по записи населения, Решута Эхлусин, так называемый Боз Юсеф. Он говорит, что мы стремимся к тому, чтобы гражданам все меньше и меньше приходилось бы приходить в наше отделение. Вы знаете, те, кто ходил, это отделение фактически Месрада Пним, жалобы там на чиновников, добиваются чего-то. В общем, говорит, наша цель, чтобы люди приходили только если есть какая-то проблема. А если проблем нет, там Даркон получить, Теудат Зеут получить, еще что-то, чтобы все это делалось в интернете. Ну... успехов им в достижении этих целей хочется пожелать от всех нас. Государство выделяет 1,6 миллиарда шекелей для поддержки программ помощи компаниям хай-тек в нашей стране. Об этом тоже статья. Цена на нефть растет. В Соединенных Штатах уменьшается до минимума запас нефтяной. Вы знаете, в каждой стране есть запас нефти. На всякий случай перекроют Армузский пролив, еще что-то случится, в стране должен быть запас нефти, чтобы был бензин, горючее для других целей. Значит, в Штатах он большой. Штаты находятся на самообеспечении, как вы знаете, нефти, но запас тоже есть. И вот сейчас он находится на минимуме, зафиксирован за десятки лет. И цена нефти растет, но пока, по-моему, так нету прыжка, скачка в цене на 2% до $80 за бочку. Вот повышение. На исторической страничке Исраэль Айом напоминает, что 15 июля 2007 года, то есть 19 лет тому назад, Шимон Перес принес присягу президента страны. Его конкурентом тогда был Руби Ривлин. Перес тогда победил, но Ривлин все-таки потом стал после Переса президентом, как мы знаем. Вот такое напоминание историческое. Вот Барак Обама мы видим уже на заседании по вопросам футбола. Не знаю, о чем он тут думал, когда его джапаники его взрывали. Или они не его, тем, кому он отдал лицензию на открытие того или иного отделения. Исраэль Айом мы прошли, идет охранот. Карикатура в газете на месте карикатуры такая. На тротуаре стоит Эйаль Замир, начальник генерального штаба. Мимо него с цветами магазинов Икея, желтые с голубым, едет грузовик за рулем. Бениамин Нетаньяху, рядом с ним в форме, в комбинезонах работников, которые разгружают там грузы, мебель и так далее. Нетаньяху и Ария Дери. И на грузовике написано «Israel Sale», распродажа Израиля. И Эйаль Замир смотрит на то, как это происходит. Ну, это
по поводу этих законов, которые принимаются в Кнессете. Кстати, значит, лицемерие Исраэля Каца. Здесь вот такая статья Ариэла Рингель-Хоффман пишет о том, что, ну, по поводу того, что Исраэль Кац, наш министр обороны, обратился с просьбой, поддержал просьбу к президенту страны удалить, здесь на этом, на эту тему есть еще и статья на шестой полосе, запись Элера Азарии о том, что у него есть судимость. Тут некоторые поняли, что он требует выпустить из тюрьмы, это неправильно. Элер Азарий отсидел свой срок, по-моему, 1.5 года, вышел в 2018 году, но у него осталась запись, с этой записью на работу во многие места не принимает, если у тебя есть судимость, как вы знаете. И вот Исраэль Кац и еще несколько организаций обратились к президенту, чтобы он раньше времени, она должна исчезнуть там через какое-то время, может быть, 10 лет, не знаю точно, но чтобы ему стерли эту запись о том, что у него была судимость, чтобы он мог свободно устраиваться на работу и так далее. Министр обороны поддержал это. И в статье здесь написано, что Исраэль Кац поддержал это, но ни слова не сказал против закона об... который закон об том, чтобы не задерживать дезертиров, уклонистов от армейской службы. Здесь Исраэль Кац промолчал, а вот Элер Азарию он поддержал. Кстати, газета пишет о том, что Рамадкаль, начальник генштаба,

подошел к лежащему на земле раненому террористу, который еле двигался, и выстрелил ему в голову. Это был большой скандал, добил его, то, что называется. Но армия под предлогом того, что израильские военные не добивают пленных, был суд над ним, был большой шум, разделилось общество по политическим предпочтениям. Это наш солдат, он сделал все правильно, террористов надо убивать, но армия сказала, что это не соответствует нашему уставу, и в результате он получил 1.5 года тюрьмы. Это вот было, наверное, 10 лет тому назад. В 2018-м после этого он вышел из тюрьмы. Значит, десятки новых поселений, пишет газета, которые, создание которых было скрыто от Дональда Трампа. То есть это было в марте решение принято о создании 34 новых поселений в Иудее и Самарии. Но из-за напряжения с американцами им об этом не рассказывали. Это не рекламировалось, нигде не публиковалось. Сейчас им выделили на создание этих поселений еще 1,3 миллиарда шекелей. Значит, и уже выбраны даже имена и названия для этих населенных пунктов. Теперь конфликт по поводу вот этих самолетов-заправщиков в нашем аэропорту. Вы знаете, что была информация вчера, позавчера, о том, что Мири Регев требует сократить количество самолетов, потому что нет мест для стоянок. Если их не сократят, то до 50 тысяч билетов, купленных на самолеты израильтянами, которые собираются в отпуск в июле-августе, будет отменено. Ну, Мири Регев, конечно, важный человек. Но как вы думаете, если американцы надавят, что будет с этими самолетами? Значит, напомню, что в пик вот этой ситуации в Бен-Гурионе было их где-то 70 с небольшим, еще 25 в аэропорту Рамона на юге нашей страны. Сейчас, по заявлению Управления гражданской авиации, в аэропорту осталось 30 с небольшим метадликим, но из-за обострения военных действий опасаются, что прилетят сюда новые самолеты. Мир Регев требует это остановить. Сент-Ком, командование американцев, обратилось к нашему командованию, и я думаю, что если американцы захотят, то самолетов метадликим здесь будет столько, сколько им нужно, несмотря на возражение Мири Регев и, к сожалению, для тех, у кого, возможно, отменятся полеты в июле, в августе. Все будет зависеть от ситуации, развития ситуации там, в Иране, в Ормузском проливе. Кстати, по Ормузскому проливу газета печатает план и статистику. Значит, в Ормузском проливе 1000 кораблей до сих пор стоят и ждут очереди своей для того, чтобы пройти. На них от 6 до 80 тысяч моряков. И вот статистика, значит, в июне через Ормузский пролив прошло 575 судов, а в июне прошлого года в этот же период 3131 судно. То есть в 6 раз меньше вот из-за этой пробки, которая создана. Здесь показаны взрывом места, которые атакуют Соединенные Штаты, береговую какую-то артиллерию, береговые какие-то пункты, военные базы Ирана рядом с Ормузским проливом. В общем, конфликт там этот продолжается. Дальше мы говорим о спектре. Спектр аутизма у детей. И здесь газета показывает какую-то сумасшедшую статистику, на которую я обратил внимание. В 2011 году у нас детей было таких 7292, а в 2024 60195. Как такое может быть? Почти в 10 раз рост за 12 лет. Я поговорил со специалистом с БТУ Хлюми. Он сказал, что это не количество детей-аутистов выросло, а дело в том, что стали платить больше пособий или стали по другие критерии, и больше родителей стали обращаться с просьбами о пособии. И в результате вот сейчас таких обращений более 60 тысяч. Борьба за лучшие условия и родителей и таких детей, конечно. Газета тоже пишет о Бараке Абрамов, это которая Джапаника и Бейтар Иерусалим. Последний парад военный Эммануэля Макрона состоялся в Париже в день взятия Бастилии. Ну, не удалось взять сборную Испании, хотя бы вспомнили о взятии Бастилии. Тут танки идут по Елисейским полям. Газета пишет о том, что на празднование приехали лидеры 35 стран, и общая идея, которую они поддержали Европы, это Украина, поддержка Украины была обозначена, и более того, они объявили о коалиции по защите от баллистических ракет, которую возглавляет Украина, у которой самый большой опыт, поэтому вы понимаете, по каким причинам. В общем, это последний парад Макрона, он в следующих выборах уже принимать участие не сможет, но общая идея — это объединение Европы вокруг защиты Украины. Подтверждение того, что
мы по-прежнему на стороне Украины. Рассказ об украинской семье, которая приехала, Логабиченко, по-моему, могу исказить фамилию, потому что с

0: Это Катя Логвиченко, ее семья убежали из Украины во время войны, приехали в Израиль, но здесь у них трагедия за трагедией. Их сын Виталий погиб 7 октября 2023 года, а отец Владимир вчера утонул в море. Вот такие трагедии постигли эту семью. Компания «Тнува» не справляется с поставкой коттеджей на полки. Многие полки пустуют. Она занимает 75% рынка. У ней на каком-то заводе была поломка. Специалисты за рубежа отказываются приезжать. Но Тнува обещает, что в ближайшую неделю мы восстановим все, все появится, все будет нормально. Израиль на 12-м месте в мире по внедрению искусственного интеллекта, но тем не менее по количеству патентов в искусственном интеллекте мы вторые в мире. Вот такие у нас противоречия в нашей стране по поводу отношения к искусственному интеллекту. Все, наверное, господа, на этом заканчиваем наш сегодняшний обзор. Еще одна в Нейбраке начинает разделять улицы по гендерному признаку. По этой стороне могут ходить мужчины, а по той стороне женщины. Некоторые улицы уже внедряются, вот такая ситуация в Нейбраке. Все, на этом мы заканчиваем наш обзор. Всем спасибо за внимание и хорошего дня.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.
2: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар» звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
3: Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
6: Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни «Райхона». Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан «Райхона». Мы всегда рады нашим гостям.
7: Эй, вот это какой адрес у него?
6: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040-602.
8: «Дакс» в Ришон-Ле-Цион отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. «Дакс» Ришон-Ле-Цион, Лишанский 3 и «Дакс» Ашдот, Вайцман 2.
9: В новом филиале Маданей Мани Ашкелон. Вермут Мартини Бьянка и Росса. 39,90 за литр. Вода минеральная Боржоми 750 миллилитров. 6 бутылок за 49,90. Виски шотландский Балантайнс 99,90 за литр. Маданей Мани. Мидхам или Коэн 21. Напротив академического колледжа.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Можно еще ниже.
13: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
15: Еще ниже.
16: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
17: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
18: Жаркое лето в «Центр Кар».
19: Все документы, включая страховки, оформляются на месте.
18: «Центр Кар Азур», Дыр-Хашива 9.
20: Реклама.
21: Первое радио. Новости.
22: В больнице Рамбам от апрельского иранского удара скончался мужчина. Подробнее через несколько секунд. Десять часов и одна минута в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. В больнице Рамбам в Хайфе 82-летний Михаэль Кац скончался от полученных тяжелых ранений в результате прямого попадания иранской баллистической ракеты в здание в Хайфе 5 апреля. Михаэль боролся за жизнь более 3 месяцев. В результате этого попадания погибли 4 члена семьи Гершович. После смерти Михаэля в прошлом сотрудника компании «Рафаэль» число жертв этого смертельного удара возросло до 5. Жена Михаэля, Нина, получившая легкие ранения, отдала ему дань памяти. «В то ужасное воскресенье иранская ракета в один миг разрушила мою жизнь. Я получила в дар новую жизнь, и за это я благодарна Творцу. Но с этого дня я буду жить свою новую жизнь лишь наполовину после 55 лет брака». В ходе ночной операции в зоне ответственности бригады «Бениамин» бойцы спецподразделения «Дувдеван» задержали двух разыскиваемых, которые, по данным ЦАЛЯ, изготавливали взрывные устройства для нападений на военнослужащих. Операция проводилась по информации Общей службы безопасности. Кроме того, военные задержали торговца оружием, у которого было обнаружено большое количество вооружения. Все задержанные переданы силам безопасности для дальнейшего расследования. По данным КАН, премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху планирует в ближайшие дни отправиться в США и в начале следующей недели посетить Вашингтон. Ожидается, что он встретится с президентом Дональдом Трампом в Белом доме, хотя окончательно встреча двух лидеров пока не назначена. Одной из главных тем переговоров должна стать ядерная программа Ирана и возможное постоянное соглашение между Вашингтоном и Тегераном. Израиль намерен представить американской стороне имеющиеся у него разведывательные данные и добиваться, чтобы соглашение предусматривало вывоз обогащенного урана из Ирана и запрещало Тегерану самостоятельно обогащать уран. Израиль также намерен настаивать на включении в договор ограничений, касающихся иранской программы баллистических ракет и поддержки Тегераном вооруженных группировок в регионе. Визит планируется на фоне возобновления американской блокады иранских портов и новых ударов США по территории Ирана. Еще одной темой станут ситуация в Ливане и Сирии и дальнейшее присутствие там израильских войск. Командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди, известный под позывным «Мадяр», заявил об атаке на 20 судов в Черном море минувшей ночью. По его словам, целями стали 17 нефтяных танкеров, 2 газовоза и 1 буксир. Бровди утверждает, что речь идет о судах, связанных с российским теневым флотом. О характере повреждений и дальнейшей судьбе судов он не сообщил. Командующий назвал атаку началом нового этапа операции «Молочка» и заявил, что официальные отчеты и видеозаписи будут опубликованы позднее. Ранее украинская сторона сообщала об атаках на 116 судов российского теневого флота в Азовском море. Независимого подтверждения заявленного числа пораженных судов пока нет. Российская сторона сообщение не комментировала. Официальный сайт Международного еврейского спортивного зала «Славы» сообщает о включении в его состав аргентинского теннисиста Диего Шварцмана. 33-летний теннисист завершил карьеру в прошлом году. Он является победителем 4 турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов в одиночном разряде и полуфиналистом открытого чемпионата Франции 2020 года. В конце 2020 года Диего Шварцман был 8-й ракеткой мира. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и Ашдоде 30, в Хайфе 29, в Бершеве 34, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 36, на побережье Мертвого моря 38, в Эйлате 42. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 60 до 140 сантиметров. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит моя коллега Светлана Карабут.

С группой Maroon 5 и треком Animals открываем этот музыкальный час на Первом радио. Друзья, всем привет! 15 июля на календаре, а в студии Первого радио Сава у микрофона. Пока Яночка Романова в отпуске. За что мы ей сильно и завидуем. Не, ну как, относительно. Все же относительно. Я сам недавно вернулся с отпуска, поэтому еще свежи воспоминания. Вот, и зависть, конечно же, ну, у меня лично практически отсутствует. Но со временем мы-то понимаем, да? Дни накапливаются, складываются в месяца, потом в полугодие, и потом ты уже начинаешь ждать нового отпуска. Ну, хотя можно же расслабуху устраивать себе регулярно, но не в ущерб, конечно же, трудовым будням, потому что ай-яй-яй можно получить от работодателя, ну, или от самого себя, если вы, как говорится, частник и предприниматель. Но, дорогие мои, было бы желание отдохнуть, возможности... Пусть тоже прикладываются. Хотел сказать, что и возможности появятся. А вот тут-то и хитрость кроется, естественно. Потому что, ну, не всегда одного желания, ну, вот как бы хватает в этой инициативе. Требуется еще и вот... А то уж как белки в колесе мы себя загоняем, да, про жизнь в Израиле, я имею в виду. И хлыбысь. Ну, я к чему вот такую философию? Опять же, упомянув, что недавно вернулся из отпуска, я был в Беларуси, наблюдал, конечно же, как всегда... За людьми как-то вот, наверное, не совсем правильно и, может быть, даже немножечко обидно, но почему-то слово «флегматичные» приходит мне на ум, да, вот смотришь, никуда не торопятся, на расслабоне что-то, все нормально, все где-то устраивает в большей степени, но если не устраивает, то... И помолчать можно. Ну, а мы-то здесь, а мы вот не успел проснуться, а уже что-то натворил. Ну, в хорошем, надеюсь, смысле. Вот, начинаешь загонять себя, напрягать себя. Так что находите время, вот мое пожелание, находите время, конечно же, для расслабления, умиротворения, для собственного кайфа, одним словом. Так, всем прекрасного дня. 15 июля, как я уже сказал, это значит, да... Вчера об этом упоминалось, лично мной. Это значит, мы в середине лета. А казалось бы, опять же, вот только оно началось. Ага. Ой, опять же, пару раз моргнем, и оно закончится. Ну, а там начнутся потрясающие праздники. Новый год, прежде всего. Вот я жду. Мне вот с переездом в Израиль один из праздников, которые... появились, опять же, с этим же переездом и живя в стране, в моей копилке, это прежде всего Рош ха-Шана. Вот он зашел с первого раза, с первой попытки. Я его распробовал, как говорится, и вот жду с нетерпением. Вот в сравнении не меньше, чем Новый год календарный, который с 31 декабря на 1 января. Так что вот, говоря про осень, говоря про сентябрь, ну, плавающие, мы сами все понимаем, да, плавающие даты праздников, как на моей памяти, чаще всего в сентябре вроде он выпадает. Вот, если сильно-сильно поздний, то может и октябрь зацепить, но вот сентябрь — это израильский Новый год, и я его жду. Давайте, может, вот краешком так можем и коснуться, если у кого-то есть желание, наш трудяга WhatsApp 24/7, не покладая своих этих ноликов и единичек, трудится. Так вот, номер прекрасно, конечно же, вам известен. Если нет, давайте еще раз и запишите, зафиксируйте, а вдруг пригодится. 054-2070-800. Вот какого вы в ближайшее время ждете израильского праздника? Вот пару слов написали, черканули, и вам, как говорится, не сложно, да и мне приятно и не скучно. Ну и продолжаем мы с хорошей музыкой. Да, в этом часе огромное количество у нас будет телефонных разговоров с полезной, конечно же, информацией. И в конце часа, как вы уже, ну, кто слушает нас с самого-самого утра раннего,
В курсе сегодня на протяжении всего дня рубрика «День артиста». Кому же посвящена эта рубрика? Оставайтесь с нами. И ближе к концовочке этого часа я все подробно расскажу. Продолжаем мы с Верой Брежневой. О, если эту песенку в мой плейлист подбрасывает наш музыкальный редактор Ян Романова, конечно же, я в первую очередь спешу поставить ее, потому что очень по смыслу подходит. Мы с вами все, конечно, близкие люди.

0: Вот такие близкие люди. И, как я уже сказал, мы с вами, конечно же, дорогие наши радиослушатели. Ну и останемся на протяжении, ну, как минимум, ближайших двух часов, пока я буду в эфире Первого радио. Так, ну и вот обещал я вам в самом начале. Насыщенные эти два часа. Насыщенные, прежде всего, полезной информацией. И вот прямо сейчас первый коннект у нас и случится.
1: Реклама.
0: Так, на связи со мной Нета. Нета, здравствуйте.
2: Вы доброе утро, Сава.
0: Так, ну расскажите, пожалуйста, вот я как человек сегодняшним днем пока еще новый. Вот, так. С чем вы к нам пожаловали?
2: Я пожаловала к вам, как обычно, с рассказом о том, почему же BQ Laser, а домашний аппарат для лечения боли, это такая замечательная штука. Вот, если вы, Сава, хотите мне задать вопросы,
0: а, или вот,
2: хотите, чтобы я вам рассказала.
0: Да-да-да, ну вот теперь я в курсе.
2: Все, допытывайте меня, допытывайте.
0: Окей, да, теперь я в курсе, тем более, что вчера я на протяжении, опять же, этих же двух часов рассказывал. А акция продолжается, прежде всего, наверное, этот вопрос будет.
2: Конечно, да, все правильно.
0: Ну, тогда из ваших уст про акцию 1+1... что-то там в подарок для лишней... Если лишнее, хотел сказать почему-то мохнатости.
2: Не будем про мохнатость, да. Я хотела, да, чуть-чуть, может быть, как раз для тех, кто, может быть, впервые в это время подключился к эфиру или вообще не очень в курсе, что такое BQ Laser, сказать два слова, почему он такой замечательный. Это лазерный аппарат для лечения боли, он домашний, это как бы самая основная его фишка состоит в том, что он домашний, то есть мы сможем с помощью лазерной терапии, которая вообще-то является давно применимой в физиотерапии, в реабилитации практикой, ее сейчас использует любой физиотерапевтический центр, как очень-очень эффективный способ борьбы с воспалением и болью, просто теперь это можно делать и дома тоже. Такой BQ Laser — это то, чем вы сможете помочь себе дома с разными видами боли, с разными видами воспалений, даже с воспалениями на коже, например, поэтому мы очень-очень рекомендуем его приобрести. Я, может быть, в следующих выходах буду подробнее рассказывать, как именно работает эта технология, чтобы это не звучало для вас как какой-то темный лес технологический, что не очень понятно вообще, о чем речь. Вот. Но
0: конечно.
2: Сначала, да, напомню в первую очередь про акцию, что да, только на этой неделе у нас есть совершенно замечательная акция BQ Laser версии плюс. Плюс к нему, извините, что я так много говорю плюс, но просто плюсов у нас сегодня сумасшедшее количество. В общем, BQ Laser плюс и подарок в виде домашнего же аппарата для удаления волос, все вместе за цену 1600 шекелей. Совершенно сумасшедшая цена. Отдельно BQ Laser Plus без даже подарков стоит обычно у нас значительно-значительно дороже, поэтому, мне кажется, это супер выгодная штука, которую стоит ловить. Звоните скорее по номеру *3414, *3414, не забудьте, и ловите эту акцию, которая закончится на этой неделе, то есть уже завтра.
0: Но я вот добавлю, вы не раз сказали «домашний».
2: Да.
0: Не просто домашний, он еще и ручной.
2: Да, да, абсолютно правда.
0: Это я к тому, что очень просто в использовании, на самом деле.
2: Да, да, он весит всего 280 граммов. Он в наших мыслях, когда он создавался... Конечно же, в том числе были пожилые люди, которым, может быть, сложно пользоваться какими-то вещами, сложно как раз держать в руках какие-то более тяжелые вещи, поэтому он очень легкий, очень удобный, на нем всего три кнопки, там абсолютно негде запутаться, поэтому да, он еще и просто очень удобный, помимо прочего.
0: Ну и для первого вот нашего включения такой короткий вопрос, как говорится, да, нет, подходит ли он в случае, если вот женщина беременна, можно ли пользоваться BQ Laser,
2: да.
0: И можно ли пользоваться... Да. С этим прибором для удаления волос. Вот потому что, прежде всего, для женщин же, наверное,
2: да, да. Кстати, вот про прибор для удаления волос про беременных женщин я бы, наверное, все-таки уточнила, потому что это немножко другая штука. Вот, наверное, я бы тоже позвонила по номеру *3414, уточнила бы про это. А что касается BQ Laser, да, им можно пользоваться беременным женщинам. Единственное, что мы все-таки не направляем его непосредственно на живот, на плод, потому что все-таки, ну, безопасность ребенка в первую очередь. Но все остальное тело, как раз вот отекшие ноги, болящая спина, вот это все то, что знакомо беременным женщинам, это обязательно тоже можно, да, лечить с помощью бикерлеза, облегчать свое состояние, делать свою жизнь более комфортной.
0: Потрясающе. Спасибо огромное.
2: Спасибо,
0: с нами
2: на связи,
0: консультант Бикер Лейзер, Нета Нафтали. Еще не раз мы сегодня во время эфира с Нетой свяжемся, друзья. А пока звоните, не откладывайте. Звездочка 3414, звездочка 3414. Узнайте больше и закажите уже сегодня.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
3: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
4: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
5: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
4: Кожний вторник – музика, з которой ми росли, которую ми любим і з которой стоит познакомиться.
5: Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
6: Внимание! Вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
1: Реклама.
7: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383.
8: Звездочка 8383.
9: Оболонь. Без него не начнут.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: Деликатесы по суперценам в Маданэй Мане. Красный икра Лемберг. 49,90 за две банки по 90 граммов. Стейк осетра из кибуца Дан. Свежемороженый. 49 шекелей за килограмм. Французские вина Гранд Версаль и итальянское пичино Кьянти. Всего 29,90.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: В соответствии с условиями мероприятия. Маданэй Мане. С нами вкусно.
12: Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни «Райхона». Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан «Райхона». Мы всегда рады нашим гостям.
13: Эй, вот это какой адрес у него?
12: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040-602.
14: Жаркое лето в Центркар.
15: Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман.
14: Звоните 03-558-5458.
16: В новом филиале Маданэй Мане Ашкелон. Пельмени Шева. Десятка 19,90 за килограмм. Сыр королевский и пошехонский 5,90 за 100 граммов. Мороженое Ласунька 3 за 9,90. Маданэй Мане. Мидхам Эликоин 21. Напротив Академического колледжа.
1: Реклама.
17: Первое радио 89.1 FM.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Друзья, прямо сейчас у нас состоится еще одно прямое включение с моим коллегой. Но перед этим все-таки попытаюсь я с одной информацией втиснуться в столь насыщенный эфир. Пару слов скажу, что для тех, кто ищет, как всегда, повод расслабиться сегодняшним днем. Так вот, есть такой повод, и расслабляться можно по полной программе любителям вкусно покушать. Ну или... Но это вот насчет слова «вкусно», опять же, все относительно. Любителям фастфуда, стритфуда, сегодня отмечается Национальный день хот-дога. Отмечают его в Соединенных Штатах Америки, вот так заведено. Но я думаю, любители вот этой булочки, когда вовнутрь запихнули сосиску, добавили туда еще несколько соусов, желательно кроме кетчупа и майонеза, как у нас заведено в Израиле, да, на самом деле существует огромное количество и других соусов. Так вот, приятного аппетита всем, кто завтракает, всем, кто, может быть, обедает, ну или какой у вас там по счету идет прием пищи. Так, ну а прямо сейчас вот давайте, как я и обещал, прямейшее включение с Игорем Красковским.
2: Реклама.
1: Игорь, приветствую тебя.
3: Сава, привет, рад тебя слышать. Я сегодня в командировке. Совершенно верно, я сегодня в компании Тидар. И если вы ищете действительно большую проблему, представляем жилой проект Тидар Мевца Синай Бат-Ям в востребованном районе. Огромные.
1: Так, стоп, Игорь, так ты у нас, я так понимаю, ты, наверное, прямо на объекте, вокруг металлических всяких штук, каркасов, экранизация огромнейшая, и ты пропадаешь. Высунься в окошко.
3: Я продал? Сейчас слышно, Сава?
1: Вот сейчас слышно. Ну, там буквы у тебя вылетали.
3: На каком месте я живу?
1: Вот сейчас тоже немножечко, да, ты пропадаешь. Ну, не очень устойчивая связь. Хочется про такой проект, чтобы все услышали и в потрясающем качестве.
3: А вот сейчас...
1: Уже получше.
3: Супер, чудесно. Итак, друзья, напоминаю, огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе города. Сразу даю вам телефон, звездочка 8383. 383.
1: Еще раз, звездочка 8383. Нахон?
3: Да, совершенно верно. Окей. Квартиры, в которых есть все. И качество, и разумная цена, и удобное расположение, и приятный вид окна, защищенная комната, мамат, парковка для каждой квартиры, а самое главное, эти квартиры большие и просторные, покупка без лишних переживаний. 10 лет гарантии. Позвонившим сейчас, конечно же, скидка. Скидка до 215 тысяч шекелей. Представьте себе, удобные условия оплаты. Платите 20% при подписании, остальное к моменту заселения. Тидар Мевца Синай Бат-Ям, звездочка 8383, звездочка 8383. Предложение в соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир. Поэтому поспешите, позвоните и, конечно, приезжайте. Ну, а впоследствии увидимся на вашем новоселье. Сава, спасибо.
1: Спасибо огромное, Игорь. До встречи в следующем часе. До связи в следующем часе.
2: Реклама.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Ищите действительно просторную квартиру в Батьяме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Батьяма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. «Тидар Мифца Синай», Батьям, звездочка 8383.
3: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
13: DAX в Ришон-Ле-Ционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах DAX огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Ришон-Ле-Цион, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX.
14: Суперцены в Маданой Мане.
15: Пельмени с индейкой от шефа Бухари 24,90 за 850 граммов. Колбаса «Русский паризер» 5,40 за 100 граммов. Масло «Днепровское» 9,90 за 2 пачки. Кольца кальмаров 44,90 за килограмм.
16: В соответствии с условиями мероприятия.
15: Маданой Мане. С нами вкусно.
17: Жаркое лето в «Центр Кар».
18: Приобретая машину в «Центр Кар», вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
17: «Центр Кар Азур», Дер Хашива 9.
1: Реклама.
19: 89,1 FM. Первое радио.
20: Продолжается эфир. Прямейший эфир на Первом радио, 10.41, друзья. И еще один телефонный звонок, и еще один коннект у нас прямо сейчас состоится. Со мной на связи представитель компании Beaker Laser, Нета Нафтали. Нета, еще раз здравствуйте.
21: Доброе утро еще раз.
20: Предлагаю продолжить разговор, прежде всего, про вашу акцию, которая сейчас проходит при покупке Beaker Laser Plus в подарок. Человек получает современный прибор, этот прибор для удаления, так как я не пользуюсь, к сожалению, а может и к счастью, вот, для меня немножечко, да, это незнакомый прибор, так вот, да, для удаления волос, правильно?
21: Да, все правильно, все правильно.
20: И сейчас сам Beaker Laser Plus можно приобрести по цене 1600 шекелей.
21: Да, то есть Beaker Laser Plus мы получаем за 1600 шекелей, дополнительно в подарок мы получаем, да, домашний аппарат для удаления волос, причем который тоже важно, что он израильского производства, и важно, что он безопасен настолько, что его можно использовать всей семьей, то есть буквально, ну, как бы, не будем подаваться в подробности, но от девчонок-подростков до взрослых, очень взрослых женщин, да и не только женщин, у нас нет никаких гендерных здесь противоречий и ограничений, в общем, всей семьей его можно использовать, потому что он абсолютно безопасен для разных возрастов. Вот, да, это основная акция, которая у нас есть сегодня.
20: Ну и при покупке чего-либо всегда людей интересуют, вот, наверное, в первую очередь такие вопросы. Как просто начать пользоваться самим прибором Beaker Laser и какой срок службы у него?
21: Как просто? Очень хороший вопрос, да, потому что, как я уже сказала в предыдущем выходе, когда его создавали, в основном, как бы, в мыслях создателей были пожилые люди, но не только, не в основном, но в смысле их очень сильно имели в виду, когда создавали такой домашний прибор для боли, и очень хотелось сделать так, чтобы им было действительно просто пользоваться, чтобы там было негде запутаться, да и кроме того, кроме пожилых людей, ну, многим из нас иногда сложно с какой-то новой техникой, совершенно непонятно, как чем пользоваться, все слишком запутано, 45 тысяч тысяч языков в инструкции. В общем, мы все, я думаю, периодически попадаем в ситуацию, когда у нас какой-то новый гаджет, а мы не очень понимаем, как им пользоваться. Так вот, на BQ Laser, во-первых, конечно же, в каждой коробке, которую вы получаете, конечно, идет инструкция на русском языке. Это вообще не обсуждается. В макете, в которой вы будете звонить и при заказе, и потом у вас будет возможность пожизненно звонить в него, всегда есть русскоязычные сотрудники, если вам захочется задать доп. Вопросы. И что касается самого прибора, это всего три кнопки буквально. Это кнопка включения, кнопка, которой мы настраиваем время, которое как бы в стационарном режиме работает прибор. Наша минимальная рекомендация — это два раза в день по 6 минут. То есть вы выставляете эти 6 минут. И третья кнопка, она позволяет включить такой классный режим, когда он работает не при прикосновении кожи непосредственно с таким небольшим давлением, а как бы стационарно, стоя немножко в стороне от вас. Например, если это какое-то неудобное место, как поясница или вот задняя поверхность шеи, то есть вам неудобно будет сидеть 6 минут, это держать как бы рукой рядом с собой, вы можете поставить его просто рядом с собой, он будет работать сам эти 6 минут. Все, три кнопки, инструкция на русском.
20: Но наша любимая вкл-выкл.
21: Да, да, буквально вкл-выкл, время и вот этот режим классный, который позволяет работать стационарно. Все, то есть в трех соснах точно не запутаемся. Но
20: это потрясающе,
21: даже если вдруг запутаемся, да, можно всегда
20: позвонить. И так наша жизнь усложняется, в том числе и болью,
21: да?
20: Чем проще чем-то пользоваться, тем комфортнее.
21: Конечно.
20: Эта жизнь становится. Тогда остается узнать номер телефона, куда же обращаться.
21: Да. Да, да, только на этой неделе, пожалуйста, друзья, спешите приобрести BQ Laser версии Plus по стоимости 1600 шекелей и получить в подарок домашний аппарат для удаления волос. Звоните скорее по номеру *3414* и приобретайте по этой классной акции аппарат аж 2 для всей семьи.
20: Да, да, да, на самом деле не упустите такую возможность. Спасибо, Нета, до
21: спасибо
20: встречи в следующем часе. Итак, *3414*. Звоните прямо сейчас.
7: Реклама.

0: Группа 5 утра. Прыгнем в тачку. Ах, прыгнуть и уехать. А многие сейчас воскликнут. Ну и куда тут? Ну, в рамках нашей страны, да, любимейшей страны, дальше на машине-то никуда и не выйдешь, по факту. Вот, если только у вас не машина, а амфибия, чтобы там... Ну и, да и уплыть далеко без соответствующих разрешений тоже не получится. Вот, но, да, воздушный транспорт у нас, по факту, чтобы вылететь за пределы Израиля. Ну и вот какие-то водные также виды транспорта, специально обученные. Если вы хотите, например, в круиз отправиться, очень большущая у меня мечта. Вот именно круиз. Если там не кругосветка какая-нибудь, то вот что-нибудь, но вот но помасштабнее как-то хочется. Не так, чтобы вот там неделя какая-нибудь. Нет. Так, чтобы вот адаптироваться. Потому что там вот эта качка, вот, это, вот эти все дела сначала. Ну, не знаешь, на самом деле, вроде никогда не страдал этой водной болезнью, но... потому что на прогулочных катерах все нормально. Но когда ты на круизном лайнере оказываешься, вроде там и не должно ощущаться особой качки, потому что, ну, махина такая громаднейшая. Вот, на мой взгляд, как-то это все должно сглаживаться. Но поди знай, какая волна тебя настигнет. Вот, поэтому так, чтобы адаптировался. Если уж совсем плохо, ну, понятно, в первом же порту выпрыгнул и только пятки сверкали. Ой, но это я все к тому, что находим время, то, с чего и начинал этот час. Находите время для того, чтобы позволять себе побольше отдыха. Так, ну окей, этот час подходит к своему завершению, друзья мои. У меня остается совсем немного времени. Только для того, чтобы представить следующую рубрику, которую для вас подготовила моя коллега Лена Семенова. Рубрика у нас регулярная. Называется она «День артиста». И сегодняшним днем эта рубрика посвящена одной из основоположниц кантри-рока. Вот такая стилистика в музыке также существует, если вдруг кто-то не слышал. Да, именно кантри-рока. И звать эту исполнительницу, на секундочку, обладательницу 11 премий Грэмми, Линда Ронстадт. Итак, День артиста.
1: День артиста на Первом радио.
2: Ну как вам этот плотный рок-н-ролльный драйв? Под эту вещь, между прочим, в середине 70-х сходила с ума вся планета. В эфире Первого радио мы отмечаем 80-летний юбилей главной рок-королевы той эпохи, неподражаемой Линды Ронстадт. И прямо сейчас история о самом парадоксальном и громком успехе в ее карьере. Итак, к 1974 году Линда уже прочно зацепилась на сцене, но ей отчаянно не хватало одного – бронебойного суперхита, который поднимет ее на самую вершину мировых чартов. Ее продюсер Питер Эшер предложил перепеть старый ритм-блюзовый трек «You are no good» – «Ты никуда не годишься». Линда неохотно согласилась, но когда дело дошло до записи на студии Sound Factory в Голливуде, начался самый настоящий ад. А все дело в том, что наша сегодняшняя именинница эту песню искренне и глубоко ненавидела. Ей казалось, что аранжировка звучит грязно, а ее собственный вокал в припеве – это, цитата, «ужасный кошачий пис, который стыдно показывать людям». Певица в слезах выбегала из студии, швыряла микрофонные стойки и кричала, что этот трек полностью уничтожит ее репутацию. Продюсер шел на любые ухищрения, он часами уговаривал Линду и буквально силой

Мартин буквально хвостиком ходил за певицей и даже выступал у нее на разогреве перед концертами. Таблоиды исходили желчью, вовсю шутя, что главная женщина американского рока завела себе карманного шута. Сам же Стив Мартин позже со стыдом признавался, что сходил с ума от ревности. Ведь пока он развлекал публику веселыми шутками, толпы фанатов штурмовали гримерку Линды с цветами и дорогими подарками. А вот когда песня «You are no good» добралась до радиостанций, она произвела эффект разорвавшейся бомбы. Песня пулей штурмовала хит-парады и в начале 75-го стала единственным в жизни Линды синглом, который занял первое место в главном американском чарте Billboard Hot 100. Она превратилась в неприкасаемую икону стадионного рока. Роман со Стивом Мартином под этим давлением славы сошел на нет, а сама именинница потом со смехом вспоминала, что вот этот кошачий писк, как она говорила, принес ей больше денег, чем все прошлые альбомы вместе взятые. Ну и пока мужчины-рокеры пытались копировать ее стиль, Линда уже ввязывалась в новую битву, перепевая старых кумиров из 50-х и заставляя прессу называть себя рок-диктатором в юбке. Совсем скоро я расскажу вам о том, как Линда Ронстадт спасла от полного банкротства культовых братьев Эверли и почему американские газеты обвиняли ее в грабеже ветеранов сцены. Просто будьте рядышком. Ну а пока на первом величайший триумф Линды Ронстадт «You're no good».

0: квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. Тидар, звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
1: Чертог – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог – пейте на здоровье.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики – всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Покупайте BeCure Laser Plus и получаете прибор для удаления волос в подарок.
4: Что-что? Повтори, пожалуйста.
3: Ты все правильно услышала. Покупаете BeCure Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните. Звездочка 3414. BeCure Laser. Звездочка 3414.
5: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
5: Жаркое лето в Center Car.
11: Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман.
5: Звоните 03-558-5458.
12: Реклама.
13: Первое радио. Новости.
14: Военнослужащий ЦАЛЯ приговорен к 5 годам тюрьмы за контакты с иранским агентом. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Военный суд приговорил военнослужащего срочной службы ЦАЛЯ к 5 годам лишения свободы за контакты с иностранным агентом и передачу информации, которая могла оказаться полезной противнику. Согласно разрешенной к публикации информации, в 2025 году военнослужащий получал в Телеграме предложение о выполнении различных заданий от нескольких лиц, часть которых была связана с Ираном. Один из иранских агентов предложил ему деньги за съемку видеоматериалов. Во время операции «Народ как лев» в июне прошлого года военнослужащий отправил агенту 2 снятых им в гражданских районах видеоролика с перехватами ракет и получил плату за один из них. Кроме того, он переслал несколько других видеозаписей из гражданских районов, включая найденное в интернете видео последствий ракетного попадания. Позднее военнослужащий самостоятельно прекратил контакты и сообщил о них представителю своего подразделения. На следующий день он был задержан Шабаком. Военная прокуратура требовала назначить обвиняемому 7 лет заключения. Суд учел тяжесть преступлений. Вместе с тем было принято во внимание, что он не передавал военную информацию или сведения, полученные по службе, и самостоятельно прекратил связь с агентом. Помимо 5 лет тюрьмы, суд назначил условное наказание, штраф в размере 1000 шекелей и разжаловал военнослужащего до рядового. На все материалы дела, включая имя военнослужащего и полный текст приговора, наложен запрет на публикацию. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху планирует в ближайшие дни отправиться в США и в начале следующей недели посетить Вашингтон. Ожидается, что он встретится с президентом Дональдом Трампом в Белом доме, хотя окончательно встреча двух лидеров пока не назначена, сообщает Кан и Вайнет. Одной из главных тем переговоров должна стать ядерная программа Ирана и возможное постоянное соглашение между Вашингтоном и Тегераном. Израиль намерен представить американской стороне имеющиеся у него разведывательные данные и добиваться, чтобы соглашение предусматривало вывоз обогащенного урана из Ирана и запрещала Тегерану самостоятельно обогащать уран. Израиль также намерен настаивать на включении в договор ограничений, касающихся иранской программы баллистических ракет и поддержки Тегераном вооруженных группировок в регионе. Еще одной темой станут ситуация в Ливане и Сирии и дальнейшее присутствие там израильских войск. По меньшей мере, 7 иранских военнослужащих погибли в ночь на среду во время американского удара по военной базе в районе Бампур на юго-востоке Ирана, сообщает агентство ТАСНИМ. В сообщении указано, что Вашингтон нанес удары по базе сухопутных сил Ирана, выпустив по ней 13 ракет. Несколько человек получили ранения. В иранской армии предупредили, что не оставят без ответа действия американской стороны. Полиция Израиля пытается сдержать войну между криминальными кланами Мусли и Джаруши, в рамках которой представители преступных группировок атаковали гранатами несколько филиалов суши-кафе «Джапаника». В полиции опасаются, что после ночных подрывов, когда в кафе нет людей, ситуация эскалируется и следующие атаки произойдут уже днем. Правоохранители задержали главаря одной из преступных группировок Йоси Мусли и еще трех человек, подозреваемых в причастности к атакам на рестораны «Джапаника». Полиция просит продлить их задержание еще на 8 дней. В пресс-службе полиции заявили, конфликт между двумя влиятельными группировками начался около недели назад. На данный момент произошло 13 инцидентов. Мы находимся в режиме повышенной готовности по всей стране. И о погоде. Температура воздуха сегодня существенно не изменится и останется в пределах среднесезонной. В Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Эйлате 41. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Развитие событий в следующем часе. I said I love you for life, but I just sold our house.

0: День артиста на Первом. Реклама.
1: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры.

Как всегда, трек из разряда моих любимых, с незамысловатым припевом, с которым даже и такой человек, не умеющий петь, как я, может теоретически справиться. Бам-бам-бам-бам, Эд Ширан, да. Только что на старте этого часа. Друзья мои, 11.08, и мы продолжаем. Не буду долго разглагольствовать, потому что и этот час у нас будет очень насыщенным. Очень много хорошей информации. Никогда не пропускаю. Я свою точку зрения выскажу. Может быть, кто-то и прислушается. Никогда не пропускаю... стараюсь пока... Чё вот тут... Никогда не говори никогда. Стараюсь не пропускать рекламные блоки. Даже когда это в интернете во время просмотра различных роликов тебе выскакивает что-то, я сначала фиксирую перед тем, как промотать. А вдруг пригодится? А вдруг что-то интересное? А вдруг что-то выгодное? Так вот, и вы тоже, друзья мои, оставайтесь в Первом радио, и в этом часе узнаете много полезного. Конечно же, и музыка будет присутствовать, несмотря вот на плотность информационной повестки часа. У микрофона Сава, мы продолжаем с моими пожеланиями, конечно же, прекрасного утра, которое уже совсем скоро, через 51 минуту, по факту вот временных таких разграничений, уже пересчет в прекраснейший, не менее прекраснейший день, чего я вам искренне и желаю. Пусть все получается, и, как говорил в предыдущем часе, находите время для отдыха. Начальника, я отдыхать, все, пока, Сава так сказал. Ну, смотрите, главное, чтобы без санкций. Впоследствии, после вашего отдыха, если он затянулся. Так, окей, на очереди у нас дискотека-авария. Если хочешь, останься. С удовольствием.

0: А дискотека «Авария», если хочешь остаться, не берем с нее пример, точнее, со слов этой песни. Возвращаться и нечаянно уснуть. Возвращался, возвращался и недовозвращался. Нет, а если поставили цель приезда куда-либо, вот пусть все эти цели будут достижимы. Так, а я, судя по времени, да, а у меня опять прямейшее включение. На связи представитель компании Бикер Лейзер Нета Нафтали.
1: Реклама.
0: Нета, доброго, пока еще утро, да? Еще в день
2: доброго,
0: не перешли.
2: Доброго. Думаю, да. Пока еще, да, да.
0: Да, да. Так, сделаем акцент, что именно доброго, а не пока доброго.
2: Да.
0: Расскажите, пожалуйста, акция у вас, вот как мы выяснили в предыдущем часе, продолжается при приобретении прибора Бикер Лейзер Плюс. Приобретающий получает в подарок прибор для удаления волос. А стоимость самого прибора на данный момент 1600 шекелей.
2: Да, да, все правильно. То есть, чтобы немножко, да, тоже развеять путаницу, то есть вы платите 1600 шекелей за Бикер Лейзер Плюс и получаете в подарок домашний аппарат для удаления волос, который сам по себе еще стоит 1600. Поэтому у нас есть как бы две одинаковые цифры, есть немножко путаница, но вы платите 1600 за Бикер Лейзер Плюс и получаете в подарок аппарат, который сам по себе стоит 1600. То есть вообще сумасшедшей стоимости подарок, мне кажется, вообще очень хорошо воспользоваться этой акцией.
0: Да, мы выяснили, опять же, в предыдущем часе, что он доступен для использования беременным женщинам. Узнали, насколько просто начать им пользоваться, также как долго он сам по себе служит, этот прибор. Все, кто не слышали, могут вернуться, у нас подкасты, записи все сохраняются. А вот сейчас скажите, пожалуйста, а в чем же секрет эффективности самого этого прибора?
2: Ой, очень хороший вопрос. Да, для начала надо чуть-чуть, прям два слова сказать про саму лазерную терапию, наверное. То есть еще раз чуть-чуть прям на пальцах объясню, как она работает. Получается, что лазерные лучи проникают глубоко в ткани нашего тела и воздействуют на те части наших клеток. Это как бы в каждой клеточке есть эта часть, она называется митохондрия. Так вот, эта митохондрия — это та часть клетки, которая отвечает за выработку энергии. Это та энергия, которая нам нужна для того, чтобы справиться нашему организму самостоятельно, справиться как раз с воспалением, с отеком, с какой-то еще проблемой. А так как мы говорим здесь про боль, чаще всего первопричина боли — это именно что воспаление. То есть не просто ощущение, а воспаление, которое привело к этой боли. Соответственно, если мы лазерным лучом заставляем наш организм самостоятельно вырабатывать эту энергию лучше, у него лучше получается справиться с воспалением, с отеком, который, например, давит на нервное окончание, тем самым вызывая боль, или с какой-то плохо заживающей раной, или с постоперационной раной. То есть главный секрет эффективности в том, что это работа с первопричиной, а не просто маскирование, как, например, какой-то любой таблеткой обезболивающей. Конечно,
0: как
2: таблетки обезболивающие тоже
0: заклеили.
2: Важны. Да. Таблетки обезболивающие, конечно, тоже важны. Мы не говорим, что их надо теперь выкинуть в мусорку. Но если мы хотим работать с причиной, то это именно что Бикер Лейзер, а не просто вот как бы маскирование какое-то поверхностное.
0: А если мы уже говорим про эффективность, то расскажите, пожалуйста, еще, как быстро ощущается результат?
2: По-разному. Наши клиенты, конечно, говорят про разные вещи, потому что у всех разные организмы и разные проблемы. В общем, тысячи факторов сходятся в одном человеке. Некоторые говорят, что очень-очень быстро, то есть смотря какая проблема стояла за этой болью. Некоторые говорят, что нужно больше времени. Наша базовая рекомендация, без которой вообще, мне кажется, не обойтись, это минимум 2 раза в день по 6 минут и в течение 2-3 недель. То есть если вы все-таки не окажется не из тех, кто... Вот прям один раз вы приложили, и вам стало легче. Наша основная рекомендация – это как минимум в течение этих 2-3 недель соблюдать дисциплину 2 раза в день всего по 6 минут. Я думаю, что это совсем немного, пока вы смотрите телевизор или даже едете в машине и можете там какой-нибудь коленке приложить аппарат. Как минимум 2-3 раза в день, 2-3 недели, и тогда будет действительно устойчивый, хороший эффект.
0: Тогда мы ждем Нета вас в студии, чтобы вы тут нам на веревочке тоже повесили, пока мы в эфире. Мы прикладываем, и все проходит. Номер телефона. Пока действует акция, чтобы наши радиослушатели успели сделать заказ.
2: Да. Еще раз очень замечательная, мне кажется, классная акция на этой неделе, которая закончится как раз вот этой неделей. Прибор Beaker Laser Pro плюс подарок, домашний аппарат для удаления волос. Все вместе всего за 1600 шекелей. Звоните скорее по номеру звездочка 3414.
0: Спасибо огромное. На этом мы с вами продолжим во второй половине этого часа. Друзья, я напоминаю номер телефона. Звездочка 3414.
1: Реклама. Первое радио. 89.1 FM.
3: Так, пишите, откуда родом?
4: Первое радио, знаешь?
3: Знаю. Адрес какой?
4: 101 километр.
3: Выходите-то когда?
4: Во вторник.
3: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
4: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
5: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
3: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15.00 программа авторской песни.
1: Реклама.
6: Ищите действительно просторную квартиру в Батьяме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Батьяма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. «Тидар Мифца Синай», Батьям, звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
7: Деликатесы по суперценам в Маданеймане. Красная икра Лемберг, 49,90 за две банки по 90 граммов. Стейк осетра из кибуца Дан, свежемороженый, 49 шекелей за килограмм. Французские вина Гранд Версаль и итальянское печино Кьянти всего 29,90. Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления. В соответствии с условиями мероприятия. Маданеймане. С нами вкусно!
8: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
9: Покупайте Beaker Laser Plus и получаете прибор для удаления волос в подарок.
10: Что-что? Повтори, пожалуйста.
9: Ты все правильно услышала. Покупаете Beaker Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните. Звездочка 3414. Beaker Laser. Звездочка 3414.
7: В новом филиале Маданеймания «Ашкелон». Творог с изюмом, вишней и клюквой – 19,90 за килограмм. Филе лосося копченое нарезанное – 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко – 2 банки за 14,90. Маданеймания. Мидхам Эликоин 21. Напротив Академического колледжа.
11: Жаркое лето в Центркар. Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман. Звоните 03-558-5458.
6: Тидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
1: Реклама.
12: Лучшая музыка. 89.1 FM.

0: просто твоя.
1: Девчонка! Да, песня, конечно же, про любовь, но я так понимаю, все-таки в большей степени с женской стороны. Кстати, на ваш взгляд, ну, вопрос такой, наверное, риторический, я не буду вас сейчас напрягать, там, пишите на WhatsApp, нет, для того, чтобы так, на секундочку, от какой-то бытовухи отвлечься, но я имею в виду рабочий, на ваш взгляд, какая все-таки любовь сильнее, мужская или женская, а? Большие глаза наших продюсеров. Они сейчас на ЦУЕФА будут сбрасываться и решать, какая же, мужская или женская. Ну, на самом деле, моя точка зрения, которая, конечно же, никого не интересует, но надо же о чем-то говорить, и я обязательно ее выскажу. Я бы поставил знак «равно». И прежде всего, все зависит от человека. Насколько вот он в жизни к некоторым... Тут можно по наблюдательности, по некоторым моментам делать небольшие выводы. Конечно же, не углубляясь в какую-то серьезную психологию, но вот как он в жизни к некоторым вещам относится, вот настолько он способен и любить. До Луны и обратно, или, может быть, максимум до ближайшего, я не знаю, светофора и обратно. Вот. Или до холодильника и обратно. Все, на этом любовь и завершилась. Так, друзья, окей, отставляю в сторону эти философские рассуждения. Прекрасного дня. Нет, еще прекрасного утра. Что-то я вперед забегаю. Да, у меня строгие разграничения. До 12 утра, до 5 вечера день. А вечер и ночь — это вообще ото товар. Слушаем «Свет моей любви» от Кристины Арбакайте.

0: Итак, дорогие мои, мы перешагнули середину часа. 11:31. И продолжаем, конечно же, прямые включения. Как вы успели заметить, их сегодня огромное количество. И вот на очереди наш постояннейший командировочный мой коллега Игорь Красковский. Ну, наверное, с рассказом про один из самых животрепещущих и так волнующих многих вопросов. Это, конечно же, жилищный вопрос.
1: Реклама.
0: Игорь, привет еще раз.
2: Сава, привет, Пупере, как слышно?
0: А уже лучше, я так понимаю.
2: Ура, ура,
0: с каждым, отлично. С каждым подключением ты на этаж выше становишься.
2: Совершенно верно.
0: Выстраивают.
2: Два этажа уже построены, поэтому те, кто интересуется, могут приехать посмотреть. А я сегодня в командировке в Тит-Арми, в Ца-Синай, в Бат-Ям. И если вы, друзья, ищете действительно большую квартиру в Бат-Яме, мы представляем жилой проект, ну, номер один, просто Тидар, Мивца, Синай, Бат-Ям, в востребованном районе, в центре Бат-Яма. Что может быть еще лучше? Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе города. Итак, сразу запишите телефон компании Тидар, звоните, не теряйте времени, звездочка 8383, звездочка 8383. Так, друзья, эти квартиры, в которых есть все, и качество, и разумная цена, и удобное расположение, и классный вид с балкона. Есть Мамадзе, ощущенная комната. Это, как вы понимаете, актуально. Парковка для каждой квартиры. Самое главное, эти квартиры большие, просторные и в шикарном месте. Покупка, кстати говоря, без лишних переживаний. 10 лет гарантии от компании Тидар. Итак, друзья, те, кто сейчас позвонит, сделайте это. Вам положена скидка до 215 тысяч шекелей. Просто представьте себе. Также удобные условия оплаты. Платите 20% в подписании. Ну а остальное к моменту заселения. Тидар, Мивца, Синай, Бат-Ям. Еще раз телефон, звездочка. 8383, звездочка 8383, звоните, приезжайте, посмотрите, предложение действует в соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир, поэтому спешите, не затягивайте, пока эти квартиры есть в наличии. Всем пока, удачи,
0: Игорь,
2: покупки, увидимся. На вашем новоселье, да, Сава?
0: Я так понимаю, локацию, адрес можно узнать по этому номеру телефона. Я как житель Бат-Яма с огромным удовольствием.
2: Конечно.
0: Сейчас позвоню, разузнаю, буду проезжать мимо. Ну, помочь, может, не помогу в строительстве, но позырю с огромным удовольствием.
2: Отлично, Сава. Приезжай, встретимся, кофейку выпьем. Звездочка 8383, Тидар, Мивца, Синай, Бат-Ям. Не теряйте времени.
0: Спасибо, Игорь, большое. Да, итак, информация, я уверен, полезна тем, кто задумывался о улучшении своих квадратных метров, о увеличении квадратных метров и улучшении качества жилищных условий.
1: Реклама. Лучшая музыка.
3: 89.1 FM.

0: Первое радио. 89.1 FM.
1: Я это...
2: Шо? Опять?
3: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
4: «Снова Вергунова».
2: Сейчас спою.
3: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
2: Спасибо.
3: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
2: Ты заходи, если что.
3: Реклама.
5: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
11: Пельмени?
12: Да.
11: Вареники?
12: О, да.
11: Чебуреки, голубцы, котлеты.

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках с выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла Галилея» – летний фестиваль на севере с 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла Галиль» в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
2: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
2: Жаркое лето в Центркар. 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей. Звоните 03-558-5458.
9: Реклама.
10: Ну что ж, друзья, продолжается эфир на Первом радио. Конечно же, мы не стоим на месте и двигаемся только вперед, как уверен и вы, наши дорогие радиослушатели. Так, в этом часе у нас еще одно прямое подключение остается, но перед этим предлагаю послушать «Елку». Конечно, куда уж без нее. Эти витражи. Проходишь мимо этих витражей. Так, или мы коннектимся. Ага, мне тут подсказывают, что надо все-таки елку-то отодвинуть. Новый год не скоро. С огромным удовольствием это и делаю. И осуществляю подключение с представителем компании Beaker Laser. Сегодня мы говорим про прибор, в большей степени про акцию, которая сейчас проходит в компании. Но обо всем по порядку, дорогие мои. С нами на связь выходит представитель компании Beaker Laser. Это Нафтали.
9: Реклама.
10: Нета, еще раз здравствуйте.
11: Здравствуйте еще раз.
10: Продолжаем. Да, прежде всего, акция. Это у нас во главе угла, да, при покупке самого прибора, который сейчас называется Beaker Laser Pro.
11: Beaker Laser Plus,
10: потому что к нему, да, сам прибор сейчас стоит 1600 шекелей уже, очень выгодная цена, так вот, плюс к этому прибору идет и аппарат для удаления волос в домашних условиях, и это не газовая плита, я так понимаю, да?
11: Нет, давайте как-то поаккуратнее, друзья, все-таки безопасность, естественно, должна быть, наверное, приоритетом, правильно?
10: Да, вот сразу же, сходу с пылу с жару, здесь вопрос от нашего радиослушателя про прибор удаления волос. Он лазерный, интересуется Посейдон?
11: Да, конечно. Это холодный лазер, то есть лазер горячий, который используется в строительстве, в хирургии и так далее. И есть холодный низкоинтенсивный лазер. Вот это холодный низкоинтенсивный лазер, который в основе Beaker Laser. Да, все правильно.
10: Но он про удаление волос тоже интересовался. Про этот прибор лазерный или нет? Или
11: Beaker Laser лазерный прибор?
10: Да.
11: Да. Домашний аппарат для удаления волос, по-моему, да, если я не ошибаюсь, это точно не обычный вот этот, как он называется, эпилятор, который ужасно выдергивает волосы.
10: Ой, не-не-не.
11: Не-не-не.
10: Технологии из 20 века.
11: Нет, да, мы не про это, там все бережно, все аккуратно, да. Я думаю, что да, наверное, но лучше уточнить, конечно, при звонке.
10: Хорошо, да. Нета, подскажите, пожалуйста, ну вот, наверное, существует несколько основных проблем, да, что касаемо опорно-двигательного аппарата, на который прежде всего и рассчитан Beaker Laser.
11: Да.
10: Это межпозвоночные грыжи и протрузии, это пяточные шпоры, это проблемы с запястьями, да, сухожилия и так далее, и суставные хрящи. Как вот да, с этим? Да. Борется или не борется прибор?
11: Борется, борется, конечно, да. Конечно, мы не имеем в виду, что мы сейчас приложим аппарат, и он волшебным образом поставит нам диск на место, или он, не знаю, сточенный как раз, изношенный сустав вырастет обратно
10: восстановит
11: за 2 секунды. Да-да-да, вопрос в том, что неважно, грыжа это или это артрит, как раз, который на кистях часто проявляется, или это какое-то повреждение мягкой ткани, типа сухожилия, растяжение связки, все это в основе имеет свое, в смысле, болевые ощущения от всего этого, это все равно воспаление. Это воспаление, например, тканей вокруг грыжи. Это отек вокруг грыжи. Это воспаленное нервное окончание вокруг нее. У меня, по-моему, грыжи даже несколько, если я не ошибаюсь. То есть я знаю, о чем говорю.
10: Но у каждого человека, на самом деле, после определенного возраста, как минимум, протрузии существуют, да.
11: 100%, да. Мне просто еще, в принципе, с позвоночником не повезло, поэтому там у меня весь букет. В общем,
10: сестра... Ну, у меня та же, на самом деле, проблема, да.
11: Жму руку, да, не повезло нам с позвоночниками. В общем, да, конечно, мы не говорим, что это вот прям вот один раз волшебную кнопку вы нажмете, и грыжа вернется обратно в межпозвоночное пространство. Конечно, нет, но воспаление, которое происходит вокруг, да, это то, чем мы обязательно лечим.
10: Да, грыжа давит на корешок нервный, а корешок воспаляет мышцы, а прибор снимает вот это мышечное воспаление.
11: Абсолютно правильно, да, все так, да, именно так.
10: Да. Так.
11: Это. Я хотела добавить, что мы мышечно-скелетное здоровье и проблемы все связанные с этим, это, конечно, тоже как бы одно из основных направлений работы Бекер Лейзер, но так как мы, опять же, вот четвертый раз за сегодня говорим про то, что мы работаем с воспалением с помощью Бекер Лейзер, это не только про мышечно-скелетное здоровье, но и, например, про целый спектр заболеваний кожных, потому что у кожных заболеваний разные причины, какие-то аутоиммунные, какие-то аллергические, какие-то вирусные и так далее, но все равно это все заканчивается воспалением на кожном покрове. Так вот, Бекер Лейзер работает с этим тоже, то есть огромный-огромный спектр его применения у нас есть.
10: То есть не только опорно-двигательный аппарат, но и кожа — это самый большой орган в организме человека.
11: Да, это на правда, самом деле. Да. С кожей тоже можно работать, да.
10: Хорошо, достаточно подробно. Спасибо вам за эту информацию. Осталось еще раз напомнить номер телефона и сказать про акцию.
11: Да, скорее, друзья, спешите. Только на этой неделе это уже заканчивается, эта акция. Мы предлагаем приобрести вам Бекер Лейзер версии плюс, одна из самых наших последних и крутых, продвинутых версий, по цене 1600 шекелей, и получить в подарок домашний аппарат для удаления волос, который сам по себе еще стоит 1600 шекелей. Это целых 2 айтема по цене всего 1600. Звоните скорее по номеру звездочка 3414, приобретайте скорее, акция закончится уже совсем скоро.
10: Итак, с нами на связи была представитель компании Бекер Лейзер, это Нафтали, я вас благодарю.
11: И я вас, спасибо большое.
10: И дай бог, чтобы все были здоровенькие.
11: Да.
10: Вот, а если вдруг, конечно же, ну, жизнь такова, что всякое случается, то звоните звездочка 3414. Пока акция действует, вы можете получить огромнейшую выгоду.
4: Реклама.

Знакома ситуація. Гуляєш, гуляєш, а тут хлебись в вітріні стоїть, що-то таке. І манить тебе, і манить. И потом выходишь из магазина и понимаешь, как, насколько тебя заманили. Друзья, 11.52 мое пребывание в эфире завершается на сегодняшний день. В ближайшее время, конечно же, мы с вами встретимся, но в пятницу тоже с утра, но немножечко пораньше, с 7 до 10 в рамках программы «Савино утро». Сейчас я, конечно же, представлю рубрику, которая завершит этот музыкальный час. И это музыкальная рубрика, которая называется «День артиста». Ее для вас подготовила моя коллега Лена Семенова. И в этот раз рубрика посвящена основоположнице кантри-рока, обладательнице 11 премий Грэмми Линдзи Ронстадт. А потому что сегодня она отмечает свой юбилей 80-летия. А я говорю вам прекрасного дня. С вами был Сава. Всех люблю, всех обнял.

Совершенно потрясающая история о том, как наша именинница устроила грандиозную битву за чужие авторские права и умудрилась помирить двух злейших врагов с помощью денег. Ну а как еще? Итак, в 1975 году Линда решает перепеть старый хит «When Will I Be Loved?» «Когда же меня полюбят?», который еще в 60-м записал культовый дуэт братьев Эверли – «The Everly Brothers». Линда добавила песни тяжелого рокового драйва, и трек мгновенно взлетел на первое место в престижном кантри-чарте Billboard. Но американская пресса тут же развязала против певицы грязную кампанию. Желтые газеты выходили с заголовками, что Рон Статт цинично паразитирует на чужом наследии и буквально грабит старых рокеров, забирая себе всю их былую славу. Однако за кулисами шоу-бизнеса скрывалась совершенно другая, удивительная правда. Дело в том, что братья Фил и Дон Эверли к тому моменту люто друг друга ненавидели. Просто за два года до этого на концерте Фил разбил гитару о голову своего пьяного в хлам брата Дона, ушел со сцены, и дуэт со скандалом распался. Эти два непримиримых рокера сидели без гроша в кармане. Они погрязли в судах и вообще друг с другом не разговаривали. Настолько была велика их обида. Про поговорить и решить проблемы миром речи вообще быть не могло. И тут случилось чудо. В свет выходит кавер-версия Линды Ронстадт на их хит «When Will I Be Loved?». Именно он, этот кавер, спас этих враждующих ветеранов сцены от окончательной нищеты и банкротства. Благодаря ее сумасшедшим продажам братьям Эверли на счет упали гигантские авторские отчисления. Дон Эверли позже публично поблагодарил Линду в интервью, заявив, что ее потрясающий голос вернул их музыку к жизни и обеспечил им безбедную старость. А еще он со смехом сказал, что она, Линда Ронстадт, сделала невозможное. Она заставила двух злейших врагов жить оси в шатком, но мире. Вот так наша именинница в очередной раз доказала, что за ее бунтарским характером скрывается невероятно благородное сердце. Правда, почивать на лаврах Линда не собиралась. Уже в следующем альбоме она готовит совершенно гипнотическую балладу, в которой зашифрует кулуарное послание своему тайному и очень влиятельному голливудскому любовнику. А вот ради какого мужчины Линда Ронстадт сбежала на свидание в Африку и почему из-за этого романа спецслужбы США шпионили за ее гастрольным автобусом, я расскажу вам уже в следующем выпуске. Просто будьте рядышком, друзья. Ну а пока слушаем на Первом радио хит «When Will I Be Loved» Линды Ронстадт.

0: День артиста на Первом. Реклама.
1: В новом филиале «Маданей Мания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условием мероприятия. «Маданей Мания». Эли Коэн.

0: 21 напротив Академического колледжа.
1: Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни «Райхона». Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан «Райхона». Мы всегда рады нашим гостям.
2: Эй, вот это какой адрес у него?
1: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040-602.
3: ДАКС в Ришон-Ле-Цион отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. ДАКС Ришон-Ле-Цион, Лишанский 3 и ДАКС Ашдот, Вайцман 2.
4: Большие скидки к финалу Мундиаля в Маданой Мане. Кабанус по-чешски всего 7,90 за 100 граммов. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Филе копченого лосося нарезка 39,90 за 350 граммов. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Маданой Мане. С нами вкусно!
5: Жаркое лето в Center Car. Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
6: Center Car Azur. Дыры Хашива 9.
7: Реклама.
8: Первое радио. Новости.
9: Беньямин Нетаньяху вылетит в Вашингтон и примет участие в похоронах Линдси Грэма. Подробнее через несколько секунд. В Израиле полдень. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху вылетит в Вашингтон вечером в субботу, 18 июля, и останется в США как минимум до вторника, 21 июля. В этот день он примет участие в похоронах покойного сенатора Линдси Грэма. Встреча с президентом США Дональдом Трампом пока не назначена, но ожидается, что она состоится в начале следующей недели. Одной из главных тем переговоров должна стать ядерная программа Ирана и возможное постоянное соглашение между Вашингтоном и Тегераном. Еще одной темой станут ситуация в Ливане и Сирии. Военно-политический кабинет вчера поздно вечером утвердил создание нового еврейского поселения в Северной Самарии, которое будет основано к востоку от Санур. Новое поселение рассчитано на сотни единиц жилья. Оно войдет в состав регионального совета Шамрон и станет 19-м по счету новым населенным пунктом, создаваемым в этом районе. Ключевую роль в продвижении и утверждении этого шага на правительственном уровне сыграли министр финансов Бецалель Смотрич, а также министр обороны Исраэль Кац. Глава регионального совета Шамрон Йоси Даган заявил: «21 год назад мы совершили ужасную ошибку, уничтожив поселение в Северной Самарии. Сегодня на наших глазах вершится историческое исправление этой несправедливости». Мировой суд Тель-Авива продлил срок содержания под стражей 4 подозреваемых в причастности к стрельбе и метанию гранат в коммерческие заведения района Гуш-Дан. Судя по имеющимся данным, подозреваемых задержали накануне, их арест продлен до 19 июля. Вероятно, речь идет о событиях, связанных с нападениями на сеть Джапаника. Тем временем в Хайфе сегодня закрыли филиал суши-ресторана Джапаника после повреждения входной двери заведения. По оценке полиции, это часть масштабной волны атак на рестораны сети, принадлежащей бизнесмену Бараку Абрамову. Рестораны атакуют гранатами и обстреливают из огнестрельного оружия в рамках криминальных разборок между двумя кланами Мусли и Джаруши. Сара Нетаньяху обратилась с требованием предоставить ей пожизненную государственную охрану, включающую служебный автомобиль и персонального водителя. Об этом сообщает Вайнет. По данным издания, Шабак не отклонил эту инициативу, однако дал понять, что вопрос должен решаться, исходя из уровня существующих угроз, а не на основании заранее установленного срока. По данным источников, спецслужбы считают, что охрана семьи премьер-министра должна продолжаться до тех пор, пока сохраняются реальные риски для их безопасности. В настоящее время безопасность Сары Нетаньяху и сыновей Яира и Авнера обеспечивает государственное подразделение Шабака по охране высокопоставленных лиц. Действующие меры безопасности рассчитаны до конца текущего года. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. В Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Эйлате 41. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает PM.

Питер Андре, так зовут этого исполнителя, песня Mysterious Girl, такая загадочная девушка, о которой спел он нам в начале сегодняшнего выпуска программы PM. Сегодняшнего, это значит среда Йом-Рви, 15 июля, в еврейском летоисчислении. Постоянные слушатели программы PM уже прекрасно знают, что сегодня начался новый месяц Ав. Сегодня день Алиф, первый день месяца Ав. Через 9 дней, как вы понимаете, будет Тиша-Б'Ав. Траурная дата еврейской истории. Это вечером ровно через неделю. И потом на следующий день в четверг, 23 июля. Но у нас пока еще июль, середина месяца, 15 число, время почти 8 минут 13-го. Приветствую всех радиослушателей Первого радио. Программа PM. Мы что будем делать? У меня будет для вас загадка. Сегодня во втором часе, между прочим, футбольная будет загадка. Тем, кто не интересуется футболом, сейчас могут сказать: ну, все, это неинтересно. Но мне кажется, загадка будет на тему, кто быстрее найдет ответ в интернете. То есть смогут найти человека, даже не интересующийся футболом. А что им интересоваться после вчерашней игры-то? Скажите мне, пожалуйста. Что уже неинтересно уже все. Что это была? Сборная Франции вчера была? Которая обыграла Барселона фактически? Извините. Ну, сегодня тоже будут, наверное, реакции на эту тему от наших радиослушателей. Куда же мы денемся? У нас через 4 дня заканчивается чемпионат мира по футболу 2026 года. Мондиаль, так называемый. Первый финалист нам уже известен. Второй будет известен сегодня вечером. Значит, загадка. Потом Лена Семенова у нас подготовила рубрики в честь 80-летия певицы Линды Ронстадт. И рассказывает о ее творчестве. Слушаем ее музыку. В конце сегодня каждого часа программы PM тоже будут такие рубрики. Компания Тидар и их проект «Мефца Синай» — наши спонсоры. И Игорь Красковский там находится. Тоже расскажет о том, что как идет там все дело. Что еще? Я надеюсь, у нас будут еще темы для общения, и не только футбольные, уважаемые дамы и господа. И приглашаю вас, как всегда, делиться сообщениями, соображениями, эмоциями на любую тему, которая важна именно вам, персонально вам, используя или Facebook, страницу программы PM, или запомните наш номер, те, кто еще не запомнил и не записал свои телефонные книги. Номер нашего WhatsApp 054-20-70-800. Туда тоже можно отправлять сообщение для эфира, которое я озвучу. 054-20-70-800. PM до 14. Потом у нас спортивное обозрение. Не будем вспоминать с Элли Швидлером, что неделю назад мы прочили победу Франции на чемпионате мира. Этого ничего не было, вам это показалось. Это стерто из памяти. Поехали. Поехали.

0: Это была Диана Арбенина. Так, у нас есть два сообщения на тему футбола, конечно же. Первое от Славы. Привет всем. Сборная Франции испортила праздник взятия Бастилии. Может, они с шампанским с утра переборщили? А испанцы, как всегда, хладнокровные и расчетливые. Сегодня болею за Англию. Ребята из Туманного Альбиона уже давно ничего не выиграли. Вчера я писал, что Трамп, возможно, пошутил по поводу пошлины за армуз. Так и да, он пошутил. Всем нам позитива, несмотря на странные вновь принятые законы. Вчера вы, Павел Михайлович, выглядели на девятке достойно. Сержант написал: поздравляю всех болельщиков сборной Испании с выходом в финал чемпионата мира 2026 года. Такое не опишет Мопассан, продолжает он. Ни Конан Дойль, ни Пауло Коэльо. Как в Далласе французский круассан не смог пройти испанскую паэлью. Стихи от сержанта.
1: Реклама.
2: Дидар Мифца Синай. Батья. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Так и скажите. Максаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максаны и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максаны и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максаны и Хашмаль.
7: Люблю лицкий квас. Натуральный. Настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
8: Вкусно.
7: Лидский квас. Любимый квас.
9: DAX в Ришон-Ле-Ционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах DAX огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Ришон-Ле-Цион, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX.
10: С возрастом меняется не только цвет волос. Потеря зубов меняет форму лица. Технология All-on-Foe и All-on-Sex восстанавливает не только зубы, но и овал лица. И ты выглядишь моложе. Клиники доктора Бангиева. Позвоните прямо сейчас. Звездочка 9442.
11: Большие скидки к финалу Мундиаля в Madden & Mania. Сосиски Виннер новые, всего 5,90 за 100 граммов. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Пельмени Гурме 17,90 за 700 граммов. Литовское мороженое Даду разных вкусов 14,90 за 400 граммов. В соответствии с условиями мероприятия. Madden & Mania. С нами вкусно!
12: Жаркое лето в Центр Кар. 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
13: Звоните 03-558-5458.
1: Реклама.
14: Библиотека PM.
15: Тот, у кого есть зачем жить, может выдержать почти любое как. Фридрих Ницше.

0: Это Мэткон был в нашем эфире. Keep my cool. Сейчас давайте я вас познакомлю с информацией спонсора, господа. Это хорошо знакомый вам проект, который мы рассказываем всю неделю. Тидар, Мефца, Синай, Батьям. Два 13-этажных дома, строительство которых уже началось в Батьяме. В них большие просторные 4-5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе города. Качество, разумная цена, удобное расположение и приятный вид с балкона. Покупка без лишних переживаний. Что имеется в виду? Тидар дает 10 лет гарантии от компании на вашу квартиру. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей. Напомню, размер скидки зависит от размера квартиры, естественно, которую вы покупаете. И удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное к моменту заселения. Тидар, Мефца, Синай, Батьям. Звездочка 8383. Мы еще будем на этой неделе говорить и сегодня, и завтра об этом проекте. Так что, если вопрос покупки квартир для вас актуален, кстати, представители компании говорят, что это и хорошая инвестиция покупать квартиру на стадии строительства, потому что потом она подорожает. У нас не бывает такого, чтобы квартира подешевела, как вы знаете. Итак, звездочка 8383 для всех вопросов, которые вас интересуют.
1: Реклама.
0: Давайте я почитаю еще сообщения, которые пришли на этот раз в WhatsApp. Кирилл 226. Добрый день, Павел. Рекомендую британский мини-сериал «Получеловек». Внимание, сериал категорически запрещен гомофобам, расистам и советским коммунистам, коих немало на вашем эфире, Павел. Это откуда вы знаете, откуда вы взяли это интересное дело. Сериал для тех, кто не спешит ставить клеймо на людях, любит думать, задавать вопросы, анализировать. Не могу пожелать приятного просмотра, там напряг. Хорошего дня, Кирилл 226. Господа, те, кто любит напряг при просмотре сериала, рекомендация от Кирилла «Получеловек». Британский мини-сериал. Следующее и второе. А, это антирасават. Начнем с первого. Вчерашняя загадка про путешествие картины «Джоконда» из Пятой Республики в США навела на парочку мыслей. Первое. Французские искусствоведы были против транспортировки картины воздушным путем под предлогом, что иногда количество взлетов не соответствует количеству посадок, и поэтому «Джоконда» отправился в Новый Свет под покровительством Посейдона. Видимо, эти деятели науки не смотрели фильм «Титаник». Леонардо Ди Каприо смотрел, правда, не до конца, а они нет. И второе. Есть фразы, которые приписывают Далай-ламе. Цитирую. «Люди были созданы для того, чтобы их любили, а вещи были созданы для того, чтобы ими пользовались. Мир в хаосе, потому что очень часто все наоборот». Конец цитаты. Я сейчас не буду обсуждать, почему картины стоят миллионы долларов. Как по мне, это неимоверный бред. Я просто скажу, что 90% людей, которые охраняли это произведение искусства, следовало бы направить на более важные вещи. Например, охрану детских садов или патрулирование улиц. Всем здоровья, антирасават. Блин, ну где же вы были? Это был в 63-м году, антирасават. Что ж вы не посоветовали тогда-то направить этих людей на более полезное время деятельности их? Поле деятельности. Павел Михайлович, привет. Дед Федя оказался прав насчет Испании и Франции. А Англия выиграет и Аргентина. Мой прогноз на игру. Дед Федя, слушайте, ну давать прогнозы. Вчера сколько было прогнозов на победу Франции? Сколько было прогнозов? Да я сам прогнозировал. Ну ладно, это, наверное, неисправимо давать прогнозы. Добрый день, уважаемый Павел Михайлович, пишет нам батька Махно. И радиослушатели. Подозреваю, что сегодня в вашей программе сборную Франции разнесут пух и прах. И даже тот, кто сегодня отгадает загадку, не закажет Марсельезу. К великому сожалению, то, что мы вчера видели на поле, отдаленно напоминает игру под названием футбол. Выяснилось, что в сборной Франции команда не боец. Мы все видели, как она сдалась на милость победителя. А вот сборная Аргентины команда действительно с характером. Мы в этом убедились с вами. Посмотрим, что сегодня немецкий специалист Тухель сможет противопоставить Альбиселесте. God save the Queen. Это он назвал имена тренеров обеих команд. Посмотрим, батька Махно. Конечно, посмотрим. Привет от Колобка. Сильнейшая сборная Франции была лишена владения мячом сборной Испании. В итоге едет домой. Даешь финал Испания-Аргентина. Ой, кто бы знал, кто будет в финале. Я могу только половину финала назвать. Одна команда, вот точно знаю, которая будет играть в финале 19 числа. Про вторую ничего пока сказать не могу. Джастин Бибер сейчас.

Ghost, так называется эта песня, «Привидение», Джастин Бибер. Еще сообщение давайте почитаю. Марк один написал нам вот что. Солнечного, летнего, безопасного дня всем. А я не совсем согласен, дядя Паша, что на выборах 27 октября избиратели будут голосовать ногами. Еще до выбора больше 3 месяцев, а для израильской политики это довольно много. Многим избирателям так затуманили мозги, что они в прострации не могут определиться, а кое-кто боится лохануться, чтобы потом не винить себя и не выглядеть клоуном в глазах близких и знакомых. Достаточное число может голосовать разными частями тела, но не головой, разумом. Поживем, увидим, Михалыч. Не знаю, на мой взгляд, тут лохануться невозможно. По-моему, все очевидно на выборах 27 октября. Но мы просто говорим о разных составляющих процесса выборов. Для того, чтобы проголосовать, надо прийти. То есть это я имею в виду, что проголосовать ногами. То есть явка должна быть высокая. Желательно, потому что мы с вами знаем, какая часть нашего общества голосует с максимально высокой явкой. Все это прекрасно знают. Понятно, что выбор должен быть сделан головой. Я даже, мне кажется, больше головой, чем сердцем. Ну и руки тоже. Конвертик-то вам надо будет, записочку-то вот эту вот потом в конвертик положить, а потом опустить его. То есть все части тела должны быть задействованы. Но до этого, я согласен с вами, больше 100 дней. Что тут много рассуждать на эту тему? Так, дальше. Добрый день, Павел Михайлович. Пишет нам Виталий Криворужский. Вчера в эфире один папа рассказывал, что отвозил дочку на базу и проехал 700 километров. И мне сразу вспомнилась моя история, как я из Рехова-то дочку отвозил на базу на севере. Тоже намотал прилично километров. Мы же папы по-другому не можем. А самое интересное было, что когда мы съехали с 65-й трассы и папа пропал Waze, вот это был квест — найти базу без навигатора. Но мы справились. Всем хорошего дня. Виталий Криворужский. Да, а Франция вчера разочаровала, добавляет он. Не было вчера игры, вообще печалька. Кто бы мог подумать, что сборная Франции будет играть так, как она играла вчера. Что Испания ее разобрала по косточкам, по полочкам, я не знаю, как это все назвать. Ну, слушайте, приятно, что у нас такие отцы. Вот ему ничего не стоит сесть за руль и проехать сотни километров, чтобы отвезти ребенка на базу. А потом еще вернутся эти сотни километров. Молодцы. Дед Изя. Шалом, Павел. Депутат Инон Азулай из ШАС отстаивает интересы харидим. Он делает все, чтобы защищать бюджеты ешив. Он тот, кто просто тырит деньги из наших карманов, да из бюджета тоже. Один из ярых противников призыва харидим, он заявил, говоря о законе приостановки арестов за уклонение, цитата, «Мы задали армии простой вопрос. Сколько учащихся ешив, которые были задержаны и помещены под арест, в итоге пошли служить?» Ответ был «Ни одного». Аресты не дали никакого результата. Конец цитаты. Но самый ужасный, Павел, что он прав. Харидим хохотают. Именно так над этими арестами. Здесь именно он подтверждает, что именно хохотают над этими арестами. Принятие этого закона и всех законов, принятых в последние дни, это не что иное, как сделка Нетаньяху с ортодоксами. Оплатить за эту сделку будем все мы. Если позволим 27 октября Биби и его ортодокса-банде победить. Дед Изя. Слушайте, ну я согласен с депутатом Иноном Азулаем. Аресты, ну арестуют его, посидит он несколько дней в камере, и что? Потом отпустят. Это не та мера, которая должна быть принята для борьбы за то, чтобы они служили в армии. Экономические меры, это да. Лишение пособий. Не служишь, не получаешь от государства, кроме минимума, который тебе положен. По-моему, это естественная вещь. Но не при этом правительстве, как вы понимаете. Павел Михайлович, в кулуарах 9 канала не ходит слушок. Сара с охраной не полетит на финал Мондиаля. Мондиаля здесь написано. С охраной собака. Тем более по жизни смешно, но хочется плакать. Принцесса на горошине. Кстати, кто это написал? Дед Федя. Дед Федя, вы меня заставили сейчас задуматься. Финал Мондиаля в воскресенье. Нетаньяху собрался лететь на похороны сенатора Линдси Грэма. Вполне возможно, что он захочет пойти на финал. Кто ему откажет? Есть человек, который сможет отказать нашему премьер-министру? Нет. Вполне возможно, что Сара захочет с ним тоже. Как удачно все складывается, а? Не было бы, как говорят, не было бы чего? Худо без добра. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Смерть Линдси Грэма, а? Вау! Дед Федя замечательный вообще. Я даже не думал об этом как-то.
а вы того. Навели меня на эти мысли. Все совпало. Теперь сам вопрос, захочет ли Трамп встречаться с Нетаньяху. Он такое про него говорил. Трамп про Нетаньяху. То, что говорил Нетаньяху про Трампа, мы не знаем. То, что говорил Трамп про Нетаньяху, мы знаем. Он любит публично материться, скажем так.

0: Реклама.
1: И сейчас жилой проект «Тидар Мефца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383». В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
2: Покупайте Big Your Laser Plus и получайте прибор для удаления волос в подарок.
3: Что-что? Повтори, пожалуйста.
2: Ты все правильно услышала. Покупайте Big Your Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните звездочка 3414. Звездочка 3414.
4: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
5: В новом филиале Madanay Mania Ашкелон. Пельмени Шева. Десятка 19,90 за килограмм. Сыр королевский и пашихонский 5,90 за 100 граммов. Мороженое Ласунка 3 за 9,90. Madanay Mania. Мидхам Эликоин 21. Напротив Академического колледжа.
6: Жаркое лето в Center Car.
7: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
6: Center Car Azur.
7: Дерех Ашива 9.
0: Реклама.
8: Как я и говорил, Игорь Костковский сегодня у нас опять в командировке. Сейчас он расскажет, где, что и как там вообще все выглядит. Игорь, приветствую.
9: Привет, Павел Михайлович. Уехал, но недалеко. Я сегодня в Бат-Яме, сегодня в компании «Тидар», «Мефца», «Синай», «Бат-Яме». Если вы ищете большую квартиру в Бат-Яме, то мы представляем жилой проект «Тидар», «Мефца», «Синай», «Бат-Ям» в востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе города. Итак, даю вам телефон компании «Тидар», звездочка 8383, звездочка 8383. Итак, квартиры, в которых есть все. И качество, и разумная цена, и удобное расположение, и приятный вид с балкона. Защищенная комната, «Мамат», конечно же. Парковка для каждой квартиры. Самое главное, эти квартиры большие и просторные. Покупка без лишних переживаний. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Ну а позвонившим сейчас, естественно, скидка. Внимание, скидка до 215 тысяч шекелей. С ума сойти. И удобные условия оплаты. Платите 20% при подписании, а остальное к моменту заселения. Итак, «Тидар», «Мефца», «Синай», «Бат-Ям», звездочка 8383, звездочка 8383. Поспешите, звоните, приезжайте, смотрите, уже достраивается второй этаж. Очень интересное предложение, действует в соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического квартир. Всем удачи, друзья, и увидимся, конечно, на вашем, конкретно вашем личном новоселье. Павел Михайлович, спасибо.
8: Взаимно, Игорь. Всего доброго. Бай-бай.
0: Реклама.
10: Первое радио. 89.1 FM.

0: DNA и Сьюзан Вега, Том's Diner были в нашем эфире. Еще несколько сообщений. Шалом, я в Фейсбуке. Значит, заклинатель Куряги пишет: «Шалом, самый юморной ведущий радио. Сегодня утром во время обзора газет вы меня рассмешили до слез. Я прям завелся. Вы назвали владельца Джапаники Бараком Обамой. Вот умора. Спасибо, а то иногда загрустишь за рулем, но Павел Петросян поднимает настроение». Слушайте, ну Барак Абрамов и Барак Обама. Как тут не перепутать-то было? Я и перепутал. Барак Абрамов, владелец сети Джапаника и Битару Шалаем. А Барак Обама тоже известный человек. Кромак, дядя Паша, о рекламе не ласунька, а ласунька. Слушайте, по рекламе это не ко мне, Кромак. Это я вообще к этому никакого отношения не имею. Так, дед Федя, как шахматист шахматисту, тут кот конем. И когда королева уже на шахматной доске, а пешки, они и есть пешки. Дед Федя, это он про Сару Натаньягу, я так понимаю, пишет. Следующее, Франции заплатили, чтобы проиграли. Инна, ну а какие еще варианты? Конечно, заплатили. Ну как еще? Видно было, что вот у них из карманов пачки долларов вываливались, когда они бегали вообще по полю. Так, уважаемый Павел Михайлович, «Ля Альбисесте» — это из испанского «Бело-голубые», футбольный ликбез. Я этого все равно ничего не запомню. Я думал, вы тренера сравниваете с тренером. Почему немецкий специалист Тухель? В смысле, потому что он немец, что ли, по происхождению? Это же тренер сборной Англии. Вы меня запутали, в общем, батька Матвей. Ира, да, папа намного готовы ради своих детей. Дочка была наблюдательной в армии, в Бейджане. Звонит как-то со слезами, потеряла контактную линзу. А запасной с собой не было. И через два часа мы... Два часа дежурства. А через два часа дежурства мы сорвались в путь. Было достаточно поздно, где-то около 10 вечера. Ну, а как еще поступили бы родители? Конечно, никаких вариантов других не было. Ну и правильно, что французы проиграли. Так им и надо, Макрона подобным. Счастливчик. За что вы так? Счастливчик. Так им и надо. Опять привмешали что-то в спорт, правильно я вас понял? Что-то неспортивное. Добрый крокодил, это подпись. Добрый день, я не согласен платить ту часть налогов, которая идет на содержание ультраортодоксальной общины. Поэтому я хочу, чтобы приняли поправку к закону о том, чтобы меня не преследовала налоговая полиция. Поскольку это не будет мотивировать меня вообще к уплате налогов. А вообще было бы идеально, если бы каждый налогоплательщик мог решать, какая часть налогов пойдет на какую сферу жизни. Вот тогда бы мы точно все запутались. Дмитрий Крымский. Добрый день. А дядя Федя выкинул мысль. Почему не обсудить войнушку на финале футбола под любимые кем же фисташки и пиво с красивой дамой за компанию? В VIP-ложе. Ай, да, слегка и помянуть сенатора заодно умершего. Ну да, я говорю, что эта мысль только благодаря деду Феде она и мне тоже пришла в голову. Окей, есть еще сообщения, господа, но, судя по всему, я их уже буду читать в начале следующего часа. А сейчас Лена Семенова и Линда Ронстад.
1: День артиста на Первом радио.

скандальный политический роман эпохи. Итак, к концу 70-х Линда Ронстадт стала первой женщиной в истории, собиравшей платиновые альбомы один за другим. Таблоиды круглыми сутками караулили ее у ресторанов, пытаясь поймать на горячем, но Линда устроила Голливуду куда более изощренный скандал. Она влюбилась в Джерри Брауна, молодого, амбициозного губернатора Калифорнии, которого, между прочим, прочили в будущие президенты США. Как и следовало ожидать, пресса сошла с ума от этого союза. Строгий политик в дорогом костюме и длинноволосая рок-бунтарка в коротких шортах. Ну как так? Папарацци забирались на деревья с биноклями. Они сидели там сутками и выяснили, между прочим, очень любопытный факт. В роскошном особняке Линды в Малибу вообще не было мебели. Рок-королева и первое лицо штата спали в пустой комнате прямо на полу, на обычном надувном матрасе. И питались они фастфудом из пластиковых коробок. Политические советники губернатора тогда рвали на себе волосы. Они умоляли Брауна бросить певицу. Ведь, цитата, «эта девица лишит вас голосов избирателей». От спецслужбы США всерьез и очень скрупулезно проверяли гастрольный автобус Линды, подозревая, что рок-тусовка плохо влияет на чиновника. Но Джерри было плевать. В самый разгар рабочего сезона он бросил все дела и тайно, как бы, улетел с Линдой в романтическое путешествие в Африку, спровоцировав этим дикий политический кризис в Сакраменто. На фоне этого безумия Линда выпускает песню «Blue Bayou» — «Голубая лагуна». И этот трек взрывает чарты, разойдясь сумасшедшим 5-миллионным тиражом, пока вся страна шепчется, что эту вещь о тоске по далекому раю Линда посвятила именно их тайному африканскому побегу. Ее даже позвали в Белый дом к президенту Джимми Картеру, где Линда окончательно добила публику, громко заявив на приеме, что ее, цитата, «парень-губернатор поет в душе гораздо лучше, чем выступает на партийных тусовках». Они так и не поженились. Но этот роман сделал Линду главной женщиной эпохи. А вот о том, как после этого политического глянца наша именинница умудрилась совершить самый дикий кульбит в карьере, установив рекорд уровня группы The Beatles и заставила прессу называть себя рок-диктатором в юбке, я расскажу в будущем выпуске. Оставайтесь. Ну а пока растворяемся в красивейшем треке «Blue Bayou» Линды Ронстадт на Первом радио.

0: Реклама.
1: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
2: Большие скидки к финалу Мундиаля в Мадан и Мания. Сосиски Бавария 2,90 за 100 граммов. Палочки моцареллы в хрустящей панировке 17,90 за 250 граммов. Немецкое пиво Паулайнер. 3 бутылки за 24,90. Бенедиктинер. 4 бутылки за 29,90.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: В соответствии с условиями мероприятия. Мадан и Мания. С нами вкусно.
4: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
5: ДАКС в Ришон-ле-Ционе отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. ДАКС Ришон-ле-Цион Лишанский 3 и ДАКС Ашдот Вайцман 2.
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в

0: магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Маданей Мания. Эли Коэн. 21. Напротив академического колледжа.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Жаркое лето в «Центр Кар».
9: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
0: «Центр Кар Азур».
10: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
12: Минтранс заявил о разрешении кризиса с самолетами-заправщиками США. Минобороны требует вмешательства Нетаньяху. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. В офисе министра транспорта Мири Регев утверждают, что кризис вокруг парковки самолетов-заправщиков США в аэропорту Бен-Гурион разрешен, и что к 21 июля их количество на поле будет сокращено до 20, как было согласовано с американской армией. Сообщается, что остальные самолеты-заправщики будут размещены на базах ВВС ЦАЛЯ по согласованию с Минобороны. В то же время в Министерстве обороны заявили, что нет окончательной договоренности. В ведомстве уверены, что в любом случае состоятся дополнительные обсуждения и премьер-министру Беньямину Нетаньяху придется принять решение по этому вопросу. Премьер Беньямин Нетаньяху вылетит в Вашингтон вечером в субботу, 18 июля, и останется в США как минимум до вторника, 21 июля. В этот день он примет участие в похоронах покойного сенатора Линдси Грэма. Встреча с президентом США Дональдом Трампом пока не назначена, но ожидается, что она состоится в начале следующей недели. Одной из главных тем переговоров должна стать ядерная программа Ирана, а также ситуация в Ливане и Сирии и дальнейшее присутствие там израильских войск. Канцлер Австрии Карл Нехаммер отменил запланированный визит в Израиль на следующей неделе. Официально причина отмены визита – запланированная поездка премьер-министра Беньямина Нетаньяху в США. Однако, по некоторым оценкам, решение принято на фоне опасений относительно эскалации с Ираном. Нехаммер уже второй раз отменяет запланированный визит в Израиль в нынешнем году, причем предыдущий визит был отменен в феврале также из-за эскалации с Ираном. Страны Евросоюза достигли политического соглашения о продлении временной защиты для беженцев из Украины еще на год, до 4 марта 2028 года. Одновременно ЕС намерен изменить условия предоставления статуса новым заявителям, на которых распространяются обязанности военной службы в Украине, сообщается на сайте Совета ЕС. Временная защита будет предоставляться новым заявителям только при условии, что они смогут подтвердить соблюдение украинских правил воинской обязанности. В качестве подтверждения Совет ЕС приводит, в частности, от метку украинских властей о законном пересечении границы или документ об освобождении от военной службы или выполнении соответствующих обязанностей. Ограничение не затронет более 4 миллионов украинцев, которые уже пользуются временной защитой в странах Евросоюза. После многолетних споров между Испанией и Гибралтаром официально отменили пограничный контроль на сухопутной границе, пишет Евроньюз. Для жителей и тысяч испанцев, которые ежедневно ездят в британскую территорию на работу, это означает конец очередям и проверкам документов. Власти Гибралтара назвали произошедшее началом новой эры и заявили, что Европа вернулась. При этом соглашение не меняет позиции сторон по вопросу суверенитета. Испания по-прежнему считает Гибралтар своей территорией, а Великобритания сохраняет над ним контроль. И о погоде. Сегодня температура воздуха соответствует среднесезонной. В Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Эйлате 41. Это были новости. Оставайтесь на первом. О развитии событий в следующем часе.
13: Слушайте, уникальная какая-то информация. Если
3: Матч сегодняшнего полуфинала между Англией и Аргентиной проводит параллель с войной за Фолклендские острова между Великобританией и Аргентиной, то финал, если Англия будет играть с Испанией, будет вокруг Гибралтара, вот этого спора, кто же у них будет главный на Гибралтаре. Но для этого надо Англии выиграть сегодня у Аргентины, что будет непросто, как вы понимаете. Окей, господа, продолжаем программу ПМ на Первом радио.

0: Это был Бруно Марс. Открыл вторую часть программы PM. Приветствую всех наших слушателей. Сегодня 15 июля, год 2026. Летний пока еще. Время 8,5 минут 14. Мы на первом радио 89,1 FM. Для ваших сообщений осталось максимум 25 минут, господа. Если есть что сказать, поделиться какими-то мыслями, эмоциями, радостями или огорчениями, то можно это сделать. Или в Фейсбуке на странице программы PM, или, напоминаю, наш ватсаповский номер 054-2070-800. 054-2070-800. Берите пример с нескольких наших постоянных слушателей, которые пишут часто нам в эфир. Один из них — Марк 1. Во втором сообщении он написал вот что. «Полностью согласен с дедушкой Изи. Какое бы правительство не было сформировано без тотальных экономических санкций и полного запрета, выехать за границу, осуществить их службу в армии не удастся. А на это, по моему мнению, не пойдет в ближайшее время ни одно правительство. На частичные санкции, может быть, но на тотальные вряд ли. А насчет явки на будущих выборах не будет значительного увеличения. Несколько процентов, может быть». Ну, Марк один у нас занимается предсказаниями. Я предсказаниями заниматься не умею. У нас есть для этого много специалистов среди радиослушателей. Какова будет явка на выборах этого года, я не знаю. Семен, смотрели вчерашний матч? Если нет, то вам очень повезло. Он был полный бурмалдой. Семен, вы где были? Мы с самого начала программы вчерашний матч обсуждаем. Что значит не смотрели? Конечно же, смотрели. Я тоже услышала Барак Обама. Думаю, неужели он бистро открыл, Марина? Ну да, сеть сушиота Джапаника открыл Барак Обама в Израиле. Теперь в них бросают осколочные гранаты. Доброе утро. Рекомендация. Если Waze застрял и нет сигнала GPS, во время поездки нажмите на верхнюю часть аппликации Waze, и у вас будет пошаговая инструкция поездки. 150, поворот направо и так далее. Всем удачи на дороге, Леонид. То есть, видимо, в Waze есть функция без GPS, без интернета показывать вам дорогу в принципе. Где там будет пробка, шмопка, это уже он за это не будет отвечать. Ну, вот такой совет от Леонида. Значит, еще раз нажмите на верхнюю часть аппликации Waze, у вас будет пошаговая инструкция поездки. Д. Саша. Это подпись. Здравствуйте, ПМ. В начале каждой передачи вы анонсируете, что будет загадка, реклама, музыка. Так сразу говорите, что будет Пугачева, Арбакайт и, конечно, Макаревич. Уважаемый Д. Саша, сегодня не было ни Пугачевой, ни Арбакайта, ни Макаревича. И что же мне анонсируют? Дмитрий Крымский. Посмотрел матч в записи Испания-Франция. Ничего личного, но просто испанцы правильно построили оборону и использовали тактику от обороны в голевой момент. Слушайте, мы сегодня тут с господином Кричевским, который готовится к спортивной программе, рассуждали, мог ли пенальти, он, конечно, заслуженный пенальти, но он случайный был пенальти, как вы видели, сломать сборную Франции. Господин Кричевский говорит, что команда такого уровня не может сломаться от этого. Она должна была играть и забивать. Ну, а второй гол испанцев был просто прекрасный и классический, конечно же. Там и третий был гол, но, правда, из офсайда. Доброго дня. На этом чемпионате выиграет либо Бенни Ганс, то бишь Кахоль Лаван, то бишь Албисети, то бишь Аргентина, либо антиизраильский Педро Санчо Панчо. Всем позитива, Андрей МД. То есть Андрей МД тоже предсказывает, что финал будет Аргентина-Испания. Я уже не зарекаюсь, я не знаю. Сегодня где-то к полуночи я буду знать, какой будет финал. До этого не знаю. Я.К. Это подписи нашего следующего радиослушателя, который присылает нам четверостишье. В основном на актуальные темы, но иногда бывает по-разному. Вот что он сегодня прислал. Значит, уважаемые, прежде чем я начну читать, вы мне прислали 1, 2, 3, 4, 5 четверостишек. А не могли бы вы в одну программу прислать 2, а в другую 3? Потому что иначе это получается слишком большой объем вашего сообщения. Пожалуйста, услышите меня. Итак, любая перемена так важна в политике, как видим, это главное. С годами приедается жена, а вот премьер-министр подавно. Примечание: жену я люблю, на всякий случай уточняет он. Любая власть, дабы ей преуспеть, к такой вот схеме склоняет подчиниться. Сначала просит чуть-чуть потерпеть, а позже с пониманием лшо относиться, Что это здесь за слово написано? С пониманием относиться, наверное, да? Там сверху решено за нас, альтернативы нету, бреши. Дается жизнь нам только раз, а удается даже реже. Наш путь земной не гладок, не блестящ, но по-другому я себе не мыслю. В любой период он нам подходящ, чтобы восхищаться и радоваться жизнью. И последнее. Приходит в жизнь счастье как кому? Намечен срок по Божьему указу. Лет 40, может, надо одному. 100 грамм другому, так и сразу. Автор я.к. Батька Махно прислал голосовое сообщение.
1: Уважаемый Павел Михайлович, практика приглашать иностранных футбольных тренеров в национальные сборные известна давно. Даже сборная Израиля когда-то приглашала иностранных специалистов. Был такой датчанин Нильсен известный, был такой француз Фернандес. Еще до образования государства Израиль, когда сборная по футболу выступала под названием сборная Эрец Исраэль, мандаторы Фалестайн, были иностранные специалисты Баар и Ратнер, а Шимон Ратнер потом принял израильское гражданство. Так что неважно, какой ты национальности, ты можешь возглавить национальную сборную.
0: Так я же не спорю. Я просто не знал, что Тухель, фамилия, конечно, странная для англичанина, он немец, как вы говорите, правильно? Ну, посмотрим. Будет сегодня Кишмирин Тухель или будет наоборот? Вот было бы классно, чтобы все политические и территориальные споры решались бы на футбольном поле. Сборная Израиля, сборная Палестины. Может, хоть тогда бы, ну, счастливчик написал нам. Почему в студии Первого канала установлена видеокамера на стене наверху и видны лысины ведущих, а не их лица, а также другие люди, встающие и ходящие вокруг стола и поправляющие одежду и т.п. и т.п. Нельзя показывать пустую студию и людей, не говорящих, не имеющих отношения к происходящему в студии во время рекламы, показывать какую-нибудь картинку, а не пустую студию. С уважением, Виктор. Виктор, многие ведущие считают, что лысина – это самая прекрасная часть их тела, поэтому ее и показывают. Камера у нас висит, я не знаю вообще, зачем она висит. Когда у нас гости в студии, там у нас работают все камеры. С режиссером сидящим, там, Катя Вергунова. А так висит, и непонятно, что она там показывает, зачем она это показывает. Ну, здравствуйте, наш веселый дядечка Паша. Если бы не твоя утренняя петросянщина, день был бы скучнее. Когда ты начал про богатство, началось веселье, смех, шутки, прибаутки, я тоже так смеялся, а чуть не свалился с мальгизы. Второе. Хорошо, что я отговорил своего хавера по работе не ставить 500 шекелей на Францию. Он еще хотел меня втянуть на 500. Меня втянуть на 500, Шкалим Хадашим. Лопух, я думаю, что вы имеете право, у него сейчас потребуется шекелей 200, чтобы он вам отдал. Иначе он потерял бы 500. Пусть отделается дешево, отдаст вам 200 за то, что вы его отговорили. Здравствуйте, я приехала за подарком, стою возле двери, никто не открывает. Мне говорят, уже встретили, подарок отдали, и все нормально. И главное, сам прислали в эфир. Стою перед дверью, никто не открывает. Надеюсь на реванш Англии против Аргентины в полуфинале. Пусть отомстят за руку Бога от ублюдка-наркомана. Господи, боже мой. И, кстати, из-за матча со сборной СССР, когда этот гандболист вынес рукой мяч из пустых ворот Аргентины. Слушайте, уважаемый, вы так резко выражаетесь о спортсменах, потому что вы не подписываетесь в своих сообщениях, поэтому считаете, что можно оскорблять людей в публичном пространстве. Ренат написал: добрый день, финал будет Испания-Англия, и Англия выиграет чемпионат мира. Подождите, Ренат, у нас есть человек, который говорит, что будет Аргентина-Испания. Что же будет на самом деле? В общем, непонятно. Вацлав, да, сейчас не угадать в ставках на чемпионате футбола. А когда было угадать, Вацлав? Когда-нибудь было угадать? Никогда не было. Всегда были люди, которые выигрывали, и всегда были люди, которые проигрывали в своих ставках. Так, возвращаемся к музыке, господа. Нет, давайте я напомню сначала, прежде чем мы вернемся к музыке, про нашего спонсора, про Тидар Мефца Синай Батьям, вот этот строительный проект. Что еще? Значит, они говорят вот что. Если для вас важно простор или красивый дизайн, вид с балкона, качество квартиры, выгодная цена, все в этом проекте. В этих двух 13-этажных зданиях, которые там строятся, все можно получить сразу в вашей квартире, причем большой квартире. в центре города, города, востребованном районе города Батьям, просторные 4- и 5-комнатные квартиры, в бутик-домах в окружении парков и зелени. Высокий уровень строительства и 10 лет гарантии от Тидар. В зависимости от размера квартиры скидка может быть до 215 тысяч шекелей. Условия оплаты 20% при подписании, остальное перед заселением. Специалисты от Тидара вчера и позавчера нам рассказывали, что дома должны быть готовы к июню 2028 года. Все вопросы звездочка 8383. Звездочка 8383. Тидар, Мифца, Синай, Батьям.
2: Реклама.
3: Первое радио. Первое радио. 89.1 FM.
0: Может быть, кто-нибудь помнит, была такая группа в свое время, которая называлась... Российская, по-моему, группа. Которая называлась «Балаган Лимитед». Среди прочих музык они исполняли и вот такую. «Балаган Лимитед».

0: 22 минуты 14-го прозвучали позывные загадки. Она, как я уже говорил, сегодня будет футбольная. Напоминаю, господа, ответы на загадку принимаем только по телефону. Значит, присылание ответов в WhatsApp под предлогом того, что дозвониться не могу, напрасно, потому что мы на них не реагируем. Только по телефону и все. Кстати, для сообщений вообще WhatsApp или Facebook осталось у вас 10 минут. Предлагаю использовать, написать что-то, поделиться каким-то мнением на любую тему, которая вам важна. Наш WhatsApp-овский номер тоже напоминаю, 054-20-70-800. Ну или в Фейсбуке страница программы PM. Итак, сегодняшняя загадка. Речь пойдет про золотой мяч. Такой приз ежегодный, который вручается уже, кстати, с 56-го, это сколько? 70 лет, да, вручается. Начал эту инициативу журнал «Франс Футбол». Потом на каком-то этапе он объединился с FIFA. По-моему, сейчас они опять разошлись в этом призе. И нынешний, кстати, обладатель, последний, Усман Дембеле. Где он был вчера, Усман этот, Дембеле? Во вчерашней игре. Рекордсменом является, естественно, Лайонел Месси. 8 раз получал золотой мяч. Криштиану Роналду 5 раз. Ну, а дальше там все знакомые фамилии любителям футбола. Йоханан Кройф 3 раза. Мишель Платини 3. Марко Ван Бастен 3. Франц Бекенбауэр 2. И Роналдо другой 2 раза и так далее. Но я спрашиваю вас вот о чем. Единственное исключение в этом вручении этого приза было, когда золотой мяч был присужден вратарю. Быстро позвоните мне и скажите, какому. Что это за вратарь такой был? Это всего было один раз, когда дали вратарю. Не защитнику, не полузащитнику, не нападающему, а вратарю. 07-52-891. Наш телефон 07-52-891 для ваших вариантов ответов. Я пока читаю сообщение. Радиослушателю я.к., который послал несколько четверостишей в эфир, очень хорошие стихи. Согласен. Это антиарсават. Добрый день, Леонид из Ашдода. Есть у вас мелодия «Играй, на чем попало»? Такой нет. Лопух, второе сообщение. Паша, а можно я иногда тоже буду присылать стихи? Ну или пол главы, допустим, из «Война и мир». Или «Тихий Дон». Опять Лопух перешел на глупости. Давно вы не писали глупости, Лопух. Если стихи такого же уровня, как у я.к., то иногда можно присылать, я их буду читать. Чужие произведения присылать не надо, Лопух. Звонок, алло.
1: Добрый день, Павел.
0: Здравствуйте, вы кто?
1: Я Александр, у меня есть ответ.
0: Давайте, Александр, ответ.
1: Ну, золотым мячом среди вратарей был награжден Лев Яшин.
0: Ну, какие еще варианты могут быть? В 1963 году Лев Яшин получил этот приз. И это был единственный за 70 лет случай, когда золотой мяч получил вратарь. Легендарный Лев Яшин. Александр, конечно же, правильный ответ. Ваша музыкальная заявка.
1: Заявка... Поставьте, пожалуйста, Адриана Челентано, «Темпа синева».
0: Там что-то про синеву небесную, что ли, или нет? Или это я слишком нет, буквально там, понимаю?
1: Там, в переводе время уходит.
0: О, спасибо за перевод. После рекламы ваша заявка в нашем эфире. Вам спасибо, Александр, хорошего дня. Всего доброго, до свидания. Бай-бай.
2: Реклама. Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383. Большие скидки к финалу Мундиаля в Мадан и Мане. Сосиски Бавария 2,90 за 100 граммов. Палочки моцареллы в хрустящей панировке 17,90 за 250 граммов. Немецкое пиво Паулайнер. 3 бутылки за 24,90. Бенедиктинер. 4 бутылки за 29,90. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления. В соответствии с условиями мероприятия. Мадан и Мане. С нами вкусно.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
7: Встречайте физ.
6: со вкусом яблока, клубники, груши или черной смородины. Восхитительный сидр на основе яблочного вина. Физ. Идеальный сидр. Спрашивайте в магазинах.
7: Задержит алкоголь. Чрезмерное употребление вредит вашему здоровью.
8: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. Пельмени Шева. Десятка 19,90 за килограмм. Сыр королевский и пошехонский 5,90 за 100 граммов. Мороженое Ласунка 3 за 9,90. Маданей Мания. Мидхам Эликоин 21. Напротив Академического колледжа.
9: Жаркое лето в Центр Кар. Скажите радио. И получите дополнительный бонус. Центр Кар Азур. Эры Хашива 9.
10: Реклама.
0: Опять созваниваемся с Игорем Красковским. Он на объекте. Игорь, приветствую.
11: Да, привет, Павел Михайлович. Я сегодня на объекте. Сегодня я в компании «Дидар». И если вы ищете действительно большую квартиру в Батьяме, то мы представляем жилой проект «Дар» Мивца Синай Батьям в востребованном районе. В центре Батьяма огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе города. Итак, внимание, телефон «Дидар», звездочка 8383. Легко запомнить, звездочка 8383. Ну и так, квартиры в «Дидар» – это квартиры, в которых есть все. И качество, и разумная цена, и удобное расположение, и приятный вид с балкона, защищенная комната «Маммат», парковка для каждой квартиры. И самое главное, они большие и просторные. Покупка без лишних переживаний. 10 лет гарантии от компании «Дидар». Ну а позвонившим сейчас, внимание, скидка до 215 тысяч шекелей, а также удобные условия оплаты. Платите 20% при подписании, остальное к моменту заселения. Итак, «Дидар», Мивца, Синай, Батьям, звездочка 8383, звездочка 8383. Приезжайте, звоните, договаривайтесь, смотрите. Предложение действует в соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир. Поэтому поспешите, позвоните. Ну и услышимся в эфире далее. Спасибо, Павел Михайлович.
0: Взаимно, Игорь. Всего доброго. Бай-бай.
10: Реклама.
0: Сейчас выполняем заявку нашего радиослушателя. Вот, господа, вот если бы создавали песню под названием «Время уходит», какая должна быть мелодия? Естественно, она не может быть тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-там. Не может быть такая мелодия. Она должна быть, наверное, грустно-ностальгическая, но и не слишком грустно-ностальгическая, чтобы не в депрессию не вгонять слушателей этой песни. Она должна быть красивая, конечно же. Наверное, она должна быть именно вот такой. Адриано Челентано. Un tempo se ne va. Время уходит.

Заявка Александра была в нашем эфире. Адриана Челентана. Конечно же, Вацлав написал нам вот что. Была такая польская группа «Но то цо». У них была такая вещь «Играй на чем можешь». И спасибо за Челентана. У альбом 79-го года, может быть, Кутуньо написал эту песню. Не знаю точно, кто написал эту красивую песню. А вот, пожалуйста, вам ответ. Валентина написала песню, написал «То-то Кутуньо». Я полюбила ее, не понимая слов, но когда прочитала перевод, просто подумала, как можно сделать такую гармонию из текста и музыка, и музыки. Гадоль и исполнитель тоже в точку. Валентина. Полностью с вами согласен, Валентина. Все в этой песне, то, что называется, попало. Так, сейчас вот что. Значит, нам часто присылают разные израильские исполнители свои музыкальные произведения. Далеко не всегда мы их можем включать в эфир. По разным причинам. Но иногда можем, я считаю. Вот есть у нас такая группа, она исполняет такой тяжелый рок, называется «Без границ». Тоже периодически присылают свои произведения в эфир. Не всегда я могу ставить их в эфир. Но сегодня вот такое настроение. Их новая работа, песня называется «Они не жба». То есть «Я клянусь», посвященная молодым солдатам нашей израильской армии. Давайте послушаем. Группа «Без границ», «Я клянусь».

Давида молодой груди, пока народ Израиля живет всем смертям вопреки, то прожигает злом и свет ломает тень, пока есть клятва наша и вера в новый день. Никто не сможет силой у нас страну отнять.

Первое радио 89.1 FM.

0: Селена Гомес. Sober. Второй рекламный блок сейчас.
1: Реклама. DAX в Ришон Ле Цион отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. DAX Ришон Ле Цион Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2.
2: Привет, как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
3: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
4: Жаркое лето в Center Car. Все документы, включая страховки, оформляются на месте. Center Car Azur. Дыры Хашива 9. 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Жаркое лето в Center Car. 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей. Звоните 03-558-5458.
1: Реклама.
12: Первое радио.

0: Валерий Кузьмин спел нам о ситуации, когда у человека спрашивают, как у тебя дела, а он кричит, да все у меня хорошо, и ты понимаешь, что у него все плохо. Это обычно в романтических ситуациях бывает. Сержант написал, спасибо за челентано. Услышал слово «темпо» и вспомнил, что знаменитая японская «темпура» тоже имеет к этому слову отношение. Кстати, «темпуру» подарили Японии португальцы. Вообще, в мировой кулинарии полно случаев, когда истинно свое, казалось, блюдо приехало когда-то из-за рубежа. Плов – один из примеров. Сейчас узбеки меня побьют. Со смайликами добавляет сержант. Мы это не позволим. Уважаемый сержант. Так, Валентина во втором сообщении. Не надо отдавать своей жизни. Хасве Халила. Это было принято там, в стране другой. Возвращайтесь живыми, наши мальчики. Это будет самой большой победой. Валентина, это по поводу песни группы «Без границ». Спасибо Павел и Александру за челентано. Аленка. Добрый день, Павел и все радиослушатели. Спасибо за прекрасную заявку. Очень люблю итальянскую музыку и вообще Италию. Всем хорошего дня и хорошего настроения. С уважением, Алекс 21. Все эти спасибо я перенаправляю Александру, который заказал песню Челентано. Я плачу под эту песню, Лена. Вот видите, какие чувства может вызывать песня. Аж мурашки по коже от песни. Слава всем солдатам Израиля. А, я не понял, Лена, наверное, про «Без границ» тоже, да? Про эту песню имела в виду. «Мурашки по коже» кто? Виталий Криворужский написал. Дальше. Вацлав, респект парням «Без границ», восточный мотив и мелодичный рок. В СССР была запрещена группа «Трубный зов». Очень похоже, только они играли христианский рок. Благодарю за песню «Мурашки по телу», а на глазах слезы. Отдельное спасибо всем нашим солдатам. Без подписи, к сожалению. Голосовое сообщение пришло, слушаем.
1: Павел, извините, что так поздно. Послал сообщение, был в дороге. Но не мог мимо этого пройти. Кишин Тухель – это гениально. Это просто гениально. Подарите это Швидлеру ВКШ. Анатолий Зашкилы.
0: Слушайте, Анатолий, это будет зависеть от результата сегодняшнего матча. Кишмирен Тухель или наоборот? Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какая песня только что прозвучала в эфире? Мужской рок-вокал со словами «Я клянусь защищать свою страну», «Я клянусь отдать за нее жизнь свою», «Очень хочу узнать исполнителя», «Спасибо». Вот я бы был бы вредным, не сказал бы вам, потому что вы не подписали в своем сообщении. Это группа «Без границ», израильская группа «Без границ» с песней «Я клянусь». Их новая работа, которую мне прислали сегодня, по-моему, даже. Надеюсь, ваш день будет нормалдой, а не бурмалдой. Слушайте, не говорите загадками, я ни то, ни другое слово не знаю. Только вообще даже не знаю, что вы мне желаете сейчас. Это Семен у нас вот такой. Так, господа, по-моему, я прочитал все сообщения, и поэтому мы возвращаемся к Лене Семеновой и вместе с ней к Линде Ронстадт.
2: День артиста на Первом радио.

Ну каков напор, а? Чистый, неразбавленный стадионный драйв, под который в конце 70-х ходил ходуном любой концертный зал. В эфире Первого радио продолжается День артиста. Мы смотрим, а точнее слушаем, сериал, посвященный 80-му дню рождения безоговорочной королевы американской сцены Линды Ронстадт. И сейчас интересная история о том, как наша именинница устроила на музыкальном Олимпе самый настоящий матриархат, плюс грандиозный международный скандал и попала в черный список целого государства. В общем, в 1977 году Линда выпускает хлесткую рок-версию старого трека Бадди Холли «It's so easy». Это так просто в переводе. И эта песня приносит ей монументальный, просто-таки исторический триумф. Линда Ронстадт становится самым первым сольным исполнителем в истории музыки, у которого сразу две песни «Blue Bayou» и «It's so easy» одновременно удерживали позиции в топ-5 главного американского хит-парада Billboard Hot 100. До нее такой фокус удавался только легендарной ливерпульской четверке. Американские таблоиды тогда официально провозгласили Линду рок-диктатором в юбке, а музыкальные боссы Сакраменто и Нью-Йорка просто рыдали от ее капризов, потому что Линда стала вести себя как абсолютный босс, вообще не признающий никаких авторитетов и законов. Жареный пик этой рок-анархии случился на ее мировых гастролях. Линда приехала с концертами в Южную Африку на роскошный и закрытый курорт Сан-Сити. Местные консервативные власти ждали приличную кантри-певицу, но Линда устроила им настоящий ад. Мало того, что она демонстративно плевала на все строгие расовые запреты, так еще и после концерта закатила в отеле такую грандиозную дикую вечеринку, что ее музыканты разнесли люксовый номер в щепки, а текила там лилась рекой прямо в бассейны. Власти ЮАР были в таком диком шоке от аморального поведения американской звезды, что официально депортировали Линду из страны под конвоем полиции и навсегда запретили ей въезд. Пресса тогда захлебывалась от восторга, а сама именинница, вернувшись в Голливуд, лишь дерзко смеялась в лицо репортеров, заявляя, что американские министры просто до смерти испугались ее короткой юбки.

его по плечу и ответила, что петь рок-н-ролл для нее, цитата, «слишком простое и скучное занятие». Сама Линда в интервью дерзко заявляла, что мужчины в рок-индустрии слишком много ноют, пока она просто берет их старые песни и делает из них миллионные шедевры. Утерев нос всем рок-мачо, Линда решает доказать, что ей подвластен не только жесткий стадионный гитарный драйв. И в следующем альбоме она совершает очередной кулуарный набег, на этот раз на территорию черного ритм-блюза, чтобы лично признаться в краже одному из самых влиятельных соулменов Америки. О том, как Линда Ронстадт в лицо обвинила себя в воровстве перед Смоки Робинсоном и почему великий музыкант после этого расцеловал ее перед сотнями репортеров, я расскажу вам уже в следующем выпуске «Не уходите далеко». Ну а пока на первом – исторический триумф Линды Ронстадт, мощный боевик «It's so easy».

Так, в завершении сегодняшнего сообщения Инна прислала вот такое. Добрый день, спасибо за Кузьмина. Он Владимир, а не Валерий. Мальчики про солдат шикарно спели, молодцы. Слушайте, если я сегодня назвал владельца сети Джипаника Бараком Обамой вместо Барака Абрамова, то уже Валерий и Владимир Кузьмин для меня уже мелочи вообще. Извините. Всем спокойствия за рулем и терпения к близким. Спасибо за внимание, господа. Услышимся. Бай-бай.

0: Реклама.
1: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383.
2: Звездочка 8383.

0: Трейдмобиль. Огромный выбор автомобилей с низким километражом, прошедшие специальные проверки и апгрейд. Особые условия покупки. Трейд-ин, кредитование, гарантии и страховки. Только так вы найдете автомобиль, который искали. Согласно условиям мероприятия.
1: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
2: Покупайте Big Cure Laser Plus и получаете прибор для удаления волос в подарок.
3: Что-что? Повтори, пожалуйста.
2: Ты все правильно услышала. Покупайте Big Cure Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните звездочка 3414. Big Cure Laser. Звездочка 3414.
4: Большие скидки к финалу Мундиаля в Madden & Mania. Сосиски Виннер новые, всего 5,90 за 100 граммов. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Пельмени Гурме 17,90 за 700 граммов. Литовское мороженое Даду разных вкусов 14,90 за 400 граммов. В соответствии с условиями мероприятия. Madden & Mania. С нами вкусно!
5: Жаркое лето в Центркар.
6: 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
5: Звоните 03-558-5458.
7: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. «Тидар Мифца Синай», Бат-Ям, звездочка.

0: 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
1: Реклама. Первое радио. Новости.
2: Центком объявил о новой серии ударов по целям в Иране. Подробнее через несколько секунд. В 14 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Центральное командование армии США сегодня днем объявило о начале новой серии ударов по военным объектам в Иране. Цель ударов – дальнейшее ослабление военных возможностей иранских вооруженных сил, атакующих торговые суда в Ормузском проливе, заявляет Центком. Из Ирана поступают сообщения о взрывах на юге страны, в частности, в городе Шираз. Цель вчера вечером нанес удар по северу сектора Газа и ликвидировал двух командиров подразделения «Нукба» террористической организации «Хамас». Об этом сегодня сообщает пресс-служба армии обороны Израиля. Заместитель командира роты «Нукба» Али Шамлах, один из ликвидированных, занимался подготовкой террористов. С ним был уничтожен Насер Лух, командир группы «Нукба» батальона «Сабра» террористической организации «Хамас». Оба террориста представляли непосредственную угрозу для действующих в этом районе подразделений и были ликвидированы в результате точечного авиаудара. Министр транспорта Мири Регев сегодня заявила, что сага с самолетами-заправщиками завершена. Их количество в аэропорту Бен-Гурион сократят до согласованного уровня, а остальные переместят на базы ВВС ЦАЛЯ. Однако в израильском Минобороны не согласны с такой трактовкой и требуют вмешательства премьер-министра Нетаньяу. В заявлении Регев сказано, что в Бен-Гурионе останутся только 20 американских заправщиков. Накануне на совещании Кабинета министров Регев заявила главе Минобороны Исраэлю Кацу: «При всем уважении нужно соблюдать баланс между потребностями безопасности и гражданскими нуждами. Если бы шла война, вопроса вообще бы не было, но войны нет, и, следовательно, мы не можем наносить ущерб гражданам». В последние сутки в США выразили недовольство израильским решением не разрешать посадку дополнительных заправщиков в Бен-Гурионе, заявив, что оно наносит ущерб оперативным потребностям американских сил, действующих в регионе. Несколько десятков ультраортодоксов устроили демонстрацию протеста против призыва харидим возле Иерусалимского призывного пункта. На месте действует полиция, сотрудники которой пытаются предотвратить нарушение общественного порядка и перегораживание проезжей части. Параллельно ортодоксы-экстремисты протестуют и пытаются нарушить движение возле базы ЦАЛЯ в Тель-Шумере на фоне ожидаемого призыва десятков ортодоксов на курсы боевого обеспечения. И о погоде. Сегодня температура воздуха соответствует среднесезонной. В Иерусалиме сейчас 32 градуса, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Эйлате 41. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Шведлером.
1: «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Шведлером.
3: Добрый день, дорогие друзья. Действительно, топ-спорт на Первом радио. Скоро спорт можно будет отменить. Мундиаль заканчивается. И, собственно говоря, перед тем, как... Нет, сначала надо сказать Швидлеру привет. Привет, Эли.
4: Здравия желаю. Скоро спорт можно будет, в принципе, озвучить. Возвращение настоящего спорта, а не каких-то там левых судей и комбинаторов, и взяточников высокого ранга.
3: Хорошо, хорошо, спасибо. Нам радостно тебя слышать. Итак, на самом деле, мундиаль подходит к своему завершению. Вопрос у нас даже не вопрос, потому что все это время мы предлагаем вам поделиться своими ощущениями, потому что, на мой взгляд, в общем, я не видел, может быть, вы со мной не согласитесь, ни одного матча, который бы мне запомнился, так сказать, на всю оставшуюся жизнь, как, например, мне запомнился матч Франция-Германия на чемпионате мира 82 года, Румениги, помните, да? Как запомнился матч Англия-Аргентина 86 года с Марадоной. Разумеется. Ну и как запомнилось много матчей, на самом деле, которые происходили на чемпионатах мира, но вот на этом почему-то что-то... Да, драматургия была, конечно, Египет-Аргентина.
4: Но драматургия всегда есть.
3: Да, это драматургия. А вот по качеству игры, по тому, что ты так смотришь и такой «Вау!» Ну, такой... Ну,
4: были отдельные отрезки, конечно, которые демонстрировала Франция. Mm-hmm. Почему-то вчера
3: ну,
4: не
3: про
4: вышло
3: Францию
4: на
3: мы поговорим. Итак, про Францию мы поговорим. Вообще про обменяемся, так сказать, с нашими радиослушателями своими впечатлениями, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев. 0-5-4-20-70-800 номер нашего WhatsApp. 0-5-4-20-70-800 номер WhatsApp. Пишите. Вопроса так нету, а просто нам интересно, что вы думаете по всем этим поводам. Ты знаешь, мне вчерашняя игра Испания-Франция напомнила игру Франция-Марокко, когда мы ждали серьезной борьбы, которую Марокко должна была навязать Франции.
4: А ее не было, и Франция
3: просто так, знаешь, вот на одно довольно засушила игру, легко довольно выиграла, без особых проблем.
4: И вот вчера... имеешь в виду Испанию?
3: Нет, я говорю Франция-Марокко. Я имею в виду... Франция-Марокко. Когда мы ждали что-то, сейчас Марокко выстрелит. Действительно классная команда. Ничего не показала. Ну, ноль. Абсолютно ноль в игре с Францией. И вот вчера такое же Марокко были сами французы, которые вообще ничего не показали.
4: Большому удивлению.
3: И когда даже надо было делать последний штурм, там это ничего не получалось. И, конечно же, специалисты пишут, говорят, что блестяще сыграла испанская полузащита во главе с Родри, блестящая, так сказать, тренерская задумка. Но как игра, я имею в виду как зрелище, как фейерверк
4: не,
3: эмоций.
4: Она не была зрелищной. Игра не была зрелищной. Но...
3: Что ты скажешь?
4: Того уровня, который можно было ожидать от двух сборных, как Испания и Франция, особенно французов. Меня удивилось следующее. В принципе, ожидал, что Франция изначально сразу попытается продавить относительно неопытный центр обороны Испании со своим триумвиратом Мбаппе, Олисе и Дембеле. Этого просто не было.
3: Вообще Дембеле не видно было, да. Олиса терял мяч. То есть если бы по вчерашней игре, например, человек, который никогда не видел игру Олисы, сказать, что это один из лучших полузащитников мира... Человек бы, ну так тебе показал бы, так сказать, у виска пальцем, сказал, или ты вообще полузащитников не видел? Ну просто он был никакущий, как и Мбаппе был никакущий, Дембеле был никакущий. Я не знаю, с чем это связано.
4: Трудно подумать, что они перегорели. Все-таки опыт такой. Ну, понятно, статус полуфинала чемпионата мира.
3: И самое главное, они молодые.
4: Мбаппе был чемпионом мира.
3: Смотри, как интересно у французов. Первое место, второе, третье, скажем так. Но я тебе скажу, вот сегодня игра... я почему говорю молодые? Потому что я смотрел вот четвертьфинал Аргентина-Швейцария, да? Ну, Швейцария. И вот в конце, где-то уже даже в конце второго тайма, не говоря уже о овертайме, ты знаешь, Месси просто потерял все силы. Я наблюдал за ним, конечно, его...
4: Он же не бегает.
3: Но дело даже не в том, что он...
4: Он никогда не бегает,
3: но уже в конце игры со Швейцарией, я имею в виду даже в конце основного времени... Швейцарии. Так вот, в конце игры со Швейцарией и в дополнительное время он уже не то что не бегал, он там был момент, когда он бил штрафной со своей любимой позиции, там левая нога просто вот ложилась под мяч, там был штрафной, да, он просто мяч добить не мог. Он мяч еле-еле ударил. На самом деле он был настолько уставшим, и у меня возник вопрос, и я не могу, потому что, знаешь, как ты можешь быть каким угодно королем, но если ноги не бегают, то они не бегают. Так вот,
4: у меня вопрос, насколько,
3: на твой взгляд, они могут восстановить Месси физически, насколько там, я не знаю, современные методики могут вернуть ему силы?
4: Трудно представить нам, разумеется, очень постараются. Кстати, касаемо матча со Швейцарией, если бы не это решение судейское, то думаю, что Аргентина могла и не пройти.
3: Но там судейское решение абсолютно верно. Подожди. Давай так.
4: Да, когда, решение правильное.
3: Когда говорят, если бы судейское решение,
4: А, его можно было и не заметить, этого решения, но решение верное было по удалению.
3: Здесь есть такая история. И просто многие не знают, а я тоже не знал, но я узнал, вот делюсь. Дело в том, что если бы судья не показал Паредосу желтую карточку, просто поставил штрафную.
4: Тогда ВАР бы не вмешался.
3: Да. И он поставил бы штрафную в пользу швейцарцев, и все, и забыли бы этот эпизод как страшный сон, то ВАР бы не вмешался, совершенно верно. Просто он не имеет права
4: вмешаться. Но поскольку сейчас анализируют и желтые карточки.
3: Да. И поэтому, когда они сказали, стоп, а ты, по-моему, желтую карточку дал неправильно. И вот здесь у судья был вынужден посмотреть ВАР и вынужден был удалить, потому что у человека была вторая желтая.
4: Так. Поэтому теперь как бы, да.
3: Знаешь как, когда ты подвел команду, вчера, например, французский защитник, этот мальчик со Станвиллы, он же не хотел бить Ямаля, но так несчастный случай получился.
4: Поднял ногу, да.
3: Ну, не поднял ногу, он просто не знал, что кто-то рядом, он просто хотел сильно выбить мяч.
4: Ну, не знал, но
3: Я никого не оправдываю. Я просто говорю, бывают несчастные случаи в футболе. Как, например, бельгийцы пропустили абсолютно законный мяч от испанцев.
4: Все.
3: Абсолютно законный мяч. Но несчастный случай, не было Куртуа в это время. Это, испанцы виноваты? Нет. Не виноваты, они этим воспользовались.
4: Испанцы виноваты в том, что они испанцы. Касаемо сегодняшней игры. Что меня ассоциировалось ушедший из жизни несколько дней назад Бонни Тайлор, ее самая знаменитая песня, это «Герой», «Hero». И там в начале песни следующая цитата. «Надо подыскивать героя», по-английски звучит «to fight a rising odds», который смог бы бороться против постоянно растущих негативных шансов. И вот в этом аспекте против Англии им нужен третий герой. Им нужен помимо Месси и помимо Мартинеса в воротах. И может быть там и Альвареса. Им нужен кто-то, который смог бы сыграть против сборной, которая физически намного сильнее, намного выше, намного выносливее. И фактически по линии полузащиты и по центру защиты она превосходит Аргентину. Это будет очень интересно посмотреть. Но понятно, что там битва Фолкленд-Мальвинас будет продолжаться, и будет достаточно жесткая игра. И если аргентинцы будут отставать, там будет и грубая игра. Это все известно. Это совершенно иная ожидаемая игра. Несмотря на то, что букмекеры дали так плюс-минус равные шансы. Я считаю, что Англия, но это в прогнозах будет дальше. Я полагаю, что аргентинцам надо изыскивать дополнительные ресурсы. Англичан взбесило то, что назначил этот бывший иранский, по-моему, ныне живет в Штатах, судья, при котором Месси всегда выигрывает. Ну,
3: не знаю, мне кажется, ты знаешь, вот, может быть, я ошибаюсь, может быть, я предвзят, может быть, я не понимаю в судействе, разумеется, не понимаю, я с этим абсолютно согласен, я никогда не занимался, там, семинаров по судейству не проходил, боже упаси, но мне кажется, что в общем и целом, если, конечно, не брать какие-то вопиющие случаи, мы разбирали на прошлой неделе с узбекским судьей, ну, тут как бы понятно, да, мне кажется, что никаких там супер каких-то скандальных вещей не было. И даже если взять...
4: Я считаю, что судейство было очень посредственное. В общем, кстати, поставить Майкла Оливера на четвертьфинальный матч, когда у тебя матч Франция-Испания полуфинале, и ты там не... И поставить европейского топового арбитра, это далеко не преступление, это то, что надо было делать. Понятно, что в другом полуфинале, если попадет Англия, он судить не может. То есть финал и Аргентина сам тоже по тем же причинам конфликтных и напряженных не может судить, но дайте хотя бы отсудить главный матч турнира на данный момент. Нет, они его засунули в четвертьфинал. Нет, там достаточно второсортных арбитров.
3: Еще,
4: было,
3: Эли,
4: было много помарок, но...
3: Помарок, но так, чтобы сильно повлияло, ну, может быть, наши радиослушатели вспомнят 054-2070-800.
4: Смотри, я тебе скажу. Но не в этом дело.
3: Я тебе скажу, вот и пойдем дальше, да? На самом деле, все, так сказать, антимессисты, да, или как антимессиане, как угодно, говорят о том, вот в матче с Алжиром, матче, когда вот первый матч Аргентины надо было добавить Месси, он наступил на ногу. Да, слушай, таких заступов на ногу на этом чемпионате было вагон и маленькая тележка. Никого не удаляли. Никого не удаляли за то, что наступил на ногу. Но при этом до сих пор те люди, которые выступают против Месси...
4: Нет, но было удаление американца, которое Трамп потом изменил.
3: Ну там не... Понимаешь, как все...
4: Ну, похоже.
3: Таких заступов было, наступов на ногу было...
4: Много
3: миллионы,
4: было, да.
3: Ничего. Но и когда это сделал Месси, я еще раз не оправдываю, желтую карточку он должен был получить 100%, он даже ее не получил. Здесь ясно, желтая карточка ему должна была быть. Я как бы не спорю. Но удаления там точно бы не было. Поэтому разговоры о том, что вот Аргентину тянут, ну такая, ну такое уже.
4: Ну я бы не сказал.
3: Такое. Ну хорошо, идем дальше. Так, давай, наверное, поговорим.
4: Кстати,
3: немножко.
4: Мне очень хочется... Да, пожалуйста.
3: Что тебе хочется, скажи. Все
4: я очень хочется, дабы не забыть, поздравить выдающимся успехом нашу баскетбольную юношу, сборную девушек до 20 лет.
3: Да.
4: Но потому что обыграть Бельгию в полуфинале и выйти на сильнейшую сборную Франции, там уступили, но серебряную медаль чемпионата Европы, это, конечно,
3: никогда ранее, на самом
4: стоит.
3: Деле,
4: никогда ранее.
3: Никогда
4: даже
3: ранее.
4: Близко не было.
3: Да, девушки молодцы. Да. И мы узнали соперника АПЛ Беэр-Шевы во втором отборочном раунде Лиги Чемпионов. АПЛ Беэр-Шева сыграет с исландским викингуром из Рейкьявика.
4: Да, это очень особой хорошо, радости, да? Особой радости в этом не вижу. Во-первых, викингур обыграл дома, опять я слышу себя, Перлина.
3: Давай, ты говори, а потом мы уже в перерыве посмотрим.
4: Значит так, они обыграли дома... Венгерский Гёр отобрал чемпионский титул у Ференцвароша. И потом сыграли в ничью вчера 2-2. Кстати, Викингур – это абсолютный лидер исландского чемпионата. Они сейчас опережают там. Там чемпионат в разгаре. Они же играют по системе весна-осень. Они опережают уже очков там, на 8 ближайшего соперника. Они на ходу, они там выиграли 13 матчей, по-моему, один сыграли в ничью. И, по-моему, придется играть на синтетике, и плюс еще, что страна, она достаточно крайне анти-наша. Она достаточно крайне антиизраильская, ну, и придется там ехать со спецохраной и по демонстрации. А Беэр-Шева такое ощущение, что она не только не... Она не усилилась, она пытается там уговорить, хотя бы доиграть до европейских матчей Кангу и Вентуры. Они подписали одного приличного игрока, очень приличного. Мы говорили об этом неделю назад. Будет очень тяжелое противостояние. Окей. Благо, что первый матч на выезде.
3: Окей.
4: Ближайший
3: тур. Теперь давай почитаем то, что пишут наши уважаемые радиослушатели. Да-да. Опять же, вопросов сегодня у нас нет. У нас просто идет обсуждение или, скажем, обмен мнениями, обмен эмоциями. Потому что чемпионат мира – это эмоции. Хотя, опять же, я не увидел ни одного действительно матча, который вау. Ну, да, какие-то, я говорю, драматургия, да, чтобы игра, ну, не знаю, может быть, вы, опять же, знаете, мои ожидания.
4: Вот у меня вчера в турнире был грандиозный поединок с человеком, который выходил в полуфинал чемпионата мира.
3: По нардам.
4: Дошел до счета 8-8 до 9.
3: Молодец. Итак, Эли, давай, Эли. твои достижения, это действительно классно, но давай во второй части ты о них расскажешь. Итак, 054-2070-800, номер нашего WhatsApp. Так, значит, Испания, Кабо-Верде, Кабо-Верде, Аргентина, вот остальное... Вот остальное. Дня доброго, Эли и студент Марк, дед Федя. Но я вам скажу, Кабо-Верде, Аргентину я смотрел, как-то мне не спалось, я смотрел Аргентину, Кабо-Верде. Ну, сказать, что это такая запоминающаяся игра, она была, да, во втором, когда в овертайме вышли вперед аргентинцы, потом пропустили какой-то выдающийся гол от Кабо-Верде. Но опять же, это было вот, ну, это была драматургия, но качество игры, ну, не знаю. И Испания, Кабо-Верде тоже по качеству игры так себе. Не знаю, что там вспоминать. Добрый день, Эли и Марк. Вчера сборная Франции просто сдалась, а я не любитель бывшего канонира Аршавина, но он вчера четко и емко выразил то, что было на поле. На вопрос корреспондента в перерыве игры, ждет ли он гол от Франции, он сказал, что он ждет третий гол от Испании. Жду сегодня победы сборной Англии над волевой Аргентиной. Футбол жив, и сегодня мы это увидим. Ну, окей, отлично. Но я вам скажу так. Вчера вот, когда Ямаль забил третий гол, там был такой тоненький офсайд. Тут с офсайдами что-то надо делать. Ну, что-то надо делать. Потому что Венгер говорит, полкорпуса должно быть минимум. Ну, потому что когда, я не знаю, на ноготь, там был офсайд на ноготь, и отменяют такой красивый гол, мне кажется, все-таки это неправильно. Идем дальше.
4: Они как будто они ожидают на корпус, как крупу коровы должен быть.
3: Нет, ну почему? Ну вот, например,
4: тогда ну понятно, что такой гол, как Ямаль, он должен быть защитным.
3: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Обратите внимание, что сборная Франции на протяжении всего чемпионата мира не сыграла ни с одной сильной командой. Они прошлись по всем как утюг. А когда появилась сборная Испании, они поняли, где-то на минус 20.
4: Элечка,
3: дорогой мой. Дорогой мой. Да, потом слушай. Ты все скажешь. Они прошлись по всем как утюг, а когда появилась сборная Испании, они поняли где-то на 25-й минуте, что это невозможно. И, конечно, на мой взгляд, респект защитнику сборной Испании Кукурелли. Он просто зверь. Кабальера захватили Бастилию. С уважением, Михаила Зармадгана, но он сказал о том, что вчера был день Франции, день взятия Бастилии. Хорошо, ну давайте последнее, потому что уже вот рекламу мы и затянули. Естественно, все ваши сообщения мы прочитаем. 054-2070-800, так что пишите, потому что без них, ну, программа становится немножечко такой вот односторонней. Французы вчера были неузнаваемы. Пассивный Дембеле, Олиса ошибался в передачах, полутравмированному Мбаппе никто не помог. Выглядело все, как у старика Хатабыча. Вся команда вдруг заболела, разочарован матчем Шимшон. Шимшон, не только вы один разочарован этим матчем, которого мы ждали с огромным интересом. Пишите, а мы пока пойдем на небольшую рекламу.
1: Топ-спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером. Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максана и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
7: DAX в Ришон-Ле-Ционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах DAX огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Ришон-Ле-Цион, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX.
8: Каждый день без зубов – это еще один день без уверенной улыбки. Не откладывайте. До конца месяца в клиниках доктора Бангиева специальное предложение и беспроцентные платежи менее 1000 шекелей в месяц. Позвоните прямо сейчас. Звездочка 9442.
1: Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
9: Жаркое лето в Центр-кар.
10: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
9: Центр-кар Азур.
10: Дерех Ашима 9.
1: Реклама. Топ-спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
3: Итак, друзья мои, наша программа продолжается. Действительно, Кричевский, Швидлер в эфире. Эли, привет еще раз.
4: Опять же, здравствуйте. И опять же, здравствуйте.
3: Что там с Халяйли, скажи мне? Как, что, как, почему?
4: Это все грустно, но попытки представить это как антиизраильский ход, они абсолютно несостоятельны. Значит, что краткая предыстория.
3: Давай.
4: И Унион Сен-Жильваз и Интер договорились по настоянию директора, кстати, Интера и главного тренера Кристиана Киву, договорились о переходе 21-летнего Халяйли на позицию, должен был уступать на правозащитника, хотя он может играть по обоим флангам. 25 миллионов евро.
3: 25 или 23?
4: Бонусы. 23,5 плюс бонус. Ну, 25 в общей сложности. И с окладом 2,2 миллиона евро в год. Контракт на 5 лет, причем эта зарплата должна была быть расти. Но вот в чем проблема или беда. Система врачебного досмотра в Италии, она сверхжесткая. Не просто жесткая. Она еще была усложнена с момента, у них были прецеденты, но достаточно давно, и была резко усложнена с началом короны и потом доведена до пикового состояния после случая Эриксона. Все-таки был игрок Интера.
3: Ну да.
4: Больше Виталий играть не смог. Не первый вариант, что это не первый случай, что игроки, которые договаривались с клубами, не могли играть в Италии, потому что в отличие от других стран, право решения, оно отобрано у клубов. Они могут проводить свои врачебные анализы, предоставить это медицинской структуре.
3: Что-то у нас на линии. У нас сегодня Эли остался дома, поэтому он сегодня у нас на линии. И что-то у нас... Эли... Ну, давайте пока мы связываемся с Эли, я почитаю, что вы нам пишете, и это тоже крайне интересно. Если бы ваш любимый Месси начал свою карьеру не в 2004-м, а на 10 лет раньше, то он просто бы был хорошим игроком, так как против него в обороне были бы такие звери, как Эдгар Давидс, Вьера, Гатуза, Мальдини, Неста и другие ребята на своем пике. Уже тошнит от этого пешехода. Вперед, туман на Альбион, не теряя и свой капюшон. Всем здоровья, антиарсоват. Ну, я не понимаю, антиарсоват. Вы понимаете, нам так с вами повезло наблюдать за Месси, за Рональдо. Слушайте, это так классно. Это вот есть в жизни. Это все равно, что нам повезло. Я Юрского. Я помню, был на концерте Юрского. Я до сих пор в шоке. Я в школе еще работал. Это было уже в начале 90-х. И я до сих пор в шоке от этой энергетики. Мы Смоктуновского видели живьем. Юрского. А вы тут рассказываете, да, пешеход. Вы понимаете, это неправильно. Это неправильно, наоборот, наслаждайтесь. Мы Шевченко видели на пике, Динамо Киев видели в полуфинале Лиги Чемпионов. Ну, почему? Ну, мне кажется, вот это вот неблагодарность. Вы понимаете, непонимание того, что вы от них получили, если вы, например, любите футбол. Я и говорю, я и Рональдо туда же. Другое дело, для меня Рональдо это показатель на самом деле того, что надо вовремя уходить. Это другая история. Но то, что он показывал на пике, Рональдиньо, это же то, что, собственно говоря, делает нас, ну, нас, тех, кто любит футбол или там, ну, любой вид, другой вид спорта, если вы там людей из другого вида спорта, это то, что делает счастливыми. Ну, здравствуй.
4: Вроде я уже вышел,
3: да,
4: на линию.
3: Но давай я еще Алекса прочитаю.
4: Я ощущаюсь полностью счастливым.
3: Здравствуйте, Марк. Я хотел спросить, можете ли вы знаете, почему умер полузащитник сборной Южной Африки? Он неплохо сыграл на чемпионате. В чем причина? С уважением, Алекс. Ну, говорят, покончил
4: жизнь. Они, по-моему, скрывали.
3: Они скрывают.
4: До сих пор скрывают.
3: Так вот, Эли, давай.
4: Ничего.
3: Давай.
4: Хорошо. Значит, давай вернемся к Анану Халали. Это составляло, эта сумма в 25 миллионов составила рекорд. Это при, там, на 8 миллионов больше, чем в свое время продажа Мунаса Дабура в Севилью. Ничего из этого хорошего из этого не вышло, но дело в этом. Значит, решение принимается медицинской комиссией Олимпийского комитета. И в тот момент, когда они замечают какое-то отклонение, может быть, минорное, как
3: а отклонение в чем? Колени, сердце, печень, нет, почки.
4: Функциональности, быть может, даже влияние прививки против короны. Более я пытался разобраться, насколько не сведущ, что тоже в одной дефункционабельности. Даже минорная сердечная деятельность, они просто запрещают, не дают разрешения. Даже есть прецедент игрока, которому было запрещено выступать в Италии, он прошел операцию, которая выровняла в конечном итоге деятельность сердца и смог играть в Италии. Но на данный момент не только Интер и Наполи, а Италия закрыта перед Халайли. И любой другой случай, значит, это единственная страна в футбольном отношении, это единственная страна, решение которую и отобрали по поводу подписания контракта у клубов, даже при номинально позитивных медицинских тестах, и передали Олимпийскому комитету, а те сверхжесткие.
3: Окей.
4: Ничего не поделаешь. На данный момент три клуба претендует, да, кстати, Ипсвич предлагал, который вернулся выше в Премьер-лиг, он предлагал Сен-Жуа за сумму 27 миллионов евро, и там рядом находится Астон Вилла и Ньюкасл, так что я думаю, что он в обиде не остается, но понятно, что одно дело, хотелось очень играть в одном из великих клубов Европы.
3: И в Лиге Чемпионов,
4: Да, но, кстати, в отношении Астон Вилла, по-моему, это еще возможно. Я не знаю, куда он перейдет. Мы говорили о том, что это лучший израильский игрок.
3: Окей, а теперь давай быстренько пройдемся по нашим, Эли. Потому что нас постоянно говорит футбол, баскетбол. А давай я быстренько пройдусь по нашим. В Словении продолжается юношеский чемпионат Европы по баскетболу. Спортсмен до 20 лет. Наши заняли юноши второе место в группе D и вышли в 1/8 финала. Сегодня сыграют с греками. Значит, в Милане сегодня завершается последний этап Кубка мира по художественной гимнастике. В упражнениях с булавами победила Дарья Варфоломеева из Германии. Значит, наша Даниэла Мунит заняла третье место. В Канаде состоялся большой турнир по триатлону. Дистанция, значит, 750 метров плавать. На велосипеде 20 километров, забег на 5 километров. Победил американец Зак Личман. Второе место занял наш Томер Шапира. Это очень-очень круто. В Германии завершился турнир по сквошу. Очень крупный юниорский турнир, но такой крупный европейский турнир. Наши заняли получили две медали. Или выиграли две медали, так лучше. Элат Рубиншток занял... Какая красивая фамилия. Рубиншток. Да. Занял второе место в возрастной категории до 19 лет. А Наоми Вегенфельд. И обрати внимание, когда сквош, то у нас Розеншток и Вегенфельд. А когда футбол, то да. Ну ладно, так получается. Так вот, она до 17 лет, она завоевала бронзу. Я ничего не намекаю, ни о чем не... Просто говорю так.
4: Не-не-не.
3: В Котбусе, Германия, проходит молодежный юниорский чемпионат Европы по велотреку. Наш юниор Идо Даган и завоевал золотую и серебряную медали. Но несколько дней назад он стал вторым скретче. А в 11 июня победил в гонке по очкам. Так, идем дальше. Победителем Уимблдона в паре. Мы говорим о теннисе на колясках, потому что об Уимблдоне мы, может, еще поговорим. Стали Гай Сассон и Нильс Винг. Они победили в парном разряде, вот теннис на колясках. В финале,
4: второй раз подряд.
3: В финале израильтян и нидерландец победили Сэма Шрёдера, Нидерланды, и Джина Видмана, Австралия, 6-2-6-1, легко. А в полуфинале одиночного разряда Гай Сасон проиграл Нильсу Винку. Вот такая вот история, так что, друзья мои...
4: И Артём Долгопят выиграл золотую медаль в многоборье. Это совмещенный, по-моему, чемпионат Израиля и Макабиат.
3: Не
4: слишком удивительно.
3: Ну да.
4: Все, поздравляю.
3: Ну и что касается... Давай, говори.
4: Да-да.
3: Да говори.
4: Апоэль Тель-Авив баскетбольный на всех парах подписывает людей. Они действительно, они хотят попасть в финал четырех. Значит, они сохраняют Мичича. Увеличили зарплату в сумме 2,8 миллиона евро до 5 миллионов евро Элайджи Брайант. Контракт до 29 года. Блейкни продлен контракт, повышена зарплата до 29 года. Отуру то же самое. Подписали на сезон, снова, в принципе, опция 1+1 Сатаранского, 34-летнего защитника чешского. Он играл в НБА, сейчас играл в Барселоне, но тоже по достаточно высокой зарплате. Извлекли из Милана очень хорошего форварда Жака Лейде. И на 2 года контракт 2,8, второй сезон 3,1. Самая интересная история с Тамиром Блаттом. В принципе, с ним договаривался, мы говорили об этом, договаривался Офер Янай о контракте свыше 1,5 миллиона долларов в сезон. И Тунису как таковое Блатт не нужен. Так что на данный момент ситуация следующая. Вот ему говорят, ты пока будешь на подходе к Евролиге, хотя он все-таки являлся одним из ведущих в Макаби защитников. И, может быть, мы тебя подключим к Евролиге впоследствии. Пока ты будешь играть в местные лиги, но ты будешь четвертым защитником, даже после Сатаранского. И я не уверен, что Блат принят подобное, а пока предложений особых нет. Ну и в Макаби, конечно, пока удовлетворяется переходом Яма Мадара на сумму 2 миллиона долларов нетто в сезон. Но такое ощущение, что им придется делать большие вливания, иначе опять будет сезон полупровальный.
3: Окей, давай вспомним все-таки Умблдон. Ну, конечно, это турнир не чита Макабиаде. Понятно, Макабиада как бы покруче, ясно. Но так кто-то смотрит где-то в мире, о нем слышал.
4: Да, кому нечего делать.
3: Да. Так кому за 70, тем, кому за 70. Так вот, победителем Уимблдона стал первая ракетка мира итальянец Яник Синнер. Он в финале довольно легко обыграл немца Александра Зверева 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 за 228 минут. Это быстро по, так сказать, по теннисным как бы меркам. Яник Синнер второй раз подряд стал победителем Уимблдона. Он выиграл 6 турниров «Большого шлема». Ну а победительницей Уимблдона в одиночном разряде впервые стала Линда Носкова. Это был чешский финал. Представляешь, вот Чехия, да? Чешский финал. А мы же еще помним Навратилову, слушай, великую Мартину Навратилову.
4: Чехия и Чехословакия, в основном Чехия, это великая спортивная держава.
3: 100%. Хотя чемпионат мира,
4: как и югославы,
3: хотя чемпионат мира они провалили по футболу. Итак, 21-летняя Носкова победила в чешском финале Каролину Мухову 6-2, 5-7, 6-3. И, в общем, короче говоря, поздравляю. Хорошо, давай, наверное, я почитаю, что пишут наши люди, и пойдем на рекламу, потому что чтобы... А потом уже опять вернемся и будем разговаривать. Сержант пишет стихами, и это классно. Да. Мы всегда приветствуем народное творчество, так сказать. Mm-hmm. Народный театр — это еще и «Берегись автомобиля» был, так сказать...
4: «Лукоморье, дуб зеленый».
3: Да. Был отрекламирован. Так вот, сержант написал. «Такое не спишет... такое не опишет Мопассан, ни Конан Дойль, ни Пауло Коэльо, как в Далласе французский круассан не смог пройти испанскую паэлью». А? Хорошо.
4: Блестяще. Великолепно. Браво.
3: Так, Вот. Мне тут дядя Федя, он: «Марк, имейте совесть, дайте Эли сказать, он не Сара, у которой скоро будет пожизненная охрана. Он даже там». Ну, в общем, не знаю, как сравнили тебя с Сарой. Ну, нормальное сравнение. Почему бы и не Сара?
4: Ну, а что? Это в плане красоты, что ли?
3: Ума и сообразительности.
4: А, нет, это куда нам?
3: Так, антиарсоват провокатор. У вас, уважаемые, и Павел Михайлович, футбол forever code. Ну, имеется в виду, что если ты слышал, да, он типа говорит, что Месси, пешеход, туда-сюда. А, ну, я действительно считаю, я не знаю, слышал ты в это время, были проблемы на линии, что это просто счастье. Например, если ты любишь там, я не знаю, там шахматы, в прямом эфире было, наверное, счастье наблюдать за игрой Таля. Как я понимаю, просто счастье. Такое да. Шахматное.
4: Особенно человека, который дважды с ним играл. Действительно, в прямом эфире.
3: Вот. Я просто говорю о том, что если ты любишь бокс, так счастье наблюдать за Мэнни Пакьяо, за этими ребятами, ну и так далее. Майвейзером, там, Рой Джонсом-младшим. Просто счастье. Не надо потом вот это вот делать вид, что вы этого не понимаете. Физкульт-привет уважаемым ведущим. Пару слов о вчерашней игре. Вчера получил наслаждение от испанцев. Они мне напомнили Барселону 10-летней давности. Французы со своим составом казались детьми. Они просто не успевали ни в каких эпизодах. Ни подстраховки, ни передачи, ни завершающий удар и так далее. Их просто возили. А испанцы успевали повсюду. Так что Мбаппе, Дембеле и партнерам, прежде чем говорить о Месси, надо два раза подумать, Массад. Что ты скажешь? Или давай твой комментарий короткий, пойдем дальше.
4: Да, и, в принципе, выступление вчера было достаточно ясно. То есть Франция, я не знаю, тактически ли проиграл Дешам. В принципе, Дешам проиграл Де Ла Фуэнте и тактически. Потому что вот тот факт, с этого начинал, тот факт, что французам не удалось никоим боком организовать давление, отбирать мяч у задней линии, средней линии испанцев и оказать давление на центр обороны, в принципе, дало испанцам свою любимую игру, точные предпосылки.
3: Ну, тики-така такая.
4: Тактическое разумение. И все. И в тот момент, когда фактически трое лидеров сборной Франции, они не функциональны, вот, и получили то, что получили.
3: Эли,
4: я лишь хочу добавить...
3: Давай, добавим.
4: Да, я лишь хочу добавить, что кто бы не выиграл сегодня в полуфинале между Англией и Аргентиной, я, разумеется, буду болеть за них в финале.
3: Окей.
4: Испанскую сборную я исторически не перевариваю, терпеть не могу.
3: Услышал.
4: И сейчас еще меньше.
3: Антиарсоват пишет, отвечает. И нам нравится, когда людям отвечают, и когда идет живой такой разговор. Дорогой Марк, может быть, вам и повезло, что вы лицезрели Месси и Рональду. Но не только мне, я думаю, всему тем людям, которые любят футбол. Я не про все цивилизованное человечество, тех, кто любит футбол. А вот лично мне повезло, что я наблюдал вживую за Зиданом, бразильским Рональдо, Роберто Карлосом и Кером Касильесом. Но, как говорится, каждому свое. Спасибо вам за программу. Но я вам скажу, дорогой антиарсоват, я тоже наблюдал за этими великими футболистами, но, простите меня, может быть, вы скажете, ну, что он несет? Ни один из них, включая великого Зидана и бразильского Рональдо, с топовыми Месси и Рональдо, ну, уступают они. Хорошо, давай последний.
4: Единственная троица, которая может быть сопоставима с великими Месси, Рональдо и Пеле, может, Бардоне, это Митин, Соколов, Саркисов из Хмельницкого «Динамо».
3: Согласен. Привет, Марк и Эли. Вот такая приколюха про футбол сейчас от Лехи. Голевая передача, выход штанга не задача. Снова все идут в атаку, удаление, но удача улыбнулась в меньшинстве. И в финале уже не те, на кого делали ставки и какие рубят бабки. Те, кто в бизнесе с рождения, самый главный здесь букмекер. Ну, не знаю.
4: Слушай, мы... может быть, Первое радио сможет выпустить сборник стихов.
3: Да, ну и, конечно же, перед тем, как уходить, потому что на рекламу мы уже опять затянули, много про Шараповой. Мария Шарапова, наше все.
4: Вот если Шарапова играла вчера вместо Дембеле, то результат был бы иной.
3: Да, ну, да, даже никто не, собственно говоря, в этом не сомневается. Хорошо, друзья, все, идем на рекламу. Даша Достоевская, сами понимаете, связываться с ней нельзя ни при каких обстоятельствах. Она уже, так сказать, показывает. Знаете, как когда украинская женщина берет за бока, да? Да, да. Но она не украинская женщина. Ну, я говорю, когда. Конечно, куда тебе до украинской женщины? То надо быстро бежать на рекламу.
1: Топ спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером. Реклама.
11: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
12: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла-Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках с выступлениями лучших артистов, мероприятиями и активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла-Галилея» – летний фестиваль на севере с 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла-Галиль» в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
13: Покупайте Big Cure Laser Plus и получаете прибор для удаления волос в подарок.
14: Что-что? Повтори, пожалуйста.
13: Ты все правильно услышала. Покупайте Big Cure Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните. Звездочка 3414. Big Cure Laser. Звездочка 3414.
15: Суперцены в Маданей Мане. Креветки тампура с соусом 29,90 за 400 граммов. Коньяк Мьюков Делюкс 5 звезд 99,90. Водка Русский Стандарт 89,90 за литр.
16: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
15: В соответствии с условиями мероприятия. Маданей Мане. С нами вкусно.
10: Жаркое лето в Центр-кар.
17: Приобретая машину в Центр-кар, вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
10: Центр-кар Азур. Дер Хашива 9.
1: Реклама. Топ спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
3: Ой-ой, включили мне микрофон, а то я кричу: Эли, Эли, ты где, Эли? Хорошо, давай.
4: Сегодня.
3: Про политику.
4: Здесь я.
3: Здесь я. Хорошо. Давай вспомним Конора Макгрегора. Он вернулся, заработал 30 миллионов долларов, сломал, так сказать, ну, не сломал ногу, у него там что-то с ногой, получил травму правого колена за 1.5 минутки, 30 лимонов забрал и сказал: я еще вернусь дополнительными, за дополнительной 30-кой. Вот это жизнь, Эли, вот это класс.
4: Да, это,
3: за 1.5 минуты 30 миллионов.
4: Это умные люди все-таки.
3: Да, да, за 1.5 минуты 30 миллионов, а мы тут рассказываем, да, бойцы типа, а мы вот тут. А нет, где они и где мы? Так, руководство «Формулы-1» продолжает искать альтернативы этапам на Ближнем Востоке, проведение которых оказалось под угрозой из-за военного конфликта. После отмены Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии неопределенно остается и судьба этапов в Катаре и Абу-Даби. Если они также не состоятся, календарь сезона 2026 сократится с 24 до 20 гонок. Одним из возможных решений считается проведение 2 этапов подряд на одной трассе, либо в Баку, либо в Сингапуре.
4: Ну, посмотрим. Я могу провести, я... Да, может, в Иордании немножко, может, в Ливане, в Южном.
3: В Южном Ливане, да?
4: Да.
3: Так, ну, Поттер пишет, Поттер отвечает антиарсавату, потому что у нас же дискуссия. Он написал: лучше пусть, лучше быть умным пешеходом, чем тупым бегунком. Ну, на самом деле, нам все нужны и умные пешеходы, и тупые бегунки. Ты знаешь... Вот...
4: Кстати, ты знаешь... Секундочку.
3: Давай, давай, давай. Давай.
4: Ты знаешь, и я знаю, но вот то, что тектонические сдвиги наблюдаются в Евролиге, переходит после 8 лет пребывания в Анадолу Шейн Ларкин. Куда?
3: Куда?
4: Фенербахче.
3: Вай-вай-вай, для них же это вообще, это же как я не знаю, как из Барселоны в Реал.
4: Землетрус.
3: Землетрус, да, землетрус.
4: А надуло усиливается, и один из, очевидно, будущих защитников – это Майкл Джеймс. В общем, там еще несколько мощных форвардов, по-моему. Ну, потому что Анадолу провалил предыдущий сезон. И вот, ну, Турет, это не гоже, что плестись в хвосте у Фенербахча. А денег у Анадолу куры не клюют. И никогда не клевали.
3: Окей. Хорошо, давайте теперь поговорим немножко о слухах. Газета «La Gazzetta dello Sport». Ну, скажи, как надо говорить по-итальянски.
4: «Газета dello Sport», но ты бы произнес изумительно совершенно.
3: Спасибо.
4: Тебе зачтется.
3: Спасибо.
4: Блестяще.
3: Да-да-да. Ой, вай. Такие комплименты мне говорит только Елена Семенова, и все, и ты. Только два человека на этой радиостанции меня по-настоящему любят, ценят. Так вот, Итальянская федерация футбола. Она ищет главного тренера, и сейчас основным кандидатом на пост считается Андреа Пирло. Причем он тренирует команду и Дубай Юнайтед, играющего во второй лиге Арабских Эмиратов, и его хотят назначить главным тренером сборной.
4: По-моему, итальянцы вообще там, у них все поехало. Ну, Пирло говорил, выдающийся.
3: Но
4: когда ты не выходишь три раза подряд на чемпионат мира, у тебя тихо шифером шурша начинает эта крыша ехать, и ты бросаешься из стороны в сторону.
3: Согласен. Итак, после того, как основной вратарь мадридского Реала, ну и, собственно говоря, сборной Бельгии Тибо Куртуа получил очередную травму, команда начинает искать замену. Во всяком случае, так пишет Сэм Коэн, один из известных журналистов, которые любят вот эти подбрасывать. Внутри испанского клуба все-таки считают, что Андрей Лунин будет вторым номером, и им нужен голкипер, который станет основным. Знаешь, кого они ищут в качестве основного? Не ищут, а рассматривают. Анатолия Трубина. Потому что Мауриньо с ним работал в Бенфике. Трубин довольно... Трубин игрок стабильный. Он очень стабильный. Конечно, бывают и он делает ляпы, как и все на самом деле. Но он стабильный игрок, хорошо знает Мауриньо, с Мауриньо на связи.
4: Ты хочешь сказать мне, что мадридисты реально будут петь «Шеневмела Украина» перед матчем?
3: Я не знаю, но просто мне кажется, что одно дело сидеть Лунину под Куртуа, ну тут понятно, лучший вратарь мира, и ну что ты с ним сделаешь, он действительно великий, и мы это видели, кстати. В матчах чемпионата мира, но Куртуа да. это
4: во
3: великий.
4: Что обходится его отсутствие.
3: Вот, да, во что обходится его отсутствие, а вот сидеть под Трубиным, это уже оскорбительно. Потому что, ну, он не считает, наверное, Трубина лучше себя. И вот сидеть по Трубиным, это может быть...
4: Дни Трубиных.
3: Да, дни Трубиных, да. Бавария активно интересуется Жюлем Кунде. Диарио Спорт, видишь, ты меня научил.
4: Да. Нет, это Диарио.
3: А, Диарио, блин.
4: Да.
3: Эли, у нас 5 минут.
4: Не пытайся им вогнать их в область зеленых слив.
3: Ну да, согласен. У нас 5 минут, показывает Дарья Достоевская. Да. У тебя
4: теперь,
3: есть на 5 минут, прогноз?
4: Юнайтед, нет, прогноз будет очень мало, там хватит полминуты. Приобретение Манчестер Юнайтед из Астон Вилла, они взяли бельгийца Тилеманса, по-моему, за 35 миллионов евро.
3: Да,
4: и они массово, Юнайтед идет массово за покупками, где что можно получить, цена не усилит команду, все-таки команда будет играть в Лиге Чемпионов, и они не хотят ударить лицом в грязь, там много чего сказано. Но не конкретизировано.
3: Но ты знаешь, я тебе скажу, Аэли, одну секундочку, да. Вот для меня, вот что меня удивило. Мы редко обращаем внимание на там переходы в такие клубы, как Брайтон. Вот он объявил о подписании защитника Тоттенхэма Луки Вушковича, 19-летнего парня, хорватского футболиста. Так вот, с 54 миллиона евро плюс 5 миллионов в виде бонусов заплатил Брайтон. Что у них с деньгами ну, творится?
4: Ну, там же масса
3: Брайтон.
4: Денег, ты знаешь, там.
3: Элли, ты
4: понимаешь, их права за... показа и выборы несопоставимы ни с какой другой лиги, даже не с испанской.
3: Ты можешь себе представить, что Лечи или там, я не знаю, Торино платит 54 миллиона за футболиста? Или...
4: Самое интересное, что у Киева там есть деньги. Там даже бизнес с мадридским Реалом ну, на обоюдных на основе мы тебе продадим, а потом выкупим за большую сумму. Кстати, Тоттенхэм заинтересован в скромном так, футболисте по имени Джуниор Круппи и предлагает 85 миллионов фунтов. Борнуму тоже такая серенькая да. команда, требует 100 миллионов.
3: Вообще, как
4: а в очереди стоят и Челси, и Арсенал.
3: Не, смотри, когда серенькие команде предлагают 80 миллионов, 85 миллионов фунтов, они говорят, заберите эти деньги куда подальше, ну, это, конечно, нечто. Хорошо, Элечка, а 2,5...
4: Ну, да, и, кстати, Торрес договорился.

0: завтра из матчей первого круга отборочного Лиги конференций. Дома, Киевский дома, где они играют по Польше, по-моему, Киевский Динамо сыграл по нулям с Клужем. 0-0, сейчас они играют в Румынии. Что стало из Киевского Динамо, мы это наблюдаем уже достаточно.
1: Одна минута.
0: Второй год подряд, и такое ощущение, что выступление... это Лига Европы, это не Лига конференций. Так что даже если вылетят, они перейдут во второй отборочный тур Лиги конференций. Очень трудно будет Киевскому Динамо, в надежде, что они пройдут дальше, но, скорее всего, там либо проиграет мяч, либо ничью. И в следующий вторник исландский Викингур в достаточно враждебной для Бершевы обстановке принят нашего выдающегося чемпиона. Я надеюсь, что Бершева не проиграет. Буду доволен ничья, тоже думаю, что это будет либо ничья, либо победа Викингура в один мяч. Надеюсь, что это будет ничья.
1: И давай так, кто станет чемпионом мира по футболу, потому что только в следующую среду мы с тобой встретимся.
0: Опять же, только кто угодно, только не Испания, я хотел.
1: Кто угодно,
0: только
1: не Испания.
0: Но она является
1: фаворитом. Что, друзья мои, тогда ставьте на Испанию. Это была программа «Топ Спорт» здесь на Первом радио 89.1 FM. Алиш Видлер, спасибо тебе, выздоравливай. Всего хорошего. Дарья Достоевская, так сказать, благодарю вас за помощь и поддержку. Ну и мы встречаемся в этой студии. Меня зовут Марк Кричевский, кто не помнит. Мы встречаемся в этой студии, в этой передаче ровно через неделю. Всем пока.
2: Топ Спорт с Марком Кричевским и Элиш Видлером. Реклама. DAX в Ришон-ле-Цион отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. DAX Ришон-ле-Цион, Лишанский 3 и DAX Ашдот, Вайцман 2.
3: Жаркое лето в Center Car. Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки. Center Car Azur. Дыры Хашива 9.
4: Деликатесы по суперценам в Мадане и Мане. Красная икра Лемберг. 49,90 за 2 банки по 90 граммов. Стейк осетрайский Буца Дан. Свежемороженый. 49 шекелей за килограмм. Французские вина Гранд Версаль и итальянское Пичино Кьянти. Всего 29,90. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления. В соответствии с условиями мероприятия. Мадане и Мане. С нами вкусно.
3: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт. Жаркое лето в Center Car. Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот. Center Car Azur. Дыры Хашива 9.
2: Реклама.
5: Я начала ходить к психологу. Это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
6: Не по Фрейду. Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
5: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
7: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
8: Эй, капитан! Впереди земля!
7: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
9: Первое радио. Новости.
10: БАГАС распорядился приостановить закон о замораживании арестов дезертиров. Подробнее через несколько секунд. В 15:00 у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Судья Верховного суда Офер Гроскоп вынес временное судебное распоряжение, приостанавливающее вступление в силу закона о замораживании судебного преследования ультрарелигиозных дезертиров до принятия дальнейшего решения по этому делу. Напомню, что закон был утвержден Кнессетом во втором и третьем чтениях вчера вечером. Ранее юридический советник Кнессета Сагит Афик и начальник генштаба Яль Замир резко

критиковали этот законопроект. Каждый, в свою очередь, утверждал, что речь идет о законопроекте, закрепляющем неравноправие и наносящем ущерб ЦАЛю. Сразу после голосования заместитель министра иностранных дел Шарен Аскель объявила о выходе из правительства. Основной задачей новых американских военных ударов по Ирану является стремление снизить военные возможности Тегерана для ответных атак, заявило сегодня Центральное командование вооруженных сил США. Цель ударов – дальнейшее ослабление военных возможностей, которые иранские силы использовали для атак на торговые суда в Ормузском проливе, говорится в заявлении. Американские военные начали очередную волну ударов по Ирану сегодня днем. В последние дни силы Центрального командования атаковали Иран в основном в вечернее и ночное время. В Израиле отменены ограничения на посадку самолетов-заправщиков ВВС США в аэропорту Бен-Гурион. Как сообщает новостная служба КАН, министр транспорта Мири Регев подтвердила, что самолеты-заправщики продолжают прибывать в Израиль, но отметила, что их количество в аэропорту Бен-Гурион будет сокращено до согласованного между сторонами уровня. Остальные самолеты будут перебазированы на базы ЦАЛя по согласованию с Министерством обороны. По словам представителей Министерства транспорта, этот шаг призван обеспечить продолжение оперативной деятельности при сохранении бесперебойной работы гражданской авиации. Канцлер Австрии Карл Нехаммер отменил запланированный визит в Израиль на следующей неделе. Официальная причина отмены визита – запланированная поездка премьер-министра Бениамина Нетаньяху в США. Однако, по некоторым оценкам, решение принято на фоне опасений относительно эскалации с Ираном. Нехаммер уже второй раз отменяет запланированный визит в Израиль в нынешнем году. Причем предыдущий визит был отменен в феврале также из-за эскалации с Ираном. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной, малооблачной. Сейчас в Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Эйлате 41. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Этот час продолжит Влад Зерницкий с программой «Картина маслом». Shimmy, y'all, shimmy, yam, shimmy, yay.

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Да, среду продолжает музыкальный час «Картина маслом», и вместе с ним я. Здравствуйте, добрый день. Должен сказать, что спортивные события, наверное, из всех практически видов спорта отошли на задний план, потому что чемпионат мира по футболу завершается. Итоги игрового дня через несколько минут в нашем эфире в проекте «Открывая футбольную Америку». А пока я хочу сказать, что в этом музыкальном часе нас в том числе ждет рубрика «Время служить». Это в 15:30 новости, которые связаны с безопасностью нашей страны, с обороной и с жизнедеятельностью армии обороны Израиля. В 15:50 рубрика «Jive Time», музыкальный десерт. И в 16 я вас приглашаю в программу «Гостиный двор». Должен сказать, что программа «Гостиный двор» сегодня открывает свои двери для представителей израильского КВН. Они едут к нам для того, чтобы рассказать, жив КВН или нет, и если жив, что запланировано, что ждет нашего израильского зрителя. Ну, а пока я хочу вас мысленно всех перенести в город Бней-Брак, который, ну, аккуратненько, медленно разворачивается в сторону каменного века. Мэрия города Бней-Брак вводит полное гендерное разделение на двух улицах в городе. На улице Шлёма Мелех и на улице Эзра. Что это означает? Это означает, что женщины будут идти по тротуару с одной стороны улицы, мужчины будут идти по тротуару с другой стороны улицы. И не дай бог вам смешаться там. Причем это указание городских раввинов. Мэрия поставит заграждение, мэрия повесит указатели, и таким образом уж точно будет гарантировано, что мужчины пойдут туда, куда надо, женщины пойдут туда, куда надо. Причем все от мала до велика, нет разницы. Если вы спросите, что происходит, причина, которой объясняют необходимость, это то, что рядом с этими улицами находятся залы торжеств, по ним движутся свадебные процессии, где в тесноте процессии мужчины и женщины перемешиваются друг с другом. Понимаете? Потом от этого, наверное, еще появляются дополнительные свадебные процессии, ну, я не знаю, перемешиваются. Правда, предполагают, представители мэрии говорят о том, что план вот такого рода разграничения на самом деле сформирован еще несколько лет назад. И, судя по всему, будут не только две улицы так вот определены. То есть гендерная сегрегация, если говорить умными словами, с сегодняшними, расширяется. И, знаете, мы ради интереса проверили, даже в Иране нет гендерно разделенных улиц. Но в Бней-Браке теперь будет. И это, мягко говоря, озадачивает. А грубо говоря, это слово произносить в эфире нельзя.

0: Спонсор дневника чемпионата – крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
1: Открывая футбольную Америку.
2: Сборная Испании обыграла Францию в полуфинале чемпионата мира 2-0. Красная фурия вышла в финал, а заодно прервала серию французов из двух финалов подряд. В Далласе испанцы забили по голу в каждом тайме и не позволили сопернику создать ни одного по-настоящему опасного момента. На 22-й минуте Ламин Ямаль, которому накануне исполнилось 19 лет, ворвался в штрафную и подставил ногу под неуклюжий удар мимо мяча Люки Диня. Арбитр указал на точку. Микель Айарсабль хладнокровно развел вратаря и мяч по углам. Этот гол стал для нападающего пятым на турнире, и после него Франция впервые на этом чемпионате мира стала уступать в счете. А на 58-й минуте после стенки с Дани Ольмо рандеву с вратарем выиграл Педро Порро. Защитник отличился во втором матче подряд. В четвертьфинале с Бельгией он тоже забил. Интересно, что Испания не выходила в финал чемпионата мира с 2010 года, когда выиграла свой единственный титул.
1: Плавали, знаем.
2: Перед вторым полуфиналом в Лондоне решили поддержать сборную Англии необычным способом. В честь Гарри Кейна и Джуда Беллингема временно переименовали две станции метро. Выбор не случайен. Кейн и Беллингем забили 12 из 13 голов Англии на турнире по 6 каждый. В полуфинале англичане сыграют с Аргентиной.
1: Попутного ветра.
2: Капитан сборной Бельгии Юрий Тилеманс перешел из Астон Виллы в Манчестер Юнайтед. На чемпионате мира он провел 4 матча, забил 2 гола в 1/16 финала против Сенегала, но получил травму подколенного сухожилия на разминке перед четвертьфиналом с Испанией. К слову, до этой стадии он суммарно преодолел на футбольном поле на этом турнире почти 62 километра, больше, чем кто-либо из игроков. В прошлом сезоне Юрий помог команде выиграть Лигу Европы и дважды выйти в Лигу чемпионов. В активе бельгийца также бронза чемпионата мира 2018 года. Теперь он будет укреплять полузащиту МЮ под руководством Майкла Каррика.
1: Против течения.
2: Судьи на этом чемпионате мира подвергались критике с такой регулярностью, что теперь это может выйти боком самим критикам. По информации The Athletic, FIFA планирует открыть дисциплинарные дела против нескольких тренеров и игроков, позволявших себе резкие высказывания в адрес арбитров. Но наказывать их будут не сразу. Федерация отложила все решения до завершения турнира. В списке потенциальных нарушителей главный тренер сборной Англии Томас Тухель, наставник египтян Хассам Хассан и защитник швейцарской команды Мануэль Аканджи. Это были некоторые итоги 34-го дня чемпионата мира в программе
1: «Открывая футбольную Америку».
0: Неважно, кто победит, ведь чемпион уже известен. Крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
1: Программа «Картина маслом». Пишите свою историю сами.

15 часов и 19 минут. Дэвид Крейг завершает первую часть музыкального часа «Картина маслом». Сейчас реклама. Мы ждем гостя Игоря Красковского. Мы не знаем пока, где он находится, но мы знаем, что он готов рассказать нам полезную информацию. Сразу после рекламы песня в июле «Файста Фэмили», и после этого рубрика «Время служить».

0: Реклама.
1: Ну вот, Игорь Красковский к нам как раз присоединяется.
2: Да, привет, Влад, привет все, кто слушает Первое радио. Я сегодня в командировке, сегодня я в оранжевой каске на строительстве, сегодня я в компании Тидарми, в ЦА, Синай, Батьям. И если вы, друзья, действительно ищете большую квартиру именно в Батьяме, представляем жилой проект Тидарми, в ЦА, Синай, Батьям в востребованном районе в самом центре Батьяма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе города. Сразу запишите телефон ТИДАР, звездочка 8383, звездочка 8383, легко запомнить. Итак, квартиры, в которых есть все, и качество, и разумная цена, и удобное расположение, и приятный вид с балкона, защищенная комната, мамат тоже есть. Парковка для каждой квартиры, а самое главное, они большие и просторные. Покупка без лишних переживаний. 10 лет гарантии от компании Тидар. Ну а позвонившим сейчас, конечно же, скидка. Скидка до 215 тысяч шекелей, друзья. И удобные условия оплаты. Платите 20% при подписании, а остальное к моменту заселения. Тидар, Мифца, Синай, Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383. Предложение действует в соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир. Поэтому поспешите, позвоните, договоритесь, посмотрите и погуляем на вашем новоселье. Влад, спасибо тебе.
1: Игорь, взаимно. Пока.
3: И сейчас жилой проект Тидарми в ЦА Синай. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Батьяма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. Тидар, звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
4: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условием мероприятия. Мадана Имания, Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
11: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. И не забудьте, шеф лично готовит настоящий плов.
12: ДАКС в Ришон Ле Ционе отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. ДАКС Ришон Ле Цион Лишанский 3 и ДАКС Ашдот Вайцман 2.
13: Суперцены в Мадана Имани. Креветки тампура с соусом 29,90 за 400 граммов. Коньяк Мьюков Делюкс 5 звезд 99,90. Водка Русский Стандарт 89,90 за литр.
14: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
13: В соответствии с условиями мероприятия. Мадана Имани. С нами вкусно.
15: Жаркое лето в Центркар.
16: Приобретая машину в Центркар, вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
15: Центркар Азур. Дер-и Хашива 9.
1: Это как раз вот акция, которая называется «Жаркое лето». И компания «Центркар» является спонсором этого эфира. Поэтому все правильно было сказано. 3 года гарантии вы получите на автомобиль, который приобретете в «Центркар». Но акция «Жаркое лето» подразумевает под собой вот какую схему замечательную, проверенную годами. Потому что вообще «Центркар» — это один из наших старейших партнеров. Вы приходите, выбираете автомобиль, их там более 300. Проверяете, получаете какой-то вот такой контакт взаимный и понимаете, что это ваша машина. Через несколько часов вы ее полностью оформите и уедете. А вот платить за автомобиль вы начнете через 3 месяца. Через 3 месяца. Достаточно сказать только слово «радио». Это кодовое, ключевое слово. Вот какие цены предлагаются. Автомобили Toyota начинают с 700 шекелей в месяц. Гибридные от 800 шекелей в месяц. Автомобили со вторых рук от 300 шекелей в месяц. Кстати, есть и автомобили престижных марок. Есть и автомобили с гибридными, дизельными двигателями. Тендеры и автомобили с нулевым пробегом. Поэтому есть смысл подъехать в Центр Кар и посмотреть на эти машины и, скорее всего, купить ту, которая вам понравится. Возможно, 100% финансирование. Можно включить в это 100% финансирование оплату страховок и расписать до 100 платежей. Город Азур, Дер-Хашва, 9, телефон 03-558-5458. 03-558-5458. Город Азур, Дер-Хашва, 9.
0: Реклама.
9: Программа «Картина маслом».
17: Цените простые вещи.

0: мучается человек, чтобы уразуметь, кто главнее, он или другой военнослужащий. В армии все понятно. Посмотрел на погоны и уберег нервы.
1: Время служить.
2: Да, действительно, каждую среду в 15.30 я представляю вам рубрику, связанную с безопасностью нашей страны, связанную с новостями из этой сферы. 1013-й день войны «Железные мечи», и я с удовольствием и с замиранием сердца говорю, что вот уже несколько недель не меняется количество погибших наших военнослужащих. На данный момент у нас нет ни раненых за эту неделю, ни тех, кто погиб, а всего с 7 октября 2023 года по сегодняшний день погибло 964 военнослужащих, да будет благословенна память этих ребят и девушек. Значит, арестован военнослужащий за разведку, за передачу информации непосредственно иранцам. Согласно материалам следствия, в прошлом году он, военнослужащий, получил в мессенджере Telegram сообщение с предложением о работе от лиц, которые действовали от имени Ирана. Иранский агент предложил ему финансовое вознаграждение за проведение фото- и видеосъемки. В ответ на это солдат отправил заказчикам два видеоролика, на которых был запечатлен процесс перехвата ракет. Позже он переслал агенту дополнительные видеоматериалы, один из которых содержал фиксацию ракетного удара, найденную им в открытом доступе в интернете. После совершения преступных действий военнослужащий принял решение сознаться о содеянном своим командиром и был задержан сотрудниками общей службы безопасности. Военная прокуратура настаивала на суровом наказании, требуя приговорить подсудимого к 7 годам лишения свободы. Прокуроры подчеркивали крайнюю степень серьезности совершенного преступления и риски, которые оно несло для безопасности страны. При вынесении окончательного вердикта военный суд учел тяжесть обвинений, статус военнослужащего, но принял во внимание и смягчающие обстоятельства. Судьи отметили, что подсудимый не передавал секретные военные данные, которым имел доступ по службе, и самостоятельно разорвал контакт с куратором и добровольно сообщил о случившемся командованию. 5 лет тюрьмы. Вчера американский военный самолет-заправщик совершил посадку в аэропорту имени Бен-Гуриона. Это после того, как министр транспорта Мири Регер сказала: «Все, никаких транспортных заправщиков в нашем аэропорту не будет». Но ситуация была такова. Значит, самолет собирался садиться в аэропорту имени Бен-Гуриона. Ему отказали, и он развернулся в направлении Саудовской Аравии. Но в результате оперативных переговоров на самом высоком уровне самолет вернулся в воздушное пространство Израиля и сел в аэропорту имени Бен-Гуриона, но приземлился исключительно для дозаправки и не остался на длительную стоянку. В общем, про острый конфликт, который развернулся и происходит вокруг использования взлетно-посадочных полос и стоянок в нашем аэропорту, мы рассказываем постоянно, и наша новостная служба держит руку на пульсе. Министр транспорта Мири Регев распорядилась не пускать американские военные самолеты-заправщики, установила жесткий лимит, что более 20 самолетов в аэропорту имени Бен-Гуриона, и все. Данная мера направлена на защиту интересов сотен тысяч израильских граждан, которые купили билеты на летние отпуска. Управление аэропортов Израиля предупредило, что мест для самолетов нет, поэтому отменим примерно 50 тысяч билетов. Значит, против решения министра транспорта Мири Регев выступило Министерство обороны. И они сказали, что эти запреты противоречат текущим оперативным потребностям и договоренностям. На текущий момент в аэропорту находится более 30 американских самолетов-заправщиков. Министерство обороны нашей страны ищет компромисс, ведет переговоры о перебазировании избыточной военной техники на закрытые базы ВВС Израиля. Ну и ситуацию осложняет опасение массовых отмен гражданских рейсов в Объединенных Арабских Эмиратах. Это в связи из-за рисков безопасности в регионе. Кстати, должен сказать, что развивается или, я бы сказал, разгоняется строительство дополнительного международного аэропорта. Он будет построен в районе населенного пункта Зиклаг. Если вы не знаете, где это, а, скорее всего, вы не знаете, я вам скажу. Это примерно в 16 километрах на юго-восток от Нитивота. Ну и так, если вот сейчас посмотреть на карту, то до Бейершевы от аэропорта будет 33 километра. То есть 16 до Нитивота, 33 до Бейершевы. Да, там уже выделили 35 миллионов шекелей на проектирование этого аэропорта. Он будет международным. Вполне вероятно, туда заложат дополнительные стоянки, которые могли бы подстраховывать аэропорт имени Бен-Гуриона. И не скрывает об этом проектировщики, что помимо чисто транспортного значения, этот проект имеет важнейший оборонный приоритет. Вот. Поэтому посмотрим. И Юг получит еще один международный аэропорт. Ну и вся наша страна в целом тоже. Так, идем дальше. Если говорить о самолетах, историческое назначение в военно-воздушных силах. Командир авиабазы УВДА, полковник Цаала Гиммель, ее имя, соответственно, засекречено, как вы понимаете, повышено до звания бригадного генерала. Это впервые в военно-воздушных силах. Она назначена на должность атташе ВВС Израиля в Вашингтоне и стала первой женщиной в истории ВВС Цаала, получившей генеральское звание, оставаясь в структуре ВВС. И при всем при этом, представьте, ей всего 42 года, она мама троих детей. Она в 2003-м окончила летный курс, она была пилотом военно-транспортной авиации. Я заметил ее и писал о ней в своем фейсбуке, когда она стала командиром 122-й боевой эскадрильи, которая называется «Нахшон». Это разведывательные самолеты и самолеты дальнего предупреждения. Она была тогда подполковником. Вот. После этой должности, после командира эскадрильи, она стала командиром авиабазы УВДА и, опять же, стала первой женщиной командиром авиабазы. И вот сейчас она становится бригадным генералом и отправится в Вашингтон в качестве военного атташе. Ну что ж, можно только порадоваться за этого талантливого офицера или эту талантливого офицера, которая вот так замечательно делает свою карьеру. Я благодарю сайты «Страна COIL», «Мик Ньюс», «Курсор Инфо», «Маариф», «Вайнет» и «Уалла Ньюс» для информации для рубрики «Время служить».

0: Реклама. Оболонь. Без него не начнут.
1: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Большие скидки к финалу Мундиаля в Мадан и Мания. Сосиски Бавария 2,90 за 100 граммов. Палочки моцареллы в хрустящей панировке 17,90 за 250 граммов. Немецкое пиво Паулайнер. 3 бутылки за 24,90. Бенедиктинер. 4 бутылки за 29,90.
1: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: В соответствии с условиями мероприятия. Мадан и Мания. С нами вкусно.
3: Невероятно! Две автомойки Ситивош Экспресс в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте Ситивош. COIL.
4: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
5: Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни «Райхона». Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан «Райхона». Мы всегда рады нашим гостям.
6: Эй, вот это какой адрес у него?
5: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040-602.
2: В новом филиале Мадана и Мания «Ашкелон». Творог с изюмом, вишней и клюквой 19,90 за килограмм. Филе лосося копченое нарезанное 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко 2 банки за 14,90. Мадана и Мания. Мидхам или Коин 21. Напротив академического колледжа.
7: Жаркое лето в «Центркар».
8: Приобретая машину в «Центркар», вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
7: «Центркар Азур». Дер-Хашива 9.
9: И с удовольствием еще раз я сориентирую вас на покупку автомобиля. И для этого наш партнер и спонсор программы, компания «Центркар Азур», предлагает вам акцию «Жаркое лето». Приобретая автомобиль «Центркар», получаете его прямо сегодня, несколько часов на это уйдет, а платить начинаете только через 3 месяца. Подумайте. Более 300 автомобилей на площадках «Центркар». Можете приехать и выбрать по вкусу, начиная от автомобилей престижных марок, завершая автомобилями с нулевым пробегом, с разными двигателями, да и электромобилей там достаточно. Кстати, должен сказать, что кроссоверы там от 600 шекелей в месяц, а «Тойоты» от 700 шекелей в месяц. Каждый автомобиль, который вы покупаете, а можете купить 2 или 3, в зависимости от настроения, желания, на каждый автомобиль вы получаете 3 года гарантии и 3 года бесплатного технического обслуживания. Поэтому приезжайте в город Азур на Дер-Хашива 9. Не хотите приезжать, хотите узнать издалека, дистанционно, позвоните 03-558-5458. На месте оформите документы. Да, не забудьте сказать слово «радио». На месте оформите документы и получайте автомобиль прямо сегодня. Нет денег, вы можете запросить 100% финансирование и включить туда оплату страховок. Расписать это все до 100 платежей, как вам будет удобно. Да, и существует возможность трейд-ин на все автомобили, то есть вы можете приехать на старом автомобиле своем, его отдать, его оценят по прескуранту и эти деньги использовать при покупке следующего автомобиля. Итак, Азур, Дер-Хашива 9, 03-558-5458, Центркар Азур.
4: Реклама.
10: Программа «Картина маслом». Берегите себя.

0: Программа «Картина маслом».
1: Не падайте духом.
2: Итак, этот музыкальный час почти завершен. У нас еще есть проект, который я сейчас представлю. Но прежде хочу обратить ваше внимание, что после рекламы и выпуска новостей, который для нас готовит Светлана Карабут, очередной выпуск программы «Гостиный двор». Сегодня к нам приходит израильский КВН. Представители игры клуба «Веселых и находчивых». Будет прямая трансляция в YouTube, ее можно будет смотреть. Ну, а пока вы планируете, как включить YouTube, я хочу сказать, что сегодня наш музыкальный проект, который подготовила Елена Семенова, посвящен американской певице, обладательнице 11 премий Грэмми. У нее сегодня юбилей. И я предлагаю вам послушать еще немного информации и одну из песен, которые она написала.
3: День артиста на Первом радио.

Вы только вслушайтесь в этот фантастический, тягучий ритм блюз и этот невероятно нежный, бархатный саксофон. Какая интимная и обволакивающая атмосфера. В эфире Первого радио «День артиста» мы продолжаем праздновать день рождения великой Линды Ронстадт. И прямо сейчас я расскажу вам историю о том, на что не каждый человек способен. Как наша именинница умудрилась публично признаться в краже легенде американской соул-музыки. Итак, в конце 1978 года, устав от тяжелого стадионного рока, Линда решает совершить дерзкий набег на территорию черной музыки. Она берет знаменитый соул-хит «Oh, baby, baby», который за 13 лет до нее исполняла культовая группа The Miracles. Музыкальные критики тогда крутили пальцем у виска, уверяя, что белая кантри-певица просто опозорится на территории ритм-н-блюза. Но не тут-то было. Линда выдала такой чувственный вокал, что ее версия мгновенно ворвалась в топ-10 американских топ-чартов и стала платиновой. А какой закулисный трэш творился на гастрольном туре в это время? Все дело в том, что Линда на пике своей эксцентричности официально наняла себе в качестве личного телохранителя и начальника службы безопасности самого настоящего практикующего колдуна вуду. Мужчину звали Эдвард Кинг. Он ходил в зловещем черном балахоне, а музыканты группы до смерти боялись поворачиваться к нему спиной. Прямо перед концертами этот начальник охраны запирался в гримерке Линды и проводил дикие какие-то ритуалы для защиты ее связок. Он жег перья диких редких птиц, читал заклинания, окроплял концертный микрофон именинницы вонючей какой-то настойкой из трав. Пресса тогда захлебывала от смеха и от ужаса, а сама Линда лишь пожимала плечами, заявляя, что магия вуду защищает ее от сглаза завистников гораздо лучше, чем обычные пистолеты. И, как оказалось, колдовство сработало. На съемках крупного музыкального телешоу за кулисами Линда столкнулась с автором этой песни, великим и грозным соулменом Смоки Робинсоном. Пресса уже потирала руки в предвкушении скандала, но именинница сама пошла в атаку. Она с улыбкой подошла к Робинсону и прямо перед камерой репортеров заявила ему в лицо: «Да, я украла твою песню, Смоки, я украла каждую ноту у тебя». Ошарашенный такой наглостью, Смоки Робинсон на секунду замер, а потом внезапно громко рассмеялся, при всех крепко обнял Линду и расцеловал. Великий музыкант публично заявил, что версия Линды – это лучшее исполнение его шедевра, которое он когда-либо слышал, а ее признание – самый честный комплимент в его карьере. Вот так эта смелая барышня Линда Ронстадт утерла нос всем критикам в мире соула, а на пороге 80-х она решает замахнуться на самый масштабный и престижный проект, который принесет ей не просто миллионы. Он заставит самого великого кинорежиссера лично пригласить ее в Голливуд для записи оскароносного шедевра. Но о том, как Линда Ронстадт умудрилась покорить Голливуд своим вокальным диапазоном и забрать главную статуэтку Грэмми за песню года, я расскажу вам уже в следующей серии. Не уходите далеко, друзья, а пока на первом чувственный и бархатный хит Линды Ронстадт «Oh, baby, baby».

0: Линда Ронстадт. Завершается музыкальный час «Картина маслом». Впереди реклама и выпуск новостей. И спасибо, что слушаете Первое радио, и спасибо, что будете продолжать это делать.
1: День артиста на Первом. «Картина маслом». Реклама.
2: Ищите действительно просторную квартиру в Батьяме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Батьяма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. «Тидар Мифца Синай», Батьям, звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
3: Жаркое лето в «Центр Кар». Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. «Центр Кар Азур», Дыр-Хашива 9.
4: В новом филиале «Мада Неймания» «Ашкелон». Вермут мартини «Бьянка и Росса» 39,90 за литр. Вода минеральная «Боржоми» 750 миллилитров, 6 бутылок за 49,90. Виски шотландский «Балантайнс» 99,90 за литр. «Мада Неймания», Мидхам или Коэн 21, напротив академии.

0: удаление волос в подарок.
1: Что-что? Повтори, пожалуйста.
0: Ты все правильно услышала. Покупаете Big Ure Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните. Звездочка 3414. Big Ure Laser. Звездочка 3414.
2: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
10: Жаркое лето в Center Car. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Center Car Azur. Дыры Хашива 9.
11: Реклама.
12: По будням едем домой на 6-й передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». Let's go! С воскресенья по среду в 17:00. Не тормози!
13: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так много. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
14: Не, не по Фрейду.
15: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
13: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
16: Проголосуй, проголосуй, проголосуй за свои любимые песни.
17: Тройной www.891fm.co.il.
18: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
19: «Хит по радио».
20: На Первом радио.
21: Первое радио. Новости.
22: Уничтожен террорист Хамаса, похитивший 3 израильских военнослужащих. Подробнее через несколько секунд. В 16:00 у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. На юге сектора Газа был ликвидирован Хасам Шафаи, боевик батальона «Восточный Хан-Юнис» военного крыла Хамаса. По данным армии обороны Израиля, 7 октября 2023 года Шафаи проник в кибуц Нерим и участвовал в похищении полковника Асафа Хамами, старшего сержанта Томера Ахимаса и сержанта Кирилла Бродского, погибших в бою в кибуце. Ликвидация террориста стала возможной благодаря разведывательной информации и наведению удара, который осуществил Центр управления огнем дивизии Газа. В составе этой дивизии полковник Асаф Хамами командовал южной бригадой, а Томер Ахимас и Кирилл Бродский служили бойцами его командной группы. На протяжении войны, в том числе в последнее время, Шафаи был активно задействован в террористической деятельности. По данным израильских источников, встреча премьер-министра Бениамина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом предположительно состоится в понедельник, 20 июля, в Белом доме. Премьер Бениамин Нетаньяху вылетит в Вашингтон вечером в субботу, 18 июля, и останется в США как минимум до вторника, 21 июля. В этот день он примет участие в похоронах покойного сенатора Линдси Грэма. На встрече с президентом Трампом будет обсуждаться ядерная программа Ирана и возможное постоянное соглашение между Вашингтоном и Тегераном. Еще одной темой станут ситуация в Ливане и Сирии и дальнейшее присутствие там израильских войск. Судья Верховного суда Офер Гроскопф вынес временное судебное распоряжение, приостанавливающее вступление в силу закона о замораживании судебного преследования ультрарелигиозных дезертиров до принятия дальнейшего решения по делу. Напомню, закон был утвержден Кнессетом во втором и третьем чтениях вчера вечером. Ранее юрсоветник Кнессета Сагит Афик и начальник генштаба Ильяль Замир резко критиковали этот законопроект. Каждый, в свою очередь, утверждал, что речь идет о законопроекте, закрепляющем неравноправие и наносящем ущерб. Сразу после голосования заместитель министра иностранных дел Шарен Аскель объявила о выходе из правительства. Министр Ли интеграции Офер Софер сообщил, что уходит из политики. В своем заявлении он поблагодарил лидера партии Бецалеля Смотрича.

и отметил, что Израиль должен продолжать укреплять свою безопасность, опираясь не только на военную силу, но и на единство общества и общие ценности. Софер также заявил, что последствия войны еще долго будут ощущаться в израильском обществе и призвал граждан страны к единству, солидарности и партнерству. Валютные торги завершились сегодня снижением курсов доллара и единой европейской валюты по отношению к шекелю. Доллар составил 2 шекеля 99,5 агары, евро 3 шекеля и 42 агары ровно. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Сейчас в Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Эйлате 42. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Продолжает эфир «Гостиный двор» с Владом Зернецким.

0: 16 часов 3 минуты в нашей стране. Здравствуйте, добрый день. Начинается программа «Гостиный двор». Меня зовут Влад Зерницкий. Я уже анонсировал тему сегодняшней программы. Сейчас я еще раз ее озвучу. Но прежде хочу обратить внимание, что вы можете не только слушать нашу программу в эфире на волне 89.1 FM, но и смотреть прямую трансляцию на канале нашей радиостанции в YouTube. Канал называется «Первое радио 89.1 FM». Вы можете подписаться на канал, это бесплатно. Вы можете поставить лайк, это только поддержит нашу трансляцию, даст возможность ей начать путешествие в большом море YouTube. Ну и, разумеется, интересный разговор. Вот сейчас как раз я его и начинаю. Итак, у нас сегодня в гостях представители израильского клуба веселых и находчивых, КВН, как мы любим сокращать. Это Люба Шова-Заславский. Здравствуйте, Люба.
1: Здравствуйте, Влад.
0: Люба представляет команду «Люда-Аня». Вы капитан команды?
1: Команда «Люда-Аня».
0: Да, «Люда-Аня».
1: Да, я капитан.
0: Капитан. А сколько играет в команде человек?
1: Двое. У нас парная команда. Да.
0: То есть, а кто вторая? Второе.
1: Второй Даня.
0: Второй Даня? Он заместитель ваш?
1: Он мой, да, зам.
0: Итак, а я думал, что это Люда Аня. Думаю, где Люба? А оказывается, это Люба и Даня.
1: Люба и Даня. Спасибо, что уточнили, потому что люди меня действительно часто называют Люда.
0: Я не буду называть вас Люда. И у нас сегодня директор по развитию клуба веселых находчивых Израиля Вадим Рапопорт. Вадим,
2: добрый день. Здравствуйте, Влад. Очень приятно.
0: Мы сегодня говорим о израильском КВНе. И я думаю, что у нас есть слушатели, которые, может быть, даже где-то подзабыли. Поэтому наша главная цель — напомнить им о том, что такое КВН есть. И я хочу начать с первого вопроса. Я задаю его одновременно вам. КВН израильский жив или дышит на ладан?
2: Ну, я отвечу. КВН жив и живее всех живых. Просто несмотря на наши реалии израильские, да и вообще всего мира, в последнее время тяжело что-либо прогнозировать и чаще об этом шутить. И так получается, что в этом году мы, вот наше первое мероприятие, и мы сказали, что мы не можем оставить наших фанатов, наших КВНщиков без музыкального нашего фестивального ежегодного «Голосящего раввина», поэтому... Да, мы живем, команды готовятся, и мы вот готовы принести людям смех и радость в их души, да, и вот сказать, что КВН у нас есть и будет.
0: Я, кстати, не сомневался. Вы хотите что-нибудь добавить сейчас в данном вопросе, Люба, или пойдем дальше?
1: Все, что Вадик сказал, это правда.
0: Это правда. О «Голосящем раввине» мы поговорим отдельно. Я просто хочу понять структуру сегодняшнего клуба веселых и находчиков в Израиле. Судя по всему, опять Вадим нам будет отвечать. Сколько команд играет? Как вы стартуете с чемпионатом? Когда он начинается, когда заканчивается? Есть ли сезон вообще? Или как это выглядит?
2: Обычно стартует в сезоне от 8 до 10 команд ежегодно. Открытая лига КВН Израиля существует уже 15 лет. Извините. То есть, да, в январе, как всегда, то есть мы делимся, делаем сетку сезона, но мы не смогли начать никакую сетку сезона в этом году по всем известным причинам, по причинам нашей безопасности. Вот, сейчас, на данный момент, в лиге вот, да, есть 7-8 команд, которые остались, которые работают. Ну и мы ждем, конечно, перемен, чтобы выйти уже с сеткой вот именно игровых, результативных всяких достижений, чтобы кубки были и так далее и тому подобное.
0: На самом деле звучит очень хорошо и оптимистично. Я должен сказать, что у нас идет прямая трансляция в YouTube, и мы там разместили опрос, результаты которого мы озвучим в конце программы, но вопрос, который мы задаем зрителям, следующий. Есть ли у израильского КВН будущее? И даем два варианта ответа, да или нет. Посмотрим, что скажут зрители. Люба Шова-Заславский, она является капитаном команды «Люда-Аня». И, соответственно, и первый вопрос к вам. Как вы пришли в КВН? С чего он начался? Я могу, конечно, предположить, но лучше услышать от вас.
1: Вы можете предположить, потому что мой папа играл в КВН, занимался КВН очень много лет, поэтому я такой ребенок КВН, дитя закулисья. Поэтому для меня юмор очень естественен. Без него я не могу представить свою жизнь. Ну и с мужем я познакомилась в КВН. Этот зараза назвал меня капитанской дочерью и женился на мне.
0: Надо сказать, что ваш папа, он не только и игрок в КВН, он и актер Михаил Заславский, который продолжает выступать, и, надо сказать, он достаточно, не знаю, прочно занял свое место в юморе, вообще на сцене, в эстраде, так что мы им гордимся, тем более я с ним вместе играл в одном спектакле и подтверждаю это как очевидец.
2: Простите, да, что я да. ваш разговор, но неожиданно. Если мы говорим о Михаиле Заславском...
0: Да.
2: Это по всем вообще фрагментам, это мой КВНовский папа, мы всю жизнь, потому что мой первый выход на сцену больше 20 лет назад в КВН, у меня был именно с ним баттл на разминке, и у меня тряслись колени, а он уже как такой ярый такой ветеран, то есть все его знают, и вот человек действительно, можно на нем, вот у него в сердце написать КВНщик. Это тот человек, который будет... Вот он так живет. Это клево. То есть видеть его сейчас, ему уже не 18, но ему больше и не дашь. И он верен себе, и вот действительно выступает, и все время в кайф его увидеть. И Люба не просто так, да, вот в КВН, и... Вообще, она очень скромная, я хочу сказать.
0: Нет, но сейчас не надо про Любу говорить.
1: Я очень смущаюсь, но меня очень волнует то, как ты говоришь о моем отце. Ты просто претендуешь на роль его любимой дочери, на самом деле. Ну да, мне очень приятно это слышать. Папа очень талантливый человек.
2: А так это и есть,
1: деле.
2: Но он не говорился просто ничего.
0: В любом случае, о ветеранах мы поговорим. Михаил Заславский, я думаю, если он нас слышал, он улыбается довольный. Люба,
1: пап, не забудь забрать детей в садик.
0: Одно дело играть в качестве игрока команды, а другое дело эту команду создавать. Во-первых, и поэтому у меня два вопроса. Что вас толкнуло на создание собственной, условно говоря, команды, и почему только два человека там?
1: Это хороший вопрос, потому что я очень много лет не смела вообще выходить на сцену. Я выходила на какие-то маленькие роли. В основном мне было интересно закулисье, как все пишется, ставится, придумывается. И вот в какой-то момент я поехала на... По-моему, это был финал КВН в Хайфе. Мне так понравилась эта атмосфера. То есть я сидела в зале, смотрела на ребят, которые на сцене, и меня распирало. Мне хотелось вот быть там, почувствовать эту атмосферу. Я вернулась домой с решением, что я создам женскую команду, потому что я пишу. У меня к тому моменту были какие-то наброски, каких-то шуток, идей. И я предложила двум девушкам выступить со мной в команде, и они отказались. Я начала обдумывать, какую же команду создавать, и, ну, так получилось, что мы с мужем оба КВНщики, он говорит, а зачем тебе создавать команду, давай выйдем вдвоем, нам вот легко собраться для репетиций, ты напишешь, я запомню текст.
0: Все. Так и случилось.
1: Так и случилось.
2: Мы дома живут, репетируют и смеются.
1: Да, хотя я постоянно опаздываю на эти репетиции, но он меня прощает.
0: Для того, чтобы мы понимали, какое самое высшее место вы занимали в играх КВН? Или с какое звание у вас самое такое вот? Мощно.
1: Ну, мы довольно молодая команда. В том сезоне, в котором мы играли, мы заняли, по-моему, мы дошли до полуфинала.
0: Хорошо, ладно. Давайте сейчас перейдем непосредственно.
1: Мы заняли первое место в сердечках, по-моему, зрителей. Вот так я скажу.
0: Это как приз зрительских симпатий или как это выглядит?
2: Да. Ну, их очень любят. Ну, опять же, ты же говоришь то, что есть на данный момент. Ты участвовала в кучу больших командах, включая Даника. Даник в команде твоего папы чемпион Израиля, четырехкратный чемпион Израиля КВН. То есть есть школа, есть вот это время, когда натиск. Это не то, что вы там поженились, детей, у них двое замечательных детей. Они уже большие, поэтому они как муж и жена могут играть в КВН, дети не мешают. Все, и они создали вот буквально команда живет пару лет. Обалденная команда, два человека, всегда все четко, нету ничего лишнего, никто не мешает. Если в кого-то надо бросить торт, это случится. Бедный, бедный Графман. Но...
0: То есть это получается, как бы если говорить футбольным языком, Месси и Люба Шова Заславский вместе сделали команду.
2: Да.
1: Люба Заславский Шова.
0: А, нужно говорить наоборот?
1: Да.
0: Вот тебе на... Ладно.
2: Там иначе проблема с папой.
1: Там не с папой проблема, просто мужа фамилия на иврите читается как Шува. И Люба Шува как-то звучало очень-очень смешно.
2: Да,
1: поэтому я оставила, да, я оставила Заславский и вот присоединилась Шува. Шова.
0: Теперь я хочу с вами поговорить. Кстати, напомню нашим радиослушателям, что если у вас есть минутка и вы не за рулем, вы можете включить прямую трансляцию на нашем канале в YouTube. Спасибо режиссеру трансляции Екатерине Вергуновой. Смотреть ее. Там у нас работает чат, там вы вы можете писать все, что вы думаете про КВН, и реагировать на все, что вы услышали и услышите в нашем интервью, и в том числе проголосовать в вопросе. Мы там выясняем, есть ли у израильского КВН будущее. А я хочу с вами поговорить про музыкальный фестиваль «Голосящий раввин 2026», который состоится через 2 дня. И, соответственно, пригласить наших слушателей и зрителей. Только для начала расскажите мне, что это за фестиваль, кто в нем примет участие, где он пройдет.
2: Во-первых, очень радует тот факт, что с сегодняшнего утра у нас sold out. Билетов не осталось.
0: Ешь ты 20. Угу.
2: Но можно, все равно у нас в рекламе остаются, всегда есть несколько билетов, то есть можно оставить свои координаты в Фейсбуке на нашей страничке. В случае отмена мы обязательно вернемся, то есть мы сажали даже на пластиковых стульчиках, когда люди приходили, умудрялись посадить людей. Но это клево. Это клево, что люди вот так... Мы разместили рекламу 2 недели назад, и вот сегодня с утра у нас уже sold out.
1: Мне кажется, это ответ на ваш вопрос в сети.
2: Если есть у... Да, это неплохой ответ.
0: Добавим.
2: Вот, а вообще к этому хочется немножко вернуться, о популяции КВН. То есть у нас есть программы, которые...
0: Стоп, Вадим, не перескакивай. Все. Расскажи нам про сам фестиваль. Что это за фестиваль? Что там будет происходить? Помимо того, что проданы билеты, мы пока больше ничего не знаем.
2: Все, значит, это...
0: «Голосящий раввин».
2: Это музыкальный ежегодный фестиваль, который называется «Голосящий раввин». Он пошел от «Голосящего кивина», когда было у Александра Васильевича Маслякова. Вот, после того, как несборная КВН Израиля прилетела в Юрмалу, я с моим большим удовольствием принимал участие. Вот у нас была тогда миниатюра «Голосящий раввин». Им всем понравилось, мы приехали. И вот с того момента каждый год мы запускаем этот музыкальный фестиваль, который из года в год появляются новые лица. Также приходят и ветераны, этакие динозавры КВН. Вот, у нас сейчас 6-7 команд должно выступать. У нас есть замечательное большое жюри из звезд, из людей, которых люди знают, кто придет. Вот, кто это такие.
0: Нет, звезд надо назвать, потому что звезды любят, когда их называют.
2: У меня есть.
0: Начните со звезды, которая придет представлять первое радио.
2: Это лучшая женщина всех медийных масс, которых я знаю, кучу лет знакома, Екатерина Вергунова. Ей вообще огромное спасибо за все, что она делает, потому что помимо того, что она пригласила, и мы смогли сюда прийти, к тебе на передачу, Влад, я слушаю все, что она говорит по радио, и это дико круто, и столько лет.
0: И это все правда. Екатерина Вергунова будет в составе жюри, ведущая программа «Снова Вергунова». Помимо Екатерины, кто? Вы тоже можете, кстати, Люба, если хотите, представить нам.
1: Я пытаюсь подсмотреть, потому что я нервничаю и забыла, кто наши члены жюри. Но
0: ну,
1: будет Геннадий Гутник, да. Будет Семен Графман, Влади Блайберг, Анатолий Кушнир и Бен Цви.
2: Бен Цви — это бывший посол Российской Федерации.
0: Бывший посол Израиля в Российской Федерации, да.
2: Да.
1: Так, так. Я почти всех запомнила.
2: Ты всех запомнила?
1: Я всех запомнила.
0: Итак, это музыкальный фестиваль, 6-7 команд, соответственно, будет жюри. Команды из каких городов, все можно сказать?
1: Ну, начнем с домашней команды, мы с Ашдода.
0: Так.
1: Будет команда с центра, да, тель-авивская команда.
2: Ну, она, ты понимаешь...
1: Ришанская, Батлеонская, Гуждан.
2: Тель-Авивская, это есть вот команда Израиля, это получается, потому что там вообще непонятно. Один из Натани, другой из Геватайма, другой из Батьяма, третий из Ашкелона, четвертый. А, и девочка в Тель-Авиве живет. Ну, вот такая команда
1: Гуждановская.
2: Есть. Гуждановская. Да, есть из Хайфы команда, Ашдот, Тель-Авив, да, Гуждан, Хайфа.
1: Ришанская, да?
2: Бершевская должна быть частично.
1: И монокоманда Ашкелонская.
2: И монокоманда Ашкелонская, да.
0: Так, ну и раз у вас sold out, я все равно хочу спросить, если, например, хотят приобрести билеты даже, допустим, не на этот музыкальный фестиваль, а на следующие игры КВН, как это делается?
2: У нас есть страничка в Фейсбуке, называется «Открытая лига КВН Израиля». Мы всех приглашаем подписаться к нам, потому что там есть анонсы абсолютно всего того, что проходит. Фотографии, видеосюжеты, которые сливаются туда. Вся информация о ближайших наших мероприятиях. Пожалуйста, подписывайтесь.
0: Так, Люба, я сразу хочу спросить вас, потому что я понимаю, что вы уже практически готовы к голосящему раввину.
1: Мы полностью готовы. Всем стоит бояться остальным командам.
0: Но у меня вопрос вот какого плана к вам, как к капитану команды и как к игроку. Есть ли у вас какая-то цензура в КВН, и есть ли у вас внутренняя цензура в команде?
1: Есть и то, и то. Это хороший вопрос. У нас есть внутренняя цензура наша. Мы проверяем, что подходит, что не подходит, чем нам комфортно выходить, начиная от речи, продолжая от тематики шуток. И есть, конечно же, цензура в самом КВН. Есть редакторы, которые проходят по текстам, проверяют, что уместно, что неуместно, что имеет место быть, какая шутка смешна, какую стоит заменить. Поэтому, да, мы очень готовимся. Нам очень важно, во-первых, уважить себя, во-вторых, уважить зрителя, который приходит. Мы хотим, чтобы получили удовольствие люди, чтобы смеялись, проветрились и возвращались на наши игры.
0: Но на всякий случай я уточню, вот когда вы начали заниматься КВНом и сегодня, изменились шутки? В том смысле, что изменилось то, о чем вы шутите? Или то, как вы шутите? Может, вы стали резче, может быть, вы стали понаглее?
1: Ну, КВН в Израиле 35 лет. То есть мне кажется, что сначала все шутки были связаны с Алией, с Битуахлюми, с Масахносой, с полученной мебелью, я не знаю, ну что-то такое.
2: Битуахлюми был задействован,
1: да,
2: очень мощно.
1: Привезенные шутки о тёще и так далее. Ну и с тем, как люди здесь находили себя, мне кажется, что менялось.
2: Да перестань, острее мы шутили, когда были моложе. Куда сейчас ты? Ты уже так не скажешь,
1: моложе?
2: Как ты говорил.
1: Я как была, так
2: ну,
1: и сохранилась.
2: Ну ты, да, всего два года.
0: Сейчас все уже в среднем по 25 лет живут. Уже нужно... Сейчас вы шутите про что? Вот сейчас, например, хорошая шутка может быть в Нейбраке. Вот две улицы разделили. По одной стороне будут ходить мужчины, по другой — женщины. Об этом можно шутить?
1: Да, однозначно.
0: Редакторы пропустят?
1: Конечно.
2: Если это будет не пошло.
0: А про личную охрану, например, которую просит на всю жизнь Сара Нетаньяху, можно шутить?
2: Естественно.
1: Если хотите остаться живы, то да.
2: У нас разные команды, просто
0: да, какая-то разногласия.
1: Мне как-то не очень нравятся вообще политические шутки, они меня утомляют, но когда получается смешно написать политическую шутку, она имеет место быть. Ну, опять же, я прихожу с командой, в которой такой семейный юмор, парный. Мы стараемся шутить все-таки не про носки, как-то это разнообразить. В этот раз будет много сюрпризов. Но у каждой команды своя тематика, и мне кажется, что они отталкиваются от этой тематики и по ней пишут. Все имеет место быть, пока оно не пошло и не низко.
2: Вам просто, так как вы семейная команда, про носки намного удобнее, легче и смешнее написать.
1: Да, он их никак не найдет все равно, сколько бы шуток я не писала про это.
2: Голый ходит без носков, да, понятно.
0: 16:20. У нас сегодня в студии Люба Заславский-Шува, она капитан команды «Люданя», и директор по развитию КВН Израиля Вадим Рапопорт. Реклама на первом, после этого мы вернемся, у нас буквально полторы минуты рекламы, и я напоминаю о том, что идет прямая трансляция, там все больше зрителей, и вовсю разгоняет опрос, где мы отвечаем, есть ли у израильского КВН будущее.
3: Реклама.
4: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. «Тидар Мифца Синай», Бат-Ям, звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
5: «ДАКС» в Ришон Лиционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах «ДАКС» огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от «ДАКС» на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу «ДАКС» Ришон Лицион, Лишанский 3 и «ДАКС» Ашдот, Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в ДАКС.
6: Самый лучший хлеб — это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики — всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
9: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
10: Возможно, до вашей новой улыбки всего один телефонный звонок. До конца месяца в клиниках доктора Бангиева действует специальное предложение и большая беспроцентная рассрочка. Не упустите возможность вернуть улыбку. Позвоните сегодня. Звездочка 9442.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Можно еще ниже.
13: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
15: Еще ниже.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
16: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
17: Жаркое лето в Центр-кар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Центр-кар Азур. Дер-Хашива 9.
3: Реклама.
18: Гостиный двор с Владом Зерницким.
0: Продолжается программа «Гостиный двор», и должен сказать, что продолжается прямая трансляция в YouTube. Мы не только слушаем, но и смотрим на наших гостей. Более того, там у нас работает чат, где нам уже присылают комментарии «Ждем». И вот такие вот казака делают рок-музыки, рок-музыканты. Но в любом случае, смотрите нашу трансляцию, слушайте нашу программу сейчас, прямо сейчас, потому что у нас в студии сегодня Люба Заславский-Шова, она капитан команды «Люданя», и Вадим Рапопорт, он не только директор по развитию КВН Израиля, он еще и игрок команды, название которой мы не скажем сегодня в прямом эфире.
2: К сожалению, не могу сказать, иначе полностью пропадет весь сюрприз и на всем том, на чем сконцентрирован весь юмор команды.
0: А голосящим Равине вы скажете название, да?
2: Конечно, конечно.
0: У вас тоже двое?
2: Нет. Нет, слава богу, у нас
0: трое.
2: У нас больше мнений. Нас пятеро. Четыре мальчика и одна девочка.
0: Можно назвать вас ветеранами, или ты там один ветеран?
2: Можно, можно. Ну, я самый старый, да, как бы, если так, не по возрасту, по КВНовскому стажу, да.
0: А, кстати, давайте сразу поговорим о возрасте. Дело в том, что то поколение молодежи, которое выросло сейчас, мне кажется, если ошибаюсь, вы меня поправите, немножко далековато находится от клуба веселых и находчивых. Я имею в виду израильскую молодежь. Вот, вы на них рассчитываете? Они приходят к вам? Или вы будете делать какие-то шаги, чтобы они обратили и узнали, что есть такая игра, обратили внимание?
2: Вот и так все верно. Потому что, во-первых, у нас есть молодежная команда. Там играют дети.
1: Прекрасная команда, это не ваши дети.
2: От 8 до 15. Они просто не смогли сейчас, потому что они с родителями уехали в отпуска.
0: Это не ваши дети, они называются?
2: Они называются «Это не ваши дети». Обалденная команда детей. Вот они от 8 до 15 лет. Также, опять, у нас есть программы, когда мы обращаемся к мэриям городов, и мы предлагаем КВН в их городе создать команду, и у нас есть коучеры на это дело, и мы вот так развиваем. И, конечно, этот эфир очень, спасибо огромное, потому что это площадка, где мы можем сказать: ребята, КВН жив, звоните, записывайтесь, сделайте команду. Если хотите сделать команду, не знаете как, обращайтесь на нашу страничку в Facebook, мы обязательно приедем и все сделаем.
0: То есть вот на опыте Любы, если, например, я создаю команду, допустим, нам еще не 80, вы можете нас принять?
2: Супругой, конечно.
0: Супругой.
2: Я вас уже записал на следующий музыкальный фестиваль.
0: Хорошо, не, серьезно, у вас есть такое, допустим, как мы можем заявить о себе, подать заявку, я не знаю, там что?
2: Да, подать заявку.
0: Прослушивание.
2: Подать заявку, да. Вот мы
0: хотим. Через страничку в Фейсбуке?
2: Через страничку в Фейсбуке, администрация обязательно вернется к вам.
0: Мы обращаемся ко всем городам, представьте свои города командами в новом чемпионате клуба веселых находчивых в Израиле, потому что он должен бурлить, этот чемпионат, бурлить, чтобы нам сюда приходили команды и только рассказывали о своих успехах. Значит, через страницу, официальную страницу «Открытая лига КВН», да?
2: Да, у нас есть два человека
0: в Фейсбуке.
2: В Фейсбуке у нас есть замечательный президент лиги, это Геннадий
1: Вердель
2: и административный директор Алла Подольская. Вот Алла занимается
1: прекрасно
2: полностью всеми командами уже кучу лет.
0: То есть она серый кардинал.
2: Она красная. Она такой красный.
1: Яркий
2: такая,
1: кардинал.
2: Ну, если я сейчас скажу серый, но я мне же потом. Она шикарный кардинал. Есть тебе, серый, есть шикарный.
0: Тебе потом не придется вообще называть название команды. Люба, вопрос вот какого плана. Значит, опять же, я как бы отталкиваюсь все время от вашей команды, в которой у вас пока еще двое. Я не знаю, может, после этой программы кто-то еще появится, но...
1: Нет, с нами играла дочка. В несколько игр выходила с нами. Новое молодое поколение.
2: Заставляют
1: наша
2: детей
1: дочь учить русский язык и картаво шутить на сцене.
0: Это ваши дети, да.
1: Это наши дети.
0: Так вот, я знаю, что в любой лиге КВН и вообще в КВНе редакторы и авторы — это дефицит. Это самое ценное, что есть. Это те люди, которые пишут шутки, репризы, тексты, сценки. И эти люди на вес золота, и зарабатывают они больше всего. Как вы в вашей команде справляетесь с этим? Вы садитесь в здание и пишете?
1: Как-то нашей команде повезло, нас всего двое, поэтому у семейного бюджета на это хватает.
2: Не вошедшие от папы.
1: Нет, почему? Не вошедшие от папы — это не родившиеся мои братья и сестры. Но на самом деле пишу я. В основном рождаются определенные идеи и шутки, и потом с Данькой мы садимся, у нас очень схожее чувство юмора, он действительно сам по себе опытный КВНщик, он занимался КВНом еще в Беларуси. Ты видишь, как я тебя хвалю, Мош? Ты понимаешь, как я тебя хвалю вообще? И приехал сюда, очень много лет выступал в команде КВН и у Михаила Заславского. Вот, поэтому, когда мы садимся как-то разбирать идеи шуток, разгонять, у нас получается как-то это очень... аутентично, естественно, и мы добавляем друг друга.
0: Но бывают моменты, когда вы упираетесь...
1: Но последнее слово за все-таки за...
2: Женой.
0: За Михаилом Заславским. А бывают моменты, когда вы упираетесь и понимаете, что у вас ничего в голову не приходит. Тупик, вот вы ноль, пусто, empty.
1: Понимаю, но я не могу описать, что мы делаем в этот момент на радио.
0: Ладно, не надо, но, в принципе, я понял, это один из способов возвращения КВН в жизни.
2: Мне захотелось поприсутствовать, как у них пишется сценарий, это очень интересно.
1: Нет, но это очень тяжело писать шутки, очень тяжело обдумывать свои же шутки и решать, смешно оно или нет, очень тяжело обдумывать, насколько эти шутки отзовутся у зрителя. Поэтому очень важно, чтобы был еще человек, хотя бы один человек, с которым ты можешь вот это как-то проговаривать, просмеивать. Не знаю, как это сказать.
0: Логично, логично. Нам, кстати, в чате... У нас прямая трансляция в YouTube, и там есть чат. Можно писать, можно участвовать в опросе. И, кстати, участвует все больше и больше голосов. Мы выясняем, есть ли у израильского КВН будущее. И вот нам человек, который подписался ником Будни Михайловича, написал, есть еще и детские команды КВН в Израиле.
1: Кстати, Будни Михайловича — это... Так. И еще один прекрасный член жюри, который мы не сказали, но очень важно сказать. Это Наталья Штыкель. Это опытная КВНщица. Это главнокомандующая команды «Ариэль».
2: Фанатки, есть такая
1: фанатки,
2: замечательная команда.
1: Фанатки, они
2: фанатки,
1: победили
2: подожди,
1: в финале.
2: Прости, что есть. Они двукратные чемпионы, секундочку. Mm-hmm. Но вот фанатки сделали полтора, по-моему, или два года назад. Они в «Ариэле». Без помощи вообще муниципалитета и кого-либо создали кружок КВН, сделали детскую юношескую команду не совсем с обычными детьми. И у них это получилось очень круто. И они приехали и отфестивалили. Опять же, из-за всего того, что происходит, команда потерялась, люди уехали, не выходят. Но вот есть команда, то есть да, есть с кем это делать. И вот, прости, ты сейчас вернешься к Наташе.
1: Нет, это
2: Наташа действительно, вот, там есть две Наташи в Ариэле. Есть Наташа Штикер, она капитан команды. Но вот была еще Наташа Гуревич, которую они вот вместе сделали эту школу. Поэтому, да, родители хотят, чтобы дети играли, они слонялись по улицам. Есть куда расти, есть где-то все воспитать. И вот давай про Наташу, да, все, я все.
1: Умничка. Ты все правильно сказал.
0: Ну все, все,
2: ну,
0: да.
2: Я перебил, что... прости, пожалуйста.
0: Нет, теперь следующий вопрос, который меня волнует практически с самого начала нашего интервью. КВН — это игра веселых и находчивых. Вы не будете спорить со мной?
2: Нет, конечно, пока нет.
1: Что вы?
0: Я так понимаю, что... Но я так понимаю, что вы постоянно ищете богатых и щедрых.
1: Почему вы на Вадика смотрите?
2: А потому что... Ну, потому что ну,
0: это, он директор по развитию.
2: Я же по развитию. Мне нужно развивать это как-то.
0: Он же выдает вам субсидии.
2: Я ищу.
0: Мы говорим об инвесторах, о спонсорах КВН, да?
2: Да, да. Это то же самое, как просто приехать и порадовать. Вот, допустим, до того, как... опять же, я не хочу об этом говорить, но случилось у нас 7 октября. Эйн Маласот это случилось. А до этого было прямо расписан силабус, это школьная программа Академия КВН, которую мы сделали, расписали, уже договорились и с Ашдодским муниципалитетом, то есть там уже команда в Ариэле состояла, мы должны были ехать еще в Хадеру, еще в Арат, и прямо и в Хайфу, уже совсем договорились. То есть мэрии, которые, да, готовы были выделить нам место, открыть нам зал, чтобы мы приехали, сделали какой-то концерт. То есть есть, хотят, есть для кого это делать. Но реалии такие, что да, что на это все нужны большие деньги, а так как муниципалитеты заняты, опять повторюсь, войной, выборами или еще каким-то бюджетом, куда его растусовать, будем так это говорить, то мы остаемся немножечко бацад, и мы делаем, это наша инициатива. То есть вот этот фестиваль, это полностью от нашей лиги, это наш, наша АФК, наш продукт полностью от начала до конца. Нам никто ничего бесплатно не открывает. И это очень тяжело. Было бы по-другому, было бы легче. И чаще.
0: Вот. Так, а что может, скажем так, облегчить ситуацию? Кто? Кому мы можем обратиться в прямом эфире прямо сейчас?
2: В мэрии городов. Тот, кто сидит на деньгах абсорбции, на русскоязычную улицу, там, где есть бюджет в залы, на концерты. Приехали, просто радовали людей.
0: А если, например, какая-нибудь компания возьмет КВН под свое крыло?
2: Замечательно. Я писал, кстати, в Тифтам. Я писал в Тифтам.
0: И какой ответ вы получили?
2: Никакой.
0: Может быть, надо было пойти на Купу Рашид там?
2: Я ходил. Никого не было.
1: Сейчас совковое, это воспитание, заплатите колбасой.
2: Татьяна Налагяшет на Купу Рашид. Не было никого. Все Тифтам. Нет, серьезно, писал письмо. Но
0: достаточно компаний, которые могут вас поддержать и войти не под главным спонсором.
2: Ну вот я считаю главным.
0: Замечательная сеть торговая, но не единственная.
2: Не единственная, я просто как пример. То есть, опять же, несмотря, я все понимаю сейчас на данный момент.
0: Так.
2: Из-за ситуации, которая у нас вот последние полтора-два года происходит. Вот, поэтому люди как-то не стремятся.
1: Но
2: мы рады. Да. Если такие есть. У нас есть спонсоры маленькие. Угу. Кто мог, допустим, у нас Хлеб Максим есть замечательный. Я
1: самый
2: могу говорить?
1: Хлеб.
0: Да, можно.
2: О наших,
0: можно. Да, поддержим, конечно.
2: Поддержка постоянная. Хлеб Максим замечательный. Просто спасибо ему огромное. Картина ТВ. Мада Наймания. Вы открыли нам эфир на всю страну. Боже, ну кто не любит КВН?
0: Я думал, что за название такое? Вы открыли нам эфир.
2: Вы открыли нам эфир, но я же... Ну вы!
0: Я не встречался с такой компанией. А это, оказывается, первое
1: радио. Это первое радио.
0: Называй еще имена.
2: Первое радио. Лучше.
0: Я хочу обратиться к компаниям всех масштабов и предложить вам взять под свое крыло клуб «Веселых и находчивых Израиль». Весь чемпионат, всю открытую лигу. Вот, потому что ее смотрит огромное количество людей. Это замечательная возможность рекламировать и свой товар в том числе. Если у нас сейчас появятся желающие, вы можете написать нам в WhatsApp, сказать, передайте наши телефоны, или же как найти директора по развитию.
2: Можно написать.
0: У нас есть номер телефона. Или в Фейсбуке.
2: В личное сообщение, с удовольствием отвечу.
0: Или же просто написать на Первое радио, а мы вас свяжем непосредственно с директором по развитию. Сколько у вас вообще директоров там в КВН?
2: 3.
0: Директор по развитию.
2: У нас есть административный директор и президент.
0: Угу. Ладно, хорошо.
2: И много-много энтузиастов.
0: Люба, вопрос вам. У нас идет, во-первых, у нас идет опрос в чате в прямой трансляции. Мы выясняем, есть ли у израильского КВН будущее.
1: Что там?
0: Там, кстати, очень интересные результаты, и, скорее всего, они вас удивят. Но, я не знаю, нам еще 25 минут, а я хочу вас спросить, Люба, вот о чем. Есть ли будущее у клуба «Веселых и находчивых» в двуязычном формате? Потому что вы же играете все на русском языке.
1: Да.
0: Но живете в стране, где государственный язык совсем другой. Поэтому вас издаст.
1: Хороший вопрос, потому что когда...
0: Вы уже трижды мне делаете комплименты, я, наверное, останусь в этой программе работать.
1: Не флиртуйте со мной, Влад, я отсюда не уйду. Но я когда объясняла вот своим
2: иврите... А муж смотрит стрим.
1: Муж смотрит все. Нет, ну когда я рассказывала своим ивритоговорящим друзьям о КВН, мне было очень тяжело это объяснить. То есть я немножко пыталась это объяснить как спортивные игры. Здесь четвертьфинал, там полуфинал, да, что-то такое. Я не знаю, возможно ли такое перевести на другой язык, потому что это несет за собой какую-то вот атмосферу детства. Не нахожу подходящих слов. Я не знаю, но нет у меня ответа на этот вопрос.
0: Ну, я могу тогда это трактовать как не будет второго языка в КВН. будет только русский.
2: Невозможно сделать на другом языке, пытались много раз.
1: Да,
2: и даже наш, кстати, мы не, у нас ведущий...
0: Даже выучили для этого иврит,
2: даже
0: правильно?
2: Выучили иврит, да.
0: Так.
2: Я вам хочу сказать, что наша гордость израильская, нашего КВНского движения, Илья Кселерот, ведущий этого вечера, я знаю, что Илья в свое время пытался на иврите это сделать. Невозможно. Вот ментальность, вот та идеология самой игры и как она внутри живет. Невозможно. А вот, кстати, израильтянам я объяснял эту тему вот как Гашаша Хивер, как Монти Пай. Понимаешь, собственно говоря, ну, это сценка, которая...
1: Да.
2: Понимаешь, миниатюрки. И вот я говорю, вот есть миниатюрки, и вот эти же люди, только больше. Mm-hmm. Только больше. Танцы, песни, вот это все. Они говорят, о, заманен. Ешь бы иврит? Я говорю, ань бы иврит. Ляма. Я говорю,
1: акаха.
2: Вот не получилось, серьезно. Пытались. Во всяких там в Ульпанах даже делали. Когда движение КВН было конкретное, вот конец 90-х, прямо все играли в КВН. Тогда столько команд было, две лиги было. 200 человек было в этом всем где-то, если не больше. И вот тогда вот пробовали сделать, но ничего не получилось.
0: Хорошо, нам, кстати, приходит комплимент. Екатерина, надо записать этот первый комплимент. Кирилл Фурман пишет: «Привет, ребята, заплатите колбасой, первая удачная шутка на первом». Удачи, Кирилл. Да, и мы этот год, наш юбилейный 25-й, ознаменуем тем, что наконец-то мы начали шутить хорошо, и вам, Кирилл, нравится. Спасибо.
1: Спасибо, Кирилл.
0: Люба, вам вопрос. Я знаю, что вы, в общем-то, серьезно выступаете как стендапист. Я думал сказать стендапистка, не буду говорить.
1: Комикесса.
0: Комикесса. Угу. Да, это, скажем так, занимает у вас больше времени, чем КВН?
1: Последнее время, да, я новый молодой стендап-комик. Этим тоже я не смела заниматься, потому что мне всегда казалось, что есть люди намного талантливее, опытнее, смешнее, которые приходят в эту сферу. Ну вот Вадик говорил об Илье Кселероде, он, конечно, талантище. Актер, писатель, юморист. Но с начала войны я почувствовала, что мне надо как-то себя поддержать морально, чтобы не сойти с ума.
2: Да, муж, извини, что я перерывал, вот он с первой по последней, и все
1: круги.
2: Все круги, да, он прошел этой войны, Даня, да, там постоянно,
1: да,
2: и писал.
1: Просто Вадик близкий друг наш, и он знает, Даня, мой муж, прослужил 6 кругов, сейчас должен выйти на 7-й круг. И вот, дабы как-то.
2: И вот она дома сидит и пишет его. Юмор, понимаешь?
1: А я сижу, да, шучу. Нет, ну я психотерапевт и работаю с ранеными солдатами, резервистами, семьями, потерявшими своих близких 7 октября. Поэтому, чтобы как-то себя, опять же, поддержать, не нахожу другого слова. Я начала что-то писать, сначала какие-то отдельные шутки, такие ванлайнеры, потом это сходилось в 3-минутный текст, 5-минутный текст. И я пробую себя в этой сфере, мне это очень нравится. Мне кажется, я очень смешная.
0: Ну, в связи с тем, что вы очень смешная, как вам кажется, а те, кто не побывали на ваших выступлениях...
1: Он меня не похвалил, на самом-то деле.
2: Правильно сделал.
0: А те, кто не бывали на выступлениях Любы Заславский шоу, а я вам предлагаю это сделать, тем более, что реклама идет постоянно и на странице у Любы, и даже Facebook постоянно мне подбрасывает рекламу с вами, не знаю, с чем это связано, но я хочу вас спросить вот еще о чем. У меня создалось впечатление, что КВН... конкурирует со стендапистами и не дотягивает до стендаперов. То есть, как бы стендаписты ушли вперед. Как вы думаете, существует вообще какая-то конкуренция и качественна ли она? Выдерживает ли КВН эту конкуренцию?
1: Мне кажется, вообще нет конкуренции. Это просто две разные сферы и две разные вещи. Если КВН — это командная игра, то стендап — это моновыступление, это совершенно другой ритм, другое отношение с публикой, взаимоотношения с публикой. Мне кажется, что они конкурируют, и то, и другое имеет место быть, и желательно, чтобы то, и другое были. Чем больше юмора, чем больше смеха, тем больше людей, которые приходят на подходящий для них формат, тем лучше.
0: И я согласен, что с точки зрения формата, да, там разное количество людей, но стендап — это такой современный юмор, это моно, как вы сказали, а КВН, я могу ошибаться, вы меня должны поправить, потому что вас поэтому и позвали в студию, а КВН — это как такой общий такой, более легкий, более лайтовый вариант юмора. С музыкой, с какой-то театральностью.
1: Да, и КВН — это шоу.
0: Публика может, наверное, все-таки делиться, нет? к стендапистам идет одна публика, на КВН идет другая.
2: Туда и туда идет одна и та же публика. Дело просто все в том, что стендап, это как Люба абсолютно правильно сказала, это один артист, это ансамбль одного человека. И это намного легче, чем делать КВН. Потому что если шутку ты можешь сказать от одного сейчас и вот пойти, она хорошая шутка, то ты эту шутку должна, если ты сделать в команде, это тяжелее на команду. Ты же должна, если ты выводишь команду, это же целая сценка, намного более...
0: Театрализовать ее.
2: Это театрализовать, написать, то есть это одеться, это какие-то костюмы, это какие-то аксессуары, это целый, это театральный блок, он намного тяжелее. Поэтому люди, которые не хотят вкладываться вот в это вот общее командное дело.
0: Идут стендап.
2: Пишущие идут стендап.
0: А сейчас ты обидел Любу.
2: А люди, ни в коем случае.
1: Я думаю, какой у меня темперамент, что мне хватает и на то, и на то.
2: Я вообще рекомендую, вот не просто рекомендую пойти послушать, как Люба говорит, как она подает свой стендап. Это же кайф, когда самодостаточный юморист может пошутить, не сматерив, никого не оскорбив. Просто говорит свое, и люди ржут, люди смеются, люди плачут. И никого не обидела, никому ничего не сказала. А 80% от того, что я смотрю, это ужасно. Потому что помимо того, что нет общей редактуры, нет саморедактуры. А когда это команда, когда это КВН, ты даешь красивый, обалденный командный продукт. Веселый, где люди находят своих друзей, где ребята стеснительные могут выйти и подпеть, когда они не могут это сделать сами. Поэтому много людей ничего не делают, потому что они не могут это делать в одиночестве. А в одиночестве очень сделать тяжело.
0: Очень убедительно, Вадим. Спасибо. Спасибо. Значит так, мы сейчас послушаем рекламу. Я хочу напомнить о том, что у нас идет прямая трансляция. Мы показываем наших гостей, а гостями у нас сегодня в студии является Люба Заславский-Шова. Она игрок и капитан команды «Люданя». Вадим Рапопорт, директор по развитию КВН Израиля и одновременно игрок какой-то неизвестной секретной команды, которая станет
1: певец,
0: известной.
1: Певец, музыкант.
0: Да.
2: Да ладно.
0: И 17 июля, через два дня, в Дюне, в Ашдоде, в 20:00 пройдет ежегодный музыкальный фестиваль «Голосящий раввин», билеты на который проданы, но, как говорит директор по развитию, если вы станете на стендбай, на ожидание, вполне вероятно, может быть, кто-то в отчаянии заломал. Мав руки, откажется от одного билета, и он достанется вам.
15: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
3: Реклама.
19: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383.
20: Звездочка 8383.
21: Оболонь. Без него не начнут.
22: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
23: Большие скидки к финалу Мундиаля в «Маданой Мане». Сосиски «Бавария» 2,90 за 100 граммов. Палочки моцареллы в хрустящей панировке 17,90 за 250 граммов. Немецкое пиво «Паулайнер» 3 бутылки за 24,90. «Бенедиктинер» 4 бутылки за 29,90.
22: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
23: В соответствии с условиями мероприятия. «Маданой Мане». С нами вкусно.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Можно еще ниже.
13: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Так и скажите. «Максана и Хашмаль».
14: Ниже в мире нет цены, чем «Максана и Хашмаль».
0: Еще ниже.
14: Ниже в мире нет цены, чем «Максана и Хашмаль».
16: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в «Максана и Хашмаль».
24: Люблю лицкий квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
25: Вкусно.
24: Лицкий квас. Любимый квас.
23: В новом филиале «Маданой Мани» «Ашкелон». Вермут мартини «Бьянка и Росса» 39,90 за литр. Вода минеральная «Боржоми» 750 миллилитров, 6 бутылок за 49,90. Виски шотландский «Балантайнс» 99,90 за литр. «Маданой Мани» Мидхам или Коэн 21 напротив Академического колледжа.
22: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
26: «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис». Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. И не забудьте, шеф лично готовит настоящий плов.
4: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла-Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках с выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла-Галилея» – летний фестиваль на севере с 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла-Галиль» в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
5: Суперцены в Маданэй Мане.
6: Пельмени с индейкой от шефа Бухари 24,90 за 850 граммов. Колбаса «Русский паризер» 5,40 за 100 граммов. Масло «Днепровское» 9,90 за 2 пачки. Кольца кальмаров 44,90 за килограмм.
7: В соответствии с условиями мероприятия.
5: Маданэй Мане. С нами вкусно.
8: Жаркое лето в «Центр Кар». Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. «Центр Кар Азур». Вторых Ашива 9.
0: Ну и сейчас информация от спонсора программы, магазина кейтеринга при фабрике «Мантис». Дело в том, что я постоянно покупаю там продукты, и это связано не с тем, что мне нужно прорекламировать, а с тем, что люблю вкусно покушать. Потому что когда вы покупаете чебуреки, они золотистые, они похрустывают, вот, и там шикарное мясо с приправами, вы понимаете, что вы как бы улетаете на восток, как бы уезжаете на Кавказ. А на самом деле это все здесь, Ришон Лецион, промзон «Аромат Ильягу», улица Ицхак Бен Цви 23, с большой бесплатной парковкой, сочная самса, домашние пельмени, вареники, кюрзе, хинкали, сытный ароматный бах, лагман и душпюре, и еще раз повторюсь, и золотистые чебуреки. Вдобавку пышные пирожки с мясом, картофелем, яблоком, все это вручную из свежекачественных продуктов, но если вы любите приготовить, пожалуйста, вы можете приобрести полуфабрикаты и забрать их с собой. И фантастическая новость, кроме воскресенья, в остальные рабочие дни шеф-повар лично готовит наваристый, настоящий, шикарный восточный плов. Приезжайте, покупайте, кушайте. И свежий хлеб из тандыра. Все это фабрика «Мантис», сделана вручную и приготовлена с душой.
9: Реклама.
18: «Гостиный двор» с Владом Зерницким.
0: Да, продолжается прямая трансляция в Ютьюбе. Идет интервью. У нас сегодня Вадим Рапопорт и Люба Заславский Шова. Вадим у нас не только директор по развитию, Вадим у нас не только игрок КВН-команды, Вадим у нас еще шикарный музыкант, который работает в группе, и эта группа завтра отправляется в Арат.
2: Да, у меня есть группа, называется «Вербэнд». Мы завтра играем для жителей Арада на городской площади возле Матнаса, потому что, так я понимаю, у вас Матнас сейчас бышипуцин, что-то забыл на русском языке, в ремонте. Вот мы играем для жителей города, да. Да. Приходите, это будет клево.
0: Во сколько вы начинаете?
2: 8 часов начала концерта.
0: Итак, завтра четверг, 16 июля в 20:00, да, VR. Да.
2: VR-бэнд, хиты VR-бэнд русского рока в Араде.
1: Приходите, получите огромное удовольствие, потому что Вадик — это золотой голос.
0: Вадик, а где выступает Люба в качестве стендаписта, камикессы?
1: В качестве камикессы?
0: Да.
1: Во-первых, подписывайтесь на мою страничку.
0: Как называется страничка?
1: Люба Заславский-Шова.
0: Неожиданно.
1: Незамысловато, в принципе. Да. Подписывайтесь, там и даты, и афиши, и я красиво гримасничаю и стараюсь шутить. Все концерты, которые должны были быть в марте из-за очередной войны с Ираном, отменились, перенеслись. Должен быть концерт 18 сентября в Рамнане, дом «Черной совы». И сейчас, подождите, мне тут прям продюсер прислал. 19 ноября в Ашдоде, Бейтарии, Кланг. В сентябре должны быть выступления в Бершеве и в Хайфе. Ну вот, следите за новостями.
0: Замечательно. Буду очень рада. Подписывайтесь вас на страницу, которая так называется, Люба Заславский-Шова. И я действительно подтверждаю, Люба там очень активно популяризирует свое творчество и публикует афиши. Молодец, Люба, это так и надо.
1: Спасибо.
0: У нас
1: вам
0: приходит вопрос от Михаэля. Можете ли прокомментировать скандал в стендап-поле с Тамариным?
2: С Тамаркиным, наверное.
0: С Тамаркиным.
2: Я знаю его шапочно. Я скажу, наверное, от накипело немножечко, да, действительно, от этого сипура. И люди никак не одышатся. У меня абсолютно четкое мнение по поводу любого человека, который называет себя артистом, и он держит микрофон, стоя на сцене и общаясь с публикой. Кем бы ты ни был и что бы ты там ни рассказывал и ни пел, ты не имеешь права оскорблять своего зрителя. Точка. И неважно, хочешь ты этого или не хочешь этого, должно быть самоуважение к себе в первую очередь. Цени юмор в себе, а не себя в юморе.
0: Вот. А что скажет Люба?
1: я слышала про скандал, я не знаю ни его, я знаю, что он стендап-комик, и не знаю женщину, которую он обидел. Поэтому я не знаю, в этом случае, наверное, за Аллу с Максимом.
0: Окей, хорошо. Значит, я должен сказать, что в нашем чате, где расположена прямая трансляция, вот что пишут.
2: Извините, пожалуйста, можно я добавлю?
0: Пожалуйста.
2: Вот, кстати, в КВНе такого быть не может, потому что КВНщик со сцены априори не может оскорбить зрителя.
0: А члена жюри?
2: И члена жюри не может. Окей. Никого не может.
0: Катя, может быть, спокойно. Шем три восьмерки, это такой ник, пишет, а зачем я... О, нет, он пишет, а нафиг оно Израилю? Имею в виду про КВН, про ваш, про наш. А и дальше пишет, ответ на вызовы времени лежат в другой сфере, а не в зубоскальстве. То есть КВН для него это зубоскальство. Есть вам что ответить?
1: Нет. Что такое зубоскальство? Но спасибо, что не назвали это топорным совковым юмором и другими словами.
2: Мы никого не хотим обижать в КВН, мы ни на кого не точим эти зубы, никого ничего не выкрикиваем, мы шутим.
1: Приходите,
2: уважаемый человек, приходите,
1: посмеемся.
2: И мы вместе, я вас посажу на самое лучшее место и расскажу, что такое израильский КВН.
1: Шем три буквы, это Шем, то в
0: шее. Может быть, приходит еще одно сообщение. Люба,
1: да?
0: Самая смешная, пишет Наталья. Самое смешное.
1: Наталья.
0: Это кто? Это родственники, нет, пишут? Честно.
1: Спасибо.
2: Это подсадные люди, которые...
1: Так. Нет, по-моему, это моя сестра любимая.
0: Подводим итоги опроса. Мы спрашивали в течение всей программы, здесь в прямой трансляции на нашем канале в YouTube, есть ли у израильского КВН будущее. И вот что мы получили. 18% сказали нет будущего у КВН, и 82% сказали да,
2: да,
0: есть будущее у израильского КВН. Очень активно, кстати, голосовали, что приятно отметить.
2: Спасибо большое всем.
0: Слушайте, я, кстати, пока не забыл вопрос, наверное, скорее всего, Любе. Люба, вот опять же, сравнивая стендап и КВН, нецензурная лексика. Угу. Ваша команда использует ее?
1: Нет, однозначно нет. Только дома, только между собой или в машине, это прекрасно.
0: Открыв окно. А в стендапе вы используете?
1: Нет, нет, нет, я не матерюсь.
0: А как вы относитесь к тому, что вот есть стендаписты, которые используют нецензурную лексику? На ваш взгляд, это?
1: Ну, я считаю, что если ты не Галыгин, молчи или вставляй шутку.
0: Окей, что скажет нам Вадим, один из ветеранов КВН? Извини, что
2: я не матерюсь.
0: Так.
2: Не мы, ну, я, в жизни бывает.
0: Так.
2: Конечно, по ситуации. Но со сцены никогда. Mm-hmm. Я даже один раз отказался петь матерную песню, потому что я не могу матернуться в микрофон. Но это неуважительно. А если мат, вот мат в юморе,
0: да,
2: если он необходим, может быть. Он может быть там. Но это одно слово, а не целое предложение.
0: Хорошо. А, кстати, опять пишут. Я тоже считаю, что Люба самая смешная, пишет нам Таня.
2: Ничего
1: себе.
0: Не зря сходили на радио, да?
1: Девчонки!
0: Вопрос еще. О чем нельзя шутить в КВН?
2: У нас запрещенная тема всегда была Владимир Семенович Высоцкий. Просто запрещенная тема.
0: Так.
2: Потому что нечего шутить об этом человеке.
1: Холокост.
2: Холокост. Да, там блокадный Ленинград, что связано как бы с этим было, да. И mm-hmm. У нас была запрещенная тема Борис Моисеев одно время, когда он заболел.
0: Mm-hmm.
2: Вот, но мы перестали как бы. Вот.
0: Скажите, а армия, религия?
2: А, это пожалуйста.
1: Имеет место быть.
0: Mm-hmm.
2: А на чем еще шутить в Израиле?
0: Цены на квартиры тоже?
2: А как же?
1: Над этим, если не будешь шутить, будешь плакать.
0: Будешь платить.
1: Платите так, продюсеры.
0: Послушайте.
1: У меня невыплаченная машканта.
0: Еще один вопрос, который мне очень интересен. Это такая современная тема. Используете ли вы, и Люба, и вы, Вадим, и может быть кто-то... Да, скорее всего, но я на всякий случай спрошу. Искусственный интеллект, когда готовите выступление.
2: Я даже на что ты скажешь. Я тебе отвечаю.
1: Я не услышала.
0: Рапопорт — настоящий директор по развитию.
1: Что ты понял?
2: Если мы используем ИИ для написания нашего текста.
1: Нет.
0: No?
1: Нет.
0: No.
1: Я один раз забила туда тему, и он совершенно не смешно пошутил. То есть было хуже, чем у меня получилось, я решила пробовать.
2: Вот сейчас ты залез на очень-очень интересную тему, почему я не раскрываю. Если я не раскрываю название своей команды, потому что вот там немножечко вы сейчас в тему задели, но я больше ничего вам не скажу.
1: Вам чат выдал название?
0: Я тоже считаю, что моя мама самая лучшая. Это что, уже родственники?
2: Но это не мне, это точно.
0: Это все поколения подключены. Всем привет.
1: Ой, ты мил. Я все равно тебе не разрешу идти гулять сегодня, поэтому не старайся.
0: Уважаемые дамы и господа, в эту секунду завершается программа «Гостиный двор». У нас сегодня в гостях были капитан команды «Люданя» Люба Заславский-Шоу.

0: Хотите что-либо сказать тем, кто придет к вам на игры?
1: Получите массу обалденного настроения, ностальгии и какого-то вот этого единства, потому что КВН нам это все дает.
2: Я хочу сказать спасибо людям, которые все-таки этим правят. Гена Вердель и Алла Подольская, Вадик Рапопорт, благодаря которым есть возможность выйти и рассмешить народ. Спасибо, что пригласили. Мы будем очень смешные. Приходите.
0: Мы закончили программу. Всем приятного вечера.
3: Гостиный двор. До новых встреч.
4: Реклама.
5: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383». В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
6: В новом филиале «Мадана Имания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, «Паргит» 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мадана Имания, Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
7: Жаркое лето в Центр Кар.
8: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
7: Центр Кар Азур.
8: Дерех Ашива 9.
9: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
10: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
11: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
12: Оболонь. Без него не начнут.
13: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
14: Покупайте Big Cure Laser Plus и получаете прибор для удаления волос в подарок.
15: Что-что? Повтори, пожалуйста.
14: Ты все правильно услышала. Покупаете Big Cure Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните. Звездочка 3414. Big Cure Laser. Звездочка 3414.
16: ДАКС в Ришон-ле-Циона отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. ДАКС Ришон-ле-Цион Лишанский 3 и ДАКС Ашдот Вайцман 2.
6: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон. Пельмени Шева. Десятка 19,90 за килограмм. Сыр королевский и пашихонский 5,90 за 100 граммов. Мороженое Ласунька 3 за 9,90. Мадана Имания. Митхам Эли Коэн 21. Напротив Академического колледжа.
7: Жаркое лето в Центр Кар.
8: Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
7: Центр Кар Азур. Дерех Ашива 9.
4: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Багац заморозил закон о приостановке арестов ортодоксов-уклонистов. Подробнее через несколько секунд. В 17:01 у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Багац приостановил сегодня вступление в силу закона о замораживании арестов ортодоксов-уклонистов. Оно приостановлено временным постановлением до принятия дальнейшего решения. Закон был принят накануне и действовал до его заморозки Багацом всего 20:50. Против закона уже подано несколько петиций. Судья Офер Гроскопф постановил, что суд рассмотрит их в кратчайшие сроки расширенным составом, который будет определен председателем Верховного суда. Закон о приостановке арестов ультраортодоксов-уклонистов был частью сделки Бениамина Нетаньяху с религиозными партиями ШАС и Ядут Атора. Закон запрещает аресты, допросы и другие меры принуждения в отношении ультраортодоксальных уклонистов, признанных учащимися ешив, до 30 ноября текущего года. По данным израильских источников, встреча премьер-министра Бениамина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом предположительно состоится в понедельник.

0: 20 июля в Белом доме. Премьер Бенямин Нетаньяу вылетит в Вашингтон вечером в субботу, 18 июля, и останется в США как минимум до вторника. В этот день он примет участие в похоронах покойного сенатора Линдси Грэма. На встрече с президентом Трампом будет обсуждаться ядерная программа Ирана. Еще одной темой станут ситуация в Ливане и Сирии и дальнейшее присутствие там израильских войск. В Израиле подтвердили сообщение о завершении шестого раунда переговоров с Ливаном, проходивших в Риме и продолжавшихся два дня. Высокопоставленный израильский источник заявил, что переговоры прошли хорошо. Он отметил, что необходима дополнительная подготовка к начальному этапу создания пилотных зон, которые Цаль должен передать под контроль ливанской армии. По его словам, это будет достигнуто в ближайшие дни. Ранее ливанский источник сообщил катарскому телеканалу «Аль-Джазира», что встреча в Риме завершилась соглашением о двух пилотных зонах, одна из которых оккупирована Израилем, а вторая примыкает к его позициям. В новом раунде переговоров, место проведения и дата которого пока не определены, должны участвовать военные делегации Ливана и Израиля. Полиция Великобритании задержала блогера, опубликовавшего в соцсети X угрозы в адрес лидера партии Reform UK Найджела Фараджа. Об этом сообщает Sun. Два месяца назад задержанный написал в своем блоге: «Если ты победишь, я выстрелю тебе в голову». Автор этого сообщения называл себя террористом. По данным Sun, полиция начала расследование после обращения представителей британского парламента. Фарадж заявил, что это первый случай, когда полиция отреагировала на угрозу в его адрес в соцсетях. По его словам, с начала года он получил сотни подобных сообщений. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра температура воздуха существенно не изменится. Жарко, малооблачно. В Иерусалиме ночью 21 градус, днем 32. В Тель-Авиве 22-31. В Хайфе 22-28. В Бершеве 20-36. В Эйлате 27-41 градус. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Как развиваются события, продолжит рассказывать мой коллега Евгений Забежинский.
1: Шестая передача на Первом радио.

17 часов и 7 минут в Израиле. Вы на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Ну что, дорогие друзья, вот и наступила среда. Средушка зарядится. Да и не просто среда, знаете ли, сегодня еще и половина лета. Все, половина лета прошла, половина еще впереди. Надо же, как-то быстро проходит время на самом деле. Честно, мне это не очень нравится. Скажите, это с возрастом так оно все пролетает, все незаметнее и незаметнее? Или как с этим справляться-то? Да, только лет началось, а вот уже середина. И что делать дальше, даже не знаю. А на море я всего побывала один раз. Как-то нужно исправляться. Только вопрос, как же выходных побольше взять? Никак, скорее всего, потому что, посмотрев сегодня на свой банковский счет, я такая: «О, господи, что же делать, как выживать?» Да, не будем о плохом, будем о хорошем. Итак, нас сегодня ожидает много чего классного, позитивного. Например, в 18.20 у нас с вами состоится рубрика «Полный вперед!». Ну а также сегодня день артиста, поэтому каждый час будут определенные рубрики. Ну и, естественно, много классной и полезной информации, и все это на волне Первого радио. Ну а самое основное — это хорошая музыка. Прямо сейчас слушаем композицию «Танцуй для меня» от Фрэнки. Погнали!

0: Реклама.
1: Летняя акция для всей семьи. Покупаете BQ Laser Plus, современный медицинский прибор для облегчения боли, и получаете в подарок домашний аппарат для удаления волос стоимостью 1600 шекелей. Да-да, это не шутка. Покупаете BQ Laser Plus и получаете удобный домашний прибор для удаления волос для всей семьи. Прост в использовании, произведен в Израиле, не требует защитных очков, подходит для всех зон тела, работает быстрее большинства аналогов. Одобрен FDA и Институтом стандартов Израиля. Количество ограничено. Для подробной информации звоните сейчас. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
0: Реклама.
2: Шестая передача на Первом радио.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
0: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383». В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда.
3: Пирожки, как у бабушки, обязательно.
4: Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах.
5: Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: Невероятно. Две автомойки Ситивош Экспресс в Петах-Тикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте Ситивош. COIL.
7: DAX в Ришон-ле-Ционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах DAX огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Ришон-ле-Цион, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX.
8: Большие скидки к финалу Мундиаля в Мадан и Мане. Кабанус по-чешски всего 7,90 за 100 граммов. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Филе копченого лосося нарезка 39,90 за 350 граммов. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мадан и Мане. С нами вкусно.
9: Жаркое лето в Центр Кар.
10: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
11: Центр Кар Азур.
10: Терех Ашива 9.
0: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. «Тидар Мифца Синай», Бат-Ям, звездочка 8383.
12: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
1: Реклама.
0: Шестая передача.
13: Шестая передача в эфире. Продолжим наш эфир вместе с композицией «Ready to Run». Это одна из самых ярких, воодушевляющих и кинематографичных треков «One Direction» из их четвертого студийного альбома «Four». И в ней чувствуется дух свободы, а ее масштабное стадионное звучание сильно отличается от раннего такого бабл-гам-попа группы. Первый промо-сингл, знаете ли, когда группа открыла предзаказ с альбома «Four», они решили подогреть интерес фанатов, выпуская по одному треку каждый день в течение 5 дней до официального релиза. И именно «Ready to Run» вышла самой первой, 6 ноября 2014 аж года. И, знаете ли, к этому моменту One Direction уже полностью забрали творческий контроль над своей музыкой и писали песни по большей части сами, поэтому такое классное звучание и получилось. И многие музыкальные критики отмечали, что «Ready to Run» по своей атмосфере и инструменталу сильно напоминает творчество многих инди-фолк-групп. И, в принципе, да, они в этом плане вполне правильно все сказали. Не особое внимание фанатов всегда привлекал финальный припев трека, и именно потрясающие вокальные партии действительно обращают на себя хорошее такое внимание. Как же поется в тексте? «В этот раз я готов бежать, сбежать из города и следовать за солнцем». И многие фанаты позже находили в этих строчках скрытый такой смысл, отражающий усталость самих участников группы от безумного графика и давления славы. Ну что ж, а теперь давайте послушаем и узнаем, нравится нам эта песня или нет.

0: Реклама.
1: А с нами на связи Игорь Красковский. Игорь, добрый вечер.
2: Да, привет, Алина, привет все, кто слушает сейчас радио. Я в командировке, продолжаю целый день. Я сегодня в Тит-Ар. И если вы действительно ищете большую квартиру в Бат-Яме, представляем вам жилой проект Тит-Ар Мевца Синай Бат-Ям в востребованном районе центра Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе города. Сразу даю вам телефон, звездочка 8383, звездочка 8383. Это квартиры, в которых есть все. И качество, и разумная цена, и удобное расположение, и приятный вид с балкона, и защищенная комната «Мамат», и парковка для каждой квартиры. И самое главное – это большие и просторные квартиры. Покупка, кстати говоря, без лишних переживаний. 10 лет гарантии от компании Тит-Ар. Позвонившим сейчас, друзья, внимание, скидка до 215 тысяч шекелей. А также удобные условия оплаты. Платите 20% при подписании, а остальное к моменту заселения. Тит-Ар, Мевца Синай Бат-Ям, звездочка 8383, звездочка 8383. Предложение действует в соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир. Поэтому не откладывайте, звоните прямо сейчас. Договаривайтесь, приезжайте, смотрите, и увидимся у вас на новоселье, чему я буду очень рад. Алина, спасибо.
1: Спасибо, Игорь.
0: Реклама.
3: Шестая передача на Первом радио.

0: Реклама.
1: А теперь перейдем к еще важной информации. Если вы не знали, то теперь узнаете, ведь есть летняя акция для всей семьи. Покупайте BQ Laser Plus, современный медицинский прибор для облегчения боли, и получаете в подарок домашний аппарат для удаления волос стоимостью 1600 шекелей. Да, это не шутка. Покупайте BQ Laser Plus и получаете удобный домашний прибор для удаления волос для всей семьи. Прост в использовании, произведен в Израиле и не требует защитных очков. Подходит для всех зон тела. Работает быстрее большинства аналогов. Одобрен FDA и Институтом стандартов Израиля. Количество ограничено. Для подробной информации звоните сейчас. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
0: Реклама.
2: Шестая передача на Первом радио.

0: Шестая передача. Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать. В завтра пятница. И не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев-шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев-шоу» на Первом.
4: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
5: Реклама.
6: Оболонь. Без него не начнут.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Тидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383.
9: Звездочка 8383.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Можно еще ниже.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Так и скажите. Максаны и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Еще ниже!
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
14: Встречайте Fizz. Со вкусом яблока, клубники, груши или черной смородины.
15: This is идеальный сидр.
14: Восхитительный сидр на основе яблочного вина. Fizz. Идеальный сидр. Спрашивайте в магазинах.
16: Задержит алкоголь. Чрезмерное употребление вредит вашему здоровью.
17: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
6: «Оболонь». Без него не начнут.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
18: Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни «Райхона». Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан «Райхона». Мы всегда рады нашим гостям.
19: Эй, вот это какой адрес у него?
18: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040-602.
20: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках с выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла Галилея» – летний фестиваль на севере с 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла Галиль» в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
21: Покупайте Big Cure Laser Plus и получайте прибор для удаления волос в подарок.
22: Что-что? Повтори, пожалуйста.
21: Ты все правильно услышала. Покупайте Big Cure Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните. Звездочка 3414.
23: Big Cure Laser.
21: Звездочка 3414.
0: Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор. Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9.
5: Реклама.
0: Шестая передача.

Вечер на волне Первого радио продолжается. Сегодня у нас среда, и я напоминаю, половина лета уже прошла, уже позади. А совсем скоро нас ожидает очень специальная рубрика. Ждем ее с нетерпением, ведь сегодня на волне первого день артиста. А кого, если пропустили, расскажу чуть позже.

0: Ну что ж, дорогие друзья, вот и подходит к завершению первый час шестой передачи. И хочу напомнить, сегодня же День артиста. Сегодня мы говорим о Линде Ронстадт. И в эти рубрики подготовила для нас Лена Семенова. Поэтому предлагаю прямо сейчас и послушать, и еще узнать что-нибудь об этой обладательнице 11 премии Грэмми в конце-то концов. Ну что ж, завершаем этот час. Встретимся в следующем. Погнали!
1: День артиста на Первом радио.

Какая невероятная, чистая и по-настоящему волшебная мелодия, но согласитесь, настоящая классика кинематографа, от которой сжимается сердце. В эфире Первого радио продолжается День артиста. Сегодня мы смотрим, а точнее слушаем, день рожденский сериал о неподражаемой Линде Ронстадт, которой сегодня исполнилось 80. И сейчас я расскажу вам совершенно удивительную историю, которая имела невероятные последствия. Она о том, как великий режиссер устроил нашей имениннице настоящий психологический ад ради одной песни. Итак, в 1986 году Стивен Спилберг продюсирует свой легендарный мультфильм «Американский хвост» и заявляет, что главный саундтрек должны петь только лучшие вокалисты планеты. Выбор падает на платиновую рок-диву Линду Ронстадт и соул-звезду Джеймса Инграма. Но пикантная ситуация заключалась в том, что артисты до этого вообще не были знакомы и люто друг друга стеснялись. Рок-королева с независимым характером своим и глубоко верующий чернокожий соул-мен на первых дублях пели настолько скованно и мимо нот, что Спилберг начинал рвать на себе волосы. Спасать ситуацию вызвался сам Джеймс Инграм. Прямо посреди записи он включил режим абсолютного шута. Он начал дико кривляться, строить Линде рожи через стекло и уморительно пародировать завывание своего великого друга Майкла Джексона. Линда, разумеется, не устояла и покатилась со смеху. Лед мгновенно растаял, и артисты поймали ту самую гениальную химию, превратившись в лучших друзей на долгие годы. Правда, в студии звукозаписи все равно творился кошмар, который таблоиды потом обсуждали годами. Спилберг включил режим жесткого диктатора и перфекциониста. Он заставил артистов сделать больше 40 дублей, доводя Линду до полного изнеможения. Чтобы выжать из рок-дивы нужную вот эту детскую ранимость, Спилберг притащил из дома огромного потрепанного плюшевого медведя и заставил Линду петь, крепко обнимая эту игрушку, в темной студии, вообще практически без света. В итоге пик этого изнуряющего марафона закончился вызовом скорой помощи, потому что Линда так дико перенервничала, что сорвала связки, и у нее прямо у микрофона пошла кровь из носа. Певицу экстренно увезли в клинику, где врачи кололи ей специальные гормоны, чтобы спасти ее уникальный 4-октавный вокальный диапазон. Но мучения стоили того. Песня «Somewhere Out There» стала мировым мега-хитом. Она заработала сумасшедшие продажи, номинацию на «Оскар» и принесла Линде сразу две престижнейшие статуэтки Грэмми, включая главную награду «Песня года». Линда потом со смехом вспоминала, что это были ее самые дорогие кровавые слезы в Голливуде. Покорив вершину киноиндустрии, наша неугомонная именинница решает, что поп-музыка ей тоже надоела. На пороге 90-х Линда совершает кульбит, которого от нее вообще никто не ожидал. Она решает, что сольной славы ей мало и задумывает устроить самую громкую дуэтную революцию в истории американского шоу-бизнеса и буквально вытащила со дна жизни своего забытого кумира. О том, как Линда Ронстадт шокировала продюсеров, притащив на студию огромного портового грузчика с бандитским прошлым, и почему их совместная песня заставила рыдать миллионы людей, я расскажу вам чуть позже, не уходите далеко. А пока на первом оскароносный и выстраданный шедевр Линды Ронстадт «Somewhere Out There».

0: День артиста на Первом. Шестая передача.
1: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
2: Самые невероятные новости
1: читайте в телеграм-канале Первого радио.
2: Самые актуальные новости
1: читайте в телеграм-канале Первого.

0: Or и All-on-6 восстанавливает не только зубы, но и образ жизни. Клиники доктора Бангиева – специальное предложение на восстановление зубного ряда и радости жизни. Позвоните прямо сейчас. Звездочка 9442.
1: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Чертог.

0: только в Трейдмобиль. Огромный выбор автомобилей с низким километражом, прошедшие специальные проверки и апгрейд. Особые условия покупки, трейд-ин, кредитование, гарантии и страховки. Только так вы найдете автомобиль, который искали. Согласно условиям мероприятия.
1: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
2: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. И не забудьте, шеф лично готовит настоящий плов.
4: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
5: Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
6: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9.
7: Реклама.
8: Первое радио. Новости.
9: США не пропустили в Иран суда, пытавшиеся прорвать блокаду. Подробнее об этом через несколько секунд. В Израиле 18 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. По сообщению Центрального командования армии США, американские вооруженные силы заставили изменить курс два торговых судна, которые пытались прорвать морскую блокаду иранских портов. Оба инцидента произошли в последние 17 часов после вступления в силу блокады. В командовании заявили, что силы США продолжат следить за соблюдением блокады и готовы обеспечить ее выполнение. По заявлению представителя Минздрава Ирана Хусейна Керманпура, в результате последних американских ударов по Ирану более 260 человек получили ранения. В интервью журналистам CNN чиновник заявил, что среди пострадавших как минимум 3 женщины и 3 детей, 222 раненых после оказания помощи были выписаны из больниц. Ранее представитель правительства Ирана Фатиме Махадже Рани заявила, что за последние дни в результате ударов США по южным районам страны погибли более 30 мирных жителей. Иранская армия также сообщила о гибели как минимум 7 военнослужащих при ночном ударе по базе на юго-востоке страны. CNN отмечает, что не может независимо подтвердить приведенные иранской стороной данные. По данным израильских источников, встреча премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом предположительно состоится в понедельник 20 июля в Белом доме. Премьер-министр Израиля вылетит в Вашингтон вечером в субботу 18 июля и останется в США как минимум до вторника 21 июля. В этот день он примет участие в похоронах покойного сенатора Линдси Грэма. На встрече с президентом Трампом будет обсуждаться ядерная программа Ирана и возможное постоянное соглашение между Вашингтоном и Тегераном. Еще одной темой станут ситуация в Ливане и Сирии и дальнейшее присутствие там израильских войск. В Израиле подтвердили сообщение о завершении 6-го раунда переговоров с Ливаном, проходивших в Риме и продолжавшихся 2 дня. Высокопоставленный израильский источник заявил, что переговоры прошли хорошо. Он отметил, что необходима дополнительная подготовка к начальному этапу создания пилотных зон, которые Цаль должен передать под контроль ливанской армии. По его словам, это будет достигнуто уже в ближайшие дни. Ранее ливанский источник сообщил,

0: катарскому телеканалу «Аль-Джазира», что встреча в Риме завершилась соглашением о двух пилотных зонах, одна из которых оккупирована Израилем, а вторая примыкает к его позициям. В новом раунде переговоров вместо места проведения и даты которого пока не определены, должны участвовать военные делегации Ливана и Израиля. Высший суд справедливости приостановил вступление в силу закона о замораживании арестов ортодоксов-уклонистов. Оно приостановлено временным постановлением до принятия дальнейшего решения. Закон был принят накануне и действовал до его заморозки Багацем всего 20 часов 50 минут. Против закона уже подано несколько петиций. Судья Офер Гроскопф постановил, что суд рассмотрит их в кратчайшие сроки расширенным составом, который будет определен председателем Верховного суда. Закон о приостановке арестов ультраортодоксов-уклонистов был частью сделки Бениамина Нетаньяху с религиозными партиями Ш'ас и Ядута Тора. Закон запрещает аресты, допросы и другие меры принуждения в отношении ультраортодоксальных уклонистов, признанных учащимися Ешив до 30 ноября текущего года. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, завтра температура воздуха существенно не изменится. Ожидается жаркая погода, будет малооблачно в Иерусалиме. 21 градус ночью и 32 днем. В Тель-Авиве 22-31, в Хайфе 22-28, в Бершеве 20-36 и в Эйлате 27 градусов ночью и 41 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.
1: Шестая передача на Первом радио.

И вместе с Destiny's Child мы открываем второй час шестой передачи на волне Первого радио. Приветствую вас, с вами я, Алина Дарк. И этот час у нас супер, мега насыщенный. Я даже не знаю, как найти время для того, чтобы с вами поболтать, потому что все распитано буквально до миллисекунды. Поэтому давайте сразу приступать к хорошему, к тому, что сегодня у нас среда, средушка, средица, еще и середина лета. Сегодня у нас 15 июля. Я надеюсь, что вы успеете до конца лета осуществить все свои запланированные дела. Поэтому давайте, руки, ноги, ноги в руки, как там правильно говорить-то? И давайте начинать этот час вместе. Перепутала от группы «Серебро» прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Летняя акция для всей семьи. Покупаете BQ Laser Plus, современный медицинский прибор для облегчения боли, и получаете в подарок домашний аппарат для удаления волос стоимостью 1600 шекелей. Да-да, это не шутка. Покупаете BQ Laser Plus и получаете удобный домашний прибор для удаления волос для всей семьи. Прост в использовании, произведен в Израиле, не требует защитных очков, подходит для всех зон тела, работает быстрее большинства аналогов. Одобрен FDA и Институтом стандартов Израиля. Количество ограничено. Для подробной информации звоните сейчас. +34 14 +34 14.
0: Реклама.
2: Шестая передача на Первом радио.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Привет, друзья, это Игорь Красковский. Я сегодня, конечно, в командировке. Сегодня я в Тид-Ар. И если вы ищете действительно большую квартиру в Батьяме, мы представляем вам жилой проект Тид-Ар Мивца Синай Батьям. В востребованном районе в центре Батьяма огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе города. Звоните прямо сейчас. Вот вам номер телефона Тид-Ар, звездочка 8383, звездочка 8383. Итак, Тид-Ар – это квартиры, в которых есть все. И качество, и разумная цена, и удобное расположение, и приятный вид с балкона, защищенная комната «Мамат», и парковка для каждой квартиры. И самое главное, квартиры эти большие и просторные. Покупка без лишних переживаний. 10 лет гарантии от компании Тид-Ар. Ну, а позвонившим сейчас, внимание, скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. Платите 20% при подписании, а остальное к моменту заселения. Тид-Ар Мивца Синай Батьям. Звездочка 8383, звездочка 8383. Приезжайте, звоните, договаривайтесь, смотрите квартиры. Ну а предложения действуют в соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир. Итак, друзья, услышимся в эфире и, конечно, увидимся на вашем будущем новоселье. Пока!
1: Реклама.
3: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда.
5: Шеф Абухари, шеф Абухари.
4: Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах.
5: Шеф Абухари.
4: Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
10: В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
11: «Оболонь». Без него не начнут.
12: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
13: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
14: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
15: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках с выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла Галилея» – летний фестиваль на севере с 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла Галиль» в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
11: «Оболонь». Без него не начнут.
12: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
1: Реклама.
0: Шестая передача.
16: Шестая передача продолжается рубрикой «Полный вперед». Да, вот сегодня уже пришло для этого время, поэтому давайте послушаем, потому что у нас сегодня прям такая обширная получилась. Так что все автолюбители поближе к своим радиоприемникам, делайте погромче и погнали!
17: «Полный вперед» – программа об автомобилях, которая изменит ваше отношение к машине и сделает ее вашим другом.
18: Всем привет, это «Полный вперед», с вами Слава Быстрицкий. Традиционно на линии с той стороны земли вещает Евгений Вейнерт. Женя, привет, привет.
19: Привет, Слава, всем здрасте.
9: Ну, конечно, традиционно. Я же традиционен.
18: Как это? Ты не старый, ты классический, да? Знаешь этот прикол?
9: Да, да, да. Причем мне такую футболку недавно подарили.
18: Ну, мы сейчас повернемся совершенно в другую сторону от классики. Современным технологиям автомобиль, переходящий в гаджет.
9: Давай попробуем. Ну, я просто, нет, как бы я понимаю, с одной стороны, с другой стороны, я максимально живу именно в классическом мире автомобильном. Это довольно забавно.
18: И раз в неделю, да, окунаюсь в параллельно существующий мир.
9: Да, да, да, да. Такая себе раскачка.
18: В общем, не прошло и больше, чем год, фактически, с тех пор, как мы присутствовали на презентации Zeekr 7X. Если ты помнишь, буквально недавно мне вышло напоминание, что год прошел. Электромобиль от компании Zeekr, первый ее кроссовер, полноразмерный. Год прошел, и все никак не удавалось взять эту машину. Одна была проблема, то машины не было, то машина была, но передо мной ее кое-кто немножко повредил из тестеров. То есть постоянно какие-то вот были нестыковки, и вот наконец-то я все-таки ее взял на тест.
9: У меня такая же история была, только с Мерседесом S400. Ну, знаю, лет 15 тому назад, по-моему.
18: То есть он тебе не давался в руки?
9: Да, он мне не давался в руки по разным причинам. Там уже мне чего только не давали покататься, чтобы я не возмущался по ходу дела. Но, в общем, история повторяется, только от машины к гаджету называется. Извини, что перебил.
18: Ну, конечно, так часто бывает. Но, тем не менее, машина у меня, и есть о чем рассказать. То есть нужно сразу отмотать год назад, как только эта машина появилась. Во-первых, она была долгожданной в каком-то смысле, потому что весь интернет в тот момент заполонила виральная реклама, когда эту машину презентовали. Как только ее не испытывали, да, если ты помнишь, там гоняли по всяким буеракам, она взбиралась на дюну, там самую большую в Китае, там первая заехала. Ставила рекорды какие-то на трассах и все что угодно, то есть даже топили ее в воде, если ты помнишь, и потом оттуда выплывал водитель. То есть такие вот ролики были массово в интернете гуляли, и все думали, что же это за такой пепелац. Когда эту машину презентовали на стадионе, а почему на стадионе? Потому что она спонсор, да, футбольный в тот момент была, что снова опять-таки актуально на сегодняшний день. Тогда маленькая модель этой машины вывозила мяч на поле. Был такой забавный момент. Это так, воспоминания с тех пор, как эта машина была презентована. И тем интереснее сделать тест спустя год с пониманием, как эта машина вошла на наш рынок. И, скажем так, встретить ее на дорогах удается не каждый день. Машина не такая массовая, как ее прямой конкурент Tesla Model Y.
9: Ну да.
18: Машина превосходит Теслу по комфорту, по характеристикам, по всему, чему можно, но бренд есть бренд. Ну, то есть сила бренда никуда не девается, и люди выбирают, предпочитают Теслу. Хотя на сегодняшний день изменившиеся налоговые ставки сделали так, что цена на Model Y улетела в космос просто там за 300 тысяч и выше. Zeekr 7X появился шанс все-таки этот рынок немножко подвинуть. Ну, то, собственно, о ценах мы будем говорить в конце традиционно. Сейчас хочется поговорить о внешнем виде. Я тебе послал фотографии, Женя.
9: Лучше бы ты меня послал.
18: Они немножко шокируют неподготовленного зрителя, который в Америке гуляет по автомобилям. Выставка.
9: Я просто, реально я не понимаю, как это комментировать. Очень странно. Ну, в конце концов, это современный мир, он такой, приходится принимать. Хорошо, пытались найти новое прочтение хорошо известных формообразований. О. На самом деле меня смущает только морда лица. Так принято в современном автодизайнерском мире.
18: Я тебе объясню немножко. Полоса под капотом выпирающая. На самом деле, то есть в Израиле это обычный такой вот пластиковый кожух, а вот в остальном мире там находится LED-экран. Ты можешь выводить туда всякие надписи, узоры, там, не знаю, какие, что угодно. То есть ты можешь писать туда, изображение ставить, и вот такой вот гаджет, понимаешь, вот это вот лобовой такой.
9: Ну, для меня это не новость, я это видел. Просто это не про автомобиль, это про экран, про гаджет, про что угодно, про детскую игрушку. Ну, в общем,
18: в остальном это такой классический SUV, 5 дверей, 4 колеса.
9: Да, это же надо так. 5 дверей, 4 колеса.
18: 4,8 длина, 2,10 ширина, на секундочку, да. Ну, с зеркалами, естественно. Выглядит он намного больше, чем есть на самом деле. И даже когда ты сидишь внутри, ты ощущаешь его таким, ну, как минимум, на класс выше машиной. Да? То есть ты видишь вот эти вот бугры над колесами прям из своего места вождения. И сидишь высоко, и места у тебя полно, то есть подлокотник широченный. И ты вот чувствуешь себя, ну, как минимум, в таком вот траке таком большом.
9: Вот эти вот, как ты сказал, бугры над колесами, ну, это по форме, да, такой форма кузова над колесом, она так слегка приподнимается, а потом к линии стекла, да, к средней, она опускается. Ну, это такой типичный пример спортивного автомобиля, потому что такой ход появился именно для того, чтобы дать колесу ход. То есть вот низкий автомобиль спортивный, у которого там чуть больше метра высота, да, 1.20 м, и вот колесо надо было кузовом обойти. А вот это в спортивных низких автомобилях совершенно логично оправдано. Это...
18: Ну да, функция.
9: Функция, да. А здесь это что?
18: Это полет фантазии.
9: А, это полет фантазия улетела. Да, но недалеко. Спустилась так лет на 70 назад.
18: Думаю, не стоит зацикливаться на покатых формах, а сразу сесть внутрь и насладиться интерьером. Машина у меня черная, с белым, светлым, фактически белым салоном.
9: Единственное светлое пятно в машине – салон, я понял.
18: Нет, ну смотри, есть черная... Внутри машины даже черный потолок, а это белая машина и белый потолок. На самом деле потолок — это сплошное стекло.
9: Голубой потолок.
18: Он полностью закрывается шторкой сплошной, огромной. И она тоже белого цвета, то есть сиденье белое с серым, перфорированная кожа. Сиденье очень удобное, массаж, вентиляция, подогрев, все по-взрослому. Куча регулировок. Руль очень зикеровской формы, то есть зикер, джили и все вот эти вот рули этой концерна этого, они... чем-то пересекаются, то есть он изнутри светлый, снаружи он серый, и он такой тоже слегка восьмиугольной формы.
9: Многогранный.
18: Кнопки, регулировки, джойстики, все на руле. Вообще по эргономике машина потрясающе сделана. И приборная панель, и экран 16-дюймовый, он вроде бы огромный, но он стоит на уровне дашборд, то есть он не выпирает сверху, он как-то так аккуратно вписан. Под экраном физические кнопки, клавиши на разные приборы, плюс еще можешь настроить одну из кнопок, одну из вот этих клавиш по своему усмотрению, то есть выводить. Я же ездил на других Zikr'ах, и на 001, и на Zikr X. Вот чувствуется, что ребята не прекращают работать над совершенствованием своего софта, и, во-первых, ни одного глюка, в отличие от прошлых моих тест-драйвов с Zikr'ами. За 3 дня ничего не заглючило, все прекрасно работало, никаких тебе лагов, зависаний и так далее, то, что было присуще этим машинам раньше.
9: Ну, естественно, ты со всякими там лажами не можешь конкурировать с теми, у кого этих лаж нету.
18: Ну, конкуренция в Китае жестокая на этой почве, на электромобильной.
9: Тут дело даже не в электромобиле. Какая разница? Ну, был бы ДВС. У тебя же все равно те же функции.
18: Отдельно хочу заметить проекцию на лобовое стекло. То есть она тут тоже огромная, как в X-е. То есть она еще более продвинутая. Туда выводится вообще все, включая карту навигации. Все в цвете. Но любая поездка на Zikr'е, как и на многих китайских машинах, начинается с того, что ты все эти помощники каждый раз
9: выключаешь.
18: Потому что ездить невозможно. Машина пищит каждую секунду. То ты взгляд отвел чуть-чуть в сторону, она там пишет, сосредоточься, то чуть-чуть дистанцию, она решила, что ты не соблюдаешь. Хотя в Израиле, ты понимаешь, да, свой взгляд на дистанцию.
9: Во многих странах вообще дорога — это живой организм. Абсолютно.
18: Ты едешь, у тебя вдруг появляется знак 30, там какие-то работы ведутся, сразу машина кричит, все, ты нарушаешь, у тебя 33 километра в час, а не 30. И вот это вот постоянно машина норовит тебя своими предупредительными сигналами просто завалить.
9: Да ладно, но побыть обычный тюремный надсмотрщик. В чем дело?
18: Да. Следующий этап — это когда машина начнет тебя бить током, да, чтобы ты ехал в нужном
9: направлении. Да. Не, ну в принципе, когда вот там вибрирует то руль, то сиденье, это тоже предупреждает тебя, да, там о чем-то. Мы же знаем все эти штучки. Ну, хорошо, да.
18: Руль вибрирует при наезде на разделительную линию. Знаешь, вот есть ребристые линии на дорогах специально.
9: Да. Ну, конечно,
18: вот,
9: конечно.
18: А это абсолютная такая вот имитация наезда на ребристую эту линию.
9: Ну, самое главное слово ты сказал. Это все имитация. Шаг влево, шаг вправо. Прыжок на месте считается побегом, да.
18: Смотри, это все выключается легко, просто шторка вниз, раз, два, три, выключил, поехал.
9: Это пока что это выключается легко, подожди.
18: Ты сейчас уходишь в философию. Но я об этом хочу поговорить попозже. Каков был мой маршрут, когда мы поедем, я расскажу. Сейчас пока я хочу закончить с салоном. Вообще, очень классная эргономика, все сделано прекрасно. Двери открываются, кнопочка так, по-лексусовски, то есть, да, в подлокотнике. Опять же, электронные замки и механические там припрятанные. Ну, все по-современному сделано. Передачи переключаются под рулевым ручкой, да, по-мерседесовски. А на левой ручке уже, как обычно, щетки и фары, и все сразу.
9: Какие могут быть передачи в электромобиле?
18: Ну, вперед-назад.
9: А, я думал, это 89.1 FM. Какая передача еще может быть в автомобиле?
18: Это тоже выводится на экран, и ты можешь в одно касание. Ну, про Android и CarPlay, вот это вот все, я уже молчу, все беспроводное.
9: Да-да.
18: Две зарядки с обдувом для, ну, беспроводные для телефонов. Все работает вообще без каких-либо нареканий. 21, по-моему, колонка звуковая в машине. Почему 21? Еще одна по центру стоит. Таким вот холмиком торчит впереди, добавляя звуковую сцену. Звучит прекрасно все.
9: Молодцы.
18: Меню, свайпы, вот это все. То есть это же гаджет, да? То есть все вокруг этого экрана по центру строится, вся эргономика и... Интуитивно все воспринимается. То есть есть у меня опыт богатый других китайских автомобилей, и они справляются с этим гораздо хуже. То есть Zeekr по мультимедии и всему сопутствующему пока что номер один среди китайских автомобилей, для меня, по крайней мере. И среди всех Zeekr 7X тоже номер один. То есть мне больше нравятся и материалы салона, и приборы, и все остальное. Больше нравится даже, чем в 001, который до сих пор считается флагманом этой компании. Что интересного еще в салоне? Это холодильник. В подлокотнике встроен холодильник.
9: Да, ну то есть рядом с холодильником можно ставить микроволновку, я понял.
18: Вполне себе потянет. То есть когда у тебя уже в машине холодильник, массаж, там какие-то опции, которые даже еще не раскопал.
9: Ну, он же гаджет, все нормально. Во всех гаджетах в основном люди пользуются, ну, точнее, лучше сказать, не пользуются 80%.
18: Примерно так и есть. 11 камер только лишь в машине, включая камеру, направленную на заднее сиденье. Ты можешь ребенка посадить сзади и вывести себе на экран окошко. Полезно, когда у тебя маленькие именно дети.
9: Только за своим? За чужими нельзя?
18: За чужими ты подсматриваешь в процессе вождения, то есть как только машина подъезжает слишком близко к какому-нибудь препятствию или другой машине, ты сразу получаешь вид сверху, помощник такой вот. Когда ты повороты включаешь, соответственно, тоже у тебя выплывают картинки, помогающие тебе. Ну, зеркала, в зеркалах тоже нужно сказать два слова. Они, во-первых, нестандартные вообще формы, они скошенные с одного угла и стоят на такой подставке своеобразной.
9: Очень похожие стоят на Lamborghini. Ну так, между нами девочками.
18: Подсматривали у нормальных.
9: Это самое. А насчет всего этого, всех этих прелестей, знаешь, такой эпизод из жизни буквально дня три тому назад. Иду я там между одним зданием таким интересным и стоянкой машин, и тут, значит, мимо меня проезжает Тесла. Сама, без водителя, все нормально. Значит, она проезжает, а из здания вышла семья, муж, жена, двое детей, значит, в центральный вход, и они ждут, когда машина со стоянки сама к ним подъедет. Ну, эффектно, красиво, конечно, да, машина, значит, едет, едет. И тут в этот момент между... Там такой круг возле входа в это здание, и тут, значит, дорожку пересекают два человека, переходят. Ну, просто хорошо, идут к кругу. Тесла видит их, останавливается, чтобы пропустить. Логично все. Все замечательно, все красиво. Да, только после того, как они прошли, она отказалась ехать дальше. Семье все равно пришлось идти к машине.
18: Роботы.
9: Ну, это эпизоды из жизни реальные абсолютно. Я же говорю, буквально вот три дня.
18: Роботы еще не совершенны.
9: Да, да.
18: Бесконечно можно рассказывать о машине, пора ехать. Так совпало, что меня пригласили на выставку роботов в Хайфе. Собственно, на нее поехал. На этой машине.
9: На роботе поехал на выставку роботов.
18: В двух словах о выставке роботов. Это своеобразие. Разный тест-драйв будущего, там можно выяснить, как далеко зашел человеческий гений или человеческая лень, скажем так. Находится это все в хайфском Медотек. Если ты помнишь, как бывший хайфчанин, такое вот заведение. Собственно, ради чего туда стоит ехать? Поиграть в камень-ножницы-бумага с рукой такой вот роботизированной. Это, конечно, забавно было. Увидеть звезду ТикТока, тот самый реалистично жутковатый гуманоид Амека, она стоит в большом зале и общается с людьми. То есть она строит гримасы и ведет диалог. Okay. Ну, знаменитые робособаки скачут, с ума сходят. В общем, забавно. Ну и что еще интересного было, это космический лифт такой, очень похожий на аналогичный в Дубае, в Музее будущего, если кто был. Вот такого же плана, эффектно и, ну, стоит того, чтобы туда заглянуть.
9: А ты не додумался попросить это робособаку, чтобы она показала, как она запрыгивает на заднее сиденье? Ну, животное все-таки должно соответствовать машине.
18: Действительно, мне еще только робота-собаки в машине не хватало. Там и так есть уже лошади, точнее 422 лошади, а в варианте с полным приводом 640, по-моему, если я не ошибаюсь, и это очень много. До сотни за 3,8 секунды для такой нелегкой машины это, конечно, потрясает. Несмотря на то, что весит она прилично и ощущается таким вот большим внедорожником, но на самом деле по динамике и по управлению она очень аккуратная, быстрая, и подвеска меня вызвала просто восхищение, несмотря на то, что это не максимальная версия Криптон, которая с пневмо, а эта машина у нас без пневмоподвески, но тем не менее она вызвала у меня просто восхищение. Я даже немножко почитал на эту тему. Задняя подвеска пятирычажная, естественно, это все разрабатывается не без участия европейских специалистов. Подвеска имеет на 90% одинаковую конструкцию с Volvo. И по комфорту, и по управляемости, ну, выше всяких похвал. То есть машина меня очень порадовала именно с этой стороны. Очередные несколько похвал, что касается дальнобойности. 100-киловаттная батарея на минуточку. Очень-очень прилично. Запас хода по WLTP 610 километров. 800-вольтовая структура позволяет заряжать ее с сумасшедшей скоростью. Это один из самых быстро заряжаемых, если не самый быстро заряжаемый автомобиль на сегодняшний день.
9: Ну, это просто шикарный показатель.
18: Все элементы робота в этой машине. То есть, во-первых, два режима автопилота, когда ты просто как бы круиз-контроль продвинутый. То есть ты один раз нажимаешь рычажок, она просто держит полосу и расстояние до впереди идущего автомобиля. То есть традиционный, да, круиз-контроль. И если нажмешь два раза на рычажок, машина сама рулит. Как помощник водителю очень даже неплохо справляется.
9: Ну, то есть получается, что с технической точки зрения с этой машиной в принципе все абсолютно даже хорошо. Не просто нормально, а даже хорошо.
18: Для меня пока что среди вот всех китайских электромобилей, да и не китайских тоже, на которых я ездил, то есть среди всех электромобилей эта машина мне понравилась больше всего. То есть я ее ставлю на первое место среди всех электромобилей, на которых я до сих пор ездил. Несмотря на то, что были и более быстрые, и какие-то более комфортные машины, но в совокупности факторов именно вот эта машина для меня пока что это лидер. Вот, собственно, приехал я на выставку роботов, полюбовался на чудеса нынешней цивилизации и ощутил себя, знаешь, за рулем этой машины, как будто вот уже прыгнули на 50 лет вперед, и действительно ты чувствуешь себя в этой машине.
9: То есть ультрасовременная. Да. То есть ждем теперь этот унитаз с теплым кругом, я понял.
18: Смотри, прогресс, он быстрыми шагами идет. Нужно дожить, когда все эти вот опции перекочуют вообще во все автомобили. Ну, поживем, увидим. Прежде чем мы поговорим о цене и расходе бензина...
9: Лучше сесть. Поехали, да. Я уже сижу.
18: Long Range стоит 262 тысячи шекелей. Сумма существенная.
9: Ну да.
18: В любом случае, это все-таки премиальный класс.
9: Не, ну звучит все весьма позитивно.
18: В общем, такие вот интересные китайские пирожки. Поеду я дальше наслаждаться. Мне можешь пожелать, как и всем остальным, хороших и чистых дорог.
9: Хороших и чистых дорог и поменьше странных людей вокруг на дороге.
18: Спасибо, Женя. Спасибо всем, кто слушал эту передачу. До скорых встреч в эфире.
9: Окей. Спасибо еще раз. Пока-пока.
18: Пока-пока.
19: Шестая передача.
20: Реклама.

0: только в «Трейдмобиль». Огромный выбор автомобилей с низким километражом, прошедшие специальные проверки и апгрейд. Особые условия покупки, трейд-ин, кредитование, гарантии и страховки. Только так вы найдете автомобиль, который искали. Согласно условиям мероприятия.
1: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
2: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
3: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
4: DAX в Ришон-Ле-Ционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах DAX огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Ришон-Ле-Цион, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX.
5: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Center Car Азур. Эры Хашива 9.
6: Реклама. Летняя акция для всей семьи. Покупаете BQ Laser Plus, современный медицинский прибор для облегчения боли и получаете в подарок домашний аппарат для удаления волос стоимостью 1600 шекелей. Да-да, это не шутка. Покупайте BQ Laser Plus и получаете удобный домашний прибор для удаления волос для всей семьи. Прост в использовании, произведен в Израиле, не требует защитных очков, подходит для всех зон тела, работает быстрее большинства аналогов. Одобрен FDA и Институтом стандартов Израиля. Количество ограничено. Для подробной информации звоните сейчас. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
7: Реклама. Шестая передача.

0: вот и подходит к завершению второй час шестой передачи «На волне Первого радио». Будем передвигаться в третий. Ну а также я напоминаю, что сегодня у нас день артиста, день Линден Ронстад. И знаете ли, в специальной рубрике подготовила для нас Лена Семенова. И сегодня они звучат весь день. И вот под конец часа я предлагаю послушать что-то интересное об этой невероятной исполнительнице. Давайте приступать. Погнали!
1: День артиста на Первом радио.

О боже, какая невероятная пронзительная глубина, ребята! Эта песня мгновенно уносит куда-то в небеса. В эфире Первого радио мы продолжаем День артиста, который уже выходит на финишную прямую. Напомню, мы отмечаем сегодня день рождения великой Линды Ронстадт, которой сегодня исполняется 80. И впереди у нас просто убойная история о том, как наша именинница спасла от нищеты портового рабочего с криминальным прошлым. Итак, на дворе 1989 год. Линда задумывает записать новый грандиозный поп-альбом и заявляет продюсерам, что ей нужен конкретный напарник для дуэтов. Аарон Невилл. Боссы лейбла тут же схватились за голову. Дело в том, что Аарон на тот момент был абсолютно забыт. Он сидел без гроша, он имел кучу проблем с законом и много лет вкалывал обычным портовым докером и грузчиком в Новом Орлеане, перетаскивая на спине центнеры грузов. Вот представьте картинку. Линда привозит на пафосную студию огромного двухметрового шкафообразного креола с криминальной татуировкой прямо на лице. Администраторы студии в панике прятали кошельки, думая, что их пришли грабить. Но самый ядреный курьез творился у микрофонов. Вот этот грозный двухметровый гигант Аарон до смерти боялся утонченную и хрупкую Линду. На первых дублях он так стеснялся, что натурально боялся дышать и прикасаться к рок-королеве, чтобы случайно ее не сломать. Линде пришлось брать инициативу в свои руки. Она обняла этого испуганного великана, напоила его чаем и велела просто петь от души. И когда Аарон Невилл открыл рот, вся студия онемела. Из этого огромного бандитского тела полился нежнейший, хрустальный, ангельский голос, от которого у бывалых продюсеров остановилось дыхание и потекли слезы. Музыкальные боссы ожидали услышать все, что угодно. Суровый хриплый бас или тюремный рэп, а получили божественный соул-вокал, чистоте которого позавидовала бы сама Уитни Хьюстон. Продюсеры в шоке переглядывались, не понимая, как этот двухметровый великан с кулаками размера с пивную кружку умудряется брать такие хрупкие пронзительные ноты. Медленная баллада «Don't know much» «Я не знаю многого» взорвала мировые чарты, взлетела на второе место в Billboard Hot 100 и принесла дуэту престижнейшую премию Грэмми. Линда буквально за одну ночь вытащила своего кумира из портовой нищеты на красную дорожку, подарив ему вторую жизнь. Но этот триумф стал для Линды красивым финальным аккордом ее большой поп-карьеры. В начале 2000-х в жизни нашей именинницы разыграется настоящая глубокая личная трагедия, которая заставит ее навсегда попрощаться со сценой. О том, что навсегда лишило Линду Ронстадт возможности издать даже один единственный звук, и как звучит ее самое последнее интимное джазовое прощание с миллионами фанатов, я расскажу вам в финальном выпуске рубрики «День артиста». Не переключайтесь. Ну а пока на первом великолепный дуэт Линда Ронстадт и Аарон Невилл и их выстраданный шедевр «Don't Know Much». Look at this face. I know the years are showing.

День артиста на Первом. Голосуем на 101-м километре. Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Реклама.
2: Самый гостеприимный.

0: Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните звездочка 3414. Звездочка 3414.
1: Люблю Лидский квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы, держат марку.
2: Вкусно.
1: Лидский квас. Любимый квас.
3: ДАКС в Ришон-ле-Ционе отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. ДАКС Ришон-ле-Цион Лишанский 3 и ДАКС Ашдот Вайцман 2.
4: Жаркое лето в Центркар.
5: Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман.
4: Звоните 03-558-5458.
6: Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон-ле-Цион. Бен-Цви 23. И не забудьте, шеф лично готовит настоящий плов.
7: Реклама.
8: Первое радио. Новости.
9: В Ормузском проливе прогремели два мощных взрыва. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 19 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Иранская оппозиция сообщает, что в Ормузском проливе были слышны звуки двух мощных взрывов со стороны центральной части острова Хангам. По утверждению источника, остров подвергся двум ударам. Иранское информационное агентство МЭР также сообщило о повреждениях в результате американской атаки. А по заявлению представителя Минздрава Ирана Хусейна Керманпура, в результате последних американских ударов по Ирану более 260 человек получили ранения. В интервью журналистам CNN чиновник заявил, что среди пострадавших как минимум 3 женщины и 3 детей. 222 раненых после оказания помощи были выписаны из больниц. Ранее представитель правительства Ирана Фатимея Махаджирани заявила, что за последние дни в результате ударов США по южным районам страны погибли более 30 мирных жителей. Иранская армия также сообщила о гибели как минимум 7 военнослужащих при ночном ударе по базе на юго-востоке страны. CNN отмечает, что не может независимо подтвердить приведенные иранской стороной данные. По данным израильских источников, встреча премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом предположительно состоится в понедельник, 20 июля, в Белом доме. Премьер-министр нашей страны вылетит в Вашингтон вечером в субботу, 18 июля, и останется в США как минимум до вторника, 21 июля. В этот день он примет участие в похоронах покойного сенатора Линдси Грэма. На встрече с президентом Трампом будет обсуждаться ядерная программа Ирана и возможное постоянное соглашение между Вашингтоном и Тегераном. Еще одной темой станут ситуация в Ливане и Сирии и дальнейшее присутствие там израильских войск. Тем временем в Израиле подтвердили сообщение о завершении 6-го раунда переговоров с Ливаном, проходивших в Риме и продолжавшихся 2 дня. Высокопоставленный израильский источник заявил, что переговоры прошли хорошо. Он отметил, что необходима дополнительная подготовка к начальному этапу создания пилотных зон, которые Цааль должен передать под контроль ливанской армии. По его словам, это будет достигнуто уже в ближайшие дни. Ранее ливанский источник сообщил катарскому телеканалу «Аль-Джазира», что встреча в Риме завершилась соглашением о 2 пилотных зонах, одна из которых оккупирована Израилем, а вторая примыкает к его позициям. В новом раунде переговоров, место проведения и дата которого пока не определены, должны участвовать военные делегации Ливана и Израиля. Высший суд справедливости приостановил сегодня вступление в силу закона о замораживании арестов ортодоксов-уклонистов. Оно приостановлено временным постановлением до принятия дальнейшего решения. Закон был принят, напомню, накануне и действовал до его заморозки богатцам всего 20 часов 50 минут. Против закона уже подано несколько петиций. Судья Офер Гроскопф постановил, что суд рассмотрит их в кратчайшие сроки расширенным составом,

0: который будет определен председателем Верховного суда. Закон о приостановке арестов ультраортодоксов-уклонистов был частью сделки Бениамина Нетаньяху с религиозными партиями ШАС и Яадут Атура. Закон запрещает аресты, допросы и другие меры принуждения в отношении ультраортодоксальных уклонистов, признанных учащимися ешив до 30 ноября текущего года. Полиция Великобритании задержала блогера, опубликовавшего в соцсети X угрозы в адрес лидера партии реформ UK Наджела Фараджа. Об этом сообщает издание Sun. 2 месяца назад задержанный написал в своем блоге: «Если ты победишь, я выстрелю тебе в голову». Автор этого сообщения называл себя террористом. По данным Sun, полиция начала расследование после обращения представителей британского парламента. Фарадж заявил, что это первый случай, когда полиция отреагировала на угрозу в его адрес в соцсетях. По его словам, с начала года он получил сотни подобных сообщений. Ну а теперь о погоде. Завтра температура воздуха существенно не изменится. Сохранится жаркая погода, будет малооблачно. В Иерусалиме 21 градус ночью, 32 днем. В Тель-Авиве 22-31. В Хайфе 22-28. В Бершеве 20-36. И в Эйлате 27 градусов ночью и 41 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в итоговом на сегодня выпуске в 20.00.
1: Stop it. Шестая передача на Первом радио.

Вот и начинается третий и завершающий час шестой передачи. И начали его мы вместе с песней «Hands» от Macy Gray. Это один из самых ярких и солнечных треков с ее 8-го студийного альбома «The Way», вышедшего в 2014 году. По своему посылу это чистая романтика без подводных камней. И в тексте Мэйси открыто поет о непреодолимом притяжении к человеку. «Мне нужно прикоснуться к тебе, дотянуться до тебя». Действительно, очень нежные слова. Именно таким образом мы с вами открыли этот час, завершающий час. И хочу напомнить, что сегодня с 8 до 9 вас будет ожидать программа «Не по Фрейду». Ну что ж, этот час у нас тоже весь распланирован, все у нас подготовлено, поэтому давайте приступать к прослушиванию музыки. Прямо сейчас слушаем «Вали, гуляй». Какие дерзкие группа «Градусы».

Style. И Тейлор даже не пыталась скрыть, кому посвящена песня. Мало того, что название прямо отсылает к фамилии Гарри Стайлза, так еще и в самом тексте есть строчка «В твоих глазах этот мечтательный взгляд в стиле Джеймса Дина». Гарри известен своей любовью к классическому стилю и образом року мира в прошлого. Многие музыкальные эксперты сходятся во мнении, что Стайл — это, возможно, лучшая поп-песня в карьере Свифт. Ее хвалят за безупречную структуру и за то, что она превращает ощущение такой, передает ощущение вечной классики. Я надеюсь, вам понравилось. Ну а если нет, вот и следующая композиция, которую можно послушать. So Far Away. Ламберт, погнали.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Деликатесы по суперценам в Мадане и Мане. Красный икра Лемберг. 49,90 за 2 банки по 90 граммов. Стейк осетрайский Буца Дан. Свежемороженный. 49 шекелей за килограмм. Французские вина Гранд Версаль и итальянское Пичино Кьянти. Всего 29,90. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления. В соответствии с условиями мероприятия. Мадане и Мане. С нами вкусно.
3: Покупайте BeCure Laser Plus и получаете прибор для удаления волос в подарок.
4: Что-что? Повтори, пожалуйста.
3: Ты все правильно услышала. Покупайте BeCure Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните звездочка 3414. BeCure Laser. Звездочка 3414.
5: Встречайте Fizz. Со вкусом яблока, клубники, груши или черной смородины. This is идеальный сидр. Восхитительный сидр на основе яблочного вина. Fizz. Идеальный сидр. Спрашивайте в магазинах.
6: Задержит алкоголь. Чрезмерное употребление вредит вашему здоровью.
7: DAX в Ришон Лиционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах DAX огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Ришон Лицион, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX.
8: Жаркое лето в Center Car. 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
9: Звоните 03-558-5458.
1: Реклама.
0: Шестая передача.
10: Кто-то, возможно, с первых секунд узнал эту песню, а кто-то нет. Но я подскажу. Shape of my heart. Нет, не Синга. Это The Backstreet Boys, конечно же. Песня, да, действительно очень прикольная. Такая напоминает нам 90-е, 2000-е, не правда ли? Основной посыл песни — это искренние извинения перед любимым человеком за свои слабости. И там есть строчка «Глядя на толпу, я ищу твое лицо». Она отлично передает состояние артистов, которые, несмотря на миллионы фанатов вокруг, в глубине души тоскуют о ком-то одном самом важном. Между прочим, выпуск сингла альбома сопровождался безумным промо-туром вокруг света за 100 часов. Группа арендовала собственный Boeing 747 и облетела несколько континентов, посетив Стокгольм, Токио, Сидней, Кейптаун, Рио-де-Жанейро и Нью-Йорк, чтобы лично представить трек фанатам по всему миру. А также номинация на Грэмми. Да, композиция принесла группе очередную номинацию на то самое Грэмми в категории «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой с вокалом» в 2002 году.

0: Реклама.
1: Привет, друзья, это Игорь Красковский. Я сегодня, конечно, в командировке. Сегодня я в Тидар. И если вы ищете действительно большую квартиру в Батьяме, мы представляем вам жилой проект Тидар Мивца Синай Батьям в востребованном районе в центре Батьяма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе города. Звоните прямо сейчас. Вот вам номер телефона Тидар, звездочка 8383, звездочка 8383. Итак, Тидар – это квартиры, в которых есть все. И качество, и разумная цена, и удобное расположение, и приятный вид с балкона, защищенная комната «Мамат», и парковка для каждой квартиры. И самое главное, квартиры эти большие и просторные. Покупка без лишних переживаний. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Ну, а позвонившим сейчас, внимание, скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. Платите 20% при подписании, а остальное к моменту заселения. «Тидар Мивца Синай Батьям». Звездочка 8383, звездочка 8383. Приезжайте, звоните, договаривайтесь, смотрите квартиры. Ну а предложения действуют в соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир. Итак, друзья, услышимся в эфире и, конечно, увидимся на вашем будущем новоселье. Пока!
0: Реклама.
2: Шестая передача на Первом радио.

Trying Not To Love You от группы Nickelback. Кстати, кто-нибудь наконец-то разобрался, почему кто-то так ненавидит группу Nickelback, другие нормально пойдет? Что это за неприязнь какая-то возникшая? По-моему, классная группа, нормальные у них песни, вообще ребята дают жару. И прямо сейчас это происходит на волне Первого радио 89.1 FM в этот вечер среды.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: В новом филиале Madaneh Mania Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Madaneh Mania. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
11: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
12: Жаркое лето в Центр-кар. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Центр-кар Азур. Дер-Хашива 9.
4: В новом филиале Madaneh Mania Ашкелон. Пельмени Шева. Десятка 19,90 за килограмм. Сыр королевский и пошехонский 5,90 за 100 граммов. Мороженое Ласунька 3 за 9,90. Madaneh Mania. Митхам Эли Коэн 21. Напротив Академического колледжа.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

0: Вот и подходит к завершению на сегодня 6-я передача. Далее вас будет ожидать итоговый выпуск новостей и программа «Не по Фрейду», как и каждую среду. А прямо сейчас мы услышим рубрику, подготовленную Леной Семеновой про Лину Ронстадт. Ведь сегодня девушке исполнилось всего-навсего 80 годиков. Да, вот так вот сегодня у нас день артиста, и весь день звучат рубрики. Ну а это будет завершающий. Я же с вами прощаюсь. Всем пока-пока и прекрасного продолжения этого жаркого вечера.
1: День артиста на Первом радио.

Какой потрясающий, изысканный и по-настоящему ламповый традиционный джаз. Словно мы оказались в уютном полутемном клубе Нью-Йорка 30-х годов прошлого 20-го столетия. Напомню, в эфире Первого радио проект «День артиста». И это последний на сегодня выпуск документального марафона, которым мы отмечаем день рождения величайшей вокалистки Америки Линды Ронстадт. На финал я приготовила для вас пронзительную и глубокую историю о том, как наша именинница совершила свой последний титанический музыкальный подвиг. Итак, в календаре 2004 Линда решает записать пластинку старинных джазовых стандартов, о которой мечтала всю жизнь. Но за закрытыми дверями студии разворачивалась настоящая трагедия. Никто из фанатов еще не знал, что у рок-королевы начали проявляться первые жуткие симптомы редчайшего и неизлечимого недуга, прогрессирующего надъядерного паралича, который поначалу приняли за болезнь Паркинсона. Обычные лекарства против болезни совершенно были бессильны, и коварный дефект на корню уничтожал ее уникальные связки. Линда физически больше не могла контролировать дыхание и задыхалась после каждой строчки. Но шокирующая и в то же время воодушевляющая точка этой записи заключалась в том, что Линда просто отказалась сдаваться. Чтобы записать заглавный трек пластинки «Humming Myself», напевая самой себе, на студию привезли специальный ортопедический матрас. Рок-дива пела свои партии лежа на полу, а в перерывах между дублями дежурные врачи давали ей кислородную маску, чтобы она могла подышать. Музыканты оркестра играли буквально на цыпочках, боясь издать лишний звук, а звукорежиссеры плакали у пульта, понимая, что на их глазах творится история. И Линда сделала невозможное. Из ее измученного тела лился чистейший, мягкий, интимный и невероятно глубокий джазовый вокал. Песня «Humming to Myself» стала ее официальным, великим и безумно красивым прощанием со сценой. Через несколько лет болезнь окончательно отобрала у нее возможность издать хотя бы один единственный музыкальный звук, но Линда ушла непобежденной. Музыкальная пресса официально присвоила ей титул величайшего голоса Америки, а ее финальный джазовый аккорд навсегда остался в истории как символ безграничного мужества. Вот такой удивительной, взрывной, скандальной, но бесконечно благородной была и остается наша сегодняшняя именинница. Еще раз с днем рождения, невероятная Линда Ронстадт. Ну а я, Лена Семенова, на этом с вами прощаюсь и говорю большое спасибо за то, что вместе со мной провели этот день, просматривая страницы биографии и творчества этой незаурядной женщины. Ну и напоследок предлагаю раствориться до самого конца в совершенно потрясающем и выстраданном джазовом шедевре Линды Ронстадт «Humming to Myself» на Первом радио.

0: День артиста на Первом.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
1: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона. Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
3: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
4: На сегодня нет.
5: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
3: Вечер.ком.
6: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
7: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
6: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
8: Вас много, я один.
6: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
9: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
6: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
10: Музыкальная чайхана, музыкальная чайхана.
11: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
12: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
13: Я раб этой лампы.
12: А что мне делать?
13: Приказывай.
12: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
13: Слушаю и повинуюсь.
12: Теперь, Анна, ты загадывай.
11: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистю.
14: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14.00. И не говорите, что не слышали.
15: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
3: Реклама.
16: В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
17: «Оболонь». Без него не начнут.
18: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
19: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках. С выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла Галилея» – летний фестиваль на севере. С 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Яла Галиль» в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
20: Большие скидки к финалу Мундиаля в «Маданой Мане». Кабанус по-чешски всего 7,90 за 100 граммов. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Филе копченого лосося нарезка 39,90 за 350 граммов. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Маданой Мане» – с нами вкусно!
21: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
0: DAX в Ришон-ле-Ционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах DAX огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Ришон-ле-Цион, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX.

0: Жаркое лето в Center Car.
1: Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
0: Center Car Azur. Дер-и Хашива 9.
2: Реклама. Первое радио. Новости.
3: Иран угрожает сокрушительным ответом на удары американской армии. Завершился 6-й раунд переговоров между Израилем и Ливаном. Багац приостановил действие закона о замораживании арестов ортодоксов-уклонистов. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 20 часов. В эфире итоговый на сегодня выпуск новостей. У микрофона Евгений Забежинский. Иранская оппозиция сообщает, что в Ормузском проливе были слышны звуки двух мощных взрывов со стороны центральной части острова Хангам. По утверждению источника, остров подвергся двум ударам, а по заявлению представителя Минздрава Ирана Хусейна Керманпура, в результате последних американских ударов по Ирану более 260 человек получили ранения. Представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи после волны американских ударов по иранским целям заявил, что меморандум о взаимопонимании с США представляет собой набор взаимных обязательств и в случае нарушения другой стороной они также намерены воздержаться от выполнения своих обязательств. «Ни один официальный орган не будет колебаться защищать страну. Мы ответим на агрессию со всей мощью», заявил Исмаил Багаи. По данным израильских источников, встреча премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом предположительно состоится в понедельник 20 июля в Белом доме. Премьер-министр нашей страны вылетит в Вашингтон вечером в субботу 18 июля и останется в США как минимум до вторника 21 июля. В этот день он примет участие в похоронах сенатора Линдси Грэма. На встрече с президентом Трампом будет обсуждаться ядерная программа Ирана и возможное постоянное соглашение между Вашингтоном и Тегераном. Еще одной темой станут ситуация в Ливане и Сирии и дальнейшее присутствие там израильских войск. Тем временем в Израиле подтвердили сообщение о завершении 6-го раунда переговоров с Ливаном, проходивших в Риме и продолжавшихся 2 дня. Высокопоставленный израильский источник заявил, что переговоры прошли хорошо. Он отметил, что необходимо дополнительная подготовка к начальному этапу создания пилотных зон, которые Цаль должен передать под контроль ливанской армии. По его словам, это будет достигнуто в ближайшие дни. А ранее ливанский источник сообщил катарскому телеканалу «Аль-Джазира», что встреча в Риме завершилась соглашением о 2 пилотных зонах, одна из которых оккупирована Израилем, а вторая примыкает к его позициям. В новом раунде переговоров, место проведения и дата которого пока не определены, должны участвовать военные делегации Ливана и Израиля. Высший суд справедливости приостановил сегодня вступление в силу закона о замораживании арестов ортодоксов-уклонистов. Оно приостановлено временным постановлением до принятия дальнейшего решения. Напомню, закон был принят накануне и действовал до его заморозки Багацем всего 20 часов и 50 минут. Министр иностранных дел Израиля Гедеон Саар провел назначение на должность его заместителя, депутата Кнессета Мишеля Бускилу, вместо Шарен Хаскель, покинувший правительство в знак протеста против утверждения закона, освобождающего ультраортодоксов от арестов за уклонение от военной службы. Назначение Бускила будет вынесено на утверждение правительства путем телефонного голосования. Оно должно вступить в силу завтра, спустя 48 часов после вступления в силу отставки Хаскель. Тем временем председатель партии Дегиля Тора Моше Гафни пригрозил проголосовать против закона о разделении полномочий юридического советника правительства в знак протеста против изъятия из повестки дня правительства решения о финансировании ультраортодоксальных детских садов. Министр финансов и лидер партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич в свою очередь предупредил, что решение о финансировании не будет принято, пока представитель его партии не будет включен в муниципальную коалицию Бейт-Шемеша.

0: Ну а теперь о погоде. Завтра температура воздуха существенно не изменится. Будет жарко и малооблачно. В Иерусалиме 21 градус ночью и 32 днем. В Тель-Авиве 22-31. В Хайфе 22-28. В Бершеве 20-36. И в Эйлате 27 градусов ночью и 41 в дневные часы. Мы слушали итоговый на сегодня выпуск новостей. Далее в эфире программа «Не по Фрейду».
1: Не по Фрейду.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Это программа «Не по Фрейду». И сегодня передо мной великолепный, непревзойденный, невероятно остроумный ведущий, который сегодня... Слушай, что у тебя там нарисовано на футболке?
3: Это мой любимый котенок.
2: В какой-то психоделической футболке. Это для того, чтобы нас запутать. Специально я вот уже чуть-чуть запуталась.
3: Это из моего диспансера, мы там все так ходим.
2: Так что там нарисовано у тебя?
3: Мой любимый психоделический котенок.
2: А, это котенок такой. А почему у него в глазах крестики?
3: Потому что он не очень жив.
2: Ну, вот такой позитивный у нас Александр Солнцев, он сегодня с нами в студии.
3: Со мной сегодня в студии девушка, имя которой теперь звучит как соломинка. То есть, если раньше мы говорили «танка как соломинка», теперь правильно говорить «танка как Владлена». Владлен Прешель, привет.
2: Ой, спасибо большое, Александр, надеюсь, что это комплимент. Сегодня с нами невероятная гостья, снова невероятная, снова великолепная и сияющая. И снова гостья Алиса Кадури. Да, даже есть аплодисменты на этот счет. Блогер, инфлюенсер, бизнес-вумен, автор и ведущая YouTube-проекта «Светский мозаль». Она знает все о красивой жизни. Сегодня нам об этом расскажет. О светских мероприятиях, о громких именах и закулисье израильского бомонда. И не только израильского,
3: кстати. И не только бомонда.
2: И не только бомонда.
3: А еще фестиваль... и магазина номер 8. Закулисье.
2: О Каннском кинофестивале мы тоже сегодня поговорим. И о Миланской неделе моды, обо всем об этом. Алиса, привет!
4: Привет, друзья и дорогие радиослушатели. Очень приятно находиться здесь сегодня с вами в студии.
3: Я вынужден прервать Владлену, как всегда, в самом начале.
2: Все правильно.
3: Она уже набрала воздух, чтобы задать
2: это
3: вопрос
2: от тебя
3: красивый.
2: У меня забу дыхание сперло, как говорится.
3: И ты, слава богу, не одна. Так вот, Алиса, я должен тебе признаться.
4: Давай.
3: Дело в том, что с именем Алиса у меня связаны самые теплые ощущения. Я каждый день просыпаюсь с этим именем на устах, иду спать с этим именем на устах, и весь мой комфорт внутри моей квартиры тоже с именем на устах. Я всегда говорю: Алиса, включи кондиционер.
4: Да.
3: Алиса,
4: о,
3: выключи,
4: да,
3: свет. Алиса, включи такую музыку. Алиса, секунду. То есть, в принципе, в моей жизни имя Алиса употребляется чаще всех остальных. Большое тебе за это спасибо.
4: Пожалуйста.
3: Так вот ты какая колонка.
4: Да, это я.
3: Окей.
2: Да, хорошо, что у нас сегодня нет в студии колонки, потому что был бы диссонанс. Две Алисы отвечали бы нам на наши вопросы. Алиса, многие думают, что светская жизнь только, вот знаешь, как в «Евгении Онегине», да, просыпаемся после 12, там что-то потом... Ну, шампанское, игристое, что-то еще такое. После этого мы идем на мероприятие.
3: Уже пьяненькие,
2: да? Уже пьяненькие, чуть-чуть. До утра тусим в красивых платьях, перья, блестки, вот это все, бриллианты.
3: А глиттер?
2: И глиттер тоже, без него никуда, это очень помогает.
3: И без глиттера на улицу не выходим просто.
2: Ну, во-первых, да.
3: Если мы светские, и особенно львицы.
4: Особенно в Израиле.
3: Особенно в Израиле,
2: конечно.
3: Глиттер с SPF, кстати, между прочим, очень хороший, мне кажется, получился бы стартап.
2: Это необходимо каждой женщине. Вот, поэтому, да, скажи, пожалуйста, что остается за кадром, и действительно ли у светских людей вот такая лакшери, свободная и счастливая жизнь?
4: Ну, я думаю, на самом деле, конечно же, нет. Везде есть рутина, каждодневные какие-то процедуры, каждодневные какие-то действия. Просто все зависит от человека, как он сам себе создаст эту светскую жизнь.
3: Иногда приходится вставать до 12.
2: В 11.45.
3: Да, кстати,
2: это
3: если
2: сложно.
3: День не удался.
2: Это...
4: И знаете, не всегда просека с, как бы, с холодильника.
3: Вот, иногда бывает теплый просека.
4: Да, и это уже совершенно другой комфорт.
3: Да, это уже совершенно не просека.
4: Я думаю, что все зависит от личности, от человека, как он может себе устроить вот эту социальную, светскую жизнь. И, знаешь, ты же можешь и дома одеть красивое вечернее платье, и сделать себе какой-то макияж и просто так пить кофе, как будто бы
3: как
4: ты
3: дурочка.
4: Сидишь. Не знаю, нет, почему же? Как будто ты сидишь где-то, не знаю, у принца Монако на балконе и попиваешь этот кофе. То есть мне кажется, что все зависит от человека, как он может себе сам обустроить эту светскую жизнь.
2: Ну, насколько я вижу, светское общество израильское, именно, да, особенно русскоязычное, пашут как кони, извините за выражение, потому что вот кажется все это в Инстаграм, ой, бабочки, цветочки, платье, а зарабатывать-то на это все надо, и не всегда тебе помогают с этим совсем, не всегда там муж может тебя обеспечить, тем более в Израиле, и вот они с утра пашут, у всех свои бизнесы, еще что-то, там дети, по 5 детей и так далее, а вечером уже вот к этому ко всему приступают, поэтому за кулисье я вот такое только видела.
4: Ну, это на самом деле правда, вообще я считаю, что я в Израиле 10 лет, да, и за последние 10 лет я просто вижу, как Израиль прогрессирует в этом плане, и когда, например, там 10 лет тому назад вообще не было никаких мероприятий, были только какие-то начальные нетворкинги в русскоязычном комьюнити, и потом вот как-то, наверное, ситуация изменилась после окончания с короной, и люди просто очень хотели встречаться, делать какие-то мероприятия, и началось, знаешь, вот одно сообщество, второе, потом как-то объединялись люди, делали какие-то блогерские тусовки. Но также это происходит и в ивритоговорящем комьюнити, но мы сейчас говорим о русскоязычном, да, и я вижу просто, как это развивалось, вот реально, сначала это было на таком низком уровне, абсолютно там, ну, просто люди приходили, кофе пили, говорили ни о чем, или кем ты работаешь, что ты делаешь для того, чтобы отдать друг другу какую-то коммуникацию, либо контакт, там, я реснички, ты бровки, знаешь, ну, вот что-то такое.
3: А, у нас такой бомонд.
4: Это поначалу, это было 10 лет тому назад. А сейчас я уже вижу...
3: А сейчас уже эпиляция.
4: Да.
2: Лазерная, между прочим.
3: Зона.
4: Нет, сейчас, вы знаете, уже мероприятия стали на таком уровне, что люди приходят, обмениваются реально бизнес с бизнесом. Там, не знаю, можно пойти встретить... Вот я, например, на одном мероприятии встретила очень классного страхового агента, который там мне помог поставить детские деньги в правильные фонды, потом помог мне правильно определить свою пенсию, на которую как бы я не совсем собираюсь, но о ней как бы думать
3: как
4: надо.
3: Как ты не совсем собираешься? Ты, человек, когда выходит из дома после 18, первое, о чем он должен думать, это он должен думать, да, да, что я буду делать на пенсии. Ладно, бог с ним, с этой жизнью. Надо дожить до пенсии, потом кайфовать. Окей.
2: Давай поговорим о твоей деятельности. У тебя есть YouTube-канал «Светский Мазай».
4: Да.
2: Он о ком, что это за канал и какая его цель?
4: Да, вот как раз этот канал возник у меня, мысль об этом канале возникла тогда, когда начало появляться много мероприятий. Так как я инфлюенсер в Израиле, меня часто приглашают на какие-то мероприятия, и также я прихожу на какие-то нетворкинги, да, и я подумала, почему, например, никто их не освещает? Просто нет такого продукта в Израиле, чтобы кто-то пришел и снял, спросил у гостей, а почему ты сюда пришел, чем ты занимаешься? Или просто всегда на таких мероприятиях бывают какие-то публичные люди, там большие блогеры, да, какие-то крупные бизнесмены. И всегда очень интересно с ними поговорить, услышать какую-то, вот даже их не совет, не знаю, что-то интересное. И я начала, почему я назвала «Светский мозаль», потому что вообще слово «мозаль» — это то слово, которое меня сопровождает всю мою жизнь, и просто, мне кажется, я дарю людям мозаль, потому что от коммуникации со мной очень часто у людей реально прибывает.
3: Как интересно.
4: Да.
3: Надо проверить свой счет до эфира и после.
4: Проверь, пожалуйста.
3: Я проверю. А вдруг прибыло?
2: Да реально.
3: Прибудет 100%. Мы же не про килограммы говорим, которые прибывают.
4: Нет, прибывает именно удача. Это правда проверено.
3: Удача.
4: Потому что даже после моей свадьбы, например, все 7 подружек, которые у меня были незамужние, я им подарила, знаешь, по букетику. Я взяла...
3: А, то есть ты не кидала букет в подруг?
2: Молодец,
4: да, я взяла, я знала, что у меня будет 7 девочек.
3: Да.
4: Связала 7 подруг незамужних.
3: Так.
4: Я связала, сделала вид, что я кину один букет, но это было 7 букетиков маленьких. И я сделала вид, как бы пробный кидок. Вышла одна, которая больше всего хотела, но она не споймала, потому что я не кинула.
3: Понятно.
4: И потом я развязала этот букетик, и я дала каждой девочке.
2: Бросила или просто дала?
4: Я пришла и каждой в ручке дала, и как бы передала таким образом, чтобы у тебя тоже была удача.
3: И вы не поверите. Смотри. Буквально на этой же свадьбе
4: да.
3: они все перезнакомились с семью свидетелями. Ну и что было дальше?
4: Они, правда, все вышли замуж.
3: Да.
4: Вторая у меня, даже свидетельница, которая уже была замужем в разводе, она тоже вышла замуж повторно и родила ребенка. И все вот эти семь подружек, которые получили от меня букетик, они все сейчас счастливые, и у них началась новая жизнь.
3: Мне кажется, что ты не тем занимаешься. YouTube, смотри.
4: Я дарю мазай людям.
3: Да, вот поверь мне, на YouTube много заработать, но вряд ли. А вот если ты начнешь продавать букеты, которые несут 100% мазаль,
4: да.
3: вот тут можно заработать. Типа, чего бы вы хотели? Ой, у меня зубы болят. Вот вам букет от зубов. А вы чего хотели? Я не могу 5 лет найти мужика. Извините, подходящего мужчину. Еще,
4: да.
3: Пардон, извините, да, я забыл, где я. Вот, и, значит, ты такая, а вот, пожалуйста, вот букет для привлечения
4: Смотри,
3: мужчины.
4: А еще можно этот букетик повязать вот этой красной ниточкой из Иерусалима.
3: Да,
4: и ждать, он пока будет она на нем лопнет. Еще больше продаваться.
3: Конечно. А еще можно
4: вот
3: сделать NFT какой-нибудь еще на этот букетик, там, QR-код и все такое прочее. В общем, подумай об этом. YouTube,
4: да,
3: вот такое.
4: Это правда, ты хорошую идею дал сейчас. Я вот прям подумала,
3: Welcome.
4: Да. Спасибо, благодарю.
3: Пожалуйста.
4: То есть, если я разбогатею, я тебе даю процент.
3: Ну, мы же договорились. Если на букетах
2: пойдем. Это зафиксировано, если что.
4: Да,
3: да, кстати, свидетель.
2: В общем, у тебя на YouTube-канале есть видео. Ты показываешь не только интервью, как это сейчас модно, а именно еще закулисье. Ну, не то, что закулисье, а уже ревью такое после каких-то мероприятий, правильно?
4: Да, я делаю... Для начала я делаю просто обзоры и что происходит.
2: А что за мероприятие? Где ты была вот последний раз?
4: Последний раз... Последнее мероприятие мы снимали новогоднее мероприятие. Это было сообщество русскоязычное в Израиле, и это была именно новогодняя вечеринка. Был Дед Мороз, елочка.
2: Все в костюмах были?
4: Все
2: бы,
4: ну, был кто-то в красивой одежде, кто-то
3: обычно... так себе.
4: По Израилю. Не, ну правда. Так это правда. Вы знаете, это удивительно, что даже... Ну, как, ну, меня не удивляют, в принципе, за 10 лет в Израиле.
2: Ну,
4: я
2: да,
4: уже как бы многое видела.
3: Да.
4: Но я видела и очень красиво одетых людей в костюмах, красивых платьях. А был кто-то просто в футболке там и в джинсах, знаешь. Ну, просто вот как бы...
3: Я понимаю,
4: не по-новогоднему. Но разные люди. И вот мы снимали, мы спрашивали у людей, я спрашивала, какие у тебя планы, почему ты сюда пришел, а расскажи, что интересного произошло. И ты знаешь, так интересно, люди делятся. Например, девушка одна сказала, а я в этом году развелась и получила предложение второго.
3: От одного и того же, вы не поверите. Окей, так.
4: Она говорит, я наконец-то развелась и получила предложение руки и сердца от моего возлюбленного. Ну и многие, знаешь, делятся какими-то. Кто-то, например, мне рассказывал, что будет открывать второй частный садик для особенных деток. То есть, понимаешь, это такая история. Например, я брала интервью там у Феликса, который презентовал свою книгу. Он презентовал
3: с
4: книгу...
3: С такими флауточками.
4: Да, ну, а ты знаешь, что это... Ну, ты понимаешь, что
3: мы
4: там было...
3: Мы дружим с Феликсом.
4: Вот, ты понимаешь, что там было нарисовано.
3: Конечно.
4: Но ты знаешь, это удивительно, что многие люди не понимают, что в книге нарисовано.
2: То есть это причинное место.
3: Это фотографии
4: Это Йони. Женского.
2: Женского?
3: Да, крупные макросъемки женских Йони, расписанных под всякими
4: красками.
3: Бабочками и так далее.
4: Причем более 50 женщин разных.
3: Да.
4: И женщины, когда приходили...
2: Где там рисовать-то?
3: Ну,
2: я просто думала, что на мужчине.
4: Нет, на самом деле, как картина, это смотрится красиво, если увидеть так, ну, как бы. Но знаешь, самое что интересно, когда я спрашивала моих гостей, вы видели книгу? Да, классная. А вы понимаете? Нет, а что там? Ну, красивые, то есть... Люди как бы
2: я
4: не понимают.
2: Я тоже так книги читаю обычно.
4: Да.
2: Так интересно.
3: Такой
2: сюжет.
4: Ну, в общем, понимаете, то есть это такая коммуникация. Ты спрашиваешь, кто-то говорит, а у меня ребенок родился. Кто-то говорит, а я там запустил новый бизнес. Кто-то говорит, а у меня там, вот мы победили в войне. Там в прошлом году как раз было, знаешь, говорит, вот мы победили, наконец-то, и Израиль вообще номер один. Ну, то есть каждый человек делится какой-то своей мыслью. Еще я спрашивала о том, какие у него планы на 2026 год. И это тоже была вот такая, знаешь, как бы персонально. Бывает так, что меня приглашают, например, снимать какие-то конкретные проекты. Кстати, я снимала Инессу с ее тренингом.
2: Лифи.
4: Да. И мы вот брали у нее интервью, как она...
2: А вы должны какую-то аккредитацию предоставлять? Или вы просто приходите и снимаете? Это не обязательно. Вы договариваетесь с организатором, что вы будете снимать? Или
4: конечно,
2: вы просто придете?
4: Нет, нет, конечно,
2: вы,
4: да, да. Договариваемся, конечно, мы это согласовываем и говорим. Вот, например, если это прям проект, который хочет заказать именно человек под себя, как типа съемку только под него, то мы даже прописываем сценарий, вопросы, мы говорим, что она хочет видеть в этом видео, понимаешь? И мы потом отдаем этот материал как готовый, и этот человек может использовать это как рилсы. Да, и в суде, как бы, надеюсь, тоже не будет это делать. Зачем же нам это?
3: Нет, ну смотри, если мы, как ты говоришь, снимаем во время вечеринки и после, и мы говорили про новогоднюю,
4: ну, да.
3: Я думаю, что после новогодней вечеринки вряд ли уже снимали.
4: У меня, кстати, была женщина одна, она очень хотела, она сама подошла и попросила у нее взять интервью, и она прям рассказывала, я не буду без имен, она прям рассказывала, как она привезла сюда одного тренера, и как он сделал большие проблемы, и не заплатил там, и она просто хотела очень сильно выговориться, и чтобы это куда-то пошло, я так понимаю.
3: То есть он ее не протренировал, получается?
4: Он ее... Нет, она как организатор, и он ее как бы обманул.
3: А, ну, это бывает.
4: Да. Ну, и, в общем, вот она прям очень хотела, и как бы вот такие какие-то моменты я иногда, ну, не вставляю, когда это прям вот скандальный, и,
2: скажи,
4: знаешь...
2: Пожалуйста, да, для рекламы вот эти перебью. Ты была на Каннском кинофестивале.
4: Да.
2: Ты снимала там сюжеты о нем?
4: Нет, еще на тот момент я не делала это как светский мозаль, то есть я просто снимала, просто как блогер.
2: Вот о Каннском кинофестивале, как туда попасть, надо сделать для того, чтобы по красной дорожке, ковровой дорожке пройти, если ты не Роберт Паттинсон, мы узнаем после рекламы, никуда не переключайтесь.
3: Пожалуйста.
4: Да.
1: Не по Фрейду. Реклама.
5: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках. С выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла Галилея» – летний фестиваль на севере. С 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла Галиль» в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
6: Большие скидки к финалу Мундиаля в Madden & Mania. Сосиски Виннер новые, всего 5,90 за 100 граммов. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Пельмени Гурме 17,90 за 700 граммов. Литовское мороженое Даду разных вкусов 14,90 за 400 граммов. В соответствии с условиями мероприятия. Madden & Mania. С нами вкусно!
7: ДАКС в Ришон-ле-Цион отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. ДАКС Ришон-ле-Цион, Лишанский 3 и ДАКС Ашдот, Вайцман 2.
8: Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
9: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9.
1: Реклама. Не по Фрейду.

0: Не, не по Фрейду. Ну что, мальчики и девочки, мы продолжаем нашу программу «Не по Фрейду». 20 часов 27 минут на часах в нашей студии. По левую руку от меня Владлен Прешель, хрупкая, стройная, делает вид, что нежная, на самом деле та еще красотуля. Ну а справа от меня сидит наша сегодняшняя гостья Алиса. Алиса, привет еще раз, рада тебя принимать в этой студии.
1: А по центру Александр Солнцев.
0: По центру от меня сидит Александр Солнцев.
1: По центру
0: Солнцев.
1: От нас, от всех, Александр от нас... Солнцев. И сегодня в желтом, потому что он Солнцев и светит своими лучиками. И нам уже так немножко жарковато.
0: Уже жарковато.
1: Но не
0: да.
1: душно пока.
0: Я понимаю.
1: Пока нет.
0: Душно это не ко мне. Для этого у нас есть дневные эфиры с серьезными ведущими.
2: Светит, но не сжигает.
0: Светит и немножко греет. Итак, мы сегодня говорим о...
1: Мы сегодня говорим о светской жизни, о том, как приносить удачу, о том, как ходить на мероприятия и всякое прочее. Вот
2: да.
1: у нас сегодня Алиса Кадури, светская жительница.
2: Да,
0: жительница светского района.
1: Светского района.
2: Светского.
1: Скажи, пожалуйста, ты попадала на Каннский кинофестиваль. При этом ты не актриса, ты не снималась в голливудском кино и в европейском, и даже в израильском, я правильно понимаю?
2: Да.
1: Как ты туда попала? Как попасть вообще туда обычному или необычному человеку, что нужно сделать для этого?
2: Да, я вообще считаю, что, знаешь, как с тем, когда я прошлась по красной дорожке Каннского кинофестиваля 78-го, подчеркиваю, потому что...
1: Это в каком году было?
0: В 78-м,
2: ну. Это правильно. Это было в 2005-м.
1: А, так это
2: было в прошлом году.
0: Да. 2025.
2: Да.
0: Добро пожаловать. Вы слушаете программу из прошлого. Сейчас 2005 год.
2: Когда
0: Владление 16.
2: Да, в 2025. Это было в прошлом году.
1: Так.
2: И у меня была такая идея, мечта. С детства я хотела быть моделью, я хотела ходить по красным дорожкам, я хотела что-то делать такое публичное. В принципе, наверное, это одна из причин, почему я стала блогером, потому что мне это все нравится. И я подумала, а почему бы мне не поехать на Каннский кинофестиваль? Просто так. У меня там не было...
1: Не было билета изначально.
2: Да, у меня не было ни билета в сам кинотеатр, ничего. И я просто решила, так как у меня, я эксклюзивный представитель умных купальников в Израиле, у меня партнер открылся...
0: А глупых кто представитель был?
2: Да, интересно. Глупых нет.
1: Okay. У меня есть умный купальник.
2: Да.
0: Я знаю, я помню.
1: Да, да.
2: Да, и, кстати, Влада очень, очень красиво в нем смотрится.
1: Ко мне
2: и...
1: вот женщины подходят даже на пляже.
2: Спрашивают, да.
0: Говорят, дай посмотреть.
2: Да.
1: Я спрашиваю, не серьезно.
2: Да, и мы, значит, у нас открылся магазин в Каннах, прям вот прям напротив. В кинофестиваль.
0: Прямо напротив входа в фестиваль.
2: Это правда.
0: Там такая дверь написана, да. Вход в фестиваль.
2: Да, и рядом магазин Роды Солей.
0: Действительно.
2: И я подумала, почему бы мне не полететь, не познакомиться с нашим французским партнером, и как бы, возможно, я попаду на Каннский фестиваль. У меня была такая цель, но билетов у меня не было. Но я, конечно же, предварительно как-то собирала информацию, каким образом можно туда попасть, а сколько стоят билеты. И вообще о Каннском кинофестивале ходят какие-то мифы, но и там действительно вы можете попасть как на каких-то мошенников.
1: Так вот.
2: Да, так
1: многие
2: и на...
1: попадают, платят $30,000
2: да,
1: в евро.
2: Мы, да, с тобой обсуждали. И это действительно есть так. Знаешь, это как рулетка и как базар. Вот на кого ты нарвешься, на каких-то добропорядочных людей, тебе сделают классный билет. Кто-то тебя может обмануть, и ты как бы попадешь в просак. И вот я
0: просекку,
2: выхожу.
1: А лучше просекку.
2: Просека, да. С просека в просека. И в общем, выхожу я из аэропорта, там красная дорожка, и стоит девочка, которая делает мейкап. И я беру у нее контакт, она меня сфотографировала. Я говорю, вот вы не знаете, как на Каннский кинофестиваль, вот может я пойду, мне нужен будет макияж. Она говорит, вы хотели бы билет? Да. Она меня связывает еще с одной девушкой, которая там непосредственно живет и занимается макияжем тоже. Я пишу, я хочу попасть на Каннский кинофестиваль.
0: Она говорит, только своими ресничками.
2: Да.
0: Только своими ресничками.
2: Она, конечно же, говорит, я вам могу предложить сразу же макияж.
1: Так.
2: И сразу пошла вот эта, знаешь, история. Вам с машиной под дорожку или без? Вам первый ряд, второй, балкон, и вот это вот все ту-ту-ту-ту. Но я сказала, мне нужно просто билет. Она говорит, смотрите, я вам не могу ничего гарантировать, но, возможно, завтра будет билет. А завтра у меня была запланирована поездка...
0: Свит, да, окей.
2: Да. У меня была запланирована поездка в Монако. І я беру чемоданчик.
1: Я зачем би думала, на куках дура.
2: Да. Еду с платьем, которое я все-таки привезла туда, с надеждой пойти на красную дорожку. Так. И мне звонят и говорят, да, у вас есть билет. Вот он стоит 1000 евро.
1: Не 30 тысяч, не 15. Потому что продавали именно за такие цены. Я думаю, как за 15 тысяч евро надо ли вообще
2: это. Но я могу сказать, что вот тот билет, который, в котором я сидела в партере, это прямо посередине, у меня был второй ряд.
1: Так.
2: На пятом ряду сидела вся съемочная группа и актеры.
1: А что за фильм был?
2: Я не помню, вот название сейчас быстро не вспомню, актеры. Просто там Роберт
0: Что-то
2: Паттинсон.
0: Что-то про Терминатора. Ну.
2: Нет, нет, на самом деле была очень классная тема про то, как женщина с маленьким ребенком может выгорать. И когда мужчина...
0: А, это же фильм, это «Выгорание женщины с ребенком».
2: Да, да. И вот там вот этот главный вампир...
0: Все, Влада ушла.
1: Там еще вампир.
2: Выгорание женщины с ребенком и с вампиром в охапке.
0: Да, да, да, да, именно так. История вампира.
2: Да.
0: Окей.
2: И вот Роберт Паттинсон там
0: был. А он и так, как вампир выглядит, да, бледный,
2: потом,
0: как не знаю кто.
2: Джулия какая-то там, не помню.
0: Ну, Джулия, господи.
2: Джулия какая-то.
0: Джулия какая-то.
2: Да, и вот, в общем, да. Это было интересное кино, такая психоделическая.
0: Это мы видим по тебе,
2: драма.
0: Да, ты до сих пор под впечатлением, как бы это заметно, да.
2: Да, и, в общем, я хочу вам сказать...
0: Так.
2: Что, во-первых, не бойтесь своих желаний и мечт. Я всегда это повторяю, последние 3 года это точно. Потому что они действительно сбываются, и просто загадывайте их и делайте что-то на пути к этим мечтам. Это первое. Второе, что я поняла, пройдясь по этой дорожке, увидев всех этих звезд, простых людей, которые идут, европейцы, которые просто идут, никак не одеты, даже не в костюмах, а просто в каких-то кофточках, джинсах.
1: А, да? Тоже...
2: Тоже там такая бывает,
0: что
2: да?
0: Что, жить нужно в Монако?
2: Да.
0: Вот что я поняла.
1: Ну, потому что им не надо уже никому ничего доказывать. У них, понимаешь, там
0: они просто идут.
1: Своя.
0: Да даже не
1: идут,
0: ведь... Он просто здесь живет. Он
2: нет, такой, нет, вы
0: вышел
2: знаете,
0: за хлебом.
2: Вы знаете, что еще я узнала? Нет, на самом деле вообще... Секундочку,
1: давай,
2: сейчас занавес.
1: Давай.
2: Все билеты на Каннский кинофестиваль даются бесплатно.
0: Я знал.
2: Всем аккредитованным компаниям,
0: так.
2: Которые участвуют в Каннском кинофестивале. Угу. И там обязательно в каждой компании есть какой-то менеджер, который перепродает.
1: Ну, на Мет-гала такая же система. Я думаю, что на многих...
2: Конечно.
1: На многих мероприятиях одна и та же система, да. Что компании дают билеты, она уже может дальше...
2: Мало того, я даже узнала, потому что из-за того, что у моего партнера магазин там во Франции, вот это первая, как бы, круазет, линия. Вот всем магазинам, потому что там Dior, Chanel, все вот эти вот брендовые Prada, все, всем вот этим вот первым магазинам на первой линии по 5 билетов дается в магазин тоже бесплатно на какой-то любой день. А просто уже, конечно же, люди начали делать из этого бизнес, и как бы там уже кому как поведет. Поэтому туда приходят и как простые, может быть, я не знаю, знаешь, вот в бутике могли дать просто какому-то классному топовому продавцу.
1: Ну, промоутер чисто стоял.
2: Да. Или просто хорошему продавцу, который продавал там за год классно, сделал выручку магазину, ему хоп, презентовали этот билетик.
1: Ну, раз уж мы говорим про продажность этого всего мира, давай поговорим еще про неделю моды в Милане. Там тоже же продажные люди есть.
2: Так и везде.
1: Да. Нет, не то, что продажные, но тоже можно попасть.
0: Вы понимаете, что вы сейчас рушите, ладно, мой мир, я с ним справлюсь. У нас есть радиослушатели. У нас есть радиослушатели. И некоторые из них, во-первых, до сих пор верят в Деда Мороза,
1: да.
0: Вот, потому что психоаналитики с этим не работают. Но многие думают, что, вот он, свет софитов, вот это вот далекая Монако,
2: да,
0: вот это вот все, я туда не попаду, а оказывается, надо просто встретить какого-то визажиста и сказать, слушай, сделай мне реснички, а визажист скажет, ты, наверное, хочешь на красную дорожку, то есть вот так это работает.
1: А до этого
0: получается.
1: Надо мозаль, чтобы
2: сначала
1: у тебя
2: нужно...
1: был по жизни.
2: Давай начнем с того, что нужно взять у меня букетик сначала.
1: Да.
0: Вот, то есть ты сама у себя взяла букетик.
1: Подождите, еще перед тем, как мы перейдем к неделе моды, к Каннской неделе моды.
0: То есть мы все-таки перейдем туда, да?
1: Конечно.
0: Я старался туда.
1: Слушай, нет, ну понятно, но люди должны знать правду.
0: Люди должны знать правду.
1: Потому что многие представляют это вообще как что-то другое, как что-то
2: или недосягаемое что-то.
1: Или инопланетное, недосягаемое. На самом деле, вот еще как раз про недосягаемость. Ты видела некоторых звезд вживую.
2: Да.
1: Как они тебе вообще?
2: Я не то, что видела, я сидела через столик с Квентином Тарантино в отеле «Карлтон» и ужинала.
0: Так он... Это здесь который? На Алимбе.
2: Да.
1: Вы вместе летели?
0: Его каждый третий видит здесь, на Алимбе.
2: Нет, это было...
0: Ну-ну. Нашла кем удивить, Квентином Тарантино.
2: Смотрите, я его не видела здесь, на Алимбе, я его видела в... Каннах, в отеле «Карлтон».
0: Так.
2: Потому что после «Красной дорожки» я пошла туда на ужин.
1: Ну, ты знаешь, места я вижу,
2: Ну, как бы, я же
1: светская. Ну, как бы не ходит по
0: «Макдональдс». Ну, ты такая интересная. Ну, вот смотри, ну, ты выходишь после фестиваля, ты вся одухотворенная, там Пэттинсон сосал кровь у брошенной матери с ребенком.
1: У Джули какой-то.
0: Да, у Джули. Что делать? Надо поесть. Где? Конечно.
2: В Карлтоне.
0: Конечно, в Карлтоне. Но где еще? Тут просюри, это нет. Это же Петруа, нет.
2: Карлтон.
0: Только там.
2: Причем у меня было платье такое, знаешь, в перьях.
0: Слава богу.
2: В перьях.
1: Так.
2: И когда я вышла из этого фестиваля, перья я себя на 100% ощущала вот этой вот голливудской звездой. Я так и шла. В этот Карлтон, и я вот, мне очень все нравилось, как себя чувствовала, и я пришла, села, и вот сидели, как и те звезды, вот внутри, когда вот, знаешь, этот фильм начали презентовать, я просто увидела вот людей обычных, которые переживают, как публика примет этот фильм, я увидела переживающие, знаешь, кто-то руки тер, кто-то там, ну вот, переживал, кто-то губу кусал, знаешь, я поняла, что очень наблюдательный человек, мне это очень интересно, и я, конечно же, такая сижу и понимаю, они просто простые люди, такие же, как и мы.
0: У них тоже губы чешутся.
2: Да, и они также чувствуют, переживают, и ничего нет невозможного. Все вот вообще вполне нормально, и вы можете всего достичь, просто нужно сделать какие-то определенные шаги. Либо вам должен действительно прийти какой-то мозаль и немножечко помочь вселенной или этот мир, либо вы должны сделать какие-то действия для того, чтобы там оказаться. И нет ничего невозможного. И, конечно же, мы сидели, когда уже там ужинали, и вот также Тарантино и многие звезды. В этот день была Анджелина Джоли в Картоне.
1: Здорово.
2: Да, то есть очень много. И они все ходят, и смотрите, они очень доброжелательные, они фотографируются с людьми. Нет никакого... какого-то предвзятости. Ну, конечно же, туда не просто так все могут, знаешь, толпа завалить, как бы в этот
1: Подожди,
2: отель.
1: А ты откуда переехала в Израиль?
2: Из Киева.
1: А, из Киева. Ну, я думаю, что в Киеве похожая ситуация на то, что творится в Москве, но мы об этом чуть попозже поговорим, как звезды ведут себя там. И это полярно противоположно тому, что ты говоришь сейчас. Полярно.
2: Да.
1: Тебя могут обматерить, тебя могут послать куда-нибудь, тебя могут сказать, уйдите отсюда, женщина, там, так негативно тебе отозваться, или там посмотреть свысока. То есть это просто, это ментальность другая, я думаю, потому что, ну, в Израиле я тоже думаю, что все доброжелательные, да, звезды.
2: Ну, в Израиле... Я думаю, что тут вообще стерта вот эта грань, типа, ты звезда же, или нет. Тут вообще, ну, как бы нет этого, как вот в постсоветском пространстве. Есть какая-то коронация людей сами себя, знаешь, они коронуют, и они считают себя почему-то выше других. А за 10 лет в Израиле я поняла, что вообще здесь нет у людей даже очень высокого статуса, у них абсолютно нет никакой короны, и они могут спокойно общаться, как и с
0: обычными. Потому что все три прививки сделаны здесь у всех. Поэтому и нет короны. Господи, ну понятно же. Мы же чуть ли не первые начали.
2: Вот всех привили
0: от никакой короны.
2: От коронации, и все стали нормальными людьми.
1: Так, у нас по плану реклама, а после рекламы мы поговорим еще
0: о Роберте Пэттинсоне.
1: Неделя моды.
0: Все-таки мы будем об этом говорить.
1: Да, конечно, Александр.
0: Неделя моды в Милане.
1: Обязательно.
0: В 20:45 мы будем говорить. Об этом. Хорошо. Мальчики и девочки, не отключайтесь, потому что сразу после рекламы и одной песенки с намеком мы перейдем к нашей самой традиционной и всеми ожидаемой рубрике «Что случилось в Милане?» сразу после рекламы.
3: Не по Фрейду. Не по Фрейду. Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
4: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Center Car Азухер и Хашива 9. Готовимся к Песаху с Маданой Мания. Язык говяжий замороженный 14,90 за килограмм. Колбаса докторская ГОСТ 5,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко 2 банки за 14,90. Только до конца недели в Маданой Мания. В соответствии с уставом мероприятия.
3: Реклама. Не по Фрейду.

0: не по Фрейду.
1: Вы не поверите, но наша программа продолжается. 20 часов и 44 минуты уже мы в эфире. Мы сегодня просто марафонцы. Осталось буквально 15 минут, и на 21-м часе мы все-таки покинем эту студию, поскольку стулья уже не выдерживают. А режиссер нашей YouTube-трансляции, да, Евгений уже сказал, что или да, или нет.
2: Ультиматум нам поставил.
1: Ну, в принципе, да, он сказал, смотрите, или да, или нет, но в любом случае я выбираю синий. Так сказал он. Не знаю, что он имел в виду.
2: А,
1: да. В студии сегодня, как всегда, Владлен Прешель в черном.
2: Да. Александр Солнцев в желтом и с психоделическим рисунком.
1: Естественно. И
2: Алиса Кадури, блогер, инфлюенсер, бизнес-вумен, автор и ведущая YouTube-проекта «Светский мозаль». И еще я думаю, что Алису можно представить как модель после случая в Милане.
1: Да, вот, закройте глаза и представьте Алису.
2: Да, вот как модель.
1: Как модель.
2: Сейчас,
1: представили?
2: Вот.
1: Да. Отложите эту фантазию, да, в сторону.
2: Я тоже представила,
1: да,
2: чуть-чуть.
1: И мы тоже все представили.
2: Итак,
1: что случилось в Милане?
2: Что случилось в Милане? Как получилось так, что ты стала моделью?
1: Хотя поехала туда вообще как фитнес-тренер.
2: На неделю моды в Милане стала моделью. Это как вообще такое может быть? При этом не имея модельного контракта.
1: Да, я предположу, а потом получится. Значит, иду я такая, вижу визажист. Подхожу и говорю: сделайте мне визаж.
2: Она говорит: модель,
1: а вы, наверное, хотите быть моделью? У меня есть одна девочка, она продает билеты. Да.
2: Пальто,
1: говорит,
2: так открывает
1: пальто, а там ничего, одни билеты. Значит, да? И все. Ну, так
3: да,
1: было.
3: Да, вот примерно, кстати, ты как будто прочувствовала, как все было.
1: Я уже все понял.
3: Уже понимаю, с кем ты имеешь дело.
1: Естественно.
3: Я действительно с детства я мечтала быть в модельном бизнесе, и мне даже в детстве предлагали в один модельный бизнес вступить, но мои родители...
1: Но там надо было раздеваться, и ты не стала.
3: Да, мои родители переживали, что это не совсем честно, девочки, молодые. Да, не совсем модельный. Ну, вот. В общем, и это была какая-то отложенная такая мечта, и я увидела у одного скаута, который делал просто таргетированную рекламу по Израилю, что набираются модели на неделю моды в Милане. Я позвонила,
1: и
3: узнала.
1: И ты такая поверила?
3: Конечно. Но я же уже взрослая девочка, могу сама за
1: могу
3: себя
1: читать,
3: отвечать.
1: Да?
3: Да.
1: Как бы.
3: И отвечать за свои поступки и действия.
2: Okay. Поэтому пусть они боятся, как говорится.
3: Да.
1: А, но, она же смотрите, светская львица.
3: Да, я могу рычать, как бы укусить, если надо.
1: Ну рыкни, докажи.
3: И, значит, я, так как я получила контракт, то есть все было официально, я поняла, что все окей. Я
2: собиралась... там прям контракт был,
3: ну, конечно. Да.
1: Напечатанный
2: на
1: бумаге.
3: Нет.
2: Да?
3: Все, да, на бумаге. Ты понимал, куда ты едешь, когда у тебя будет показ.
1: Единственное, что закрыли глаза, это брали паспорта. Но это потом.
3: Это уже поприятно. Ну, в общем, я могу вам сказать, что есть, конечно же, ну вот, смотрите, модельный бизнес, он делится как? У вас есть модели, которые именно представлены в модельных агентствах, и их отбирают дизайнеры. Их отбирают дизайнеры, и дизайнеры платят за то, чтобы модели прошлись. Либо это, например, там топ-модели, знаменитые какие-то, да, очень-очень, им тоже платят.
1: Да,
3: и,
1: ладно.
3: Да, для того, чтобы зайти, например, ну вот без модельного прошлого или опыта, тебе нужно заплатить за свое участие в модельном каком-то показе. Но я вам хочу
1: подожди, то есть не через пастель?
3: Да, представляешь?
1: То есть
3: все
1: везде
3: поменялось.
1: Через пастель,
2: а
1: обратите внимание,
2: деньги, да.
1: Даже Владлена.
2: Да, вот, нет, да и да, понимаете? Ну что уж тут.
1: Понимаешь ли, да.
2: Скрывать,
3: за деньги, да, понимаешь,
1: за деньги,
3: все меняется, мир поменялся. За деньги,
1: то есть пастель уже никого не интересует.
2: Канны за деньги. Мире, экономический. Канны за деньги, Милан за деньги, все за деньги.
1: А вот эту сисечку не надо уже? Ладно.
3: Не, уже все.
1: Проехали.
3: Это уже
2: перенасыщение вот этими сисечками, понимаешь? Уже везде.
3: Просто все, понимаешь, настолько доступно, что уже никому это не интересно.
2: Уже, как бы, знаешь, предлагаешь, ходишь, еще такие,
3: нет, девушка,
1: застегнитесь. Лучше денег, да. Наконец-то пошел нормальный разговор.
2: Да-да-да.
3: Положите, пожалуйста, 1000 евро.
1: Да, да.
2: Так, сколько стоило, можем сказать?
3: Да, давайте
1: Давайте предположим.
3: Предположим, что это стоит 1000 евро.
1: Тысяча евро. Да. Да. В минуту.
2: Ну, если так по-честному, больше или меньше? Или вот.
3: Нет, правда. 1000 евро? Да.
2: А, тоже 1000 евро.
3: Да.
2: Везде одинаково.
1: А в Каннах все стоит 1000 евро.
3: Нет,
1: и в Милане тоже.
3: Смотрите,
1: хлеб.
3: В Каннах был визажист с ресничками. Мне просто повезло. Это просто чистый мозаль. Вообще билет в портер на второй ряд вообще не стоит так в Каннах.
2: Да, да, да.
3: То есть, ну, это невозможно. Мне просто повезло. Правда.
1: В общем, ты приезжаешь в Милан, даешь 1000 евро кому-то, на входе говоришь, что я моделью.
3: Да.
1: Пустите меня.
3: Пустите меня моделью.
1: Да, а тебе говорят, о, Алиса, включи кондиционер.
2: Подожди, а как это происходило? С тобой заключили контракт?
3: Да.
2: Был какой-то кастинг или нет?
3: Конечно.
2: Кастинг был онлайн.
3: Прежде чем с тобой заключают контракт, конечно, ты отправляешь дизайнеру себя, фотографии, видео твоей проходки и параметры. И дизайнер говорит, он берет тебя или нет. Причем...
2: Созвона не было никакого?
3: Был созвон, да, да. То есть дизайнер тебя видит, она понимает, ты ей подходишь или не подходишь. Угу. Но, знаешь, для меня это, опять же, было такое представление, что все такие очень красивые, высокие и примерно, ну, как бы модельного типа. По факту...
1: Вообще нет.
3: Это правда. Потому что, по факту, немножечко для меня лично это выглядело так, что кто заплатил, тот и поехал. И, как бы, тут, опять же, картинка разрушилась, вот такая, типа, вот это идеальное, знаешь, такое какое-то. Но были, например, в этом же показе, просто это...
2: А что за дизайнер вообще? Ну, откуда он хотя бы?
3: Дизайнер была из постсоветского пространства.
2: А, просто, окей.
3: Да,
2: ну, не надо говорить имя просто.
3: Мы не будем,
2: И... Ну, это не Шанель, не
3: нет,
2: Диор.
3: Нет, нет, нет. Это бы просто...
2: Я думаю, что в Шанель так не попасть просто.
3: Нет, это 100%. И смотрите, они берут очень профессиональных моделей.
2: Да, они будут...
3: И в этот же, в этот же приезд там были вот все вот эти вот Прада, Шанель. Все были показы, куда приезжали там звезды. И ты тоже можешь, ну, пойти туда, если... Ты хочешь спокойно купить либо билет, либо...
2: Мне кажется, туда не купить билет.
3: Нет, можно купить билет.
2: Да?
3: Да, это 100%.
1: Так, давайте мы сдвинемся.
3: Да.
1: Итак,
3: окей,
1: значит, да, модель, ты зашла, уже взяли тебя.
3: Да.
1: Так.
3: И все, ты...
2: Как там это все проходило?
3: Очень, на самом деле...
2: Когда примерки?
3: Да.
2: Смотрите, что, мне неинтересно,
3: на самом деле все очень классно, потому что...
1: Там была отдельная примерочная.
3: Нет, смотрите, как это проходит?
1: Платье было глажено, наконец.
3: Делается предварительный отбор моделей дизайнерами. Он понимает, то есть он уже предварительно согласовал. Вы приезжаете, вы меряете платье, и потом в день показа. Это был очень красивый итальянский костёл, такой красивый, элегантный замок. Он был поделен каждому дизайнеру по комнате. Была комната визажистов, комната стилистов. Там очень профессиональная команда, очень красивые с колоннами залы, красная дорожка, красные стулья. Очень красивая сцена.
1: Красное вино.
3: Да, на самом деле было очень все на высшем уровне. И там были дизайнеры и с Америки, и с Италии, с Испании, с Колумбии. С Колумбии, с Индии. Смотрите, черт. Это правда. И просто это очень классный, на самом деле, опыт и нетворкинг,
1: да.
3: Когда ты можешь приехать и познакомиться, и увидеть, как это реально все изнутри происходит, и это очень круто. Ну, такая...
2: Так, где это можно все посмотреть? Где у тебя в соцсетях это все?
3: Да,
2: как тебя найти в соцсетях для наших радиослушателей?
3: Алиса Кадури. Алиса точка Кадури.
1: Вот. Алиса точка.
3: Алиса точка.
1: Кадури точка.
2: Алиса и точка.
1: Чё непонятного точка ком?
3: Светский мозаль, да. Светский мозаль... Точка.
1: Светский точка, мозаль, блин. Вот так ищите.
3: Да, у меня есть и там, и там.
1: И то.
3: Да, ну как бы все это тоже освещалось. Я, кстати, планировала тоже снять там выпуск, но из-за того, что, знаешь, как вот сейчас я поеду опять в Милан, меня уже пригласили как модель за деньги.
2: Так.
3: То есть уже я не буду платить, а меня пригласили уже дизайнеры как модель, которая там, они меня увидели, подошли, познакомились и пригласили уже, то есть я могу сказать, уже у меня будет первый заработок на профессии модели.
1: Наконец-то, а не вот это вот все. Смотри, сейчас, я понимаю, это у Влада еще миллион вопросов. Ой, как это все получилось?
2: Нет, так извините, чем еще занимается Алиса?
1: Подожди, это для налоговой. У меня такое, смотри, давай так, я смотрю на вещи очень прагматично. Я перед собой вижу симпатичную девушку, окей? При этом мы сейчас говорили про Милан, модели, там, все вот это вот. Объясни, пожалуйста, вот как ты сама думаешь, почему вот тебя взяли, да, и тебе сейчас вот тебя опять зовут, а еще 28 тысяч миллионов девочек, которые хотели там или, может быть, участвовали, им сказали нет.
3: Да.
1: Вот ты можешь объяснить?
3: Да,
1: а еще лучше показать. Пройдись.
3: Я сейчас, да. Смотри, во-первых, я не модельная фигура, то есть я не такая прям очень такая худенькая, всякое такое. Ну, то есть,
1: для этого вот, у нас вот есть.
3: Да, есть Влада. Влада. Я, почему меня взяли, а других не
1: брали? Да, хороший вопрос.
3: Потому что я интересуюсь и делаю...
1: Букетики.
3: Да, букетики Мозаль. И я делаю какие-то шаги для того, чтобы там оказаться. То есть я не просто... Сижу и думаю, вот, хотела бы я быть моделью на неделе моды. И сижу такая в Израиле и мечтаю об этом. Я просто увидела, взяла, узнала, полетела, познакомилась с очень многими людьми. У меня там просто большой список контактов после этого нетворкинга и, понимаешь, недели моды. И, конечно же, потом дизайнеры знакомятся с тобой там и лично тебе куда-то приглашают. Поэтому... Все очень просто. Идите, как говорится, путь осилит кто?
2: Идущий.
1: Идущий.
3: С букетом Мозаль.
2: Да, и давай, у нас остается буквально...
1: Четыре
2: минутки, да. И мы поговорим о том, чем ты еще занимаешься, кроме того, что освещаешь светскую жизнь и сама являешься ее частью.
1: И самое главное, зачем?
3: Зачем? Ну, самая большая моя любовь в Израиле — это то, что я хочу одеть весь Израиль в умные купальники.
2: Что это такое?
3: Это бренд, который...
1: Ты же сама носишь умный купальник.
2: Ну, слушай,
1: что это такое?
2: Для наших радиослушателей
1: умный купальник.
2: Мы должны это знать.
1: Это купальник со встроенным чатом GPT.
3: Да.
1: Ты его надеваешь
3: на
1: и говоришь.
3: Деле.
1: Да, и говоришь, как мне
2: прикровно.
1: Идет. Он такой, тебе прекрасно. Хочешь, дам тебе еще 10 советов, как твой взгляд сделать лучше. Ну,
3: да,
1: что,
3: и потом
1: знать?
3: Алиса говорит, знаешь, Алиса еще вступает и говорит, он сегодня на тебе смотрится прекрасно.
1: Да.
3: Умный купальник компании Рода Солей. Я эксклюзивный представитель в Израиле этого бренда.
2: А у
3: я
2: нас была дизайнер,
3: люблю.
2: По-моему, да?
1: Да.
3: Не, у вас была художница, которая
2: художница.
3: Делала для нас эскизы и делала купальники. Этот купальник со встроенным защитой SPF-35. Он защищает тело от ожогов, от загара, и при этом он не оставляет...
1: И
3: он,
1: от мужиков тоже.
3: Он, и от мужиков. Да. Нет, он, наоборот, привлекает, потому что они настолько красивые, что
1: вот
3: мужчины не могут.
2: У меня леопарды.
3: Цветы, леопарды, кошки, не знаю, дикие крабы.
1: Дикие
3: в общем. Совы.
1: Змеи.
3: Лошади.
1: Мыши. И
3: в общем,
1: крысы.
3: Да, я, вот это моя любовь, это моя вообще душа, я его очень люблю, и я хочу покрыть весь Израиль
1: умной
3: одеждой.
1: Тканью.
3: Да. Чтобы люди не загорали, не сгорали свою кожу, не палили на солнце, а думали о своем здоровье. А самое главное, философия бренда. Не наносите SPF, потому что в нашем купальнике можно не наносить SPF и не засорять океаны и моря, и не убивать флору и фауну, не убивать кораллы.
1: Ну, если еще ваши купальники самоутилизируются, это вообще прекрасно. То есть ты его бросаешь в ведро, он растворяется в воде, и все. И без следа. Вот, кстати, подумайте об этой технологии.
3: Со временем он будет растворяться.
1: Да.
3: Если вы его выбросите, он растворяется экологично через 3 года сам.
1: Да.
3: И это
1: всплывает
3: правда.
1: Уже в секонд-хенде на другом конце планеты. Но это уже другая история.
3: Другая история.
2: Главное, чтобы ничего другого не всплыло. Понимаешь, это обычно всплывает не то, что нужно.
1: Ну, понятно. В общем, правильно ли мы можем подвести итог сегодняшнего очень серьезного разговора?
3: Да.
1: Что если, например, Влада чего-то сильно захочет, ну, мне просто не на кого больше показывать в данном случае. Если Влада чего-то сильно захочет, надо не сидеть и не ждать, да? А надо просто, как ты сказала, написать, позвонить, выяснить и ехать.
3: Мало того, Влада может даже спросить у меня, если
1: тем
3: она
1: более.
3: Хочет поехать в Милан на неделю моды в сентябре.
1: Да.
3: Она уже может это сделать.
2: В сентябре я собираюсь на Венецианской биеннале. Ну, я подумаю, может быть, да. Может
3: вот,
2: быть, и в Милан.
1: То есть статуи ты любишь разглядывать всякие?
2: Ну, у меня же учеба, третье высшее. Ну, ё-моё.
1: А,
3: это
1: да,
3: серьезно,
1: она биеннальный университет заканчивает.
2: Нет, это искусство, ну да ладно.
3: Все возможно, просто все.
2: вынуждены прощаться?
1: Да, да. К сожалению.
2: Да? Благодарю. Алиса, спасибо тебе большое. Спасибо тебе за такие воодушевляющие речи и за то, что ты дала надежду нашим радиослушателям и нам в том числе, что все возможно в этой жизни. И не надо думать, что что-то там такое запредельное. Нужно просто брать и идти. Правильно?
3: 100%.
2: И все.
1: Но сначала позвонить и написать еще. А, и самое главное, чтобы с собой было 1000 евро.
2: Да. Это тоже важно. Минимум. Это не уж такие деньги, знаешь, что прям вот умереть за них можно. Так что все реально, идите к своей цели, несмотря ни на что. В студии были Алиса Кадури, Александр Солнцев.
1: И, разумеется, Владлена Прешель, без которой никакой Милан не фестиваль. Все, всем большое спасибо, что были с нами. Пока-пока.
3: Пока-пока.
1: Хибутим и, как говорится, нышикот.
2: Да,
3: точно.
0: Не по Фрейду.

0: Вопросы бывают простые.
1: Я давно хотел вас спросить, как художник художника.
0: Серьезные.
1: Почем опиум для народа?
0: Бестактные.
1: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
0: Большие.
1: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
2: с Марком Кричевским.
1: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
0: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
1: Операцию я беру на себя.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно.

0: Este танго que es burlón y compadrito.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
3: Все мужики одинаковые.
4: Вот это все благодаря ему.
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
1: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне запись. Ну-ка, посмотри-ка.
1: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
1: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио.
2: Первое радио.
9: Я хочу быть с тобой.
2: Всегда с тобой.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио. Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
3: Имейте совесть! 2 часа ночи!
2: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
4: Первое радио.
5: Просто остаться с тобой.
4: Всегда с тобой.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Рядом с тобой. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто! Радио. Это здорово!

День уходит с земли, в час вечерний сполдня. Этот день, быть может, где-то вдали, мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет,

0: проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио».
3: На Первом радио.
4: Первое радио.
5: Я приду сквозь злые ночи.
4: Всегда с тобой.
6: She's crazy like a fool.

0: Подожди меня.
1: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
0: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
6: В этот день и в этот час.
7: Первое радио всегда с тобой.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
1: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
0: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
1: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в просто...
2: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно. Первое радио. Всегда с тобой.

Лучшая музыка. Первое радио. Astro. No.

0: Так, ну пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.

0: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На первом радио.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy.
1: Так, ну пиши, откуда родом?
2: Первое радио, начальник.
1: Так, где живешь?
2: 101 километр, начальник.
1: Когда выходишь?
2: Во вторник, начальник.
1: В воскресенье пойдешь?
2: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
3: Влад Зверницкий в программе 101 километр.
1: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
2: А на белой скамье, на скамье подсудимый. Это было во вторник, а в воскресенье в четверг.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: «Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: 89.1 FM.

0: Так.
1: Ну, пиши, откуда родом?
0: Первое радио, начальник.
1: Так, где живешь?
0: 101 километр, начальник.
1: Когда выходишь?
0: Во вторник, начальник.
1: В воскресенье пойдешь?
0: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
1: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
0: А на белой скамье, на скамье подсудимый. Это было во вторник, в воскресенье, в четверг.
2: Лучшая музыка. Первое радио.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям...
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.
8: Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
2: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Первое радио.
4: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
5: Имейте совесть! 2 часа ночи!
4: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
6: Всегда с тобой.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
4: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так, о чем это я? А, да.
5: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.